Конгрессом США информации о возможных американо-турецких поставках вооружений киевскому режиму. В Москве подчеркивают, эти поставки не влияют на ход специальной военной операции, но нанесут серьезный урон двусторонним отношениям, особенно на фоне миротворческой риторики Турции.

0: не приносит ощутимой пользы экономике. Столичный Шереметьево прибыл первый пассажирский рейс из недавно открытого египетского курорта Эль-Аламейн. Перелет выполнила компания Air Cairo с официального разрешения Росавиации. Заинтересованность в запуске собственных полетов на этом перспективном направлении также выразили ряд российских перевозчиков. Новый аэропорт дополнил список доступных египетских маршрутов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Герберт Уэллс. Рассказ «Бабочка». Читает Андрей Бархударов.

Вы слышали, вероятно, о Гэпли. Не о В.Т. Гэпли сыне, но о знаменитом Гэпли, открывшем насекомое перепланета Гапиле, об энтомологе Гэпли. В таком случае вам известно, по крайней мере, то, что между Гэпли и профессором Паукинсом была страшная вражда. Но все же некоторые последствия ее, может быть, откроют вам нечто новое. Для тех же, которые ничего не знают об этой вражде, необходимо предпослать несколько слов, которые ленивый читатель может пропустить, слегка лишь пробежав их, если захочет.

Поразительно, до какой степени широко распространено незнакомство с таким действительно важным обстоятельством, как эта вражда между Гэпли и Паукинсом. С другой стороны, та, составившая эпоху в науке полемика, которая потрясала геологическое общество, осталась, как я твердо верю, почти неизвестной вне кружка членов этого учреждения. Мне даже приходилось слышать, как люди, получившие прекрасное общее образование, считают знаменательные сцены, имевшие место в заседаниях общества, чем-то вроде дрязг на собраниях прихожан. И все же великая вражда английского и шотландского геологов продолжалась уже полвека и оставила глубокие и обидные следы в науке. А дело Гэпли и Паукинса, хотя оно и имеет, может быть, более личный характер, столь же сильно, если не сильнее еще, разожгло страсти. Средний человек не имеет представления о том, какой фанатизм воодушевляет научного исследователя, в какую ярость вы можете привести его противоречиями. Это «odium theologicum» — богословская ненависть в новой форме. Находятся, например, люди, которые охотно сожгли бы профессора Рэя Ланкастера из Смитсфилда за его трактат о моллюсках в энциклопедии. Это фантастическое включение крылоногих в разряд головоногих. Но я отклонился в сторону от Гэпли и Паукинса. Началось это много лет назад с описания жесткокрылых насекомых, составленного Паукинсом. Причем в описание это он не включил нового вида, открытого Гэпли. Последний, всегда отличавшийся придирчивостью, ответил язвительной критикой, уничтожающей всю классификацию Паукинса. Паукинс в своем возражении высказал предположение, что микроскоп Гэпли имеет те же недостатки, что и его способность производить наблюдения, и назвал его неответственным болтуном, сующимся не в свое дело. Гэпли в то время еще не был профессором. В своем ответе Гэпли упомянул о запутавшихся компиляторах и как бы мимоходом назвал обзор Паукинса диковинной нелепостью. Это был бой в рукопашную. Во всяком случае, читатели едва ли могут заинтересовать подробности того, как ссорились эти великие люди, как они все более и более расходились во мнениях, пока от жесткокрылых не перешли к спорам по всем вообще.

0: вообще вопросам энтомологии. Произошли события достопамятные. Иногда заседания Королевского энтомологического общества чрезвычайно были похожи на заседания Палаты депутатов. В общем, по-моему, Паукинс был ближе к истине, чем Гэпли. Но Гэпли искусно пускал в ход свою риторику, имея редкий для ученого дар все обращать в смешную сторону. Он обладал огромным запасом энергии и сохранил горькое чувство обиды по поводу непризнания открытого им вида. Между тем Паукинс был человек медлительный, говорил скучно, видом напоминал бочку, с доказательствами обращался чрезвычайно добросовестно, и его подозревали в том, что он торгует музейными предметами. Поэтому молодежь группировалась вокруг Гэпли и рукоплескала ему. Долго шла борьба. С самого начала в ней был элемент гнева, а под конец это обратилось в беспощадную вражду. Последовательные удачи и неудачи то той, то другой стороны, то терзание Гэпли по поводу успеха Паукинса, то превосходство первого над последним — все это относится скорее к области истории энтомологии, нежели к предмету настоящего рассказа. Но в 1891 году Паукинс, здоровье которого было в течение некоторого времени расстроено, напечатал свой труд о мезобласте — ночной бабочке «Мертвая голова». Что такое мезобласт ночной бабочки «Мертвая голова» — безразлично для нашего рассказа. Но труд был гораздо ниже обычного уровня и тем самым доставил Гэпли повод, который он поджидал годами. Он работал, вероятно, день и ночь, чтобы воспользоваться как можно лучше выпавшим на его долю удобным случаем. В тщательно составленном докладе он разнес Паукинса в пух и прах. Можно себе представить его растрепанные черные волосы и дикий блеск в глазах, когда он вызывал своего противника на бой. Паукинс возражал сдержанно, неубедительно и, тем не менее, злобно. Нельзя было не видеть, что он хочет уколоть Гэпли, но не умеет. Однако лишь немногие, я не был на этом заседании, заметили, как сильно он болен. Гэпли сбил противника с ног и хотел прикончить его. Вскоре после доклада он произвел зверское нападение на Паукинса. Это был очерк о развитии бабочек вообще. Очерк, куда вложен был огромный умственный труд, но вместе с тем ожесточенно-полемический тон. Примечание редактора свидетельствует о том, что тон этот был еще несколько смягчен. Очерк этот должен был покрыть Паукинса стыдом, вогнать в краску. Выхода для него не было. Доводы были убийственны, тон в высшей степени дерзкий. Для человека на склоне лет это ужасная вещь. Мир энтомологов, затаив дыхание, ожидал ответа со стороны Паукинса. Он непременно попытается возразить, потому что всегда отличался смелостью. Но когда последовало возражение, то оно всех удивило, потому что возражение Паукинса заключалось в том, что он схватил инфлюенцу, перешедшую в воспаление легких, умер. Впечатление получилось, быть может, не менее сильное, чем от возражения, которое он мог бы написать при данных обстоятельствах. И настроение значительных кругов повернулось против Гэпли. Те самые люди, которые чрезвычайно радостно поощряли обоих гладиаторов, стали серьезны при виде таких последствий. Нельзя было сомневаться в том, что огорчение побежденного Паукинса ускорили его смерть. Даже для научных споров есть предел, говорили серьезные люди. Еще одно сокрушительное нападение было уже сдано в печать и появилось накануне похорон. Я не думаю, что Гэпли принимал меры, чтобы задержать его. Люди вспомнили, как Гэпли травил своего соперника и забыли о недостатках этого соперника. Над свежей могилой неподходяще читать уничтожающие сатиры. Это было отмечено в ежедневных газетах. Именно это и заставляет меня думать, что вы, вероятно, слыхали о Гэпли и об его полемике. Но, как я уже заметил, научные труженики живут в своем особом мире. Половина тех людей, которые ежегодно проходят по Пикадилли до Академии, не могли бы вам сказать, где помещаются ученые общества.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Бабочка».
0: В глубине души Гэпли не мог простить Паукинсу его смерти. Во-первых, это было с его стороны подлой уловкой. Он просто боялся того, как бы Гэпли не стер его в порошок, к чему все уже было готово. А во-вторых, в мыслях Гэпли получился странный пробел. В продолжении 20 лет он усиленно работал по 7 дней в неделю, засиживаясь иногда далеко за полночь, работал с микроскопом, скальпелем, сеткой для ловли насекомых, пером в руках, и почти вся работа целиком была связана с Паукинсом. Европейская известность, которую приобрел Гэпли, явилась как некий случайный придаток к его великой антипатии. Во время последней полемики он доработался до предела. Полемика убила Паукинса, но и его, так сказать, обрекла на бездействие. Доктор посоветовал ему прекратить на некоторое время работу и отдохнуть. Поэтому Гэпли отправился в тихую деревню в Кенте, где день и ночь размышлял о Паукинсе и о всех тех хороших вещах, которых нельзя сказать о нем. Наконец Гэпли начал понимать, куда влечет его это занятие. Он решил побороть свои мысли и принялся читать романы. Но все же не мог не думать о Паукинсе. Он видел Паукинса бледным, произносящим свою последнюю речь. Каждая фраза в романе давала Гэпли прекрасный повод для этого. Гэпли перешел на фантастические рассказы и увидел, что они его не захватывают. Начал читать «Вечерние развлечения на острове», сборник рассказов Роберта Льюиса Стивенсона. Пока здравый смысл окончательно не возмутился в нем, как чертенок, закупоренный в бутылку. Принялся за Киплинга, но оказалось, что Киплинг ничего не доказывает, будучи в то же время непочтительным и вульгарным. У этих ученых совсем особые понятия. Гэпли, к несчастью, попробовал читать «Внутреннее обиталище Безант». И тут первая же глава опять направила ход его мыслей на ученые общества и на Паукинса. Тогда Гэпли обратился к шахматам и нашел, что это несколько лучше успокаивает. Вскоре он изучил все ходы, главные гамбиты и наичаще встречающиеся финалы и начал побеждать приходского священника. Но потом цилиндрическая фигура короля у противника начала походить на Паукинса. Это Паукинс стоит и тщетно открывает рот, чтобы протестовать против мата. Гэпли решил бросить шахматы. Быть может, изучение новой отрасли знаний окажется в конце концов самым лучшим развлечением. Лучший отдых состоит в смене занятий. Гэпли решил погрузиться в изучение инфузорий и выписал из Лондона один из своих небольших микроскопов вместе с монографией Хейлибота. Он думал, что если ему удастся затеять добрую ссору с Хейлиботом, то он, может быть, окажется в состоянии зажить новой жизнью и забыть Паукинса. Вскоре он засел за работу с обычным своим рвением и принялся изучать микроскопических обитателей придорожного пруда. На третий день занятий Гэпли обнаружил новый вид в местной фауне. Он работал поздно вечером с микроскопом, и единственным источником света в комнате была яркая лампочка с зеленым абажуром особой формы. Как все опытные микроскописты, он держал оба глаза открытыми. Это единственный способ избежать сильного утомления. Правым глазом он смотрел в инструмент. Там перед ним лежало светлое и ясное круглое поле, по которому медленно продвигалась темная инфузория. Левым глазом Гэпли смотрел, как бы не видя. Смутно сознавал он, что перед ним медная трубка инструмента, освещенная часть поверхности стола, лист бумаги для заметок, подставка лампы, вокруг погруженная в темноту комната. Вдруг внимание его переместилось от правого глаза к левому. Стол был покрыт тканой скатертью, довольно ярко освещенной. Рисунок был выткан золотом и кое-где красными и бледно-голубыми нитями по сероватому фону. В одном месте рисунок как будто сместился, и здесь краски как бы передвигались и колебались. Гепля быстро откинул голову назад и стал смотреть обоими глазами. Рот у него открылся от изумления. Перед ним сидела большая бабочка. Крылья у нее были раскрыты, как у бабочки. Странно, что она могла попасть в комнату, ведь окна были закрыты. Странно, что она не привлекла внимания Гепли, когда летела туда, где теперь сидит. Странно, что она так подходит к рисунку скатерти. Еще страннее, что ему, Гепли, великому энтомологу, она совершенно неизвестна. Чувства не могли его обманывать. Она медленно ползла по направлению к лампе.
3: «Новый вид, черт возьми! И это в Англии!» — воскликнул Гепли, пристально вглядываясь.
0: Потом он вдруг подумал о Паукинсе. Паукинс это совсем с ума свело бы, а Паукинс взял и умер. Что-то в голове и туловище насекомого стало удивительно напоминать Паукинса, совсем так же, как это было с шахматным королем. «К черту Паукинса!» — сказал Гепли. «Но я должен поймать ее!» И, оглядываясь, не найдется ли чего под рукой, чтобы прикрыть бабочку, он медленно встал со стула. Вдруг насекомое взлетело, ударилось о край абажура. Гепли слышал это и скрылось в темноте. В один миг сорвал Гепли абажур, так что комната осветилась. Бабочка исчезла. Но вскоре наметавшийся глаз Гепли заметил насекомое на обоях, у двери. Он направился туда, приготовившись накрыть его абажуром. Однако раньше, чем он подошел достаточно близко, бабочка снялась с места и принялась летать по комнате. Как все бабочки, и эта летала, внезапно останавливаясь и меняя направление, как бы исчезая в одном месте и появляясь в другом. Один раз Гепли промахнулся своим абажуром, потом еще раз. На третий раз он задел микроскоп. Инструмент покачнулся, ударился о лампу, опрокинул ее и с шумом свалился на пол. Лампа покатилась по столу и, к счастью, погасла. Гепли очутился в темноте. Вздрогнув, он почувствовал, что диковинная бабочка задела его за лицо. Это могло с ума свести. Свечей у него не было. Если открыть дверь, и насекомое улетит. В темноте он совершенно ясно увидел Паукинса, который смеялся над ним. Паукинс всегда смеялся раскатисто. Гепли с шумом выругался и топнул ногой по полу. Раздался робкий стук в дверь. Потом дверь чуть-чуть приоткрылась, очень медленно. Позади красного пламени свечи показалось встревоженное лицо хозяйки дома. Седые волосы ее были покрыты ночным чепчиком, а на плечи накинуто было что-то красное. «Что это тут так грохнуло?» — спросила она. «Разве что-нибудь...» У приоткрытой двери показалась порхающая бабочка. «Закройте дверь!» — проговорил Гепли и бросился к двери. Дверь быстро захлопнулась. Гепли остался один в темноте. Потом, в наступившей тишине, он услыхал, как хозяйка взбежала вверх по лестнице, закрыла свою дверь на ключ, протащила по комнате что-то тяжелое и приставила к двери. Гепли сообразил, что его поведение и внешний вид представляются странными и возбуждают тревогу. «К черту эту бабочку и Паукинса!» Однако ему стало жалко упустить бабочку. Он ощупью нашел дорогу в переднюю, нащупал там спички, причем смахнул на пол свой цилиндр, который громыхнул как барабан. С зажженной свечой вернулся он в гостиную. Бабочки нигде не было видно. Был, однако, момент, когда ему показалось, что она порхает вокруг его головы. Совершенно неожиданно Гепли решил оставить бабочку в покое и лечь спать. Но он был взволнован. Всю ночь то и дело просыпался. Он видел перед собой то бабочку, то Паукинса, то хозяйку. Два раза за ночь он слезал с кровати и мочил голову холодной водой. Одно ему было вполне ясно. Хозяйка не могла понять, что это за странная бабочка. Страннее всего для нее было то, что ему не удалось поймать эту бабочку. Никто, кроме энтомолога, не мог бы ясно представить себе его самочувствие. Вероятно, хозяйка была напугана его поведением, Но Гэпли никак не мог придумать, как ей все это объяснить. Он решил просто ничего не говорить о происшедшем ночью. Напившись чаю, он увидел ее в саду и решил пойти поговорить с ней, чтобы ее успокоить. Он повел с ней беседу о бобах и картофеле, о пчелах и гусеницах, о ценах на фрукты. Она отвечала своим обычным тоном, но глядела на него несколько подозрительно и, прогуливаясь с ним, держалась так, чтобы между ними всегда приходилось или клумба цветов, или грядка бобов, или что-нибудь в таком роде. Через некоторое время это начало его чрезвычайно раздражать, и, чтобы скрыть досаду, он пошел домой. Потом вскоре отправился прогуляться. Бабочка, в которой странным образом было что-то паукинсовское, не отставала от него во время этой прогулки, хотя он изо всех сил старался не думать о ней. Раз как-то он увидел ее совершенно явственно. С распростертыми крыльями она сидела на старой каменной стене, проходящей вдоль парка с западной стороны. Но когда он подошел поближе, то оказалось, что это только два пятнышка серых и желтых лишаев. «Вот», — сказал Гэпли, — «обратная сторона мимикрии. Вместо того, чтобы бабочка походила на камень, здесь камень похож на бабочку». Один раз что-то пронеслось и запорхало вокруг его головы, но усилием воли он снова отогнал от себя это ощущение.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Бабочка».
0: Среди дня Гэпли зашел к священнику и завел с ним беседу на богословские темы. Они сидели в маленькой беседке, покрытой терновником, курили и спорили. «Взгляните на эту бабочку!» — воскликнул вдруг Гэпли, указывая на край деревянного стола. «Где?» — спросил священник. «Разве вы не видите? Вон бабочка, на том краю стола!» — спросил Гэпли. «Разумеется, не вижу», — ответил священник. Гэпли как громом поразило. Он тяжело вздохнул. Священник глядел на него внимательно. Ясно, он ничего не видел.
3: «Вера видит не лучше, чем наука», — сказал Гэпли нескладно.
0: «Я не понимаю вашей точки зрения», — ответил священник, думая, что тот продолжает развивать свои доводы.
3: В следующую ночь Гэпли увидел, как бабочка ползет по его стеганому одеялу. Он уселся на край кровати и принялся рассуждать сам с собой. Неужели это только галлюцинация? Он сознавал, что выбился из колеи и отстаивал здоровье своего рассудка с той же сосредоточенной энергией, которую прежде применял в борьбе с Паукинсом. Умственные привычки так упорны, что ему все еще казалось, что он борется с Паукинсом. Он был хорошо знаком с психологией. Ему было известно, что подобные зрительные иллюзии появляются в результате умственного напряжения. Но вся суть состояла в том, что он не только видел бабочку, он слышал, как она стукнулась о край абажура, как толкнулась потом в стену, чувствуя, как она задела его лицо в темноте. Он посмотрел на бабочку. Это было совсем не похоже на сон. Он ясно и определенно видел ее при свете свечи. Видел ее волосатое тельце, коротенькие перистые усики, членистые ножки, даже то место на крыле, где пыль стерлась. Вдруг он почувствовал досаду на самого себя за то, что боится маленького насекомого. Этой ночью хозяйка заставила прислугу лечь спать вместе с ней, потому что ей страшно было оставаться одной. Кроме того, она заперла дверь на ключ и передвинула к ней комод. Обе они прислушивались и разговаривали шепотом, когда улеглись в кровать. Но не происходило ничего такого, что могло их встревожить. Около 11 часов они рискнули потушить свечку, и обе задремали. Вдруг они проснулись, сели в кровати и стали в темноте прислушиваться. Затем они услыхали, как кто-то ходит в туфлях взад и вперед по комнате Гэпли. Опрокинулся стул,
4: и раздался громкий удар чем-то мягким по стене. Потом какая-то фарфоровая вещица с камина упала и разбилась о решетку. Внезапно открылась дверь, и они услыхали, как Гэпли вышел из комнаты на площадку лестницы. Они прижались друг к другу и прислушивались. Он как будто танцевал на лестнице. То быстро спускался вниз через 3 или 4 ступеньки, то опять поднимался наверх, а затем побежал в переднюю. Они услыхали, как повалилась подставка для зонтиков и как разбилось окно. Потом застучал засов и загремела цепочка. Он открыл дверь. Они поспешили к окну. Ночь была пасмурная, туманная. Почти сплошной слой густых облаков быстро несся, закрывая луну. Забор и деревья перед домом чернели на беловатом фоне дороги. Они увидели Гэпли, похожего на привидение, в рубашке и белых кальсонах. Он бегал взад и вперед по дороге и хлопал руками по воздуху. Он то останавливался, то быстро бросался на что-то неведомое, то подкрадывался большими шагами. Наконец он скрылся из глаз, спустившись по дороге вниз, в долину. Потом, пока они спорили, кому из них пойти и закрыть дверь, Гэпли вернулся назад. Шел он быстро и вошел прямо в дом, тщательно закрыл дверь и спокойно отправился в спальню. Затем наступила полная тишина. «Миссис Колвилл!» — позвал я Гэпли на следующее утро, стоя внизу около лестницы. «Надеюсь, я не обеспокоил вас ночью?»
5: «Да, следует спросить об этом», — сказала миссис Колвилл.
4: «Дело в том, что я лунатик, и последние 2 ночи у меня не было сонных порошков. Особенно вам беспокоиться нечего. Мне досадно, что я так глупо себя вел. Я сейчас спущусь вниз, в Шоргем, и достану какого-нибудь средства, чтобы крепко заснуть. Следовало сделать это еще вчера». Но на полпути около меловых ям снова появилась бабочка. Он продолжил идти, стараясь думать о шахматных задачах, но ничего не выходило. Насекомое полетело прямо ему в лицо, и он, защищаясь, ударил по нему шляпой. Вслед за тем им опять овладело бешенство, прежнее бешенство, то самое бешенство, в которое его так часто приводил Паукинс. Он продолжал идти вперед, подпрыгивая и нанося удары по кружащемуся перед ним насекомому. Вдруг он ступил ногой в какую-то пустоту и полетел кувырком. Гэпли лишился на некоторое время сознания, а когда очнулся, то оказалось, что он сидит на куче камней у меловой ямы с подвернутой ногой. Странная бабочка все еще порхала вокруг него. Он ударил по ней рукой и, повернув голову, увидел, что к нему идут 2 человека. Один из них был сельский доктор. Гэпли подумал, что это вышло очень кстати. Потом пришло в голову с чрезвычайной живостью, что никто никогда не сможет увидеть диковинную бабочку, кроме него самого, и что ему следует помалкивать о ней. Однако поздно вечером, когда его сломанная нога была уже перевязана, у него появилась лихорадка, и он забыл о том, что надо быть сдержанным. Он лежал, вытянувшись во весь рост в кровати, и начал водить глазами по комнате, чтобы увидеть, не здесь ли еще бабочка. Он старался не делать этого, но безуспешно. Вскоре он заметил, что насекомое сидит невдалеке от его руки, около ночника, на зеленой скатерти, которой был покрыт столик. Крылья бабочки шевелились. С внезапно вспыхнувшим гневом Гэпли хватил по бабочке кулаком. Сиделка проснулась и громко вскрикнула. Он промахнулся. «Это бабочка!» — сказал он и добавил. «Одно воображение. Пустяки». Все время он совершенно ясно видел, как насекомое ползает по карнизу и мечется по комнате. Видел также, что сиделка ничего этого не видит и с удивлением на него смотрит. Надо держать себя в руках. Он знал, что он погибший человек, если не будет держать себя в руках. Но когда ночная тьма начала рассеиваться, лихорадочное состояние усилилось, и самый страх перед тем, что он увидит бабочку, заставил Гэпли видеть ее. Около 5 часов, как только начало светать, он попытался слезть с кровати и поймать бабочку, хотя в ноге чувствовалась боль.
5: Сиделке пришлось чуть что не драться с ним. По этому поводу его привязали к кровати. Тогда бабочка расхрабрилась, и однажды он почувствовал, что она уселась у него на голове. Он начал изо всех сил бить себя руками. Связали ей руки. Тогда бабочка явилась снова и поползла по лицу. Гепли плакал, ругался, вопил, просил их снять с него насекомое. Но все было напрасно. Доктор был болван. Лечил от всех болезней и был круглым невеждой в психиатрии. Он просто говорил, что никакой бабочки нет. Если бы он был умнее, то, может быть, сумел бы избавить Гепли от его горькой доли. Он мог бы войти в мир иллюзий Гепли и покрыть ему лицо кисеей, как он о том просил. Но, как я уже говорил, доктор был болван. И пока нога не срослась, Гепли держали привязанным к кровати, а воображаемая бабочка ползала по нем. Она не покидала его, когда он бодрствовал, и обращалась в чудовище, когда он спал. Когда он бодрствовал, ему страшно хотелось спать, а заснув, он просыпался с диким криком. Поэтому Гепли доживает свои дни в обитой тюфяками комнате, и его мучит надоедливая бабочка, которой никто не видит, кроме него. Доктор больницы для душевнобольных называет это галлюцинацией. Но когда Гепли приходит в сравнительно спокойное состояние и может говорить, он уверяет, что это дух Паукинса, что, следовательно, эта бабочка является единственным экземпляром и что стоит потрудиться, чтобы поймать ее.
2: Читали рассказ Герберта Уэллса «Бабочка».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Рассказ «Клад». Читает Дмитрий Шиляев.

0: Лодка подъезжала к берегу. Между выступом меловых скал обрисовалось устье речки, впадавшей в залив, и по более густой и живой зелени на ее берегах можно было следить за всем ее течением, прорезавшим лесную чащу. Далее высились горы, белоснежные, похожие на замерзшие волны. Море едва колыхалось. Солнце так и палило с безоблачного неба. Человек, державший в руках весла, перестал грести и сказал:
1: «Должно быть, это самое место и есть».
0: Товарищ его, сидевший на корме, стал пристально смотреть на берег, сличая его с каким-то пожелтевшим чертежом, лежавшим у него на коленях. «Подойди-ка поближе ко мне и посмотри, Эванс», — проговорил он. Они нагнулись оба над рисунком, походившим на грубо начерченную географическую карту. Старый загрязненный лоскут бумаги расползался уже по перегибам. Чертеж, сделанный на нем карандашом, стерся отчасти, но все же походил на очерк залива.
1: «Вот», — сказал Эванс, водя ногтем по рисунку, — «это скалы и устье речки. А эти извилины означают ее течение», — прибавил он, помолчав. «Дело ясное. Звездочка же указывает самое место. Не так ли, Гукер?»
0: Гукер, продолжая рассматривать карту, ответил: «Заметь, что эта линия точками идет прямехонько от скал к группе пальмовых деревьев, а звездочка поставлена именно на пересечении этой линии с рекой. Это надо иметь в виду».
1: «Но что это за знаки?» — спросил Эванс после нового небольшого молчания. «Точно бы план какой-то постройки. Но странно, что все короткие черточки в разные стороны, совсем непонятно. А надписи на каком языке?»
0: «По-китайски», — сказал Гукер.
1: «Естественно, ведь он был китаец», — заметил Эванс.
0: «И прочие тоже», — проговорил Гукер. Оба они посидели несколько минут, смотря задумчиво на берег. Потом Эванс сказал:
1: «Твоя очередь грести».
0: Гукер сложил чертеж, засунул его в карман и взялся за весла. Но работал он ими плохо, как человек, утомленный до крайности. Эванс сидел с полузакрытыми глазами, лениво наблюдая за мелкими волнами, разбивавшимися о соседние коралловые рифы. Солнце, находившееся почти в зените, пекло немилосердно. Несмотря на близость к кладу, Эванс не испытывал того восторга, которого ожидал. Возбуждение, перенесенное при недавней борьбе за чертеж, потом длинная ночная переправа в утлой лодчонке с материка к этому острову и без надлежащего запаса провизии, все это истощило его до бесчувствия ко всему. Он старался сосредоточить свои мысли на тех золотых слитках, о которых толковали китайцы, но это не удавалось ему, и он невольно думал лишь о пресной воде, которой надеялся освежить себе засохший рот и горло. Чем ближе подвигалась лодка к берегу, и чем явственнее слышался всплеск воды о скалы, тем сильнее разливалась тяжелая истома по всему телу Эванса. Им овладело, наконец, какое-то полусонное оцепенение. Он продолжал понимать, что перед ним тот остров, к которому следовало ехать, но к этому сознанию примешивались какие-то странные образы. Перед ним возникала та ночь, в которую они с Гукером подслушали тайную беседу китайцев. Луна освещала верхушки деревьев, внизу горел маленький костер. Около него виднелись фигуры трех желтолицых людей, посеребренные с одной стороны лунным светом, казавшиеся багровыми с другой от огня. Эти люди говорили между собою на ломаном английском языке, потому что были из трех различных китайских провинций с несходными вовсе наречиями. Гукер первый понял главную суть их разговора и велел товарищу тоже прислушаться, что было довольно мудрено. Некоторые слова ускользали от слуха, другие оставались непонятными. Но все же было возможным уразуметь, что какой-то испанский галеот разбился здесь, плывя с Филиппинских островов, но казну его матросы успели спасти и зарыли ее на острове с целью возвратиться после за нею. С этого начиналась история. Потом произошло опять какое-то кораблекрушение. Большая часть экипажа погибла от болезней или среди драк, повторявшихся при полном отсутствии дисциплины. Под конец оставшиеся в живых вышли снова в море и отправились неизвестно куда. Зарытые сокровища так и остались на месте. За год тому назад китаец Шанги, прибыв случайно на этот остров, напал на след клада, пролежавший в земле целые 200 лет. Он скрыл ото всех свою находку, но потом бежал с своей джонки, прибыв опять сюда, и перенес золото на другое место. Это стоило ему невероятного труда, но он выполнил всю работу один.
2: «И к моему кладу не подступишься теперь. Он все равно что зачарован», — говорил он.
0: Но вырыть золото и перевести его было уже не под силу ему одному, и он подыскал себе товарищей. Он стал показывать им свой чертеж, но голоса понизились при этом до того, что Эванс и Гукер не могли уже ничего понять. Но и сказанного было достаточно для подслушивавших беглых британских матросов. Грезы Эванса перенесли его вдруг к тому мгновению, в которое коса Шанги очутилась у него в руках. Что значит жизнь какого-нибудь китайца в глазах европейца? Но крошечное лицо Шанги, сначала озлобленного, яростного, как потревоженная змея, приняло вдруг жалобное страдальческое выражение, и именно в этом виде все мерещилось оно Эвансу. Потом оно вдруг стало усмехаться как-то особенно язвительно, точно дразня его и угрожая ему чем-то неведомым и неизбежным. Сон становился все страшнее и страшнее. На земле лежали золотые слитки кучей, но Шанги тянул их к себе. Эванс схватил его опять за косу, но противный желтолицый стал вытягиваться выше и выше, все усмехаясь и не уступая сокровищ. Эванс тоже стал расти, но слитки вспыхнули, и какой-то бес с черным хвостом, заплетенным как коса у китайца, стал кормить Эванса горячими углями. А другой бес кричал: «Эванс, Эванс, ты спишь, глупый человек?» Он открыл глаза. Гукер только что крикнул ему в последний раз: «Эванс! Вон они, пальмовые деревья! Они должны быть по прямой линии от этих кустов», — сказал Гукер. «Заметь это! Если мы высадимся здесь и пойдем совершенно прямо, то пересечем реку где следует».
3: «Так вводи лодку скорее в устье», — воскликнул Эванс. «У меня во рту все горит, точно в самом деле от угольев. Да поворачивайся, а то я стану пить хоть морскую воду».
0: «Нет, давай лучше весла мне!» — крикнул он почти злобно, не сводя глаз с серебристой ленты, извивавшейся среди деревьев. Они въехали в устье реки. Гукер зачерпнул пригоршней воду, попробовал ее, но выплюнул тотчас снова. Немного далее он повторил опыт и сказал: «Это уже годится». И оба они стали пить тем же способом.
3: Но Эвансу было этого мало. Он перегнулся через борт и припал губами прямо к воде, рискуя опрокинуть лодку, но не думая ни о чем, кроме желания утолить свою жажду.
0: Гукер пил тоже с жадностью. Наконец, успокоясь, они причалили лодку и хотели уже выйти из нее, но Эванс заметил, что это будет неладно.
3: «Нам придется пробиваться здесь сквозь густой кустарник», — сказал он, — «и мы собьемся с нужного направления. Лучше воротиться опять к морю и остановиться у открытого берега».
0: Гукер согласился с этим. Они поплыли опять к устью реки, вышли на песчаную отмель и втащили на нее свою легкую лодочку. Отсюда им было легко ориентироваться, и они пошли по прямой линии к намеченной точке. Эванс нес туземное орудие в виде мотыги с отточенным каменным острием. Гукер захватил весла. Им все же пришлось пробираться сквозь мелкую поросль и спутанные сучья, но скоро деревья поредели, и путь стал свободнее. Жар уже спал, и наступила вечерняя прохлада. Деревья расступались все шире и шире, образуя лишь тенистый свод своими вершинами. Какие-то белые цветы свешивались с их ветвей. Тягучие лианы перекидывались с одного ствола на другой. Заметно темнело. Пятнистые грибы и темно-красные лишаи покрывали почву все гуще и гуще. Эванс вздрогнул.
1: «Становится почти холодно после дневного жара», — проговорил он.
0: «Надеюсь, что мы не сбились с пути», — сказал Гукер вместо всякого ответа на это замечание, видимо, поглощенный лишь одной мыслью о правильности дороги. Вдали прорезывался сквозь темноту последний отблеск догоравших солнечных лучей. В то же время высокие деревья стали вновь заменяться густым кустарником и мелкой порослью, а неподалеку слышался шум воды. «Мы у реки», — сказал Гукер.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Звезда».

0: Береговая растительность стояла стеной, сквозь которую трудно было пробраться. Неведомые еще никому высокие цепкие травы опутывали стволы деревьев, распускаясь широкими веерами или скучиваясь в один иглистый букет, из которого вытягивались цветы странной формы. На широком затоне, образованном речкой в этом месте, плавали громадные овальные листья с розовато-белыми цветами, точно сделанными из воска и похожими на водяные лилии исполинских размеров. Ниже, по течению реки, вода бурлила и пенилась, теснимая надвинувшимися скалами. «Как же теперь?» – спросил Эванс. «Мы уклонились немного с прямого пути», — ответил Гукер. «Не мудрено. Надо походить по берегу, поискать место для переправы. Он говорил о куче камней». Они посмотрели друг на друга и пошли вверх по реке. Здесь нашелся брод. Переправясь через него, они стали подвигаться медленно, осторожно осматриваясь по сторонам. Вдруг Эванс остановился.
1: «Это что?» — прошептал он.
0: Гукер посмотрел влево по его указанию. Из-за мелких кустов виднелось что-то синее. Он подошел быстро к этому предмету и понял. Перед ним лежал ничком какой-то китаец в своей обычной синей одежде. По положению тела было видно, что это уже труп. Тут же валялся и заступ китайского образца, рядом с разбросанными каменьями и вырытой возле них ямой.
1: «Кто-то успел опередить нас», — проговорил хриплым голосом Гукер.
0: Эванс только взвыл как-то дико и затопал ногами, но Гукер, побледнев как смерть, подошел близко и стал рассматривать тело. Шея у китайца вспухла и была багрового цвета. Руки и ноги страшно раздулись. Гукер отвернулся с отвращением и направился к яме.
1: «Эванс!» — крикнул он радостно. «Эванс! Чего ты там? Иди, смотри, все целехонько!»
0: Он поворотился, чтобы подозвать скорее товарища, взглянув при этом невольно опять на китайца. Эванс подошел поспешно. Несколько золотых слитков, очевидно вытащенных несчастным, лежало у ямы. В глубине ее виднелось еще много других. Опустясь в нее, Эванс поднял один из них, очень тяжелый. В эту минуту какая-то тоненькая игла с неизвестного растения уколола его в палец. Он выдернул прочь эту занозу и приподнял слиток.
1: «Только свинец или золото могут иметь такой вес!» — воскликнул он с восторгом.
0: Гукер продолжал все смотреть на китайца. «Негодяй, поддел своих товарищей!» — сказал он. «Дело ясное. Они тогда разбежались, помнишь? А он пробрался сюда один, и его ужалила какая-нибудь ядовитая змея. Но как он сумел отыскать это место?»
1: Эван, все еще держа в руках слиток, ответил нетерпеливо. «Что до этого? Нечего терять времени. Ты лучше думай о том, что нам придется перевозить добычу на материк чуть не по одной штуке, а пока надо укрыть ее здесь, в безопасном месте. Как перенесем мы все это ближе к берегу?»
0: Он снял свою куртку, разложил ее на земле и бросил в нее два или три слитка. В эту самую минуту его снова уколола одна из носившихся в воздухе тонких игл.
1: «Больше нам не стащить за раз», — сказал он. «Да чего ты уставился так?» — прибавил он с досадой, видя, что Гукер смотрит в сторону.
0: «Я не могу выносить этого», — проговорил Гукер, оборачиваясь к нему и кивнув головой на труп. «Он так похож на...»
1: «Глупости!» — перебил Эванс. «Все китайцы на один образец!»
0: «Но все же лучше его зарыть», — продолжал Гукер. «Иначе я и не стану помогать тебе тащить золото».
1: «Да полно вздор молоть», — сказал Эванс. «Пусть себе валяется. Главное теперь, как нам поступить? Не зарыть ли эту яму опять? Или выбрать другое место и взять эти два или три слитка теперь же с собой? Или тоже оставить их здесь до вполне безопасного времени?»
0: Гукер не отвечал, поглядывая кругом, как бы для выбора места, но все бросая искосы взгляды туда, где виднелась синяя блуза китайца.
1: «Да ты никак помешался!» — крикнул Эванс.
0: «Во всяком случае», — сказал Гукер дрожавшим голосом, «отнесем это золото подалее».
1: Они подняли куртку за концы и сделали несколько шагов. «Что же, нести прямо к лодке?» — спросил Эванс. «Ах, только тяжеленько! Руки у меня так и затекают! Даже больно становится, вот история! Подожди, дай отдохнуть! Просто нет сил!»
0: Они опустили ношу на землю. Эванс тяжело дышал. Он был бледен, и на лбу у него выступали капли пота.
1: «Душно в этом лесу», — проговорил он. «Надо выйти скорее на простор. Шевелись поживее. Ты все только воешь с тех пор, как увидал этого китайца».
0: Гукер не возразил ничего и только продолжал смотреть пристально на товарища.
1: Они подняли снова куртку и прошли молча сотню шагов. Эванс начал дышать еще тяжелее.
0: «Что с тобою?» — спросил Гукер тревожно.
1: Вместо ответа Эванс споткнулся, выпустил ношу из рук, простоял с минуту неподвижно, смотря на товарища, и потом схватился за грудь. «Не подходи ко мне!» — проговорил он с трудом, отступая в сторону и прислоняясь к дереву. «Это пройдет. Вот уже и лучше», — прибавил он через несколько времени, но в ту же минуту пошатнулся и опустился на землю со страдальческим выражением в лице. Гукер подбежал к нему, но он крикнул сдавленным голосом: «Не подходи! Не дотрагивайся ты меня! Собери лучше слитки опять в куртку. Видишь, вывалились».
0: «Могу я помочь тебе чем-нибудь?» — спросил Гукер.
1: «Клади золото в куртку, тебе говорят».
0: Гукер повиновался, но, поднимая один слиток, почувствовал тоже какой-то укол в мякоть большого пальца своей левой руки. Он взглянул на нее и увидал тончайшую иглу длиною около 2 дюймов. В это же время Эванс глухо простонал и упал ничком. Гукер едва устоял на ногах. Он смотрел с расширившимися от ужаса глазами то на свою занозу, то на Эванса, содрогавшегося в конвульсиях, то на то синее, что смутно сквозило между кустарниками. Он вспомнил о мелких штрихах на чертеже и понимал теперь их роковой смысл.
1: «Господи, помилуй меня!» – прошептал он в смертельном испуге.
0: «Эти иглы походили на те, из которых даяки извлекают яд для своих стрел». Он понимал теперь, почему Шанги утверждал, что его клад в безопасности. Понимал зловещую усмешку китайца при этих словах. «Эванс!» – крикнул он. Но Эванс не ответил и лежал неподвижно. Лишь изредка тело его подергивалось предсмертной судорогой. Кругом было страшно тихо. Гукер стал жадно высасывать кровь из крошечной ранки на пальце. В этом одном могло быть спасение, но он чувствовал уже странную ломоту в локте и плече, и пальцы его точно коченели. Ему было ясно, что высасывание не помогает. Он опустился на землю возле кучи слитков, оперся локтями себе на колени и стал смотреть на слегка трепетавшее еще тело товарища, но ему все чудилось злобная усмешка Шанги. Тупая боль сжимала ему грудь, усиливаясь постепенно, а тонкие тычинки неведомого цветка носились вокруг него среди сгущения.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Организованных российских туристов на острове Флорес в Индонезии в момент землетрясения магнитуда 7,6 не было. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Известно, что число жертв возросло примерно до 40. По данным Национального агентства по управлению стихийными бедствиями, травмы получили свыше 20 местных жителей. Из опасных зон эвакуировали 2000 человек. Подземные толчки повредили 50 домов и социальные объекты. Оползни перекрыли ключевую транспортную артерию. Частично был разрушен аэропорт в популярном у туристов острове Комодо. Российские войска 15 августа нанесли удары по украинской логистике, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре. Авиация, артиллерия, ракетные подразделения поразили цеха сборки беспилотников и катеров, а также база ВСУ с иностранными наемниками в 147 районах. Дополнительно расчеты радиоэлектронной борьбы выявили, а артиллеристы совместно с операторами дронов одним скоординированным ударом полностью уничтожили 4 вражеские радиолокационные станции. К проведению масштабных антитеррористических учений в школах и детских садах 18 и 19 августа готовятся коллективы учебных заведений и сотрудники МЧС. Педагоги и охрана отработают действия при атаках дронов, захвате заложников и применении горючих жидкостей. Готовность объектов проверят Министерство просвещения и спасательное ведомство. Глава МЧС Александр Куренков подчеркнул абсолютную недопустимость халатности в этом вопросе. Встреча, посвященная 181-летию Русского географического общества и Дню географа, прошла в московской штаб-квартире РГО. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу представил основные направления работы, результаты исследований и планы новых экспедиций.
2: 181 год пройден и прожит не зря. Много чего сделано. Мы постарались восстановить традиции экспедиции, традиции в издательской деятельности, в исследовательской, в научной. Появились новые проекты, проекты достойные. Многое делает наш попечительский совет, предложения от наших попечителей, от наших ученых, от наших академических институтов, Академии наук. Ну, в общем, предложения предложениями, но важнее гораздо их реализовать.

0: Медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
2: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Немцы Лунёвы также выучили к своим органам мастера из московских. Нет никакого сомнения, что эти немцы в течение 8 лет своей службы при царском дворце устроили музыкальную потешную статью самым удовлетворительным образом. Кроме больших органов, которые были сделаны еще в первый год их службы и стояли в грановитой палате, они, вероятно, устроили несколько подобных же инструментов в меньшем размере и для потешной палаты. Таким образом, с этого времени немецкая органная игра является уже не случайную гостью в царском дворце, а становится вседневную потеху в домашнем быту государя, служит постоянным увеселением для его семейства, для царицы и для детей, и для всех ее комнатных людей. К сожалению, ничего нельзя сказать, какие песни разыгрывались на этих органах и были ли поставлены на них и русские песни. Впоследствии органное дело стало обыкновенным делом и для московских дворцовых мастеров, так что государь посылал уже органы как диковину в подарок к персидскому шаху. В первый раз органы московской работы были туда посланы в мае 1662 года. Они описаны таким образом. «Органы большие, в дереве черном немецком, с резью о трех голосах. Четвертый голос заводной, самый игральный. А в них 18 ящиков, а на ящиках и на органах 38 травок, зачеркнуто, личин медных позолоченных. У двух затворов 4 петли железные, позолочены. 2 замки медные, позолоченные. Напереди органов больших и средних и меньших 27 труб оловянных. Около труб 2 решетки резные, вызолочены. По сторонам орган 2 крыла резные, вызолочены. Под органами 2 девки стоячие деревянные, резные, вызолочены. 4 скобы железные, приемные, с пробоями и с гайками, вызолочены. 4 шурупы приемные от голосов, медные, позолочены. Поверху органов часы боевые, с лица доска золочена, указ посеребрен. Поверху часов яблоко медное, половина позолочена. Круг часов по местам резь вызолочена. 5 ключей железных золоченых, позади органы оклеены красным сукном. Очень понятно, что в царской потешной палате музыкальные инструменты, цимбалы, органы и тому подобное существовали не для одного лишь гудения, а представляли необходимую и весьма важную статью и для других разнообразных увеселений. При их посредстве устраивалось, вероятно, всякое скомрашное дело и всякая смехотворная хитрость разными веселыми людьми или скоморохами в исключительном смысле, как творцами походячих народных спектаклей, начиная с кукольных комедий и оканчивая небольшими сценическими представлениями, какие впоследствии стали обозначаться иноземными именами интермедий, интерлюдий. Известно, что кукольная комедия и в старину принадлежала к числу потех общенародных, обычных, и нет сомнения, что ее происхождение относится к очень давним временам. «Вместе с вожатыми медведей, — замечает Алярий, — у русских можно встретить и комедиантов, которые, между прочим, представляют разные шутки посредством кукол. Для этого устраивают они из холста, обвязанного вокруг тела, рот сцены, помещающиеся над их головами, на которой куклы представляют разного рода фарсы. С такими подвижными театрами ходят русские комедианты по улицам. Конечно, для царских детей Подобно

0: И потехи представляли одно из любимейших увеселений. Поэтому в потешной палате, судя по некоторым, хотя и скудным свидетельствам, шли постоянные представления даже немецких фигляров, балансеров, фокусников и тому подобное, которые непременно разыгрывали и какие-либо действа, орликинады, небольшие шуточные пьески, на что вообще хитры были странствующие немецкие и польские артисты, стоявшие, конечно, в этом отношении выше наших скоморохов. Таким артистом был, как кажется, поляк Юшка Проскура, которому в 1626 году февраля 28-го государь приказал сшить особое платье, бархатную черную чугу с серебряную нашивкою, атласный алый кафтан с золоченую нашивкою и суконные красные багрецовые штаны с медными застежками, 40 гнезд. Всего слишком на 18 рублей. Деньги большие, и пожалование сделано, вероятно, за увеселения, какими потешал этот Проскура государев двор во время царской свадьбы с 5 февраля. Он заведовал органную потехою. В 1629 году является уже настоящий канатный плясун, потешник немчин Иван Семенов Ладыгин, верно перекрещенец. Июня 16-го ему шьют также особое потешничье платье, темно-синюю суконную япончу и темно-вишневый суконный зипун. Он также состоит при потешной палате более 10 лет и постоянно увеселяет царское семейство всякими потехами. Время от времени для таких потех он получает из царской казны готовое платье или же весь материал, из которого он сам уже готовил себе костюм, как было надобно. Так, в 1630 году, сентября 21-го, ему сшит юмурлук, особого покроя кафтан, суконный темно-вишневый, ценою около 6 рублей. В 1632 году, октября 16-го, ему изготовляют потешничье немецкое платье, плащ, кабот, пукши, роскошно обшитое мишурным кружевом, ценою более 13 рублей. Также сапоги немецкие белые и шляпу черную с мишурную исткою. Какими именно потехами он забавлял царское семейство, мы не знаем. Но не только в дворцовой кремлевской потешной палате. Он давал иногда свои представления и в загородных дворцах, именно в любимой тогдашней царской даче в селе Покровском-Рубцове. Так, в 1635 году, мая 29-го, вместе с таким же потешником немчином Юрием Воинбрантом, он тешил там государя и 6-летнего царевича Алексея Михайловича. В том же году и там же, 7 сентября, он опять тешил государеву семью всякими потехами. В это время упоминается и еще немчин-потешник Ермис, которому выдают 7 мая для потешного дела 4 аршина тафты венецейки зеленой да аршин тафты рудожелтой и 13 мая на шитье на немецкое платье шелку зеленого да желтого по 5 золотников. По-видимому, этот Ермис или Юрмис — тот же Юрий Воинбрант, действовавший на потехе 29 мая. Надо заметить также, что к этому дню сшито было немецкое платье 3 юпы, 3 пукши, 3 шапки и 3 молодым накрачеям царевича Алексея, которые, следовательно, также действовали на потехе. В числе упомянутых всяких потех было и танцевание по канатам. По обычному правилу московского двора требовать от каждого заезжего искусника немца, чтобы он выучил учеников своему художеству. И потешник Иван Семенов тоже учил русских людей своей бесовской мудрости. В 1637 году, июня 27-го, государь пожаловал ему 10 аршин камки двоеличный шелк ал-желт ценою в 9 рублей – да за сукно деньгами 6 рублей. За то, что он выучил по канату ходить и танцевать, и всяким потехам, чему он сам умеет, 5 человек, да по барабанам выучил бить 24 человека. Его ученики, метальники и накрачии, забавляли с тех пор царевича Алексея и находились в его штате. Для потех им тоже изготовлялось немецкое платье, как, например, трем накрачеям, о чем мы сказали выше. В 1638 году, июня 26-го, царевичевым метальникам Макарку да Ивашку Андреевым сшиты две курты, да двое штаны из красного червленого сукна, а вместо шапок — аракчины, ермолки тоже из сукна багрица.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: В том же году, сентября 12-го, потешникам Ивану Семенову с товарищей для государевых потех на потешное платье было отпущено из царской казны 10 аршин камки зеленой мелкотравной, 5 аршин тафты зеленой, 1 аршин тафты рудожелтой, 1 аршин тафты алой, 10 аршин сукна червленого, 5 аршин зеленого, 1,5 аршина белого да желтого и деньгами на 11,5 аршин холста, на 10 аршин стамеду, на 156 аршин снурков шелковых, на 36 партищ пуговиц немецких шелковых, на 33 золотника шелку сканова, 9 рублей, 27 алтын, 4 деньги. Все взял сам потешник Ладыгин, вероятно, готовивший в это время какие-либо новые увеселения для государя. Должно полагать, что в этих немецких потехах участвовали и женщины, ибо в 1635 году, января 9 и 31, по именному приказу царицы Евдокии Лукьяновны для потехи были сшиты 4 партища немецкого женского платья, из коих на 2 употреблен бархат, тафта, сукно и золотное кружево, а на другие 2 — бархатель, мухаяр и мишурное кружево. 31 мая к тому же или уже к другому потешному немецкому платью куплено 37 золотных пуговиц. Потешник Иван Семенов, видимо, был артист на все руки. Он тешил государя и соколами, и в домашних забавах возился с государевыми дураками или шутами. 19 марта 1632 года он подал царю следующую челобитную. «Государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьет челом холоп твой Ивашка Семенов, сын Ладыгин. В нынешнем царь во 140-м 1631 году, до зимнего Николина дни, пожаловал ты, государь, меня, холопа своего, как я, холоп твой, тебя, государя, тешил, и государя-царевича, князя Алексея Михайловича, соколами. Рекся ты, государь, пожаловать мне, холопу своему, шубу. И я, холоп твой, с тех мест и по сю пору, ожидаючи твоего государева жалования к себе, не бивал челом. Милосердый государь, пожалуй меня, холопа своего, в то место, к светлому воскресенью, ферестцами да кафтанцам. А дураки, государь, теша тебя, государя, и задрали на мне однорядку да шапку. И однорядочка у меня, холопа твоего, к светлому воскресенью, с пуговицей серебряными, твое царское жалование есть. Царь, государь, смилуйся». На челобитной отмечено. Государь пожаловал, велел дать ферезии, дороги гелянские, кафтан, тафту, венецейку да шапку в приказ, то есть сверхгодового оклада, по которому, вероятно, потешник получал и годовое платье. Дальнейшая история немецких потех у царя Михаила Федоровича нам неизвестна. Можно догадываться, что к концу его царствования они едва ли и совсем не прекратились, или, по крайней мере, были очень редки вследствие разных домашних причин тогдашнего царского быта. Царь с царицею прожили уже молодые годы и стали оба часто недомогать, а потом и со стороны духовной власти были подняты, как увидим, старые поучения о душевной погибели от всяких бесовских потех. Потешник Иван Семенов сходит со сцены, по крайней мере, его имени уже не поминается в это время. Остается потешник Иван Ермис, который в 1642 году, апреля 3-го, получает от государя 10 аршин камки, 5 аршин сукна и 40 соболей за трубничье учение, которому он мог обучать вовсе не с потешную целью одних военных людей. В первые 20 лет царствования Алексея Михайловича точно так же почти вовсе не упоминается о потехах этого рода. Знаем только, что во время моровой язвы, опустошавшей Москву в 1654 году, когда оставленный дворец был пуст, и зимою того года от Грановитой к Переграде и на Постельном и на Красном крыльце, и за Переградою к Мастерской палате, и от Стретенья и к набережным хоромам и на дворцах, то есть повсюду лежали сугробы самые большие, и пройти было невозможно, в это время у государя вверху, во дворце, в потешном подклете оставался какой-то князь Ян. Верно, потешное прозвание, быть может, тот же Иван Семенов. И Карла с царскими попугаями, которых он сумел сберечь до возвращения царя в Москву. Видимо, что молодой царь мало был расположен к утехам домашней потешной палаты. Его в первые годы исключительно занимала охота, псовая и соколиная, медвежьи бои, медвежьи и волчьи осоки, походы на лосей, вообще на лесного и полевого всякого зверя. Отвлекать таким образом молодого царя и дальше от государственных дел было также в видах боярина Морозова, его дядьки и соправителя, тогдашнего временщика. Кроме того, в первые же годы царь обнаружил стремление обновить распущенную жизнь, внести в нее строй и порядок, обнаружил, словом сказать, стремление к реформе, хотя еще вовсе и не сознавал, в чем она должна состоять, чтобы принести народу действительное благо. Был восстановлен идеал хорошей жизни по старому домострою. Стремлением царя тотчас ответила духовная власть, которая в эту эпоху находилась под влиянием многих староверов и изуверов и закладывала вместе с ними по поводу исправления и нового издания церковных книг «Основания для раскола». Вспомянуты были некоторые решения Стоглава и поучения его родного брата, Домостроя, об искоренении бесовских мирских игр, сатанинских песен и позорищ, вообще о том, чтобы живым мирским людям устроить свое житие по старческому началу, то есть в домах, на улицах и в полях песен не петь, по вечерам на позорище не сходиться, не плясать, руками не плескать, в ладони не бить, то есть в хороводы не играть и игр не слушать. На свадьбах песен не петь и не играть глумотворцам, органникам, смехотворцам, гусельникам, песельникам. На святках в бесовское сонмище не сходиться, игр бесовских не играть, песен не петь, загадок не загадывать, сказки не сказывать, празднословием, смехотворением и кощунанием, такими помраченными и беззаконными делами, душ своих не губить, личины, хари, маски и платье скоморошеское на себя не накладывать, олова и воску не лить, зернию в карты и в шахматы не играть, на святой на досках не скакать, на качелях не качаться, скоморохом не быть, с гуслями, с бубнами, с урнами, домрами, волынками, гудками не ходить, медведей не водить, с собаками не плясать, кулачных боев не делать, владыги в бабки не играть, не говоря уже о ворожбе, чародействе и вообще о мирском суеверии.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Все эти народные, общественные и домашние удовольствия, всю эту мирскую радость 19-летний государь, внушаемый по всему вероятию патриархом Иосифом и поддерживаемый в том своим дядькою Морозовым, решился искоренить во всей земле. В 1648 году по всем городам разосланы были царские грамоты с крепким подтверждением читать их в соборах по воскресеньям и по торжкам в городах, в волостях, в станах, погостах, не по единожды всем вслух. В этих грамотах царь, жалея о православных крестьянах, подробно и строго наказывал всему православному миру уняться от неистовства и всякое мятежное бесовское действо, глумление и скоморошество со всякими бесовскими играми прекратить. Так что, по грамоте, вся земля должна была превратиться в один огромный безмолвный монастырь с монашеским житием и старческим поведением. Ослушников на первый и второй раз велено бить батагами, а в третий или четвертый ссылать в ссылку в украинные города, а гусли, домры, сурны, гудки, маски и все музыкальные гудебные бесовские сосуды велено отбирать, ломать и жечь без остатку. Скоморохов же на первый раз бить батагами, в другой — кнутом и брать пеню по 3 рубля с человека. Такие же грамоты разосланы были повсюду и от митрополитов, которые грозили ослушникам наказанием без пощады и отлучением от Церкви Божией. Замечательно, что охота, псовая, ловчие птицы, столь любимая царем, хотя также отвергнутая отеческими поучениями, как видели выше, была в этих грамотах обойдена молчанием. Такое аскетическое нашествие на народные домашние и общественные игры и всякие веселости, не сумевшие сделать различия между оргией и обыкновенным увеселением, несколько времени действительно торжествовало. Алиарий рассказывает об этом времени следующее. «Дома, в особенности же на пирах, русские очень любят музыку и уважают это искусство. Нынешний патриарх Иосиф, заметив, что они начинают злоупотреблять ею, распевая разного рода скандалезные песни по кабакам, шинкам и на улицах, приказал сначала разбивать находимые в таких местах инструменты и также у всех тех, кои попадались с ними на улицах, а потом совершенно запретил инструментальную музыку. По его приказанию немедленно собрали все инструменты, какие только можно было найти, в Москву, нагрузили ими 5 вазов, свезли все это за Москву-реку на болото, место казни преступников, и сожгли. Только одним немцам позволено было у себя в домах заниматься музыкою, да еще боярину Никите Ивановичу, другу немцев, который держит у себя позитив. Позитив — маленький орган. И разного рода другие инструменты, так как патриарх ему одному только не может запретить этого удовольствия. Читая рассказ Алиария, сначала можно было бы подумать, что патриарх напал только на развратные оргии народа, которым музыка служила подспорьем, и потому запретил там музыкальные инструменты. Так, без сомнения, Алиарию объясняли дело благочестивые современники. Но вскоре из его же слов мы узнаем, что не оргии были причиной такого запрещения, а бесовство самых инструментов, этих отреченных церковью гудебных сосудов, которые сами по себе изгонялись из мира, как сатанинский соблазн благочестивых душ. Торжество старческих учений об этих сатанинских прелестях сего мира воодушевило и молодого царя, который вообще был очень привержен к авторитету священства и монашества. Играя свою первую свадьбу в том же 1648 году, он устроил так. На прежних государских радостях бывало, что в то время, как государь пойдет в мылинку, во весь день до вечера и в ночи на дворце играли в сурны и в трубы и били по накрам. Мы знаем, что на свадьбе его отца Михаила Федоровича в грановитой палате стояли и играли варганы и цимбалы, и сверх того гостей увеселяли так называемые «веселые». Попросту скоморохи, гусельники, домрачеи и даже скрипотчики. А ныне великий государь на своей государевой радости накрам и трубам быть и не изволил. А велел государь во свои государские столы вместо труб и органов и всяких свадебных потех, петь и певчим дьякам всем станицам храм, переменяясь строчные и демественные большие стихи из праздников и из триодий «Дорогие вещи» со всяким благочинием. И по его государеву мудрому и благочестному рассмотрению «Бысть тишина и радость, и благочиние веле, яко и всем тут бывшим дивитеся, и воссылати славу превеликому в Троице славимому Богу, и хвалите, и удивляйтесь о премудром его царского величества, разуме и благочиний». Убеждения царя в этом отношении были довольно тверды, и он долго не изменял тех распоряжений, какие сделаны были его грамотами. По крайней мере, спустя почти 29 лет в его приказ тайных дел поступали на приход пенные деньги с качелей, которых, например, в 1665 году, апреля 29-го, следовательно, за все время Святой Недели, когда именно и качались на качелях, было собрано в Суздале и на Посаде со всяких чинов людей 121 рубль 5 алтын. В сущности, в этом постническом повороте общественной жизни обнаруживался иной ее поворот, неудержимый поворот к Петровской реформе. Здесь высказывалась главным образом настоятельная потребность всенародного нравственного очищения. Такая же потребность, какая была заявлена ровно за 100 лет пред тем изданием «Стоглава и Домостроя». Но как тогда, так и в эту минуту руководители народной потребности смотрели не вперед, а назад. Стремились найти источник нравственного обновления на старом, уже пройденном пути, в старых преданиях, в старых отеческих обычаях и поучениях. Отсюда и в настоящую эпоху, в половине 18-го столетия, новое торжество того же Стоглава и того же Домостроя, то есть торжество старой веры в смысле старой культуры, старого развития, старой нравственной выработки. Но с этим торжеством для старой культуры наставал уже последний час, ибо в нем, при его помощи для выраставшего государства, с большей ясностью предстали односторонние начала старой жизни. Лучшим людям века при новой постановке Домостроя стало несравненно виднее, осязательнее, что с такими началами, если и необходимо жить всякому постнику, то государству с ними жить невозможно. Оно должно было неизменно и преждевременно погибнуть. Лучшие люди усматривали новый путь и понемногу направляли туда свои шаги. В таких попытках прошла вторая половина 17-го столетия. Между тем, приверженцы Домостроя и его культуры оставались на старом и все силы употребляли остановить движение к новизне. Отсюда распадение русского общества, раскол церковный и нравственный, общественный, которого история еще не совсем прожита и до наших дней. Если уж не форма, то дух старого Домостроя еще господствует и теперь. Он вселился только в новую европейскую форму, и этой формой производит в иных случаях лишь оптический обман, выставляя на показ новые общечеловеческие идеи и порядки, и в то же время с особенной заботливостью и всеми силами удерживая жизнь в старых началах малого глупого ребячества. Таким образом, обычные при царе Михаиле домашние утехи дворцовой потешной палаты при его сыне были оставлены. Молодой царь променял их на отъезжие поле, на псовую и особенно на соколиную охоту, которая заменяла для него все роды других увеселений. В потешной палате он не покинул лишь одной утехи, именно бахарей. Но верный тем мыслям, которые отвергали бахарство как бесовское угодие, и которые заставили его всенародно запретить эту утеху наравне со всеми другими, он придал дворцовым бахарям иной смысл, соответственный старинным отеческим учениям. В государевых потешных хоромах вместо бахарей с этой поры живут уже нищие, называемые верховыми, то есть придворными нищими, а впоследствии

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Англичанин Коллинз, между прочим, говорит, что царь содержит во дворце стариков, имеющих по 100 лет от роду, и очень любит слушать их рассказы о старине. Название этих стариков верховыми нищими, богомольцами, дает нам основание заключать, что это были убогие певцы, калеки-перехожие, как из коней обозначал их народ. В старину слово «нищий» было синонимом слову «певец», ибо нищенствовать, просить милостыню, значило воспевать о милостыне. Иностранцы-очевидцы единогласно свидетельствуют, что нищие, как увечные, так и простые колодники, тюремные сидельцы, всегда пели, когда просили милостыни. Коллинз при этом рассказывает, что когда царский тесть Илья Милославский был посланником в Голландии, то голландцы хотели угостить его самой лучшей инструментальной и вокальной музыкой, какая была в Голландии, и спросили потом, как она ему понравилась. «Очень хороша», — отвечал он. «Точно так же поют наши нищие, когда просят милостыни». «Не знаю, что именно играли ему», — прибавляет Коллинз, удивляясь такому сравнению и замечая вообще о грубости русской музыки и русских напевов. Как бы ни было, но старинные наши нищие составляли особый разряд певцов, отличный от певцов-домрачеев и гусельников, тем, что нищие пели свои песни только от божественного. Пели так называемые «духовные стихи», что требовалось их прямым занятием и их ролью в обществе. Разряд таких певцов, конечно, моложе гусельников. Они появились в одно время с распространением Христовой веры и заимствовали содержание своих песен, как и самые напевы, от церкви. Они долгое время почитались людьми церковными, даже и жили при церквах, так сказать, у церковных дверей, из которых доносились к ним основные мотивы их песенного творчества. В последующее время с усиленным развитием учений домостроя они из церковных людей становятся людьми, необходимыми в общественной организации, без которых невозможно идти путем спасения. Они становятся столь же надобными благочестивому обществу, как и самый церковный чин. Поэтому число их увеличивается неимоверно, и они сидят, лежат не только у дверей храма, но и повсюду на торжищах, на путях, особенно на перекрестных многородных местах, каковы городские ворота, мосты и тому подобное. Они, как мы видели, живут в каждой благочестивой достаточной доле, как всегдашние его усердные богомольцы и верные орудия для добрых, богоугодных и богобоязненных дел. Очень естественно, что в то время, в половине 17 века, когда учения домостроя стремились стать на последнюю свою высоту, и царский дворец должен был растворить свои двери для постоянного пребывания в нем этих убогих певцов, различных калек-перехожих, то есть калек-странников. Благочестивый царь Алексей Михайлович, еще маленьким 5-летним ребенком, слушал песни нищих старцев, воспевавших ему о Лазаре. Юношею, вступив на престол, он строго следует правилам домостроевского благочиния, отметает домашние утехи прежнего времени и взамен домрачеев и гусельников поселяет в своем дворце нищих с их духовными стихами. Вот такие-то песни и рассказы вместе с историческими былинами и повестями, вообще песнопения и сказания о героях действительной истории или о героях благочестивого подвижничества, должны были теперь исключительно одни только занимать государя. Гудебные сосуды, то есть музыкальные инструменты вроде домры, также были оставлены. Об них вовсе не поминается в тех расходах, которые шли на этих нищих. Знаем только, что сначала, в течение нескольких лет, они жили в потешных хоромах, и ходили за ними потешные сторожи. Это-то и показывает, что своею ролью они заменили прежних бахарей и домрачеев, переменив и мирское содержание песен и сказаний на церковное. В 1656 году, мая 13-го, этим нищим, что живут у государя в потешных хоромах, Антипе с товарищи, выдано государево жалование 12 рублей. При царе Алексее в разное время, смотря по надобности, в потешные хоромы нищим изготовлялись кожаные барановые тюфяки и подушки и насильное платье, рубашки, порты, чулки. В 1660 году, июня 21-го, были куплены им двое чулки взамен других, коих они не взяли, потому показались им худы. Любопытная заметка, объясняющая отношение государевых нищих к его дворцовому хозяйству. Обыкновенный их наряд составляли кафтаны и рясы, теплые, стамедные на овчине, или холодные, дорогильные, киндячные, кумачные, крашенинные, вообще из недорогих материй и большую частью смирных, то есть темных цветов, также овчинные кашули, легкие шубы, шапки суконные с бобровым пухом или с собольем небольшим околом, дорогильные кушаки, шелковые пояса, софьянные зеленые или лазоревые башмаки и простые сапоги. На рубахи, порты, простыни, платки и полотенца давался им холст, иногда полотно. Спали они на кожаных тюфяках, набитых оленьей шерстью, на подушках из гусиного перья или из пуха, крытых киндяком или кожею. Покрывались одеялами киндячными, стеганными на хлопчатой бумаге или же одевальными овчинными шубами. Весь такой наряд они получали через 2 года в третий готовым платьем или материалом, а нередко и деньгами. Но впоследствии, когда их роль стала терять свой смысл и значение, дворцовое хозяйство стало их забывать. В 1689 году они били челом, что носят платье уже 6-й год. Все обносились. На разные мелкие, необходимые для них расходы им также выдавались деньги из царской казны. Так, в 1666 году марта 22-го богомольцам 5 человекам во время их говения выдано из приказа тайных дел по полтине, чтоб отдать те деньги отцам своим духовным от поновления, то есть за исповедь. На тот же предмет выдано 0,5 и жившему при них карлику Тимофею Семенову. Такая же выдача повторилась и в 1668 году, марта 18-го. При царе Алексее они получали годового жалования на рубахи, порты, сапоги и на мытье белья и платья по 4 рубля с полтиною на каждого. Когда умирал кто-либо из них, то царь собственными деньгами очень щедрую рукою строил душу покойного. Так, в 1665 году мая 19-го по указу государя выдано из приказа тайных дел, иначе из его кабинета, на погребение богомольца Давыда. За отпевание архимандриту Новоспасскому 5 рублей, Успенского собора протопопу 3 рубля, диакону 1,5 рубля, 2 черным священникам по 1,5 рубля, 2 белым по рублю, отцу духовному 2 рубля, 2 черным диаконам по 40 алтын, 2 белым по 20 алтын, уставщику певчих Федору Каверину 1,5 рубля, государевым певчим первой станицы 6 рублей, другой станицы 5 рублей, до которой не пели 2 человекам по полтине. Отпевание происходило всегда на Троицком Сергиевом подворье, а потому дано его строителю 2 рубля, рядовой братье, которые были на отпевании, 8 человекам по рублю, а которые не были, 7 человекам по 10 алтын. Пономарям, дьячкам и трудникам за копание могилы 1 рубль. На гроб и на вынос 3 рубля. Кроме того, раздавалась милостыня на помин души. Так, в 1670 году, мая 18-го, по нищим Павле Алексееве роздано колодникам на тюремном дворе 941 человеку и в земском приказе 54 человекам по 6 денег. Да на Никольском мосту нищим 5 алтын, всего 30 рублей.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: На отпевании всегда присутствовал и сам государь, и после отпевания раздавал духовенству поминальные деньги. Верховых нищих хоронили в Екатерининской роще, ныне Екатерининская пустынь, 25 верст от Москвы. На погребение государь жаловал туда 5 рублей. В первое время, когда эти верховые нищие имели еще значение бахарей и жили в потешных хоромах, число их было невелико, кажется, не более 5 человек. Вот их имена за 1665 год. Никифор Андреев, Милетий Васильев, Иван Никонов, Евдоким Иванов, Венедикт Тимофеев. В 1668 году их было уже 13 человек. Вскоре по смерти царицы Марии Ильиничны к тому прибавилось еще трое. В 1670 году их числится 20. В 1676 году 14 человек. В 1677 — 13 человек. В 1685 году — 33 человека, а в 1689 году — 35 человек. Впрочем, верного, штатного их числа мы не имели возможности открыть. Какие были поводы увеличивать их число, нам тоже неизвестно. Но можно предполагать, что это делалось по каким-либо благочестивым соображениям царской семьи. Так число 13 появляется в то время, когда наследнику престола царевичу Алексею Алексеевичу исполнилось 13 лет. Припомним, что при дворе шотландских королей в XVI и XVII столетиях тоже находились королевские молельщики, которые, получая от двора милостыню и содержание, должны были зато молиться о благоденствии короля и государства. Число их равнялось числу лет, прожитых королем. Поэтому каждый год в день рождения государя прибавлялся к штатному числу новый богомолец. Они носили пожалованные синие плащи, отчего назывались также синими плащами. Трое к тому причислены почти в день смерти царицы. С увеличением их числа из них уже прямо образовалось нечто вроде придворной богадельни, поэтому и их содержание приведено было во всех частях в годовой штатный порядок. Сверх того, им выстроена была даже особая баня вне Кремля у Боровицких ворот. Как скоро это общество царских бахарей получило такое благочестивое значение, то, конечно, в него избирались и поступали старики уже не с достоинствами бахаря, а по преимуществу люди убогие. Действительно, в числе их мы находим расслабленных, немых, глухих, слепых, горбатых, безруких, безногих. Так обозначаются они при своих именах в виде прозвищ. Между прочим, один из них, Юфим Безногий, в 1675 году учился иконному письму, за что и был пожалован кафтаном. Другой, Полуэхт Никифоров Безрукий, выучился писать иконы устами, и до сих пор еще сохраняются иконы его письма, одна даже с подписью. Лето 7191 сентября в третий день писал сей образ изограф Полиевкт Никифоров, от рождения рук не имел и писал устами. Его учил известный в свое время жалованный иконописец оружейной палаты Никита Павловец. В 1674 году, августа 29-го, он купил своему ученику 6 ставушечек немецких, 2 размерца немецких, циркули, и дубовый приголовашек, окованный железом, всего на 2 рубля 8 алтын. В записке при этом обозначено, что по указу великого государя те ставушечки, размерцы и приголовашек взял к великому государю вверх он же Никита ученику своему Полиехту, которого он учит по именному указу вверху иконному своему художеству. При царе Федоре Алексеевиче верховые богомольцы живут уже в особых хоромах подле царского каменного терема. Но старое их значение государевых бахарей все еще сохранялось и в это время, и очень вероятно, если не все, то некоторые из них все еще потешали государя своими рассказами. В некотором смысле потешное их значение обнаруживается в том, что у них живут царские дураки. В 1679 году у них жили дураки Петр и Семен. И, кажется, Федор, вывезенный тогда из Переяславля. Дураки, как известно, носили официальное значение государевых потешников. К концу 17-го столетия и на женской половине дворца, при комнатах цариц и царевен, появились такие же свои нищие верховые богомолицы, вдовы-старухи и девицы. Они жили в подклетах у царицы Прасковьи Федоровны, у царицы Екатерины Алексеевны и у царевен меньших подле их хором. Здесь, без сомнения, они исполняли должность бахарок или сказочниц. В 1687 году у царевны Екатерины Алексеевны живут в ее верхней комнате богомолицы, одна старуха и семь девиц, в том числе одна слепая, которым царевна 28 октября сшила новые рясы и телогреи. В 1674 году у царевны Марфы Алексеевны жила девочка безногая. Нам следует упомянуть еще о карликах. Карлы и карлицы по своему значению принадлежали тоже к необходимым членам дворцового потешного общества. Вместе с арапами их держали как живую редкость, как игру природы, необычайную, несообразную и потому возбуждавшую особенное любопытство, наивное подивление и ребяческий наивный смех. Подобными предметами красилось тогдашнее тщеславие, обличавшее тем свои грубые и нечеловечные вкусы. Поэтому карлик являлся всегда сопутником царской и боярской жизни, то есть вообще жизни богатой, широкой и просторной, которая в его фигуре находила особую красоту для своей роскошной обстановки. И здесь, как в отношении дураков, высказывались те же низменные понятия о человеческом достоинстве, которое низводилось до степени простой повседневной, частью потешной обстановки быта. Как живые куклы, карлики, имея декоративное придворное значение, очень часто служили также и для потехи вместе с шутами. Флетчер говорит, что царь Федор Иванович в вечернее время до ужина проводил с царицею в увеселениях, на которых шуты и карлы мужеского и женского пола кувыркались перед ним и пели песни. И это была самая любимая его забава между обедом и ужином. О том, что иногда бывало в хоромах царских и боярских в Допетровской Руси, мы можем судить также по некоторым чертам княжеского литовско-русского быта, который во многом и долго сохранял культуру старинной Руси, Киевской и Галицкой, а, следовательно, по прямому наследству и московской. Ибо московская бытовая культура была только наиболее полным развитием общей русской княжеской культуры. Англичанин Гарсей при царе Федоре Ивановиче попал в Вильне на обед к литовскому князю Христофору Радзивиллу и описывает его следующим образом. «Обед начался при звуке труб и при рокотании барабанов. После первых кушаний явились шуты и поэты для увеселения гостей. Потом толпа разряженных карлов и карлиц вошла в залу при пении, сопровождаемом заунывными звуками свирелей. Радзивилл сравнивал Гарсею эту музыку с кимвалами Давида и колокольчиками Аарона. После обеда Гарсей смотрел разные странные потехи со львами, с медведями и быками. Все это, даже кушанье именно, сделанные из сахарного теста подобия львов, единорогов, парящих орлов, лебедей и прочее, столько же обрисовывает как литовско-русский, так и московско-русский дворцовый быт. У царя Михаила Федоровича еще в первые годы царствования мы встречаем карлика Ивашку Григорьева с 1616 года. А у матери царя, великой старицы иноки Марфы Ивановны, карлицу Афимью 1619 года. Затем упоминаются Васька Григорьев, 1622 год, Гришка Михайлов-Ключерев, 1625 год, Петрушка Хомяков с 1625 года, которого в 32 году женили, Федька Игнатьев, 1630 год, Филька Игнатьев, 1631 год, Степанка Стенька-Наумов, 1631 год, Демка Сафонов и Сидорка, 1632 год, Сенька, 1633 год, Зиновка, Зинка Павлов, 1634 год, Ивашка Тимофеев, Стенька Иванов, Афонька Семенов, Михейка Павлов, жившие в хоромах у царевича Алексея Михайловича с 1638 по 40 годы. Ивашка Псковитин, Карла Потешной палаты, 1640 год. Быть может, тот же Тимофеев, Ивашка Федотов, 1643 год.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Мешок.
1: В прихожей на полу, в углу, пустой мешок валялся. У самых низких слуг он на обтирку ног нередко помыкался. Как вдруг мешок наш в честь попался и весь червонцами набит. В окованном ларце в сохранности лежит. Хозяин сам его лелеет, и бережет мешок он так, что на него никак ни ветер не пахнет, ни муха сесть не смеет. А сверх того с мешком весь город стал знаком. Приятель ли к хозяину приходит, охотно о мешке речь ласкову заводит. А ежели мешок открыт, то всякий на него умильно так глядит. Когда же кто к нему подсядет, то верно уж его потреплет или погладит. Увидя, что у всех он стал в такой чести, мешок завеличался, заумничал, зазнался. Мешок заговорил и начал вздор нести. О всем и рядит он и судит. И то не так, и тот дурак, и из того-то худо будет. Все только слушают его, разинув рот, хоть он такую дичь несет, что уши вянут. Но у людей, к несчастью, тот порок, что им с червонцами мешок, что ни скажи, всему дивиться станут. Но долго ль был мешок в чести и слыл с умом? И долго ли его ласкали? Пока все из него червонцы потаскали, а там он выброшен, и слуху нет о нем. Мы басней никого обидеть не хотели, но сколько есть таких мешков между откупщиков, которые некогда в подносчиках сидели, или между игроков, которые у себя за редкость рубль видали, а ныне пополам с грехом богаты стали, с которыми теперь и графы, и князья — друзья, которые теперь с вельможей, у коего они не смели сесть в прихожей, играют запросто в бастон. Велико дело — миллион. Однако же, друзья, вы столько не гордитесь. Сказать ли правду вам тишком? Не дай бог, если разоритесь, и с вами точно так поступят, как с мешком.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Мешок. Читал Андрей Филиппак.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжают удары по портовой инфраструктуре и судам, обеспечивающим интересы украинских боевиков. Об этом заявляют в Министерстве обороны. В ведомстве сообщили, что в течение субботы ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса были поражены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Силовики на Филиппинах спасли 5 российских женщин и бывшую королеву красоты из сети торговцев людьми в городе Макати, пишет Cebu Daily News. Жертв собирались продать для насильной эксплуатации. Арестован подозреваемый. За каждую женщину он намеревался получить 25 тысяч песо. Сейчас пострадавшие переданы городскому управлению социального обеспечения и развития. Им предоставляется помощь. Нефтяное пятно от атакованного в Оманском заливе Балкера достигло иранского острова Кешма, угрожая коралловым рифам и дельфинам. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи предупредил, что общий ущерб от подобных разливов в Персидском заливе может исчисляться триллионами долларов. Тегеран потребовал от участников международных морских перевозок нести полную ответственность за ликвидацию колоссального экологического вреда. Минздрав завершает подготовку новых вакцин против гриппа. Поставки в регионы начнутся в конце августа. В Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку за 2-3 недели до начала эпидемического сезона, чтобы иммунитет успел сформироваться. Какие еще прививки лучше не забывать делать взрослым, телеканалу «Звезда» рассказал микробиолог, академик РАН Виталий Зверев.
2: Проводят бивакцинацию взрослых от кори, если особенно человек, занят на какой-то такой работе, связанной с общением с людьми, в каких-то все время мероприятиях участвует, то взрослым рекомендую эту прививку еще раз сделать сейчас, потому что все время вспышки кори, и все время к нам ее завозят из разных стран. То, что касается гепатита Б, то тоже здесь надо просто периодически проверять, свой уровень антител, и, может быть, тоже надо со временем будет проводить ревакцинацию.
1: По данным Роспотребнадзора, подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России уже в начале сентября. И КАМАЗ начал разработку пассажирского транспорта с системами автопилота. Внедрение автобусов на отечественной дороге пройдет поэтапно и зависит от создания нормативно-правовой базы, а также учета опыта эксплуатации автоматизированных грузовиков. Их уже тестируют на различных трассах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Артур Конан Дойль. Рассказ «В пустыне».

0: Вот химический уголок с еловым столом, покрытым пятнами от кислот. Вот полка с книгами и заметками, которые многие из наших сограждан охотно бы сожгли. Планы и картины, футляр со скрипкой, подставка с трубками и даже персидская туфля с табаком. Все было на своем месте. В комнате была только одна новая вещь. Замечательная фигура, сыгравшая столь важную роль в нашем ночном приключении. Это был восковой бюст моего друга, поразительно похожий на оригинал. Он стоял на столике, так искусно задрапированный старым халатом Холмса, что с улицы возникала полная иллюзия реальности. Когда мы вошли, к нам навстречу поспешила сияющая миссис Хадсон. «Надеюсь, вы приняли все меры предосторожности, миссис Хадсон?» — спросил Холмс. «Я подползала к фигуре на коленях совершенно так, как вы мне приказали, мистер Холмс». «Отлично! Вы прекрасно исполнили свою роль. Заметили ли вы, куда полетела пуля?»
1: «Да».
0: «Боюсь, что она испортила прекрасный бюст. Она прошла как раз через голову и ударилась о стену. Я подняла ее с ковра. Вот она». Холмс протянул мне пулю. «Настоящая револьверная пуля, как видите. Это гениальная выдумка, Ватсон, потому что никто не мог бы подумать, что такой пулей было заряжено ружье. Благодарю вас, миссис Хадсон, за ваше любезное содействие. А теперь, Ватсон, садитесь-ка на свой старый стул, я еще многое расскажу». Он снял длиннополый сюртук и в своем халате мышиного цвета снова превратился в прежнего Холмса. «Нервы старого охотника еще крепкие и спокойны», — сказал он, смеясь и рассматривая пробитый череп восковой фигуры. «Как раз посередине через мозг. Он был лучшим стрелком в Индии, да и в Лондоне вряд ли найдется стрелок, равный ему. Вам неизвестно это имя?»
2: «Нет, я такого не слышал».
0: «Ай-яй-яй, это удивительно. Впрочем, если не ошибаюсь, вы раньше не слышали и имени профессора Мориарти, одного из гениальнейших людей XIX столетия. Дайте-ка мне, пожалуйста, биографический словарь». Холмс лениво перелистывал книгу, откинувшись на спинку кресла и выпуская огромные клубы дыма своей сигары. «Хорошенькая у меня коллекция имен на букву «М», — сказал он наконец. «Вот сам Мориарти, человек, о котором можно написать целую книгу. Затем отравитель Морган. А тут Меридью, оставивший по себе страшную память. И мой приятель Мэтьюс, с которым связано приключение на Чаринг-Кроссском вокзале. А вот, наконец, мистер Моран». Он передал мне книгу, и я прочел. Моран Себастьян, полковник в отставке, бывший офицер 1-го саперного полка в Бангалоре. Родился в Лондоне в 1840 году, сын Августа Морана, депутата и бывшего британского посла в Персии. Получил образование в Оксфордском университете и Итонской высшей школе. Принимал участие в походах в Джаваке и Афганистане, сражался при Чарасиабе, Шерпуре и Кабуле. Автор книг «Охота на крупного зверя в западных Гималаях», издана в 1881 году, и «Три месяца в лесах», издана в 1884 году. Адрес Кондуит-стрит. Член клубов англо-индийского, танкервильского и карточного клуба «Богатель». На полях заметка Холмса: «Второй из опаснейших людей Лондона». «Удивительно», — сказал я, возвращая книгу. «У него послужной список уважаемого офицера». «Совершенно верно», — заметил Холмс. «До известного времени он был вполне порядочным человеком. У него всегда были железные нервы. Еще и теперь рассказывают, как в Индии он вполз в логово тигра, унесшего человека, и вырвал из его когтей добычу. Существуют деревья, Ватсон, которые до известного момента развиваются вполне нормально, и потом вдруг меняются. То же самое случается и у людей. По моему мнению, в развитии каждого индивидуума отражается развитие всей цепи его предков. и внезапный

0: поворот к добру или злу является результатом влияния предшествующих поколений. Личность повторяет в некотором смысле историю своего рода. Это, как мне кажется, несколько фантастическая теория. Ну, я не стану подробно распространяться о ней. Как бы то ни было, полковник Морн постепенно свернул с пути добродетели. Хотя дело и не дошло до открытого скандала, однако климат в Индии стал для него слишком вредным, и он не мог более там оставаться. И вот он приехал в Лондон, но и здесь недолго пользовался хорошей репутацией. Как раз в то время его способности оценил профессор Мориарти, у которого он долгое время был правой рукой. Мориарти щедро снабжал его деньгами и пускал его один или два раза в дело в особенно трудных случаях, с которыми обыкновенный преступник не мог бы справиться. Вы, может быть, еще помните смерть миссис Стюарт из Лайдера в 1887 году? Я твердо убежден, что Моррон был главным участником этого преступления, хотя против него не было никаких улик. Когда шайка Мориарти была поймана, он опять-таки сумел так ловко выпутаться из расставленной сети, что мы никак не могли привлечь его к суду. Вы помните еще, как я тогда, будучи в вашей квартире, закрывал ставни, опасаясь духового ружья? Вы, наверное, считали меня болезненно взволнованным и чересчур мнительным. Но я отлично знал, что делаю, потому что мне было известно о существовании этого удивительного оружия, а также и то, что она находится в руках одного из лучших стрелков. Когда мы отправились в Швейцарию, он последовал за нами вместе с Мориарти, и никто иной, как он, бомбардировал меня камнями у Рейнхенбахского водопада. Вы, конечно, понимаете, что во время моего пребывания во Франции я внимательно следил за газетами, чтобы иметь возможность изловить его при каком-нибудь преступлении. Пока он находился на свободе, я ни одной минуты не мог быть спокоен за свою жизнь в Лондоне. Я не был бы спокоен ни днем, ни ночью, и рано или поздно все-таки пал бы жертвой его мести. Что мне оставалось делать? Я не мог его застрелить, не рискуя сам очутиться на скамье подсудимых. Обращение в полицию было бы бесполезно, потому что она не имеет права возбуждать дела по простому подозрению частного лица. Итак, я был совершенно беспомощен. Поэтому я стал внимательно следить за уголовной хроникой, будучи убежден, что однажды все-таки изловлю его. И вот пришло известие об убийстве молодого Адера. Наконец мой час пробил. Разве на основании того, что я знал, не было ясно, что это дело рук Морона? Он играл с молодым человеком в карты. Он последовал за ним из клуба домой и застрелил через открытое окно. Во всем этом для меня не было никакого сомнения. Одной пули было достаточно для того, чтобы его уличить. Я немедленно вернулся в Англию. Человек Морона увидел меня и, само собой разумеется, тотчас же дал ему знать о моем прибытии. Он должен был, безусловно, связать мой поспешный приезд с его преступлением, и это его страшно встревожило. Поэтому для меня было ясно, что он постарается немедленно устранить меня с пути и употребить для этого свое смертоносное оружие. Я оставил для него отличную мишень в окне, предупредил полицию. Кстати, вы, вероятно, и не подозревали о ее присутствии в подъезде. И выбрал пост для наблюдения, который казался мне особенно для этого подходящим. Правда, мне и в голову не приходило, что он изберет его для осуществления преступления. Теперь, милый Ватсон, для вас, вероятно, все ясно? «Не совсем», — отвечал я. «Вы не объяснили мне, почему он убил молодого Рональда Адера?» «Ах, да! Тут мы вступаем в область, где даже строго логичный человек рискует ошибиться. Каждый из нас может на основании имеющихся фактов составить свое собственное мнение об этом, причем одна гипотеза может оказаться столь же правильной, как и другая. А у вас уже есть свое мнение? Мне кажется, что найти мотив преступления вовсе не так трудно. Доказано, что Моррон и Адер выиграли немалую сумму. Но Моррон, без сомнения, играл нечисто, в этом я уже давно убедился. Я думаю, что в день убийства Адер обнаружил обман и, по всей вероятности, откровенно заявил ему, что предложит исключить его из клуба, если тот не покинет его добровольно. Вряд ли можно предположить, чтобы такой молодой человек, как Адер, захотел тотчас же устроить скандал и таким образом опозорить известного джентльмена гораздо старше его по возрасту. Мое предположение имеет все основания. Но исключение из клуба было бы для Морона, жившего шулерством, равносильно полному разорению. По этой-то причине он и убил Адера как раз в то время, когда последний подсчитывал, сколько денег должен возвратить сам, дабы не воспользоваться нечистой игрой своего партнера. Он заперся на ключ, чтобы мать и сестра не застали его врасплох и не стали расспрашивать, что означают отдельные кучки денег и все эти имена. Ну, как вам мое объяснение? Не сомневаюсь, что оно совершенно правильно. Наследствие выяснится, прав я или нет. Впрочем, как бы там ни было, полковник Моран более уже не будет нас тревожить. Знаменитое ружье системы Гердера украсит музей Скотланд-Ярда, а мистер Шерлок Холмс снова сможет посвятить себя свободному и беспрепятственному изучению интересных проблем, которыми, право, так богата лондонская жизнь».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «В пустом доме».

0: Радиозвезда. Артур Конан Дойль. Рассказ «Бериловая корона». Читает Игорь Старосельцев.
1: «Холмс», — проговорил я, стоя однажды утром у окна и смотря на улицу. «Вот бежит сумасшедший. Как это родственники пускают его одного?» Мой приятель лениво поднялся с места и, засунув руки в карманы халата, заглянул через мое плечо на улицу. Стояло светлое морозное февральское утро. Выпавший накануне снег покрывал землю плотным слоем и сверкал при лучах зимнего солнца. Посередине улицы он почернел от езды, но ближе к тротуарам был точно только что выпавший. Тротуар был подметен и вычищен, но было очень скользко, так что прохожих было меньше, чем обыкновенно. Со стороны станции метрополитена никого не было видно, за исключением господина, привлекшего мое внимание своим странным видом. Это был человек лет 50, высокий, плотный, внушительного вида с резко очерченными чертами лица. Он был скромно, но хорошо одет. На нем был черный сюртук, блестящий цилиндр, коричневые гетры и отлично сшитые серые брюки. Но поведение его странно противоречило его лицу и всему внешнему виду. Он бежал изо всех сил, по временам подскакивая, как человек, не привыкший много ходить. На ходу он размахивал руками, качал головою и делал какие-то необыкновенные гримасы лицом. «Что это с ним?» — сказал я. «Он смотрит на номера домов». «Я думаю, он идет сюда», — сказал Холмс, потирая руки.
2: «Сюда?»
1: «Да». «Я думаю, он идет посоветоваться со мной. Мне несколько знакомы эти симптомы». «Ага, что я говорил вам?» Незнакомец, задыхаясь, подбежал к нашему подъезду и дернул колокольчик так сильно, что звон раздался по всему дому. Через несколько мгновений он стоял уже перед нами, все так же задыхаясь и размахивая руками, но во взгляде его было столько горя и отчаяния, что мы перестали улыбаться и с ужасом и сожалением смотрели на него». Сначала он не мог выговорить ни слова и только раскачивался из стороны в сторону и хватал себя за волосы, как человек, потерявший рассудок. Затем внезапно бросился к стене и принялся биться о нее головой с такой силой, что нам вдвоем еле удалось оттащить его на середину комнаты. Шерлок Холмс усадил его в кресло и стал говорить с ним свойственным ему ласковым, ободряющим тоном. «Вы, вероятно, пришли рассказать мне, что с вами случилось, и просить совета, не правда ли?» — сказал он. «Вы устали, потому что очень торопились. Пожалуйста, успокойтесь, а потом я буду очень рад выслушать вас». Незнакомец сидел несколько времени молча, видимо, стараясь овладеть собой. Грудь его тяжело вздымалась. Наконец он провел платком по лицу, крепко сжал губы и обернулся к нам. «Вы, конечно, считаете меня сумасшедшим?» — спросил он. «Я вижу, что вы сильно взволнованы, что у вас большое горе», — ответил Холмс. «Да, горе. Страшное, неожиданное горе, от которого можно с ума сойти. Я мог бы перенести позор, если бы это касалось моего положения в обществе, хотя я человек незапятнанной репутации. В частной жизни каждого человека могут быть такие огорчения, но то и другое вместе — это потрясло всю мою душу. К тому же пострадаю не я один». Если нельзя будет найти выхода из этого ужасного дела, пострадают самые высокопоставленные личности страны. «Пожалуйста, успокойтесь, сэр», — сказал Холмс, «и скажите мне, кто вы и что случилось с вами?»
2: «Вам, вероятно, приходилось слышать мою фамилию», — ответил наш посетитель. «Я Александр Гольдер, один из владельцев банкирского дома Гольдер и Стивенсон на улице Треднидль».
1: Фамилия эта была действительно известна нам. Гольдеру и Стивенсону принадлежало второе по своим размерам частное банковское предприятие в Сити. Что же могло случиться с одним из самых выдающихся граждан Лондона, что довело его до такого печального состояния? Мы с нетерпением ожидали его рассказа. Он сделал над собой усилие и заговорил.
2: «Я чувствую, что нельзя терять ни минуты», — сказал он. «Поэтому я и бросился сюда, как только полицейский инспектор посоветовал мне обратиться к вам. Я приехал на Бейкер-стрит подземкой и пошел пешком, так как кэбы ездят по снегу очень медленно. Оттого-то я так запыхался, так как вообще не привык много ходить. Теперь мне лучше, и я расскажу вам все, насколько возможно, коротко и ясно. Конечно, вам хорошо известно, что успешное ведение банковских операций зависит не только от выгодного помещения капиталов, но и от увеличения числа вкладчиков. Одной из самых выгодных операций является выдача ссуд под верное обеспечение. В последние годы эта отрасль нашего дела сильно развилась, и мы давали ссуды многим знатным людям под залог картин, библиотек и серебра. Вчера утром, когда я по обыкновению сидел у себя в конторе, клерк подал мне визитную карточку. Я изумился, когда прочитал стоявшее на ней имя. Это был никто иной, как... Ну, пожалуй, даже вам не назову его, скажу только, что это... Личность, известная всему миру, представитель одной из известнейших, благороднейших фамилий Англии. Я был поражен оказанной мне честью и хотел выразить это, когда вошел посетитель, но он сразу приступил к делу с видом человека, желающего поскорее отделаться от неприятной обязанности. «Мистер Гольдер», — сказал он, — «мне сказали, что вы выдаете ссуды». «Под хорошее обеспечение», — ответил я. «Мне необходимо немедленно иметь 50 000 фунтов», — сказал он. «Конечно, я мог бы занять такую пустяшную сумму у любого из моих друзей, но я предпочитаю устроить дело сам. Вы понимаете, что в моем положении не следует обязываться кому бы то ни было».
1: «Позвольте узнать, на какой срок вам нужна эта сумма?» — спросил я.
2: «В следующий понедельник я должен получить большую сумму денег, и тогда, конечно, отдам вам всю ссуду с процентами, которые вы назначите. Но мне необходимо получить эти деньги сейчас».
1: «Я был бы счастлив выдать вам без дальнейших разговоров эти 50 000 фунтов из моих личных денег», — сказал я, «если бы это не было несколько затруднительно для меня. Если же сумма будет выдана от имени фирмы, то даже по отношению к вам я должен соблюсти все установленные у нас правила».
2: «Так, пожалуй, и лучше будет», — проговорил он, поднимая черный кожаный футляр со стула, куда он положил его при входе. «Вам, вероятно, приходилось слышать о бериловой короне».
1: «Это одно из драгоценнейших сокровищ Англии», — сказал я.
2: «Совершенно верно». Он открыл футляр. На мягком розовом бархате покоилась великолепная корона. «Тут 39 громадных берилов», — продолжал он, «а золотая оправа не имеет цены. По самой дешевой оценке эта вещь стоит вдвое более той суммы, которую я спрашиваю. Я готов оставить вам ее в залог».
1: Я взял в руки футляр с драгоценной короной и в смущении смотрел то на нее, то на моего знатного клиента.
2: «Вы сомневаетесь в ее стоимости?» — спросил он.
1: «Нисколько. Я только сомневаюсь
2: в том, могу ли я оставить ее вам. Можете успокоиться. Я бы и не подумал сделать это, если бы не был вполне уверен, что могу взять ее обратно через 4 дня. Это простая формальность. Итак, залог достаточен?»
1: «С избытком».
2: «Вы понимаете, мистер Гольдер, что я даю вам серьезное доказательство доверия, так как много слышал о вас. Я надеюсь, что вы не только не станете рассказывать об этом деле, но и возвратите корону в полной сохранности. Мне нечего говорить вам, какой выйдет скандал, если что-нибудь приключится с этой вещью. Всякое повреждение имеет почти то же значение, что пропажа, так как во всем мире нет подобных берилов, и их нельзя будет заменить. Но я спокойно оставляю вам корону и зайду за ней сам в понедельник утром».
1: Видя, что мой клиент очень торопится, я позвал кассира и велел ему выдать 50 000 фунтов стерлингов. Когда я остался один и взглянул на лежавший передо мною кожаный футляр, меня охватило невольное чувство смущения при мысли о принятой на себя ответственности. Как бы то ни было, это достояние нации, и в случае какого-либо несчастья произойдет страшный скандал. Я сожалел, что согласился принять такой залог. Однако дело нельзя было уже поправить, и потому я запер драгоценный футляр в железный шкаф и принялся за работу. Наступил вечер.
2: Я подумал, что неблагоразумно оставлять в конторе такую драгоценную вещь. В банках часто бывают кражи со взломом. А в каком ужасном положении очутился бы я в подобном случае? Поэтому я решил, что буду брать с собой футляр домой и привозить его обратно в течение нескольких дней так, чтобы он всегда был при мне. Я позвал извозчика, поехал к себе в Стритгэм и вздохнул свободно только тогда, когда принес корону к себе наверх и запер ее в бюро.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Берилловая корона».
2: Теперь расскажу вам о моих домашних, мистер Холмс, для того, чтобы вы могли составить себе ясное понятие обо всех окружающих меня. Грум и лакей спят вне дома, так что о них и говорить нечего. У меня три горничные, которые живут в доме много лет. Девушки честные, стоящие выше всяких подозрений. Люси Парр поступила недавно, но у нее отличный аттестат, и я ею доволен. Она очень хороша собой, и у нее много поклонников, которые торчат вокруг дома. За исключением этого недостатка, мы считаем ее очень хорошей девушкой. Такова моя прислуга. Семья же моя такая маленькая, что описать ее недолго. Я вдовец. У меня единственный сын – Артур. Он страшно огорчает меня, мистер Холмс. Не сомневаюсь, что во всем виноват я сам. Говорят, я избаловал его. Весьма вероятно, что это правда. Когда умерла моя дорогая жена, я перенес всю свою любовь на этого мальчика. Мне хотелось, чтобы улыбка никогда не сходила с его лица. Я исполнял все его желания. Может быть, для нас обоих было бы лучше, если бы я строже относился к нему. Но во всяком случае я поступал так, желая ему добра. Весьма естественно, что мне хотелось, чтобы он унаследовал мое дело. Но у него не было ни малейшего желания заниматься им. Он человек необузданный, упрямый, и, откровенно говоря, я не могу доверять ему больших денег. Он сделался членом аристократического клуба. Благодаря своим очаровательным манерам он скоро близко сошелся с богатыми людьми, привыкшими широко жить. Он стал вести азартную игру, тратить деньги на скачках и часто приходил ко мне просить денег в счет получаемого им от меня содержания. Он много раз пытался бросить эту опасную компанию, но всякий раз влияние его друга, сэра Джорджа Бернвеля, удерживало его от этого намерения. Я нисколько не удивляюсь тому, что такой человек, как Джордж Бернвель, имел влияние на Артура. Сын часто приводил его к нам, и я сам не мог устоять против его обаяния. Он старше Артура, вполне светский человек, много путешествовавший, много видевший, блестящий собеседник и очень красивый мужчина. Когда я разбираю его хладнокровно, не поддаваясь чарам его присутствия, припоминаю его циничные речи и выражения, появляющиеся иногда в его глазах, я чувствую, что этому человеку нельзя доверяться. То же самое думает и моя маленькая Мэри, умеющая определять характеры с инстинктом женщины. Теперь остается описать только ее. Она моя племянница, но 5 лет тому назад, когда умер мой брат, я удочерил ее. Это луч солнца в моем доме. Милая, любящая, прекрасная, чудесная хозяйка, нежная, спокойная девушка. Она моя правая рука, а я не знаю, что бы я делал без нее. Только в одном она идет против моего желания. Артур 2 раза делал ей предложение, он горячо любит ее, и 2 раза она отказала ему. Я думаю, она одна могла бы воротить его на путь истинный. Этот брак совершенно изменил бы его жизнь». Теперь это, увы, уже слишком поздно. Итак, я рассказал вам про всех моих домашних, мистер Холмс, и буду продолжать мою грустную историю. Вечером, когда мы пили после обеда кофе, я рассказал Артуру и Мэри о странном случае и драгоценной короне, которую привез домой. Я не назвал только имени моего знатного клиента. Я знаю, наверное, что Люси Парр, подав кофе, ушла из комнаты, но не могу поручиться, была ли заперта дверь. Мой рассказ очень заинтересовал Мэри и Артура. Им захотелось взглянуть на знаменитую корону, но я решил лучше не трогать ее. «Куда вы ее положили?» — спросил Артур. «В бюро». «Надеюсь, что воры не проберутся ночью в дом», — сказал Артур. «Бюро заперто», — ответил я. «О, всякий старый ключ подойдет к этому замку». Когда я был маленьким, я открывал бюро ключом от буфета. Он часто говорил всякий вздор, и потому я не обратил внимания на его слова. Вечером он вошел ко мне в комнату с очень серьезным лицом. «Папа, проговорил он, опуская глаза. «Не можете ли вы дать мне 200 фунтов?»
3: «Нет, не могу», — резко ответил я. «Я и так давал тебе слишком много денег».
2: «Вы были очень добры ко мне», — сказал он. «Но мне необходимы эти деньги, иначе я не могу показаться в клубе».
3: «И отлично», — крикнул я.
2: «Да, но не думаю, чтобы вам было приятно, если я выйду оттуда обесчещенным», — сказал он. «Я не вынесу позора. Мне нужно достать эти деньги во что бы то ни стало. Не дадите вы, придется употребить другие средства».
3: Я был страшно сердит.
2: В третий раз в этом месяце он обращался ко мне за деньгами.
3: «Не видать тебе от меня ни единого фартинга!» — крикнул я.
2: Он поклонился и молча вышел из комнаты. Когда он ушел, я открыл бюро, убедился, что корона на месте, и снова запер на замок. Потом я обошел весь дом, чтобы убедиться, все ли двери заперты. Обыкновенно это делает Мэри, но в эту ночь я решил исполнить сам эту обязанность. Спускаясь с лестницы, я увидел Мэри у бокового окна передней. Когда я подошел к ней, она закрыла ставни и окно. «Скажите, папа», — проговорила она несколько смущенно, — «вы отпустили на сегодня Люси?»
3: «Конечно, нет».
2: «Она только что вернулась домой. Я не сомневаюсь в том, что она выходила только поболтать с кем-нибудь за воротами, но во всяком случае это не годится. Поговори с ней об этом завтра утром, или я сам поговорю, если желаешь. Ну что, все везде заперто?»
3: «Да, папа».
2: «Спокойной ночи». Я поцеловал ее, пошел в спальню и вскоре уснул.
3: «Я стараюсь рассказать вам все, что имеет отношение к делу. Пожалуйста, мистер Холмс, предлагайте мне вопросы, если я говорю недостаточно ясно».
2: «Напротив, ваши показания отличаются замечательной ясностью».
3: «Я перехожу к той части моего рассказа, которая требует особой точности. Я вообще сплю довольно чутко, а в эту ночь мой сон был тревожнее обыкновенного. Около 2 часов меня разбудил какой-то шум. Он затих раньше, чем я вполне очнулся, но мне показалось, будто где-то тихо закрылось окно. Я насторожился. Вдруг я с ужасом услышал в соседней комнате чьи-то тихие шаги. Я встал с кровати, дрожа от страха, и заглянул в свою уборную.
4: «Артур!» — вскрикнул я. «Негодяй! Вор! Как ты смеешь трогать эту корону?»
3: При свете газового рожка я увидел моего несчастного мальчика. Он был в рубашке и брюках и держал в руке корону. Он, казалось, сгибал или выпрямлял ее изо всех сил. При моем восклицании он уронил ее и побледнел, как смерть. Я поднял корону и осмотрел ее. Не хватало одного угла с 3 бериллами. «Негодяй!» — вскричал я вне себя от бешенства. «Ты испортил ее! Ты опозорил меня навеки! Где бериллы, которые ты украл?» «Украл!» — вскрикнул он. «Да, украл! Вор!» — продолжал кричать я, тряся его за плечи. «Камни все тут! Не может быть, чтобы не хватало!» — возразил Артур. «Не хватает 3, и ты знаешь, где они! Вор! И к тому же лжец! Разве я не видел, как ты ломал корону?»
2: «Довольно ругани», — проговорил он. «Я не намерен долее терпеть и не скажу ни слова. Утром я покину ваш дом и буду жить самостоятельно».
4: «Я отдам тебя в руки полиции!» — кричал я, не помня себя от горя и бешенства. «Я потребую, чтобы это дело было расследовано!»
3: «Вы ничего от меня не узнаете!» — отвечал он со страстью, которой я не ожидал от него. «Если позовете полицию, пусть ищет!»
2: Мой крик поднял на ноги всех в доме. Первой в комнату вбежала Мэри.
3: При виде лица Артура и короны у меня в руках, она сразу догадалась, в чем дело, громко вскрикнула и упала без чувств. Я послал за полицией и объяснил все. Когда инспекторы и констебли вошли в дом, Артур, стоявший с упрямым видом, сложив на груди руки, спросил меня, намерен ли я обвинить его в краже. Я ответил ему, что теперь это уже не частное, а общественное дело, так как испорченная корона — достояние нации, и потому я предоставляю закону вступить в свои права.
2: «По крайней мере, не допустите, чтобы меня арестовали немедленно», — сказал он. «И вам, и мне будет лучше, если бы я мог на 5 минут выйти из дома».
3: «Чтобы убежать или спрятать украденное», — возразил я.
2: Сознание ужасного положения, в котором я очутился, охватило меня с новой силой.
1: Я умолял его припомнить, что дело идет не только о моей чести, но и о чести личности, стоящей гораздо выше меня. Подобного рода скандал может вызвать взрыв народного негодования. Но можно еще предупредить несчастье, если только он сознается, куда девались недостающие три камня. «Все равно ты попался на месте преступления», — говорил я. «Признание не ухудшит дело. Если ты скажешь, где находятся бериллы, все будет прощено и забыто». «Прощайте тех, которые нуждаются в прощении», — отворачиваясь от меня, насмешливо ответил Артур. Я увидел, что никакие слова не могут повлиять на него. Делать было нечего, я позвал полицейского и инспектора и велел арестовать моего сына. Немедленно обыскали и его самого, и его комнату, и все места в доме, куда он мог спрятать бериллы, но нигде не оказалось и следа их, а мой несчастный сын молчал в ответ на все наши уговоры и угрозы. Сегодня утром его отвезли в тюрьму, а я, выполнив все формальности, бросился к вам, чтобы молить вас помочь в раскрытии тайны. В полиции открыто сознаются, что ничего не понимают в этом деле. Не стесняйтесь никакими расходами. Я уже объявил, что даю 1000 фунтов награды. Боже мой, что я буду делать? В одну ночь я потерял честь, бериллы и сына. О, что делать мне? Он схватился обеими руками за голову и начал раскачиваться из стороны в сторону, бормоча что-то словно ребенок, горе которого слишком велико для того, чтобы выразить его словами.

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Бериловая корона». Читает Игорь Старосельцев.
2: Шерлок Холмс сидел молча, нахмурив брови и устремив глаза на огонь в камине. «У вас бывает много гостей?» — спросил он. «Никого, за исключением моего партнера и его семьи. Иногда заходит кто-нибудь из друзей Артура. В последнее время часто бывал сэр Джордж Бернвель. А сами вы часто бываете в обществе?» «Артур, да. Мэри и я предпочитаем оставаться дома. Мы с ней не любим выездов. Со стороны молодой девушки это удивительно. Она очень тихого нрава и к тому же не очень молода. Ей 24 года. По вашим словам, это событие страшно подействовало на нее?» «Ужасно! Она расстроена даже сильнее меня. И никто из вас не сомневается в виновности вашего сына?» «Как можем мы сомневаться, когда я собственными глазами видел корону в его руках?» «Я не считаю это достаточно убедительным доказательством. А вообще корона попорчена?» «Да, она помята. А вы не думаете, что он хотел расправить ее?» «Да благословит вас Бог! Вы стараетесь сделать все, что можно для него и меня, но это слишком трудная задача. Зачем же корона была у него в руках? Если с невинной целью, то почему он не сказал этого?» «Вот именно! А если он виновен, то почему не выдумал какого-нибудь оправдания? Молчание его носит обоюдоострый характер. Вообще в этом деле много странного. Что говорят в полиции насчет шума, от которого вы проснулись?»
3: «Там думают, что это Артур хлопнул дверью своей спальни, запирая ее».
2: «Удивительно правдоподобно. Неужели человек, идущий красть, хлопнет дверью так громко, что разбудит всех в доме? А что же говорят о пропаже камней?»
3: «Продолжают еще обыскивать пол, стены и мебель в надежде найти их».
2: «А искали вне дома?»
3: «Да. Поиски ведутся с необычайной энергией. Весь сад тщательно обыскан».
2: «Ну, сэр, — сказал Холмс, — очевидно, что дело-то гораздо серьезнее, чем думаете и вы, и полиция. Вам оно кажется простым, мне же чрезвычайно сложным. Подумайте, что можно вывести из вашей гипотезы. Вы предполагаете, что ваш сын встал с постели, сильно рискуя попасться, вошел в вашу уборную, открыл бюро, вынул корону, отломал небольшую часть ее, пошел куда-то в другое место, где спрятал три берила из общего числа 39 так искусно, что их не могут найти. Потом вернулся с остальными в уборную, пренебрегая опасностью быть пойманным. Скажите, пожалуйста, выдерживает ли подобного рода гипотеза критику?»
3: «А другая какая?» — крикнул банкир с жестом отчаяния. «Если он не виновен, то почему не объяснит нам всего?»
2: «Эта задача выпадает на нашу долю», — ответил Холмс. «Мистер Голдер, мы с вами отправимся в Стритгэм и займемся часок-другой изучением некоторых подробностей». Холмс настаивал, чтобы я отправился с ними. Я охотно согласился на его желание. Услышанная мной история возбудила во мне сильное любопытство. Сознаюсь, что виновность сына банкира казалась мне столь же очевидной, как и его несчастному отцу. Но я настолько верил в ясность суждений Холмса, что чувствовал, что не вся надежда потеряна, раз он недоволен данным ему объяснением. Он не сказал ни слова, пока мы ехали в южную часть Лондона, и сидел, опустив голову на грудь и надвинув шляпу на глаза, очевидно, весь погруженный в свои мысли. Наш клиент, очевидно, несколько ободрился от мелькнувшего ему слабого луча надежды и даже стал болтать со мной о своих делах. После непродолжительной поездки по железной дороге и по шоссе мы скоро очутились в Форбанке, скромном жилище великого финансиста. Форбанк, большой квадратный дом из белого камня, стоял несколько в стороне от дороги. Со стороны фасада две широких аллеи, покрытых снегом, вели к двум железным воротам. Справа маленькая деревянная калитка вела на узенькую дорожку между двумя хорошенькими изгородями, по которой ходили торговцы.
3: К кухне слева шла тропинка к конюшням, стоявшим на большой, но глухой проезжей дороге. Холмс покинул нас у подъезда, медленно обошел кругом всего дома, по дорожке к кухне, по саду и вышел к конюшням. Мистер Гольдер и я вошли в столовую и сели у камина, ожидая его. Вдруг дверь отворилась, и в комнату бесшумно вошла молодая барышня. Она была несколько выше среднего роста, тонкая, с темными волосами и глазами, казавшимися еще темнее от необыкновенной бледности ее лица. Мне кажется, никогда не приходилось видеть такого смертельно бледного женского лица. Губы были также совершенно бескровны, а глаза воспалены от слез. На меня она произвела впечатление женщины, сильно удрученной горем, страдающей даже более отца предполагаемого преступника. Это было тем удивительнее, что она казалась женщиной сильного характера, умеющей замечательно владеть собой. Не обратив на меня ни малейшего внимания, она прямо подошла к дяде и нежно погладила его по голове. «Вы ведь распорядились, чтобы Артура выпустили из тюрьмы, не правда ли, папочка?» — спросила она.
0: «Нет-нет, деточка, надо довести дело до конца».
3: «Но я уверена, что он невиновен. Вы знаете, что значит женский инстинкт. Я знаю, что он ничего не сделал. Вы раскаетесь, что поступили так жестоко».
0: «Зачем же он молчит, если невиновен?»
3: «Как знать, может быть, от того, что ваши подозрения оскорбили его?»
0: «Как же я мог не заподозрить его, когда собственными глазами видел в руках корону?»
3: «О, он взял ее только для того, чтобы посмотреть на нее. О, поверьте моему слову, поверьте, что он невиновен. Замните это дело. Так тяжело думать, что наш милый Артур сидит в тюрьме».
0: «Я не брошу этого дела, пока не найдутся камни. Ни за что, Мэри. Я не только не хочу замять этого дела, но, напротив, пригласил сюда одного господина из Лондона, чтобы он хорошенько занялся им».
3: «Этого господина?» — спросила она, оборачиваясь ко мне.
0: «Нет, его друга, который попросил нас оставить его одного. В настоящее время он остался у конюшен».
3: «У конюшен?» — она с удивлением подняла свои черные брови. «Что же он надеется найти там?» «А, вероятно, это он. Надеюсь, сэр, вам удастся доказать невиновность кузена Артура, в которой я глубоко убеждена».
4: «Вполне разделяю ваше убеждение и надеюсь, что нам удастся достичь нашей цели», — ответил Холмс, стряхивая снег с сапог. «Вероятно, я имею честь говорить с мисс Мэри Гольдер. Могу я предложить вам несколько вопросов?»
3: «Пожалуйста, сэр, если это может помочь разъяснению этого ужасного дела».
4: «Вы ничего не слышали прошлой ночью?»
3: «Ничего. Я сошла вниз только тогда, когда услышала громкий голос дяди».
4: «Вы запирали в эту ночь окна и ставни. Заперли ли вы все окна?»
3: «Да».
4: «А утром все окна были закрыты?»
3: «Да».
4: «У вашей горничной есть возлюбленный? Насколько я помню, вы говорили вашему дяде, что она выходила на свидание с ним».
3: «Да». «Она могла слышать рассказ дяди о короне, когда прислуживала в гостиной».
4: «Понимаю. Вы хотите сказать, что она могла передать эти сведения своему возлюбленному, и потом вдвоем они составили план кражи?»
0: «Ну, к чему все эти смутные гипотезы?» — с нетерпением крикнул банкир. «Ведь я же сказал вам, что видел корону в руках Артура».
4: «Погодите немного, мистер Гольдер. Мы еще вернемся к этому вопросу. Итак, мисс Гольдер, вы, как я предполагаю, видели ее, когда она возвращалась домой в кухонную дверь?»
3: «Да. Когда я пошла посмотреть, заперта ли дверь, я видела, как она проскользнула в нее. В темноте я заметила также и мужчину».
4: «Вы знаете его?»
3: «О, да. Это зеленщик, который носит нам провизию. Его зовут Фрэнсис Проспер. Он стоял слева на дорожке, на таком расстоянии от двери, что не мог войти в дом», — сказал Холмс.
4: «Да». «У него одна нога деревянная».
3: Тень испуга мелькнула в выразительных черных глазах молодой девушки. «Да вы настоящий волшебник», — проговорила она. «Как вы это узнали?» Она улыбнулась, но эта улыбка не нашла себе ответа на тонком, умном лице Холмса.
4: «Мне бы хотелось подняться теперь наверх», — сказал он. а потом надо будет опять обойти кругом всего дома. Впрочем, сначала я осмотрю окна внизу».
2: Он быстро переходил от одного окна к другому и остановился только у большого окна, из которого были видны конюшни.
4: Холмс открыл его и тщательно осмотрел подоконник в увеличительное стекло. «Теперь пойдем наверх», — наконец проговорил он.
2: Уборная банкира была маленькая комната, устланная серым ковром, с большим бюро и длинным зеркалом. Холмс подошел прямо к бюро и пристально оглядел замок.
4: «Каким ключом оно было отперто?» — спросил он.
0: «Тем, о котором говорил мой сын, ключом от буфета в кладовой».
4: «Где он?»
0: «Здесь, на туалетном столе».
4: Шерлок Холмс взял ключ и отпер бюро. «Замок открывается бесшумно», — сказал он. «Неудивительно, что вы не проснулись. Корона, вероятно, в этом футляре. Надо взглянуть на нее».
2: Он открыл футляр, вынул оттуда диадему и положил ее на стол. Это было редкое произведение ювелирного искусства, а таких чудных берилов мне никогда не приходилось видеть. Один угол с тремя камнями был отломан.
4: «Ну, мистер Гольдер», — сказал Холмс, «вот с другой стороны совершенно такой же угол, как пропавший. Не попробуйте ли сломать его?»
0: Банкир в ужасе отшатнулся. «Ни за что на свете», — сказал он.
4: «Тогда я попробую», — сказал Холмс, и, пустив в дело всю свою силу, попробовал отломить угол, но безуспешно. «Чувствую, что он поддается немного, но, несмотря на то, что я обладаю замечательной силой пальцев, я не в состоянии сломать его. Тем менее это может сделать человек обыкновенной силы». «А как вы думаете, мистер Гольдер, что бы случилось, если бы мне удалось отломить этот кусок? Нечто вроде выстрела. Могло ли это случиться в нескольких шагах от вашей постели, и вы бы ничего не услышали?»
0: «Не знаю, что и думать. Все так туманно для меня».
4: «Может быть, постепенно и выяснится. А вы как думаете, мисс Гольдер?»
5: «Сознаюсь, что разделяю недоумение дяди. У вашего сына, когда вы видели его, не было на ногах ни сапог, ни туфель?»
0: «Кроме брюк и сорочки на нем ничего не было».
4: «Благодарю вас. В этом деле счастье замечательно благоприятствует нам, и мы сами будем виноваты, если дело не выяснится. Если позволите, мистер Гольдер, я буду продолжать свои наблюдения вне дома».
2: Он ушел один, объяснив, что все лишние следы затруднят ему дело. Он вернулся через час с кучей снега на ногах. Лицо его носило все то же непроницаемое выражение.
4: «Кажется, я видел все, что следует, мистер Гольдер», — сказал Холмс, «и потому отправлюсь домой, где могу быть полезнее для вас».
0: «А камни, мистер Холмс, где они?»
4: «Не могу сказать».
2: Бангир заломил в отчаянии руки.
0: «Значит, мне не видать их больше», — воскликнул он. «А сын мой, вы можете дать мне надежду?»
4: «Мое мнение остается неизменным».
0: «Так скажите же, ради бога, что за темное дело разыгралось вчера в моем доме?»
4: «Если вы заглянете ко мне завтра утром между 9 и 10 часами, я буду рад выяснить его, насколько могу. Ведь вы даете мне карт-бланш, не правда ли? Вы желаете, чтобы я добыл обратно камни во что бы то ни стало, и даете мне неограниченный кредит».
0: «Я готов отдать все свое состояние, чтобы только получить их обратно».
4: «Отлично. Я займусь этим делом. Прощайте. Очень возможно, что я загляну еще сюда до вечера».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Бериловая корона».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Савва Мамонтов – владелец железных дорог, заводов и фабрик. И одновременно покровитель художников и музыкантов, руководитель скандальной частной оперы. А еще растратчик и арестант таганской тюрьмы, отошедший в мир иной практически нищим. Удивительный Савва Мамонтов, которого Станиславский называл своим учителем.
0: Благое дело.
1: Отец Иван Федорович Мамонтов злился. Своего младшего сына, жизнерадостного здоровяка, он давно назначил своим преемником. Но тот еще с гимназических времен обожал театр и мечтал петь в опере. И в университете ничего не изменилось. Днем чтение сценариев, вечером либо роль в студенческом театре, либо поход в оперу. Какая тут учеба? Иван Федорович негодовал.
2: Ты совсем обленился, перестал учиться и предался непозволительным пустым удовольствиям. Музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе.
1: Савва всегда хотел научиться петь. Будучи на отдыхе в Италии, не устоял, стал брать уроки бельканто и добился на этом поприще определенных успехов. Ему даже предложили ангажемент в Миланской опере. Но, в конце концов, здравый смысл взял верх. Савва решил всерьез заняться коммерцией. Из Италии в Россию вернулся уже не один с невестой, Лизонькой Сапожниковой, дочерью богатых купцов. После смерти Ивана Федоровича 28-летний Савва продолжил его дело – строительство железных дорог. Веселый, решительный, неимоверно обаятельный Мамонтов быстро шел в гору, зарабатывал миллионы. Отец дотянул северную дорогу от Москвы до Ярославля. Савва проложил ее до Вологды, Архангельска и Мурманска. Чета Мамонтовых приобрела в Подмосковье опустевшую после смерти писателя Аксакова усадьбу, знаменитая Абрамцево. Через несколько лет имение превратилось в творческую лабораторию, где подолгу жили и творили тогда еще неизвестные художники Репин, братья Васнецовы, Серов, Врубель, Нестеров, Поленов, Коровин, скульптор Антокольский. Парадокс. Мамонтов не занимался слепой благотворительностью, не швырялся деньгами. Он щедро финансировал то, что считал ценным, достойным внимания, избавлял от нищеты, давал уверенность в своих силах. Девочка с персиками Серова – это дочь Мамонтова Вера. Алеша Попович в «Богатырях» Васнецова – сын Всеволод. И даже конь Алеши Поповича – это любимый жеребец Саввы по кличке Лис. И опера. Частная опера Мамонтова. За бешеные деньги он арендовал у Скопидома-миллионщика Солодовникова здание театра в центре Москвы и вложил в любимое дело огромные средства и всю душу. Опыта было мало, Мамонтова нещадно критиковали за дилетантство на сцене. Однажды Чехов написал своей сестре из Франции, из Ниццы.
3: «Здешние певцы, которым платишь по 10 сантимов, поют гораздо лучше, чем в Мамонтовской опере».
1: Да, у Мамонтова случались провалы. Но в конце концов он показал публике, что кроме Чайковского есть и другие русские композиторы. Ставил Кюи, Римского-Корсакова, Дорогомышского, Мусоргского. Оркестром дирижировал сам Рахманинов. А декорации к спектаклям придумывали те же. Врубель, Поленов, Васнецов и Коровин. Как-то Савва услышал в Петербурге одного молодого певца по отзывам весьма посредственного, но что-то в нем Мамонтову понравилось. Уговорил перейти к нему в театр. Учил не гримасничать, правильно дышать и артикулировать. И ведь научил. Музыканта звали Федор Шаляпин.
0: Благое дело.
1: И вдруг арест. Растрата казенных денег. 5 месяцев в тюрьме под следствием. Гениальный адвокат Плевака доказал его невиновность, а Станиславский вспоминал.
4: После оглашения приговора публика руку плескала и обнимала всех участников процесса. Материального удовольствия Савва не вернул, а вот любовь и уважение к себе удесятерил.
1: Да, после суда финансовая империя Мамонтова рухнула. Зато художественное осталось. В лучших музеях мира до сих пор висят картины художников Мамонтовского кружка. Шаляпин стал легендой, а Ярославский вокзал и здание столичной гостиницы «Метрополь» украшают керамические панно Мамонтовского завода.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны анонсировало открытие памятника подвигу корейских и российских бойцов под Курском. Церемония открытия намечена на осень, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов. Выступая на приеме по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японской оккупации.
2: Бесстрашные корейские воины плечом к плечу с российскими военнослужащими освободили Курскую область от неонацистских формирований киевского режима, оказали помощь в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры. Для меня было большой честью в апреле текущего года в Пхеньяне встретиться с товарищем Ким Чен Ыном и принять участие в открытии мемориала корейским героям. Со своей стороны планируем осенью открыть в Курске памятник, посвященный подвигу корейских и российских военнослужащих.
1: Ранее на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны России появился памятный знак в честь военнослужащих Корейской народной армии. В центре композиции памятной доски собирательный образ современного бойца северокорейских войск. Он изображен в полный рост в современной экипировке и вооружении. Министерство иностранных дел России запросило у Вашингтона и Анкары разъяснение по поводу обнародованной Конгрессом США информации о возможных американо-турецких поставках вооружений киевскому режиму. В Москве подчеркивают, эти поставки не влияют на ход специальной военной операции, но нанесут серьезный урон двусторонним отношениям, особенно на фоне миротворческой риторики Турции и ее заверений в отказе от летальных поставок. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга криптовалют в Москве, Подмосковье и 8 приграничных районах Курской области. Ограничения, обоснованные высоким энергопотреблением и дефицитом электричества, продлят до конца 2032 года. Ранее аналогичные меры уже ввели в 13 энергодефицитных регионах страны, включая Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье, поскольку добыча цифровых активов не приносит ощутимой пользы экономике. Столичное Шереметьево прибыл первый пассажирский рейс из недавно открытого египетского курорта Эль-Аламейн. Перелет выполнила компания Air Каира с официального разрешения Росавиации. Заинтересованность в запуске собственных полетов на этом перспективном направлении также выразили ряд российских перевозчиков. Новый аэропорт дополнил список доступных египетских маршрутов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
1: Имя на карте. Калужская область, Таруса, камень Кинотав Марины Цветаевой. Город Таруса. Здесь, на берегу Оки, на небольшом косогоре, находится весьма и весьма необычный памятник – кинотав. То есть некое надгробие, где нет и никогда не было останков. Это так называемая символическая могила.
2: Я бы хотела лежать на Тарусском кладбище. Но если это не сбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов поставили с Тарусской каменоломни камень. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева.
1: Имя на карте. Она очень любила этот город. Провела тут несколько счастливых лет.
2: Здесь великолепные места. Роскошные кусты бузины. Здесь растет самая красная и крупная в наших местах земляника.
1: Поэтесса не стала в 1941-м. Похоронили ее в другом месте. Спустя годы молодой студент-филолог и большой поклонник Цветаевой Семен Островский на свои деньги установил в Тарусе первый мемориальный именной камень. Понравилось это не всем. В том числе и дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, была не в восторге.
3: Мальчишка совершенно нищий, в обтрепанных штанцах. Все сделал сам, голыми руками, на стипендию. Да тут не в деньгах дело. Сумел убедить исполком, сумел от директора каменоломни получить глыбу и транспорт. Нашел каменотесов, все в течение недели, под проливным дождем, движимый единственным стремлением выполнить волю. И мне, дочери, пришлось бороться с ним и побороть его. Все это ужасно. Трудно рассудку перебарывать душу. В этом всегда есть какая-то кривда. В данном случае кривда вполне определенная. Что делать? Что поделаешь?
1: Ариадна Сергеевна лукавила. На самом деле она беспокоилась, что самовольная установка камня может помешать выходу в свет сборника стихов матери. И вполне справедливо считала, что нерукотворный памятник поэту намного важнее. Позже Эфрон напишет письмо бывшему студенту Островскому, в котором выразит сожаление о случившемся.
4: Имя на карте.
1: Камень простоял чуть больше недели. Позже его нашла жительница Тарусы буквально у себя под ногами. Из обломков глыбы были сделаны ступени к ее дому. Сборник стихов Цветаевой благополучно вышел в 1965-м. А в 1988 году на берегу Оки был установлен второй памятник. Надпись осталась прежней. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. Теперь его вряд ли кто-то потревожит. Калужская область, Таруса, камень кинотав Марины Цветаевой.
4: Имя на карте.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

очки к газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 1906 год. Берлин. Два отделения солдат прусской армии, около 20 человек, возвращаются в свои казармы. Неожиданно к ним подходит офицер и приказывает немедленно следовать за ним в пригород немецкой столицы Кёпеник. Там необходимо срочно арестовать местного бургомистра и казначея. Ослушаться старшего по званию, капитана, пусть и незнакомого, бойцы не осмелились. Они беспрекословно выполнили приказ, не подозревая, что командует ими переодетый авантюрист.
3: План ограбления городской ратуши я задумал, будучи еще в тюрьме. Как только освободился, тут же отправился на рынок. Купил у старьевщиков подержанную офицерскую форму, удостоверение личности подделал. А дальше...
2: Офицер-самозванец привел гвардейцев на железнодорожный вокзал, объяснив, что на территории воинских частей не оказалось свободных автомобилей. На перроне авантюрист купил солдатам билеты, по кружке пива и выдал каждому по одной монетке, марке, на закуску. Примерно через час в Кёпенике высадился армейский десант. Громко чеканя шаг, 20 бойцов шли в городскую ратушу.
3: Местным жандармам я приказал заблокировать прилегающую территорию, обеспечить тишину и порядок. Около здания выставил караул. А сам поднялся в кабинет бургомистра, где объявил, что он и его чиновники задержаны за хищение государственных средств, а все имеющиеся наличные деньги конфискованы в качестве доказательств по делу.
2: Офицер реквизировал городскую казну, приблизительно 4000 марок, написал квитанцию об изъятии и оставил солдат охранять ратушу еще на полчаса. А сам лжекапитан, ничуть не смущаясь изумленной толпы зевак, преспокойно отправился на вокзал, после чего исчез в неизвестном направлении.
0: Плутовство.
2: Фридрих Вильгельм Фогт, сын сапожника, родом из Восточной Пруссии, вор и мошенник. Несколько раз сидел в тюрьме за неудачные кражи и вооруженные грабежи. Поймали его и на этот раз. Через 10 дней после событий в Кёпенике авантюриста задержали недалеко от Берлина и приговорили к 4 годам лишения свободы.
3: Сдал меня бывший сокамерник. Он знал все. Был в курсе всех моих планов. Вот и выдал дружка полиции. Сволочь. А то вряд ли бы меня нашли.
2: Эта история получила широкую огласку. Над аферой Фридриха Фогта хохотала вся Германия. Рассказывают, что кайзер Вильгельм II смеялся до слез несколько часов, потребовал личное дело преступника, внимательно его изучил, сделал пометку на полях «Гениальный малый» и своим указом освободил талантливого авантюриста.
0: Плутовство.
2: После тюрьмы Фридрих Вильгельм Фогт неожиданно стал богачом. Получал крупные суммы денег за эксклюзивные права на свою биографию. О нем написали книги и даже сняли художественный фильм. Но это еще что. Сегодня в том самом Кёпенике на парадной лестнице городской ратуши можно увидеть необычный памятник. Бронзовую статую капитана-самозванца в подержанной офицерской форме старого прусского образца. Это символ хитрости, дерзости и находчивости. Редкий случай, когда можно увидеть памятник мошеннику, да еще установленный прямо на месте преступления.
1: Фридрих Вильгельм Фогт.
0: Плутовство.
1: Плутовство. Великие авантюристы прошлого.

0: кашне. Уставной форменный армейский шарф, предназначенный для защиты шеи и нижней части лица от ветра и холода. Тайник для носа или спрячь нос. Так переводится это слово с французского языка. Форма и содержание.
1: Считается, что первыми кашне стали носить в 17 веке хорватские солдаты-наемники во время 30-летней войны. Впоследствии офицеры многих европейских стран надевали под воротник мундира шелковые платки, а рядовые бойцы – платки хлопчатобумажные. Удобно, красиво и шею не натирает.
0: Кашне.
1: Пилоты самых первых боевых самолетов носили белые шелковые кашне. Они надежно оберегали летчиков от копоти и выхлопных газов двигателя. В современной российской армии уставной военный шарф делают из полушерстяной ткани. Его разрешается надевать под бушлат, зимнее пальто, плащ или демисезонную куртку.
0: Кашне.
1: Его цвет строго регламентирован по родам войск. Защитный, он же оливковый шарф, используется в сухопутных войсках. Черный – на флоте. Синий или васильковый – традиционный цвет для воздушно-космических сил и ВДВ. Женщины в форме также носят кашне. К примеру, синие шейные платки и косынки – важный элемент одежды сотрудниц юстиции. А красные у женщин полицейских.

0: мундирования.
1: Кашне популярно и на гражданке. В свое время этот элемент одежды очень нравился Антону Павловичу Чехову. Белый или шелковый шарф в его текстах часто становился важной деталью облика благородного и очень хрупкого душой человека. Так, например, в рассказе «Враги» Кашне подчеркивает утонченность доктора Кириллова. В манерах, с какими он

0: поднимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество.
1: Форма и содержание. Кашне. Игры человечества.
2: Ранил, убил. Что это? Мушкетеры против гвардейцев? Рыцарский поединок? Компьютерный шутер? Мимо. Это морской бой. Легендарная игра всех лоботрясов с последней парты. И только что один из них метким залпом утопил трехпалубный крейсер противника. Все, что нужно для этой игры, два тетрадных листка в клеточку и пара карандашей. Соперников двое. У каждого по два квадрата, 10 на 10 клеточек. Один квадрат для своего флота, другой, чтобы отмечать положение кораблей противника. Все просто, но очень азартно. Кричим координату и отправляем врага на дно. Как у Бориса Захадер. Вова с Петей не пираты, не берут на абордаж, а наводят на квадраты дальнобойный карандаш. Задача – потопить 10 кораблей противника от одного большого линкора до 4 одноклеточных катеров. Кто справился быстрее, тот и выиграл.
1: Игры человечества.
2: Как и когда появился морской бой, точно неизвестно. По одной версии, игру придумал пермский бурлак Петр Кондратьев в 1870 году. Хотел отвлечь своих товарищей от тяжелого труда. Бурлак, тетради в клеточку, координаты – вряд ли. По другой, авторство морского боя принадлежит американцам. Вроде бы блокноты для этой игры впервые напечатали в США в 30-х годах прошлого века. Но и тут сплошные вопросы. Блокнот есть, а кто же тогда придумал правила? С появлением компьютеров многие бумажные игры ушли в историю. Многие, но только не морской бой. Потому что телефоны в школе запрещены, а тетради в клетку никуда не делись. Да и родители не прочь показать детям класс и обучить их азам тактики и стратегии, развить память и умение достойно проигрывать.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Ученые объявили об обнаружении в метеорите Хиллсборо, пробившем крышу дома в американском штате Нью-Джерси 2 года назад, следы древних соленых растворов, аминокислоты и органические соединения. Небесное тело отнесли к углистым хондритам. Исследователи считают, что подобные метеориты в прошлом могли доставлять на раннюю Землю органическое сырье для предбиологической химии. Специалисты госкорпорации «Росатом» впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Эксперименты провели группы Физического института имени Лебедева и Российского квантового центра. Переход на новую технологию важен для создания мощных квантовых вычислителей. К 2030 году российские ученые планируют выйти на уровень мировых лидеров. Банки будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного программного обеспечения на их устройствах. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел. Инструменты начнут использовать в мобильных приложениях и на официальных сайтах банков в будущем году. В работе такого механизма есть нюансы. В эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: В современных банковских приложениях есть возможности для просмотра того самого вредоносного ПО. Тут настораживает другое. Чтобы считать вредоносным ПО, кто это ПО будет описывать? В целом, если мы говорим про телефоны на iOS, там сложно увидеть, какие стоят приложения вокруг. А вот на Android просто. Мне кажется, что помимо благой цели, банковские приложения будут отказывать в переводе в случае, если у вас работает VPN, даже если просто само приложение у вас установлено. Оно будет классифицироваться как злонамеренное.
1: Нововведение распространяется на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через систему быстрых платежей. Участники экспедиции Арктического плавучего университета зафиксировали низкие значения радиоактивности на новой Земле и Земле Франца Иосифа. Плотность потока радона колебалась на уровне фоновых значений. Измерения альфа и гамма-излучения также дали похожие результаты. В отличие от прошлого года, в этом аномалия не выявлена. Исследования помогают построить временную динамику распределения активности естественных и техногенных нуклеидов, определить, насколько изменилась техногенная нагрузка на арктические экосистемы. И загадочное сооружение возле Красной пирамиды в Египте, почти столетие считавшиеся строительными пандусами, по новой гипотезе французских ученых, могли быть древними гигантскими дамбами для управления водой при возведении пирамиды около 4600 лет назад. Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Автоматический пистолет Стечкина.
3: Его по праву называли тульским ревшой. То, что собрал один человек, другой всегда разобрать сможет. Вот его девиз. Будучи еще маленьким, Игорь Стечкин нашел во враге сломанный наган. Любопытный подросток успешно его починил, причем безо всякого опыта и навыков. А вот пистолет собственной конструкции Стечкин задумал, когда был еще студентом оружейно-пулеметного отделения Тульского механического института. Его наставником и научным руководителем стал тогда Николай Макаров. Да-да, тот самый оружейник, который создал самый знаменитый русский пистолет ПМ. Он еще не знал, что ученик превзойдет своего учителя.
1: Автоматический пистолет Стечкина.
3: Все решалось на полигоне. Два пистолета, Макарова и Стечкина, и два профессиональных стрелка. Вот вам поле, мишени, соревнуйтесь. На первый взгляд обе единицы оружия идентичные. Даже патроны для них одинаковые. Но очень быстро выяснилось, что разница между ними огромна. В отличие от пистолета Макарова, пистолет Стечкина мог вести огонь не только одиночными выстрелами, но и очередями. При этом отдача и подброс ствола у него значительно ниже, что обеспечивало высокую прицельную точность. Была, кстати, еще одна уникальная особенность. Двухрядный магазин на 20 патронов и увеличенная длина ствола делали пистолет Стечкина более мощным и эффективным на поле боя. К слову, проигравших на полигоне не оказалось. В плюсе остались все. Пистолет Стечкина определили для реального боестолкновения, а ПМ – для старших штабных офицеров, как оружие мирного времени.
1: Автоматический пистолет Стечкина.
3: За всю свою жизнь он сделал свыше 50 изобретений и более 60 оружейных разработок. Самая необычная из них, по заказу спецслужб, пистолет-портсигар Стечкина. От обычной металлической сигаретницы он отличался только наличием курка.
1: Автоматический пистолет Стечкина. Оружейка.
0: Радиозвезда. Операции специальных подразделений.
4: Летом 1942 года фашисты начали массированное наступление на Сталинград. Завязались ожесточенные бои на улицах города. Советское командование впервые столкнулось с особенностями боя в городских условиях. Солдаты сражались за каждое здание, этаж, комнату. Рукопашные схватки проходили на лестницах и в подвалах. В этих условиях большим подразделением вести бой было невозможно. В советских войсках стали создаваться малые штурмовые группы. Небольшие по численности, они свободно маневрировали. Скрытно, без шума подходили к противнику, последовательно уничтожали врага в захваченных им зданиях. Использование штурмовых групп стало основой тактики сталинградских уличных боев. Ночью командир с группой из 8 человек вышли на штурм вражеского опорного пункта.
5: Ну все, ребятки, нам пора. Мелкими перебежками вон до тех развалин. Где кусок стены на арматуре болтается, там собираемся. Иваненко, пошел.
6: Товарищ командир.
5: Что?
6: Здесь и не приберешься.
5: Давай.
6: Вот зараза, а. Железяки кругом всякий.
5: Хорош болтать. Все, шевелись давай.
4: Основой маневра штурмовой группы были внезапность, быстрота и натиск. Бойцы врывались в здание через окна, бросая перед собой на ходу гранаты. сразу же захватывали средние и верхние этажи. Простреливали окружающую местность, преграждая путь резервам противника.
7: Так, все на месте. Здесь разделимся. Главное, внезапно к ним подобраться, чтобы они опомниться не успели.
8: Но это уж мы устроим. Тепленькими фрицев возьмем.
7: И не зевать. Ворвались в каждый угол гранату. Поворот, еще гранату. Прочесывать автоматом. Выбьем сегодня фрицев.
8: Так точно.
9: Пошли!
4: В оборонительных боях за Сталинград малые штурмовые группы получили широкое применение. Фашисты использовали тактику массированных ударов и старались избегать ближнего боя. Советские солдаты вынуждали противника на рукопашные схватки. С ловкостью и дерзостью применяли штык, нож, приклад и даже лопату. Незаменимым оружием бойцов штурмовой группы была карманная артиллерия, ручные и противотанковые гранаты. Опыт сталинградских уличных боев и впоследствии был использован при штурме других городов.
10: Бывший подъезд аул уходил воевать. На проклятие отца и молчание брата он ответил: «Так надо, но вам не понять». Тихо обнял жену и добавил: «Так надо». Это строки из песни Игоря Талькова. Но об этом чуть позже.
11: По случаю присвоения. История воинских званий. Подъясаул. Обер-офицерское звание в казачьих войсках русской армии, начиная с 1884 года. Помощник есаула, который командовал полусотней или сотней всадников. Вот кто такой подъясаул. Его чин приравнивался к штаб-ротмистру в кавалерии, штабс-капитану в пехоте и лейтенанту на флоте. На гражданке подъясаул назывался бы титулярным советником.
12: История воинских званий.
10: А теперь вернемся к песне Игоря Талькова «Бывший подъясаул». О ком идет речь? Человек этот реальный. Имя отчество Филипп Кузьмич Миронов. Казак, участник русско-японской, Первой мировой и гражданской войны. Человек горячий, вспыльчивый. Помогал большевикам. Боролся за народную власть.
11: По случаю присвоения.
10: Однажды подъясаул Миронов поссорился с самим Троцким, что едва не привело к мятежу. Казака арестовали, приговорили к смерти и почти сразу же помиловали. Он еще долго воевал с белогвардейцами в Крыму. А затем, по ложному обвинению, вновь был предан суду и расстрелян во дворе Бутырской тюрьмы. Игорь Тальков назвал свою песню «Бывший подъясаул». Красиво. Одного лишь не учел автор. Бывших военных не бывает. Вспомнил и командарм о проклятии отца. И что божий наказ у реки не послушал. Когда щелкнул затвор и 9 граммов свинца отпустили на суд его грешную душу.
11: Подъясаул. По случаю присвоения.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще сбрасывали
15: на тропинцы,
14: а викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
2: ереси. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Помнишь, в детстве играли в индейцев?
7: Конечно. И обязательно надевали на голову повязку с рядами перьев, как у настоящих индейцев.
5: А вот и нет.
8: Это фильмы сделали всех индейцев одинаковыми. Но в жизни было все иначе. Индейцы Навахо или Пуэбло шили себе головные уборы из ткани и кожи. Но даже среди тех коренных североамериканцев, у кого было принято украшать голову перьями, не всем разрешалось это делать.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Этот элемент гардероба, распространенный больше среди жителей равнин, требовалось заслужить. Поэтому его носили вожди и проявившие себя в бою воины. И опять же, не каждый день. Надевали эту махину из орлиных перьев лишь на важные церемонии и праздники.
7: Наверное, ими гордились.
8: Еще бы. Каждое перо означало определенную заслугу. В этом венце все продумывалось до мелочей. И он говорил о статусе члена племени.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: Кто так строит?
10: Энциклопедия домов мира.
9: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
11: Феодалы.
9: Что?
11: Замок. Укрепленное жилище. Слово так и переводится. Форт, укрепление. Не надо путать замок с крепостью. Крепость – это участок земли с многочисленными постройками, обнесенными крепостной стеной. А замок – это единое строение, в котором в одно целое соединены и дом, и стены, и башни.
9: Где?
11: Дома крепости появились еще в Персии и в Древнем Риме. Но своего расцвета строительство замков достигло в средневековой Европе во времена феодальной раздробленности и смуты. Именно тогда они обрели характерные для себя и такие привычные сегодня для нас черты. Замки непременно строились на возвышенностях. Это были природные холмы или искусственные насыпи. Высота их достигала от 5 до 10 метров. Возвышенность со всех сторон была окружена крепостными стенами и рвом. От пересечения вплавь дно рва защищали заостренными кольями. Через ров строили мост, который вел к воротам. Единственный вход в замок постоянно охранялся стражниками и имел несколько защитных механизмов – створки, а также верхнюю деревянную или металлическую решетку. На ночь ворота запирали, решетку опускали, а мост разводили или поднимали вверх. Такая конструкция делала замок по-настоящему неприступным.
9: Из чего?
11: Первые средневековые замки возводились из дерева. Позже в строительстве стал использоваться камень, глина и кирпич.
9: Как?
11: Главная часть цитадели – донжон. Это центральная и самая большая башня замка. В ней располагались комнаты хозяина и всех обитателей. Парадный зал для приемов, колодец, склады продовольствия, оружейная комната и небольшое патио. Внутренний дворик или ристалище – место для поединков и турниров. Донжон защищали стены толщиной от 1 до 3 метров и высотой около 10. В те времена бойницы использовались редко. Строители полагали, что отверстия в крепостной стене ослабляют конструкцию. Поэтому главной особенностью средневековых замков были смотровые и оборонительные башни, на которых постоянно дежурили часовые и дозорные. Там хранили запасы оружия, с них вели оборону. За территорией замка располагались многочисленные хозяйственные постройки, жилища прислуги, корпуса для охраны и солдат, сады и огороды.
9: А что теперь?
11: Замки сохранились до наших дней. Многие из них заброшены и превратились в развалины. Но большая часть строений признана памятниками истории и культуры. Они охраняются государствами, на территории которых находятся. И в таких замках располагаются музеи. Многие замки превратились в гостиничные комплексы, интерьеры их воссозданы согласно быту и убранству средневекового времени. В них туристы могут остановиться на ночлег или провести несколько дней, принять участие в фестивалях, реконструкциях, праздниках, облачиться в исторические костюмы, посмотреть поединки рыцарских состязаний и принять участие в средневековой трапезе. Замок.
9: Кто так строит?
10: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Организованных российских туристов на острове Флорес в Индонезии в момент землетрясения магнитуда 7,6 не было. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Известно, что число жертв возросло примерно до 40. По данным Национального агентства по управлению стихийными бедствиями, травмы получили свыше 20 местных жителей. Из опасных зон эвакуировали 2000 человек. Подземные толчки повредили 50 домов и социальные объекты. Оползни перекрыли ключевую транспортную артерию. Частично был разрушен аэропорт в популярном у туристов острове Комодо. Российские войска 15 августа нанесли удары по украинской логистике, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре. Авиация, артиллерия, ракетные подразделения поразили цеха сборки беспилотников и катеров, а также базы ВСУ с иностранными наемниками в 147 районах. Дополнительно расчеты радиоэлектронной борьбы выявили, а артиллеристы совместно с операторами дронов одним скоординированным ударом полностью уничтожили 4 вражеские радиолокационные станции. К проведению масштабных антитеррористических учений в школах и детских садах 18 и 19 августа готовятся коллективы учебных заведений и сотрудники МЧС. Педагоги и охрана отработают действия при атаках дронов, захвате заложников и применении горючих жидкостей. Готовность объектов проверят Министерство просвещения и спасательное ведомство. Глава МЧС Александр Куренков подчеркнул абсолютную недопустимость халатности в этом вопросе. Встреча, посвященная 181-летию Русского географического общества и Дню географа, прошла в московской штаб-квартире РГО. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу представил основные направления работы, результаты исследований и планы новых экспедиций.
2: 181 год пройден и прожит не зря. Много чего сделано. Мы постарались восстановить традиции экспедиции, традиции в издательской деятельности, в исследовательской, в научной. Появились новые проекты. Проекты достойные. Многое делает наш попечительский совет. Предложения от наших попечителей, от наших ученых, от наших академических институтов, академии наук. Ну, в общем, предложения предложениями, но важнее гораздо их реализация.
1: В рамках мероприятия представители географических обществ России и Китая обсудили дальнейшее научное и гуманитарное сотрудничество. Китайская делегация передала Сергею Шойгу символический подарок, вышитую на шелке панду, которая считается символом дружбы и мира. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа. Какие традиции связаны с реликвией? Сразу в нескольких регионах отмечена массовая гибель рыбы. Что могло стать причиной? В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Как запахи управляют настроением? Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа в Карелии. Торжественная церемония прошла на площади Кирова в Петрозаводске. Боевой стяг, как символ воинской чести, обрел особое значение.

0: крепленном Петром I в уставе воинском от 1716 года. Штандарт на поле боя всегда служил ориентиром для воинов, помогая определить, где свои и в каком направлении двигаться. Символическое значение знамена имели и в допетровские времена, отмечает историк Антон Лиманов. Так под стягами Дмитрия Донского наши бойцы одержали победу на Куликовом поле. А при царе Грозном к знаменам относились как к святыням. За каждым из них стояла история побед. Поэтому утрата воинской реликвии издавна считалась тяжким проступком, рассказывает эксперт.
1: До революции наказание могло быть самое разнообразное, вплоть до смертной казни для знаменосца или его помощника. При Советском Союзе, ну, понимаете, нет знамени, значит, воинскую честь попросту расформировывают. А сейчас потеря знамени, ну, все это рассматривает воинский устав.
0: Знамя всегда находилось под караулом, а его защита в бою являлась высшим воинским долгом. В годы Великой Отечественной советские солдаты больше всего боялись расстаться со своими знаменами, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. Согласно положению Красной Армии от 1942 года, в случае утраты штандарта командный состав шел под трибунал, а часть подлежала расформированию за малодушие. Поэтому сохранение знамени было делом чести. Военная история знает и более ранние примеры. Так, в ходе Мукденского сражения 1905 года, когда военнослужащие 162-го пехотного Ахалцихского полка оказались в плену, боевое знамя они прятали от противника месяцами.
2: История с русско-японской войны, она действительно очень показательна, когда в условиях отхода и угрозы окружение полотнища могли действительно снять с древка, спрятать его под одеждой, и важнейшее правило, что знамя ни при каких обстоятельствах не должно попасть в руки противника. Поэтому в безысходной ситуации, конечно, допускалось фактически уничтожение знамени.
0: Во время Великой Отечественной знамена носили под гимнастеркой, зашивали в одеяло и передавали воздушным судам в приоритетном порядке, даже когда часть несла огромные потери. Так командир 227-го полка войск НКВД Иван Зюкин спрятал штандарт и свой орден Красного Знамени при выходе из окружения. Командир и военком войск НКВД Петр Алтуфьев и Михаил Чубаров отдали жизни, спасая реликвии частей. Уникальной считается история знамени 393-го дивизиона, который защищал Брестскую крепость в первые дни войны. Полотнище, обернутое в чехол, обнаружили в полу одного из казематов спустя 15 лет. В поисках принимал участие Родион Семенюк, младший сержант, которому и было поручено охранять боевой стяг, рассказывает Борис Чельцов.
2: И когда стало понятно, что положение совсем критическое, Родион Семенюк некоторое время носил полотнище под гимнастеркой. И когда он понял, что выйти из окружения не получится, прячет его в одном из казематов Восточного форта, закапывает его практически на глубине 50 сантиметров.
0: Уже после войны, когда началось восстановление Брестской крепости, Родион Семенюк присоединился к поисковым работам и указал на свой тайник. Конечно, в июне 41-го на территории Бреста располагались десятки других подразделений. Но знамя 393-го дивизиона является единственным уцелевшим. Что стало с другими штандартами, на эти вопросы история пока не ответила. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Сразу в нескольких российских регионах случаи массовой гибели рыбы. Масштабный мор в Волковском ручье Ярославской области. Схожая ситуация в районе Тобольска на берегу Иртыша. А также в водах Тобола и Туры в Свердловской и Тюменской областях. Что происходит с рыбой? И есть ли здесь влияние деятельности человека? Рассказывает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
5: Каждый случай всегда надо рассматривать отдельно. Наиболее крупные это сейчас по бассейну Енисея и Иртыша. Тобол, там, правда, большие объемы были обнаружены мертвой рыбы. Первоначально, учитывая масштаб, было предположение, что это антропогенное какое-то воздействие. Была также сформирована группа, которая выехала на место, отобрала пробы. Но по итогам вывод был сделан, что антропогенного воздействия здесь нету. Аномальный паводок был в этом году, и вода, выйдя далеко за русло рек, в том числе задела большие массивы болот, и, по всей видимости, вот вынос гуминовых кислот из сети болот привел к тому, что Правда, произошел замор рыбы по причине нехватки кислорода. По другим водоемам летом наблюдается ряд заморных явлений, когда очень жаркая температура, идет цветение водорослей, опять же происходит нехватка кислорода.
6: А что делают с этой рыбой?
5: Рыба, которая умерла сама, тем более она неизвестно, сколько она там лежала или была в воде. Конечно, эта рыба небезопасна для здоровья человека.

0: Дайка, поэтому она подлежит утилизации, но вот утилизация у нас одним способом, наиболее эффективным, это сжигание.
1: Специалист добавляет, что рыбу не закапывают, так как могут возникнуть очаги гниения и проявиться другие неблагоприятные последствия для окружающей среды.
2: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Встречать его гостей будет композиция «Белый чай». Именно за нее отдали наибольшее число голосов опрошенные пассажиры. Максим Петренко разбирался, зачем вообще ароматизируют общественные пространства и на какие критерии ориентируются при выборе запахов.
3: Ароматы свежей выпечки в магазине, только что сваренного кофе в кафе или нотки воздушной кукурузы в кинотеатре. Частные компании давно используют запахи в продажах в попытке привлечь клиента. А все дело в том, что ароматы сразу обращаются к эмоциям человека, к его подсознанию, минуя анализ, объясняет психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
4: Наши обонятельные луковицы через нервные волокна напрямую связаны с лимбической структурой мозга, которая распознает эмоции на уровне инстинктов. Любой запах через обонятельные каналы распознается как эмоциональное какое-то переживание. Естественно, этим пользуются маркетологи, моделируя запах. Ну, например, запах пирожков, который готовила когда-то мама и бабушка, будет ассоциироваться с домашним уютом, с удовлетворением голода.
3: На деле это выглядит так. Собранные парфюмерами ароматические композиции звучат в помещениях, а распространяют запахи либо небольшие диспенсеры с таймером, либо аромамашины, встроенные чуть ли не в систему вентиляции. Общественные пространства ароматизируют по ряду причин. Скрыть плохие запахи, укрепить ассоциацию с конкретным местом, помочь людям расслабиться или, наоборот, сосредоточиться. Каким критериям должен отвечать запах, говорит преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу Анна Солодихина.
5: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваемым, но при этом он не должен быть навязчивым. При этом он должен одинаково корректно работать при разной загрузке и вентиляции, а главное – быть безопасным и управляемым по интенсивности. Нельзя использовать тяжелые, сладкие, пищевые или слишком специфические запахи. Они очень быстро будут нас утомлять, они могут смешиваться с запахами еды, одежды, а у чувствительных пассажиров могут вызывать дискомфорт.
3: Универсального словаря, как будет считываться тот или иной аромат, нет. Исследования показывают, что, допустим, цитрусовые ноты бодрят, цветочные обычно воспринимаются как мягкие, древесные подчеркивают статусность. Однако это лишь общая картина. Эмоциональная реакция зависит от культуры, контекста и текущего состояния человека. Один и тот же запах может кому-то напомнить отпуск, а кому-то больницу. Более-менее нейтральная композиция «Белый чай» для Ленинградского вокзала видится подходящей, продолжает Анна Солодихина.
5: Белый чай, он здесь состоит из нот бергамота, зеленого, белого чая с мягкими мускусными оттенками. И бергамот – это такая у нас цитрусовая часть, компонент ободрящая. А зелено-чайные ноты, они обычно создают ассоциацию с воздухом, с чистотой. А вот мягкий мускус, он добавляет ощущение такого чистого текстиля, комфорта. Вот пространство может восприниматься как более ухоженное, спокойное, организованное. Действительно, белый чай, он очень деликатен.
3: По словам эксперта, задумка хорошая, но важно, чтобы на вокзале аромат подавался не повсеместным облаком, а дозированно, в зоне входа или ожидания. В помощь и обратная связь. А подходит ли вообще спешащим пассажирам белый чай? Или нужно что-то покрепче? Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие самолеты стали самыми массовыми в нашей истории. У кого есть право на две пенсии? Зачем американцы адаптировали шариковую ручку под невесомость?
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
8: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
7: Не царское это имя!
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Как вас звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
6: Князь Московский, Новгородский и великий князь Владимирский. Его правление пришлось на период ослабления Москвы и усиления соседей. Но он продолжил политику объединения земель русских и заработал себе красивое прозвище «Красный».
5: Почему Ивана II так нарекли?
6: В древнерусском языке слово «красный» означало «красивый». Если верить хронистам, Иван II и правда обладал фигурой статной и гармоничной. Но речь могла идти не только о внешней красоте. В летописях Ивана II описывают не только красным, но и тихим, кротким, милостивым и нечистолюбивым.
5: История одного прозвища.
6: Есть и другая версия происхождения прозвища. Историки говорят, что присвоение необычных имен часто было связано с датой рождения. А родился князь 30 марта 1326-го, в воскресенье, следующее за Пасхой, которое на Руси называлось «Красная горка». Кто знает, возможно, поэтому Ивана II Красного так и прозвали.
5: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Дай пять. Пять удивительных фактов о керосиновой лампе.
8: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
7: Факт первый.
9: Керосиновая лампа спасла китов от истребления. До середины 19 века основным топливом для ламп служил китовый жир. Появление дешевого и эффективного керосина мгновенно обрушило спрос на китобойный промысел, сохранив популяцию морских гигантов.
7: Факт второй.
9: Существовали керосиновые лампы с встроенными вентиляторами.

0: светила невероятно ярко.
1: Факт третий.
0: Стеклянная колба лампы работает как реактивный двигатель. Узкое стекло над пламенем нужно не только для защиты от ветра, но и для создания тяги.
1: Факт четвертый.
0: До массовой электрификации некоторые маяки работали на гигантских керосиновых лампах и могли светить на десятки километров.
1: Факт пятый.
0: Свет керосиновой лампы считается одним из самых благоприятных для глаз. Его цветовая температура близка к естественному свету заходящего солнца.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о керосиновой лампе. Радиозвезда.
2: 1807 год. На реке Неман встречаются Александр I и Наполеон Бонапарт. Стороны договариваются о прекращении войны и подписывают Тильзитский мир. В Соединенных Штатах в том же году инженер Роберт Фултон получает патент на первый в мире пароход. В газетах тогда писали: когда судно двигалось по реке, то лодочники закрывали от страха глаза. А в Европе, в землях Вестфалии, в том же 1807-м, два брата отправляются в путешествие и начинают по дороге собирать разные легенды и предания. Кто знает, не запряги они тогда лошадей, возможно, мы бы никогда с вами не узнали про бременских музыкантов, Рапунцель и Белоснежку.
3: Соратники. Братья Гримм.
2: Якоб Людвиг Гримм и Вильгельм Гримм родились в немецком городке Ханау в семье адвоката. Поначалу братья пошли по стопам отца и поступили на юридический факультет. Но со временем тяга к писательскому труду оказалась сильнее. Энергичный Якоб становится секретарем самого короля Вестфалии, а слабый здоровьем Вильгельм определился на службу в библиотеку. Свою первую сказочную историю братья Гримм напишут после знакомства с дочерьми одного аптекаря по фамилии Вильд. Так родится сюжет знаменитой сказки «Гензель и Гретель». А одна из рассказчиц в итоге станет супругой Вильгельма.
3: Соратники.
2: В поисках сюжетов и уникальных фольклорных историй братья Гримм объездят почти все немецкие земли. Они будут обращаться и к дворянам, и к горожанам, и особенно к крестьянам. В итоге за несколько лет они составят первый сборник, в котором будет 49 сказок. Книга братьев Гримм станет хитом продаж. Во втором издании будет уже 170 историй. Впрочем, для самих авторов сказки станут не целью, а скорее средством. Записывая все эти сюжеты, Якоб и Вильгельм обращали внимание на речевые диалекты и лексикон своих собеседников. Много лет спустя все эти наблюдения лягут в основу большого немецкого словаря «Братьев Гримм».
3: Братья Гримм. Соратники.
1: Радиозвезда.

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости технологий. Правительство утвердило 24 особо значимых IT-проекта общим объемом почти на 15 миллиардов рублей. Поддержку получили инициативы по импортозамещению в транспорте, промышленности, связи и агропроме. Якорными заказчиками отечественных ERP-систем, решений на базе искусственного интеллекта и платформ управления техническими процессами стали крупнейшие предприятия РЖД, Аэрофлот, Северсталь и Алроса. Строгий отбор заявок проводился при активном участии Минцифры и профильных индустриальных центров компетенций. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил о начале серийных поставок гражданского самолета Ил-114-300. Этот лайнер предназначен для региональных перевозок в сложных климатических условиях. Также, по словам вице-премьера, налаживается серийный выпуск обновленного Ту-214 и продолжается испытание МС-21 и Суперджет-100. Денис Мантуров подчеркнул, развитие авиапарка вносит вклад в технологический суверенитет России. На Московском центральном кольце продолжается испытание электропоезда «Ласточка» с системой автоматизации 4-го уровня, то есть в кабине отсутствует машинист, сообщили в научно-исследовательском институте автоматизации связи на железнодорожном транспорте. Состав самостоятельно движется, открывает и закрывает двери. Оператор из диспетчерского центра контролирует до 4 таких поездов. Ожидается, что первый беспилотный поезд с пассажирами могут запустить в московском метро уже в следующем году. Издатели применили искусственный интеллект для масштабной проверки книг, находящихся в разработке. Мера нацелена на проверку соответствия действующему законодательству. Подробности в эфире телеканала «Россия-24» рассказал президент известной издательской группы Олег Новиков.
2: Можно сказать, что искусственный интеллект существенно помог, потому что удалось практически все рукописи прогнать через нейронные сети. Они не определяют наличие там тех или иных противоправных вещей, но подсказывают редактору, на что надо обратить внимание, на какие страницы книг, потому что осилить весь этот объем вручную, конечно, невозможно. Да. Ну а с помощью ИИ там уже нам удалось полностью проверить на соответствующем действующем кольце все те рукописи и книги, которые находятся в работе.
1: Искусственный интеллект становится частью издательского процесса. Он помогает работать с текстами, искать новые рукописи и анализировать книжный рынок. Это были новости технологий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день воздушного флота России. Как летали на самых первых пассажирских самолетах? Минтруд предложил расширить список имеющих право на 2 пенсии. Кто получает такие выплаты? С сентября заработает новый ГУСТ на шариковые ручки. Какие из них не подведут в ответственный момент? Сегодня день воздушного флота России. С праздником поздравляют пилотов и бортпроводников, инженеров и техников, диспетчеров и работников авиационной инфраструктуры. Отмечается этот день ежегодно в 3-е воскресенье августа. Ким Андреев узнал, как летали на самых первых пассажирских самолетах в нашей стране, правда ли поначалу их собирали из военных моделей и какие авиалайнеры стали самыми массовыми в отечественной истории. Первым серийным многомоторным пассажирским самолетом в мире считается наш Илья Муромец, спроектированный в 1913-м Игорем Сикорским. Тогда, на заре авиации, он считался самым грузоподъемным и вмещал до 16 пассажиров. В общей сложности было собрано 70 таких самолетов. Внутри люди сидели на обычных плетеных креслах, а штурвал пилота больше всего напоминал автомобильный руль. Управлять им и ориентироваться на местности было довольно сложно. Кроме компаса и карты, по сути, ничего не было, рассказывает авиационный инженер, историк Вадим Михеев.
3: Первый очень компас, смотришь, куда летишь. Второе – скорость, засекаешь, куда летишь. Третье – скорость ветра, ну, насколько тебя снос идет. И дальше все нормально по геометрии на карте. По карте летали, по железнодорожным путям. Поднимаешься, смотришь внизу, куда железная дорога идет, куда автодорога. У тебя на колени карта лежит, самая обычная. А когда заблудился, подлетаешь, название станции смотришь, понимаешь, где ты находишься. Вот так и летали первое время. Ну, по складкам местности, озера, дороги всегда где-то есть.
1: В советские годы гражданские самолеты часто рождались из военных моделей. К примеру, первый советский реактивный лайнер Ту-104 был создан на основе бомбардировщика Ту-16. Дальнемагистральный Ту-114 стал продолжением стратегического бомбардировщика Ту-95, а модель Ан-10 переделали из военно-транспортного самолета Ан-12. К слову, именно с этого семейства воздушных судов, разработанных конструктором Олегом Антоновым в 60-е годы, началась золотая эпоха гражданской авиации в нашей стране, продолжает мысль Вадим Михеев.
3: Партия правительства взяла курс на обеспечение равных транспортных возможностей населения Советского Союза, чтобы летали не только москвичи, но и жители различных отдаленных окраин. И появились Ан-2. Поэтому, в общем, каждый колхозник мог на выходные взять, билетики дешевые были, самолетик и слетать в областной центр.
1: Когда встал вопрос о массовом производстве гражданских самолетов в СССР, то выбирали между двумя моделями – турбовинтовым Ан-24 и реактивным Як-40. У последнего были более мощные двигатели, но менее экономные. К тому же Ан вмещал в полтора раза больше пассажиров – до 52 человек. В итоге это сыграло решающую роль, на чем перевозить по воздуху советских граждан, отмечает историк авиации Александр Медведь.
5: В результате он так оказался одним из самых эффективных в смысле расходов с дальностью полета, ну, порядка там до 2000 километров, но обычно он эксплуатировался на линиях порядка 1000 километров. В общей сложности получается что-то около 3000 самолетов одного семейства.
1: Если на малых расстояниях между собой конкурировали самолеты Ан и Як, то на средних и дальних дистанциях в 70-е годы свою нишу заняли Ил-62 и Ту-154. Первый считался настолько надежным, что десятилетиями перевозил не только рядовых пассажиров, но и первых лиц нашей страны. А легендарная «Тушка», как ласково называли Ту-154 сами конструкторы, летала на гражданских линиях в России вплоть до 2020 года. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
6: Министерство труда предложило расширить список россиян, которые имеют право на две пенсии. Законопроект ведомства предусматривает наделение таким правом нетрудоспособных членов семьи погибших участников специальной военной операции, служивших в ополчении Донбасса, а также в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Кандидат экономических наук Андрей Бархот объяснил, кто сейчас имеет право на две пенсии и что это такое более подробно.
7: Преимущественно речь идет о военнослужащих и служащих ведомственных подразделений. После выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости, которая сформирована на основе действующей пенсионной системы с баллами пенсионными, учитывая страховую часть. И в то же время есть еще вторая пенсия. Например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То из-за этого на самом деле две пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь, это с точки зрения социальной политики всего лишь, скорее всего, 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много. И, естественно, на фоне действительно сохраняющихся инфляционных процессов, роста стоимости потребительских расходов возникла необходимость в дополнительном финансировании потребительских расходов происходит в стране домашних хозяйств. Поэтому я бы сказал, что вот расширение перечня категорий граждан, которые могли бы претендовать на две пенсии, оно действительно призвано улучшить социальную ситуацию и поощрить отдельные категории, которые будут, собственно, получать эти две пенсии.
1: Законопроект также даст право на две пенсии при получении инвалидности вследствие спецоперации гражданам, которые выполняли задачи в составе спецподразделений воинских частей.
4: Утро на радио «Звезда».
1: В России обновится ГОСТ на шариковые ручки. Как пояснили в Общественной палате, нововведение призвано сделать этот канцелярский инструмент более безопасным. Ручки должны писать с первого касания, не оставлять клякс и быть устойчивыми к падению. Анна Елисеева решила узнать, с чего начиналась история шариковой ручки, какие экземпляры интересны современным коллекционерам и для чего американцы адаптировали эту письменную принадлежность под невесомость.
8: Прототип шариковой ручки в конце позапрошлого века представил американский адвокат Джон Лауд. Однако его инструмент не пользовался спросом. Письмо получалось толстым, а чернила протекали. Дело пошло на лад у венгерского журналиста Ласло Биро. Наблюдая за работой станков типографии, он задумался, как сделать, чтобы чернила ручки высыхали так же быстро, как при печати. С ответом ему помог брат-химик Георг. Чернила должны быть густыми, а чтобы избежать досадных клякс, Биро придумали стержень с крошечным шариком на конце. При письме он вращается, и чернила аккуратно распределяются. Изобретение братьев усовершенствовал французский предприниматель Марсель Бик, и авторучки пошли в массовое производство. В Советском Союзе их начали выпускать в середине 30-х на ленинградской фабрике имени Красина, позже известной как «Союз», рассказывает историк, писатель Александр Васькин.
9: Это были авторучки перьевые. Они были довольно дорогими, и вообще в то время авторучка была символом престижа. А уже в середине 60-х годов на том же предприятии стали выпускать и авторучки шариковые. Вот тогда они уже вошли в быт каждого советского человека и в школе ими писали.
8: Впрочем, век перьевых ручек на этом не закончился. Их начали выпускать золотыми перьями высокой пробы, продолжает историк. Набор из двух экземпляров в яркой упаковке стоил до 10 рублей. На эти деньги можно было купить хорошую мужскую рубашку. Авторучки стали статусным символом в мире политиков, бизнесменов, ученых и писателей. Последние даже сыграли роль их амбассадоров. Так Эрнест Хемингуэй носил любимый аксессуар итальянского бренда в кармане пиджака. Альберт Эйнштейн, излагая теорию относительности, пользовался ручкой французской марки. Сейчас она хранится в Лейденском музее науки и медицины. Коллекционную ценность обрели авторучки государственных мужей, приводит примеры из советской истории Александр Васькин.
9: Ценятся авторучки, которыми подписывали важные исторические документы государственные деятели. Например, в одном из музеев Сталина хранится его авторучка. Правда, не советская, а немецкого производства. Авторучка Бориса Ельцина хранится в его музее в Екатеринбурге. Авторучки Брежнева, Хрущева очень ценятся среди коллекционеров.
8: Среди винтажных сувениров – авторучки золотым пером, выпущенные к Олимпиаде 80, продолжает эксперт. Также интересны экземпляры, посвященные запуску к Луне первого советского аппарата. Произошло это в 59 году, и тогда же выпустили набор авторучек в виде ракет. Кстати, свои пишущие инструменты есть и у космонавтов, хотя история началась с астронавтов, для которых американский изобретатель Пол Фишер изобрел Space Pen – космическую ручку. Чем она отличается от земных аналогов, объясняет автор портала highnews.ru Рамис Ганиев.
10: Space Pen отличается от обычной шариковой ручки тем, что ее картридж с чернилами находится под давлением. Благодаря этому она может писать в невесомости, на жирной поверхности и при разных температурах. А вот обычная ручка в невесомости работает плохо, потому что, чтобы чернила стекали, им нужна сила тяжести.
8: Притом обычные простые карандаши считаются опасной заменой ручкам. Дело в том, что графит проводит ток и может вызвать короткое замыкание. Поэтому изобретение Фишера закупил даже Советский Союз для работы космонавтов на орбите. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как защищали боевые знамена во время войны, с чем связывают массовую гибель рыбы в водоемах, какой аромат подойдет для вокзала.
4: карьера на радио «Звезда».
11: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
11: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Валерий Чкалов.
2: Гордый, самоуверенный, безрассудный. Легендарный летчик не терпел монотонности и рутины, игнорировал приказы и пренебрегал дисциплиной. За этот сложный нрав его недолюбливало начальство, но обожали миллионы сограждан.
1: На первый взгляд.
2: Чкалов высокий, широкоплечий, физически сильный. В юном возрасте предводитель в атаге кулачных бойцов. Всю жизнь занимался гимнастикой, тяжелой атлетикой и стрельбой. При этом был пилотом, которого ценили за мастерство. Чкалов освоил более 30 типов самолетов и разработал несколько фигур высшего пилотажа.
1: Где изюминка?
2: После межконтинентального перелета в Америку Чкалову присвоили звание Героя Советского Союза и выдали мандат депутата Верховного Совета СССР. Неожиданно, но к своим депутатским обязанностям летчик отнесся очень серьезно. Особое внимание у Чкалова было к нижегородцам. Валерий Павлович старался выполнить любую просьбу своих земляков. Ради этого откладывал все дела и даже полеты. Однажды рядом с одним из торфопредприятий случился большой пожар. Позвонили пожарным и на всякий случай Чкалову.
3: Валерий Павлович, беда, беда, совсем беда, огонь наступает. Что делать? У нас паника!
2: Чкалов выехал немедленно, прибыл раньше пожарных и сумел так организовать людей, что огонь сообща одолели. Люди его любили. Для всей страны гибель Чкалова 15 декабря 1938 года стала большим горем.
1: Валерий Чкалов. Человек с изюминкой.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Главное не забыть его выключить перед уходом.
6: Не представляю, как наши бабушки гладили белье.
7: Какой-то мелкий электроприбор. А сломается, как пойдешь в неглаженном.
4: Вот это вещь.
8: Умное устройство на док-станции и чугунный агрегат на углях. По сути, два беспроводных прибора. Хотя разница между ними в 300 лет. Разгладить складки на одежде. Дело техники. Утюг. В руках у настоящей хозяйки даже камень – чудо-прибор. Представьте, что сотни лет назад древние ацтеки гладили одежду простым булыжником. Выбирали большой плоский камень, полировали и после каждой стирки раскладывали на гладкой поверхности мокрое белье. А чтобы наверняка, поверх одежды клали еще один камень и оставляли под прессом сушиться. В Древней Греции, напротив, любили живописные складки. Для плессировки просторных одеяний современники Аристотеля использовали некое подобие плойки. Нагревали металлический прут и накручивали на него ткань. А вот древние римляне предпочитали носить гладкие туники. Складки они не проглаживали, а буквально выбивали из одежды специальными молотками. На Руси женщины использовали рубель, катальную палку. На вид – деревянная пластина с ручкой на одном конце. На эту пластину наматывалось отжатое белье и раскатывалось. Часто рукоятку рубеля оставляли полой и заполняли горошинами, чтобы те гремели при раскатывании и работать было веселее.
4: Вот это вещь!
8: В 18 веке на помощь хозяйкам пришли литые чугунные утюги. Перед глажкой их раскаляли в печи по 30 минут. Без прихватки горячий предмет не возьмешь. Поэтому вскоре утюг дополнили съемной ручкой, а еще двумя основаниями. Пока одна подошва в работе, другая стоит на огне. После литых появились угольные утюги, напоминающие мини-печки. В них закладывали горящие угли и закрывали крышкой. А чтобы устройство не остывало, угли разжигали, дуя на них через боковые отверстия. В 1882 году американский изобретатель Генри Силли представил первый электроутюг. Увы, из-за плохо продуманной конструкции он часто бил током. Позже компания General Electric доработала прибор, спрятав нагревательную спираль внутрь корпуса. А в 30-е годы 20 века устройство оснастили термостатом, который стал следить за температурой и отключать спираль при нужном уровне нагрева. С тех пор утюги верой и правдой служат своим хозяйкам.
4: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень. Реклама.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В результате вражеской беспилотной атаки на Ростовскую область погибли 3 человека. Один ранен и госпитализирован, сообщил губернатор региона. Уничтожено более 150 дронов и ракет в 3 городах и 9 районах. В Каменске повреждены здания, на птицефабрике в Старой Станице возник пожар, огонь потушен. В Волчинском загорелись поля, пожар потушен на 1300 квадратных километрах. В Каменском лесничестве горят 2 лесных квартала, в Донецке повреждена крыша и электропроводка частного дома, добавил губернатор. Украинское командование перебросило на Сумское направление боевые группы, укомплектованные мобилизованными этническими венграми. Об этом РИА Новости сообщили российские силовые структуры. По их данным, группировки направлены на удержание населенного пункта Уланово. Родственники украинских военных сообщают о массовых задержаниях мужчин в Закарпатской области. Их отправили на передовую без подготовки. Напомню, на Сумском направлении действует группировка «Север». За сутки противник потерял там до 245 человек, сообщили в нашем Министерстве обороны. Минздрав завершает подготовку новых вакцин против гриппа. Поставки в регионы начнутся в конце августа. В Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку за 2-3 недели до начала эпидсезона, чтобы иммунитет успел сформироваться. Какие еще прививки лучше не забывать делать взрослым, телеканалу «Звезда» рассказал микробиолог, академик Российской академии наук Виталий Зверев.
2: Проводят бивакцинацию взрослых от кори, если особенно человек занят на какой-то такой работе, связанной с общением с людьми, в каких-то все время мероприятиях участвует, то вот взрослым рекомендуют эту прививку еще раз сделать сейчас, потому что все время вспышки кори, все время к нам ее завозят из разных стран. То, что касается гепатита Б, то тоже здесь надо просто периодически проверять, да, там свой уровень антител, и, может быть, тоже надо со временем будет проводить ревакцинацию.
1: По данным Роспотребнадзора, подъем заболеваемости респираторными вирусами и гриппом ожидается в России уже в начале сентября. Сделать один день в середине недели облегченным днем для первоклассников – полезная рекомендация. В соответствии с циркадными ритмами для этого нужно выбрать четверг, а не среду, заявил ТАСС академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, среда считается максимально продуктивным днем с точки зрения физической и умственной работы. В четверг же происходит резкий спад, у человека появляется усталость, слабость и рассеянность внимания. Напомню, сделать среду или четверг облегченным для первоклашек рекомендовала Минпросвещение в преддверии нового учебного года.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев – о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа. Какие традиции связаны с реликвией? Сразу в нескольких регионах отмечена массовая гибель рыбы. Что могло стать причиной? В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Как запахи управляют настроением? Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа в Карелии. Торжественная церемония прошла на площади Кирова в Петрозаводске. Боевой стяг, как символ воинской чести, обрел особое значение при Петре I. В рамках военной реформы государь привел знамена к единому образцу и утвердил ритуал присяги перед развернутым штандартом. О том, как защищали воинскую святыню в боевых условиях и почему потеря знамени считается тяжкой,

0: рассказывает эксперт.
1: До революции наказание могло быть самое разнообразное, вплоть до смертной казни для знаменосца или его помощника. При Советском Союзе, ну, понимаете, нет знамени, значит, воинскую честь попросту расформировывают. А сейчас потеря знамени, ну, все это рассматривает воинский устав.
0: Знамя всегда находилось под караулом, а его защита в бою являлась высшим воинским долгом. В годы Великой Отечественной советские солдаты больше всего боялись расстаться со своими знаменами, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. Согласно положению Красной Армии от 1942 года, в случае утраты штандарта командный состав шел под трибунал, а часть подлежала расформированию за малодушие. Поэтому сохранение знамени было делом чести. Военная история знает и более ранние примеры. Так, в ходе Мукденского сражения 1905 года, когда военнослужащие 162-го пехотного Ахалцихского полка оказались в плену, боевое знамя они прятали от противника месяцами.
2: История с русско-японской войны, она действительно очень показательна, когда в условиях отхода и угрозы окружение полотнища могли действительно снять с древка, спрятать его под одеждой, и важнейшее правило, что знамя ни при каких обстоятельствах не должно попасть в руки противника. Поэтому в безысходной ситуации, конечно, допускалось фактически уничтожение знамени.
0: Во время Великой Отечественной знамена носили под гимнастеркой, зашивали в одеяло и передавали воздушным судам в приоритетном порядке, даже когда часть несла огромные потери. Так, командир 227-го полка войск НКВД Иван Зюкин спрятал штандарт и свой орден Красного Знамени при выходе из окружения. Командир и военком войск НКВД Петр Алтуфьев и Михаил Чубаров отдали жизни, спасая реликвии частей. Уникальной считается история знамени 393-го дивизиона, который защищал Брестскую крепость в первые дни войны. Полотнище, обернутое в чехол, обнаружили в полу одного из казематов спустя 15 лет. В поисках принимал участие Родион Семенюк, младший сержант, которому и было поручено охранять боевой стяг, рассказывает Борис Чельцов.
2: И когда стало понятно, что положение совсем критическое, Родион Семенюк некоторое время носил полотнище под гимнастеркой. И когда он понял, что выйти из окружения не получится, прячет его в одном из казематов Восточного форта, закапывает его практически на глубине 50 сантиметров.
0: Уже после войны, когда началось восстановление Брестской крепости, Родион Семенюк присоединился к поисковым работам и указал на свой тайник. Конечно, в июне 41-го на территории Бреста располагались десятки других подразделений. Но знамя 393-го дивизиона является единственным уцелевшим. Что стало с другими штандартами, на эти вопросы история пока не ответила. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Сразу в нескольких российских регионах случаи массовой гибели рыбы. Масштабный мор в Волковском ручье Ярославской области. Схожая ситуация в районе Тобольска на берегу Иртыша. А также в водах Тобола и Туры в Свердловской и Тюменской областях. Что происходит с рыбой? И есть ли здесь влияние деятельности человека? Рассказывает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
5: Каждый случай всегда надо рассматривать отдельно. Наиболее крупные это сейчас по бассейну Енисея и Иртыша. Тобол, там, правда, большие объемы были обнаружены мертвой рыбы. Первоначально, учитывая масштаб, было предположение, что это антропогенное какое-то воздействие. Была также сформирована группа, которая выехала на место, отобрала пробы. Но по итогам вывод был сделан, что антропогенного воздействия здесь нету. Аномальный паводок был в этом году, и вода, выйдя далеко за русло рек, в том числе задела большие массивы болот, и, по всей видимости, вот вынос гуминовых кислот из сети болот привел к тому, что правда, произошел замор рыбы по причине нехватки кислорода. По другим водоемам летом наблюдается ряд заморных явлений, когда очень жаркая температура, идет цветение водорослей, опять же происходит нехватка кислорода.
6: А что делают с этой рыбой?
5: Рыба, которая умерла сама, тем более она неизвестно, сколько она там лежала или была в воде. Конечно, эта рыба небезопасна для здоровья человека, поэтому она подлежит утилизации, но вот утилизация у нас одним способом, наиболее эффективным, это сжигание.
4: Специалист добавляет, что рыбу не закапывают, так как могут возникнуть очаги гниения и проявиться другие неблагоприятные последствия для окружающей среды.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Встречайте

0: Его гостей будет композиция «Белый чай». Именно за нее отдали наибольшее число голосов опрошенные пассажиры. Максим Петренко разбирался, зачем вообще ароматизируют общественное пространство и на какие критерии ориентируются при выборе запахов.
1: Ароматы свежей выпечки в магазине, только что сваренного кофе в кафе или нотки воздушной кукурузы в кинотеатре. Частные компании давно используют запахи в продажах в попытке привлечь клиента. А все дело в том, что ароматы сразу обращаются к эмоциям человека, к его подсознанию, минуя анализ, объясняет психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
2: Наши обонятельные луковицы через нервные волокна напрямую связаны с лимбической структурой мозга, которая распознает эмоции на уровне инстинктов. Любой запах через обонятельные каналы распознается как эмоциональное какое-то переживание. Естественно, этим пользуются маркетологи, моделируя запах. Ну, например, запах пирожков, который готовила когда-то мама и бабушка, будет ассоциироваться с домашним уютом, с удовлетворением голода.
1: На деле это выглядит так. Собранные парфюмерами ароматические композиции звучат в помещениях, а распространяют запахи либо небольшие диспенсеры с таймером, либо аромамашины, встроенные чуть ли не в систему вентиляции. Общественные пространства ароматизируют по ряду причин. Скрыть плохие запахи, укрепить ассоциацию с конкретным местом, помочь людям расслабиться или, наоборот, сосредоточиться. Каким критериям должен отвечать запах, говорит преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу Анна Солодихина.
3: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваемым, но при этом он не должен быть навязчивым. При этом он должен одинаково корректно работать при разной загрузке и вентиляции, а главное – быть безопасным и управляемым по интенсивности. Нельзя использовать тяжелые, сладкие, пищевые или слишком специфические запахи. Они очень быстро будут нас утомлять, они могут смешиваться с запахами еды, одежды, а у чувствительных пассажиров могут вызывать дискомфорт.
1: Универсального словаря, как будет считываться тот или иной аромат, нет. Исследования показывают, что, допустим, цитрусовые ноты бодрят, цветочные обычно воспринимаются как мягкие, древесные подчеркивают статусность. Однако это лишь общая картина. Эмоциональная реакция зависит от культуры, контекста и текущего состояния человека. Один и тот же запах может кому-то напомнить отпуск, а кому-то больницу. Более-менее нейтральная композиция «Белый чай» для Ленинградского вокзала видится подходящей, продолжает Анна Солодихина.
3: Белый чай, он здесь состоит из нот бергамота, зеленого, белого чая с мягкими мускусными оттенками. И бергамот – это такая у нас цитрусовая часть, компонент ободрящая. А зелено-чайные ноты, они обычно создают ассоциацию с воздухом, с чистотой. А вот мягкий мускус, он добавляет ощущение такого чистого текстиля, комфорта. Вот пространство может восприниматься как более ухоженное, спокойное, организованное. Действительно, белый чай, он очень деликатен.
1: По словам эксперта, задумка хорошая, но важно, чтобы на вокзале аромат подавался не повсеместным облаком, а дозированно, в зоне входа или ожидания. В помощь и обратная связь. А подходит ли вообще спешащим пассажирам белый чай? Или нужно что-то покрепче? Максим Петренко, Людмила Дудиева, «Радиозвезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какие самолеты стали самыми массовыми в нашей истории. У кого есть право на две пенсии? Зачем американцы адаптировали шариковую ручку под невесомость?

0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: армии, поскольку изначально он предназначался исключительно для авиаторов.
1: Форма и содержание.
2: Легкую небольшую пилотку летчики носили в кармане или за пазухой и надевали сразу после приземления вместо громоздкого кожаного шлема. Впоследствии перелетки надолго вошли в экипировку курсантов военных училищ России. Во всех частях и подразделениях Красной Армии пилотки появились только в 1935 году. Офицерские головные уборы делали из ткани цвета хаки. Украшали их кантами и сразу двумя звездами. Большой суконной, ее пришивали, и маленькой металлической звездой. Ее крепили поверх первой. Рядовой состав носил пилотки без кантов.
1: Пилотка.
2: Ее цвет зависел от рода войск. Черная пилотка для моряков, синяя или голубая для летчиков и десантников, зеленая сухопутная для пехоты. А еще были пилотки армейские тропические, облегченные светло-синего цвета из хлопчатобумажной ткани. У такого головного убора был небольшой козырек и специальный ремешок, который для удобства ношения крепился под подбородком.

0: обмундирования.
1: В годы Великой Отечественной войны пилотка стала самым массовым и узнаваемым головным убором советских солдат, заменив фуражки для рядового состава. Компактная, практичная. Пилотка легко носилась за пазухой и на ремне, став неотъемлемой частью облика бойца-победителя. Яркий тому пример, образ, правда, собирательный, поэтический, Василий Теркин.
2: У дощечки на развилке, сняв пилотку, наш солдат постоял, как на могилке, и пора ему назад. И подворье покидая, за войной спеша скорей, что он думал, не гадаю, что он нес в душе своей.
3: Форма и содержание. Пилотка.
4: Радиозвезда.
1: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Все началось с мечты. Одному творчески мыслящему человеку очень захотелось создать машину, которой не страшны никакие дороги. Или, вернее, полное отсутствие каких бы то ни было дорог. Звали этого человека Алексей Горгашьян, и жил он в Петербурге, где с дорогами было все в относительном порядке. Но изобретатель все равно воплощал свою идею в жизнь, работая над вездеходами, которые впоследствии прославили его на весь мир. Алексей самоучка, влюбленный в механизмы. В детстве он мастерил велосипеды, потом переключился на мотоциклы, а в 25 лет уехал в деревню. И где дорог почти не было, ему понадобилась машина, которая могла пройти везде. Так началась история Шерпа. В гараже из подручных деталей, редукторы от старой техники, двигатель от мотоцикла «Урал», Алексей собрал прототип, который стал основой для того, что мы теперь знаем как «Шерп». Машину-амфибию с огромными колесами.
1: Ну ты, Кулибин.
5: Вы наверняка видели его фотографии или видео. Вездеход поражает воображение. Крупные колеса низкого давления – простой, но очень надежный механизм. Шерп не просто едет. Он спокойно преодолевает болота, переплывает реки и озера, взбирается на крутые подъемы, словно горный козел. Для него непроходимых мест нет. Будь то глубокий снег, топкие низины или каменистые склоны. Сегодня Шерп выпускается серийно и продается в разных странах. Его используют спасатели, геологи, путешественники. Но в основе этого успеха настойчивость одного человека, который верил в свою идею и не боялся экспериментировать.
1: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Радиозвезда.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 3 человека пострадали в районе Московской кольцевой автодороги из-за атаки ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С вечера субботы до 6:30 утра в сторону московского региона летели 600 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Из них 201 уничтожен в Московской области, добавил Сергей Собянин. Первый за полтора года пассажирский рейс из Дамаска прибыл этим утром в Москву. Об этом 16 августа сообщили в столичном аэропорту Шереметьево. Отмечается, что пассажиры рейса пройдут необходимые процедуры после прилета и получат багаж в терминале. Источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока сообщил, что по пути из Сирии в Россию воздушное судно прошло через пространство Турции, Армении и Азербайджана. Расширение авиасообщения в перспективе откроет для россиян и новые направления в республике, добавили в Домодедово. Центр производства редких видов животных московского зоопарка планирует передавать часть содержащихся здесь краснокнижных дров для экспозиции в других регионах России. Подробности ТАСС сообщил руководитель центра Павел Рожков.
2: Сейчас у нас 18 взрослых дров и вот уже 11 птенцов. Мы сейчас уже держим птиц на экспозиции. Зоопарк должен выполнить определенные условия. Не просто так отправляем в какой-то непонятный вольер, в какие-то непонятные условия. Нет. Если зоопарк является участником программы, то он обязан выполнить условия, создать определенный вольер по нашим рекомендациям. И только в этом случае мы уже передаем туда птиц.
1: Дрофа – одна из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать. Ее вес может достигать 20 килограммов. Вид занесен в Международную красную книгу и относится к категории «уязвимый». Общая популяция дров насчитывает порядка 50 тысяч особей, однако их численность неуклонно снижается, добавили в московском зоопарке. Мошенники начали использовать поддельные VPN-приложения для получения полного контроля над смартфонами. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. После установки вредоносной программы из непроверенного источника аферисты могут удаленно управлять гаджетом, заходить в банковские приложения и похищать деньги. В ведомстве предупредили, такие приложения часто маскируются под популярные сервисы и распространяются через сторонние сайты. Пользователям рекомендуют проверять разрешения, которые запрашивают программы, и быть внимательными к подозрительным запросам на доступ к вашему устройству. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до плюс 24-26 градусов. А западный ветер будет умеренным, а атмосферное давление в пределах нормы.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день воздушного флота России. Как летали на самых первых пассажирских самолетах? Минтруд предложил расширить список имеющих право на 2 пенсии. Кто получает такие выплаты? С сентября заработают новый ГУСТ на шариковые ручки. Какие из них не подведут в ответственный момент? Сегодня день воздушного флота России. С праздником поздравляют пилотов и бортпроводников, инженеров и техников, диспетчеров и работников авиационной инфраструктуры. Отмечается этот день ежегодно в третье воскресенье августа. Ким Андреев узнал, как летали на самых первых пассажирских самолетах в нашей стране, правда ли поначалу их собирали из военных моделей и какие авиалайнеры стали самыми массовыми в отечественной истории.
3: Первым серийным многомоторным пассажирским самолетом в мире считается наш Илья Муромец, спроектированный в 1913-м Игорем Сикорским. Тогда, на заре авиации, он считался самым грузоподъемным и вмещал до 16 пассажиров. В общей сложности было собрано 70 таких самолетов. Внутри люди сидели на обычных плетеных креслах, а штурвал пилота больше всего напоминал автомобильный руль. Управлять им и ориентироваться на местности было довольно сложно. Кроме компаса и карты, по сути, ничего не было, рассказывает авиационный инженер, историк Вадим Михеев.
6: Первый очень компас, смотришь, куда летишь. Второе – скорость, засекаешь, куда летишь. Третье – скорость ветра, ну, насколько тебя снос идет. И дальше все нормально по геометрии на карте. По карте летали, по железнодорожным путям. Поднимаешься, смотришь внизу, куда железная дорога идет, куда автодорога. У тебя на колени карта лежит самая обычная. А когда заблудился, подлетаешь, название станции смотришь, понимаешь, где ты находишься. Вот так и летали первое время. Ну, по складкам местности, озера, дороги всегда где-то есть.
3: В советские годы гражданские самолеты часто рождались из военных моделей. К примеру, первый советский реактивный лайнер Ту-104 был создан на основе бомбардировщика Ту-16. Дальнемагистральный Ту-114 стал продолжением стратегического бомбардировщика Ту-95, а модель Ан-10 переделали из военно-транспортного самолета Ан-12. К слову, именно с этого семейства воздушных судов, разработанных конструктором Олегом Антоновым в 60-е годы, началась «золотая эпоха гражданской авиации в нашей стране», продолжает мысль Вадим Михеев.
6: Партия правительства взяла курс на обеспечение равных транспортных возможностей населения Советского Союза, чтобы летали не только москвичи, но и жители различных отдаленных окраин. И появились Ан-2. Поэтому, в общем, каждый колхозник мог на выходные взять, билетики дешевые были, самолетик и слетать в областной центр.
3: Когда встал вопрос о массовом производстве гражданских самолетов в СССР, то выбирали между двумя моделями – турбовинтовым Ан-24 и реактивным Як-40. У последнего были более мощные двигатели, но менее экономные. К тому же Ан вмещал в полтора раза больше пассажиров – до 52 человек. В итоге это сыграло решающую роль, на чем перевозить по воздуху советских граждан, отмечает историк авиации Александр Медведь.
7: В результате он так оказался одним из самых эффективных в смысле расходов с дальностью полета, ну, порядка там до 2000 километров, но обычно он эксплуатировался на линиях порядка 1000 километров. В общей сложности получается что-то около 3000 самолетов одного семейства.
3: Если на малых расстояниях между собой конкурировали самолеты Ан и Як, то на средних и дальних дистанциях в 70-е годы свою нишу заняли Ил-62 и Ту-154. Первый считался настолько надежным, что десятилетиями перевозил не только рядовых пассажиров, но и первых лиц нашей страны. А легендарная «Тушка», как ласково называли Ту-154 сами конструкторы, летала на гражданских линиях в России вплоть до 2020 года. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Министерство труда предложило расширить список россиян, которые имеют право на две пенсии. Законопроект ведомства предусматривает наделение таким правом нетрудоспособных членов семьи погибших участников специальной военной операции, служивших в ополчении Донбасса, а также в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Кандидат экономических наук Андрей Бархот объяснил, кто сейчас имеет право на две пенсии и что это такое, более подробно.
8: Преимущественно речь идет о военнослужащих и служащих ведомственных подразделений. После выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости, которая сформирована на основе действующей пенсионной системы с баллами пенсионными, учитывая страховую часть. И в то же время есть еще вторая пенсия. Например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То из-за этого на самом деле две пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь, это с точки зрения социальной политики всего лишь, скорее всего, 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много. И, естественно, на фоне действительно сохраняющихся инфляционных процессов, роста стоимости потребительских расходов возникла необходимость в дополнительном финансировании потребительских расходов со стороны домашних хозяйств. Поэтому я бы сказал, что вот расширение перечня категорий граждан, которые могли бы претендовать на две пенсии, оно действительно призвано улучшить социальную ситуацию и поощрить отдельные категории, которые будут, собственно, получать эти две пенсии.
5: Законопроект также даст право на две пенсии при получении инвалидности вследствие спецоперации гражданам, которые выполняли задачи в составе спецподразделений воинских частей.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В России обновится ГОСТ на шариковые ручки. Как пояснили в Общественной палате, нововведение призвано сделать этот канцелярский инструмент более безопасным. Ручки должны писать с первого касания, не оставлять клякс и быть устойчивыми к падению. Анна Елисеева решила узнать, с чего начиналась история шариковой ручки, какие экземпляры интересны современным коллекционерам и для чего американцы адаптировали эту письменную принадлежность под невесомость.
9: Прототип шариковой ручки в конце позапрошлого века представил американский адвокат Джон Лауд. Однако его инструмент не пользовался спросом. Письмо получалось толстым, а чернила протекали. Дело пошло на лад у венгерского журналиста Ласло Биро. Наблюдая за работой станков типографии, он задумался, как сделать, чтобы чернила ручки высыхали так же быстро, как при печати. С ответом ему помог брат-химик Георг. Чернила должны быть густыми, а чтобы избежать досадных клякс, Биро придумали стержень с крошечным шариком на конце. При письме он вращается, и чернила аккуратно распределяются. Изобретение братьев усовершенствовал французский предприниматель Марсель Бик, и авторучки пошли в массовое производство. В Советском Союзе их начали выпускать в середине 30-х на ленинградской фабрике имени Красина, позже известной как «Союз», рассказывает историк, писатель Александр Васькин.
10: Это были авторучки перьевые. Они были довольно дорогими, и вообще в то время авторучка была символом престижа. А уже в середине 60-х годов на том же предприятии стали выпускать и авторучки шариковые. Вот тогда они уже вошли в быт каждого советского человека и в школе ими писали.
9: Впрочем, век перьевых ручек на этом не закончился. Их начали выпускать золотыми перьями высокой пробы, продолжает историк. Набор из двух экземпляров в яркой упаковке стоил до 10 рублей. На эти деньги можно было купить хорошую мужскую рубашку. Авторучки стали статусным символом в мире политиков, бизнесменов, ученых и писателей. Последние даже сыграли роль их амбассадоров. Так Эрнест Хемингуэй носил любимый аксессуар итальянского бренда в кармане пиджака. Альберт Эйнштейн, излагая теорию относительности, пользовался ручкой французской марки. Сейчас она хранится в Лейденском музее науки и медицины. Коллекционную ценность обрели авторучки государственных мужей, приводит примеры из советской истории Александр Васькин.
10: Ценятся авторучки, которыми подписывали важные исторические документы государственные деятели. Например, в одном из музеев Сталина хранится его авторучка. Правда, не советская, а немецкого производства. Авторучка Бориса Ельцина хранится в его музее в Екатеринбурге. Авторучки Брежнева, Хрущева очень ценятся среди коллекционеров.
9: Среди винтажных сувениров – авторучки золотым пером, выпущенные к Олимпиаде 80, продолжает эксперт. Также интересны экземпляры, посвященные запуску к Луне первого советского аппарата. Произошло это в 59 году, и тогда же выпустили набор авторучек в виде ракет. Кстати, свои пишущие инструменты есть и у космонавтов, хотя история началась с астронавтов, для которых американский изобретатель Пол Фишер изобрел Space Pen – космическую ручку. Чем она отличается от земных аналогов, объясняет автор портала highnews.ru Рамис Ганиев.
11: Space Pen отличается от обычной шариковой ручки тем, что ее картридж с чернилами находится под давлением. Благодаря этому она может писать в невесомости, на жирной поверхности и при разных температурах. А вот обычная ручка в невесомости работает плохо, потому что, чтобы чернила стекали, им нужна сила тяжести.
9: Притом обычные простые карандаши считаются опасной заменой ручкам. Дело в том, что графит проводит ток и может вызвать короткое замыкание. Поэтому изобретение Фишера закупил даже Советский Союз для работы космонавтов на орбите. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как защищали боевые знамена во время войны, с чем связывают массовую гибель рыбы в водоемах, какой аромат подойдет для вокзала.

0: цветочек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.
1: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
2: В конце лета наступает сезон арбузов. Как выбрать хороший и полезный арбуз?
3: Отвечает биолог, агроном Михаил Воробьев.
4: Внешне арбузы, насыщенные нитратами или ядохимикатами, они никак не отличаются от обычных арбузов. Можно понять, например, нитратный арбуз, только когда вы его купите и разрежете. У него белой мякоти на корке практически не бывает. Она вот вся такая зеленая и сразу же переходит в красную. Также прожилки у обычных арбузов, они беловатые или розоватые, а у перенасыщенных нитратами такие они желтоватые, неестественные окраски. Кроме того, вкус какой-то кисловатый, крахмалисто-картофельный, от таких арбузов лучше отказаться. Спелый арбуз как выбрать? Прежде всего нужно посмотреть на то место, которым арбуз контактировал с землей, так называемое светлое пятно. Если оно белое или зеленоватого цвета, то это значит арбуз не спелый. У спелого арбуза оно желтоватого или такого оранжеватого цвета. Некоторые там постукивают. В принципе, да, звук должен быть достаточно звонкий, но не чересчур. Если он гулкий, как барабан, то, скорее всего, он пустой, значит, переспелый и тоже невкусный. Что касается девочек-мальчиков, вот иногда продавцы говорят, вот девочка, она более вкусная, а вот мальчик нет. Ну, на самом деле, девочки все арбузы, потому что арбузы, так же, как и дыни, тыквы, огурцы, это однодомные растения, на которых есть цветки женские, которые формируют завязи, и мужские пустоцветы, которые нужны только для опыления. Так что вот арбузы, они все девочки, мальчиков там нету.

0: Словарь современного города.
1: У. Универмаг. Бон-марше. По-русски «удачная покупка». Так назывался первый в мире универсальный магазин. Открылся он в середине 19 века в Париже. Это был проект француза Аристида Бусико. Рисковый человек, сумасшедший авантюрист, так его называли друзья. С ним отказались сотрудничать партнеры по бизнесу. Они не поняли его идею. Зато поддержала жена. И не зря. Парижанки часами ходили по новому универмагу, выбирая одежду и украшения. Это сейчас мы привыкли к ярким витринам, шелкам и разнообразию платьев, костюмов и обуви. А тогда даже бирок на товарах не было. Все это придумал Бусико. Рождественские распродажи – тоже его идея. После праздника магазин пустел, и снижение цен помогало вернуть покупателей. Об этом универмаге Эмиль Золя писал. Это был храм современной торговли, легкий и основательный, созданный для целых толп покупательниц. Казалось, магазин лопнул от множества товаров, и избыток их вылился на улицу. Магазин, придуманный Аристидом Бусико, работает до сих пор. А вот слово «универмаг» мы теперь почти не используем. Ходим в торговые центры, но и там покупаем все реже и реже. Сегодня куда удобнее выбирать товар в интернете. Новые маркетплейсы – это те же универмаги. Только идти никуда не надо. И нет очередей. Даже во время распродаж.
0: Словарь современного города.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золото Колчака.
3: Холодный ноябрь 1919-го. Красные наступают. Последний белый адмирал Александр Колчак вместе с армией спешно на поезде покидает Омск. По легенде, в тех вагонах были не только приближенные Колчака, верные ему солдаты и офицеры, а еще и огромная сумма денег. Часть золотого запаса Российской империи. Но ни сам адмирал, ни преследовавшие его большевики воспользоваться этим грузом не успеют.
2: Цена вопроса.
3: Накануне Октябрьской революции в Российском Госбанке хранилось более 1500 тонн золота в виде монет и слитков. Белогвардейцам удалось захватить около трети этого объема. Почти 500 тонн драгоценного металла. Часть золота Колчак и его соратники потратили на закупку американских винтовок. Что-то украли иностранные интервенты. Но судьба нескольких сотен тонн так и осталась загадкой.
2: Кладоискатели.
3: Версий о местонахождении золота Колчака великое множество. Одни говорят, адмирал мог припрятать слитки в городе Златоуст под Челябинском. Там когда-то служил артиллерийским приемщиком его отец. Другие осторожно напоминают, что Колчак в те лихие годы часто посещал Иркутск, а потому золотишко может покоиться на дне Байкала. А третьи кивают в сторону союзников, намекая, что ценный груз могли тайком вывести к себе на родину чехословацкие солдаты, сопровождавшие поезд белого адмирала. В последние годы появилось еще несколько версий. Первая гласит, что Колчак мог спрятать золото на Алтае, в частности, на Семинском перевале или в Денисовской пещере. А вторая, совсем конспирологическая, утверждает, будто бы золото вывезли англичане и переправили через Атлантику в некий канадский банк города Оттава. Но, как советуют бывалые кладоискатели, логичнее всего начинать поиски с окрестностей Казани, где легендарное золото Колчака якобы видели в последний раз.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
4: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ким Чен Ын отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи в ответной телеграмме Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Лидер КНДР указал на то, что считает гордостью последовательное ведение корейско-российских отношений. По его словам, совместными усилиями была создана надежная гарантия открытия более светлого будущего двусторонних отношений. Накануне Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР – Днем освобождения. Россиянин Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэри и защитил титул UFC в полусреднем весе. Его бой против Гэри возглавил турнир UFC 330 в Филадельфии и закончился победой чемпиона единогласным решением судей. Чемпион поделился впечатлениями сразу же после объявления результатов.
2: Мы в России доказали, что мы номер один в мире. Все рекорды мы побьем.
1: Ислам Махачев установил рекорд UFC по продолжительности победной серии, продлив ее до 17 поединков. Во Франции спасатели задержали более 80 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш. Среди них 23 ребенка. Одному потребовалась помощь из-за переохлаждения. Операция прошла у города Берг-сюр-Мер. Мигранты пытались добраться до лодки, которая должна была доставить их в Британию. Проблема нелегального пересечения пролива остается острой для Лондона. С 2018 года через Ла-Манш на небольших судах прибыли более 205 тысяч нелегалов. В апреле Великобритания и Франция договорились усилить контроль на побережье. Лондон выделил Парижу 660 миллионов фунтов на борьбу с миграцией. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Об этом напомнил депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев. Ограничение установлено статьей 575 Гражданского кодекса. Если подарок дороже, он перестает считаться обычным и может стать поводом для проверок. Правило распространяется как на индивидуальные презенты, так и на коллективные. При этом лимит действует на каждый подарок отдельно. По словам депутата, это защита учителей от обвинений в получении взятки. Ранее в Государственной Думе также рекомендовали не покупать слишком дорогие и громоздкие букеты. Родителям советуют выбирать небольшие, аккуратные композиции. Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте. Это первая награда для сборной с 2021 года. Команда набрала 278,3 балла, опередив Болгарию и Китай. Однако в индивидуальных соревнованиях и групповых упражнениях россиянки остались без медалей. Мария Борисова стала пятой, Софья Ильтерьякова – 12-й.

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа. Какие традиции связаны с реликвией? Сразу в нескольких регионах отмечена массовая гибель рыбы. Что могло стать причиной? В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Как запахи управляют настроением? Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа в Карелии. Торжественная церемония прошла на площади Кирова в Петрозаводске. Боевой стяг, как символ воинской чести, обрел особое значение при Петре Первом. В рамках военной реформы государь привел знамена к единому образцу и утвердил ритуал присяги перед развернутым штандартом. О том, как защищали воинскую святыню в боевых условиях и почему потеря знамени считается тяжким преступлением, расскажет Анна Елисеева.
2: Кто к знамени присягнул единожды, тот оного и до смерти стоять должен. Такой принцип был закреплен Петром I в уставе воинском от 1716 года. Штандарт на поле боя всегда служил ориентиром для воинов, помогая определить, где свои и в каком направлении двигаться. Символическое значение знамена имели и в допетровские времена, отмечает историк Антон Лиманов. Так под стягами Дмитрия Донского наши бойцы одержали победу на Куликовом поле. А при царе Грозном к знаменам относились как к святыням. За каждым из них стояла история побед. Поэтому утрата воинской реликвии издавна считалась тяжким проступком, рассказывает эксперт.
3: До революции наказание могло быть самое разнообразное, вплоть до смертной казни для знаменосца или его помощника. При Советском Союзе, вы понимаете, нет знамени, значит, воинскую честь попросту расформировывают. А сейчас потеря знамени, все это рассматривает воинский устав.
2: Знамя всегда находилось под караулом, а его защита в бою являлась высшим воинским долгом. В годы Великой Отечественной советские солдаты больше всего боялись расстаться со своими знаменами, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. Согласно положению Красной Армии от 1942 года, в случае утраты штандарта командный состав шел под трибунал, а часть подлежала расформированию – за малодушие. Поэтому сохранение знамени было делом чести. Военная история знает и более ранние примеры. Так в ходе

0: отдали жизни, спасая реликвии частей. Уникальной считается история знамени 393-го дивизиона, который защищал Брестскую крепость в первые дни войны. Полотнище, обернутое в чехол, обнаружили в полу одного из казематов спустя 15 лет. В поисках принимал участие Родион Семенюк, младший сержант, которому и было поручено охранять боевой стяг, рассказывает Борис Чельцов.
1: И когда стало понятно, что положение совсем критическое, Родион Семенюк некоторое время носил полотнище под гимнастеркой. И когда он понял, что выйти из окружения не получится, прячет его в одном из казематов восточного форта, закапывает его практически на глубине 50 сантиметров.
0: Уже после войны, когда началось восстановление Брестской крепости, Родион Семенюк присоединился к поисковым работам и указал на свой тайник. Конечно, в июне 41-го на территории Бреста располагались десятки других подразделений. Но знамя 393-го дивизиона является единственным уцелевшим. Что стало с другими штандартами, на эти вопросы история пока не ответила. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Сразу в нескольких российских регионах случаи массовой гибели рыбы. Масштабный мор в Волковском ручье Ярославской области. Схожая ситуация в районе Тобольска на берегу Иртыша. А также в водах Тобола и Туры в Свердловской и Тюменской областях. Что происходит с рыбой? И есть ли здесь влияние деятельности человека? Рассказывает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
4: Каждый случай всегда надо рассматривать отдельно. Наиболее крупные это сейчас по бассейну Енисея и Иртыша. Тобол, там, правда, большие объемы были обнаружены мертвой рыбы. Первоначально, учитывая масштаб, было предположение, что это антропогенное какое-то воздействие. Была также сформирована группа, которая выехала на место, отобрала пробы. Но по итогам вывод был сделан, что антропогенного воздействия здесь нету. Аномальный паводок был в этом году, и вода, выйдя далеко за русло рек, в том числе задела большие массивы болот, и, по всей видимости, вот вынос гуминовых кислот из сети болот привел к тому, что правда, произошел замор рыбы по причине нехватки кислорода. По другим водоемам летом наблюдается ряд заморных явлений, когда очень жаркая температура, идет цветение водорослей, опять же происходит нехватка кислорода.
5: А что делают с этой рыбой?
4: Рыба, которая умерла сама, тем более она неизвестно, сколько она там лежала или была в воде. Конечно, эта рыба небезопасна для здоровья человека, поэтому она подлежит утилизации, но вот утилизация у нас одним способом, наиболее эффективным, это сжигание.
3: Специалист добавляет, что рыбу не закапывают, так как могут возникнуть очаги гниения и проявиться другие неблагоприятные последствия для окружающей среды.
2: Утро на Радио Звезда.
3: В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Встречать его гостей будет композиция «Белый чай». Именно за нее отдали наибольшее число голосов опрошенные пассажиры. Максим Петренко разбирался, зачем вообще ароматизируют общественные пространства и на какие критерии ориентируются при выборе запахов.
6: Ароматы свежей выпечки в магазине, только что сваренного кофе в кафе или нотки воздушной кукурузы в кинотеатре. Частные компании давно используют запахи в продажах в попытке привлечь клиента. А все дело в том, что ароматы сразу обращаются к эмоциям человека, к его подсознанию, минуя анализ, объясняет психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
7: Наши обонятельные луковицы через нервные волокна напрямую связаны с лимбической структурой мозга, которая распознает эмоции на уровне инстинктов. Любой запах через обонятельные каналы распознается как эмоциональное какое-то переживание. Естественно, этим пользуются маркетологи, моделируя запах. Ну, например, запах пирожков, который готовила когда-то мама и бабушка, будет ассоциироваться с домашним уютом, с удовлетворением голода.
6: На деле это выглядит так. Собранные парфюмерами ароматические композиции звучат в помещениях, а распространяют запахи либо небольшие диспенсеры с таймером, либо аромамашины, встроенные чуть ли не в систему вентиляции. Общественные пространства ароматизируют по ряду причин. Скрыть плохие запахи, укрепить ассоциацию с конкретным местом, помочь людям расслабиться или, наоборот, сосредоточиться.

0: меняются. Каким критериям должен отвечать запах, говорит преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу Анна Солодихина.
1: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваемым, но при этом он не должен быть навязчивым. При этом он должен одинаково корректно работать при разной загрузке и вентиляции, а главное – быть безопасным и управляемым по интенсивности. Нельзя использовать тяжелые, сладкие, пищевые или слишком специфические запахи. Они очень быстро будут нас утомлять, они могут смешиваться с запахами еды, одежды, а у чувствительных пассажиров могут вызывать дискомфорт.
0: Универсального словаря, как будет считываться тот или иной аромат, нет. Исследования показывают, что, допустим, цитрусовые ноты бодрят, цветочные обычно воспринимаются как мягкие, древесные подчеркивают статусность. Однако это лишь общая картина. Эмоциональная реакция зависит от культуры, контекста и текущего состояния человека. Один и тот же запах может кому-то напомнить отпуск, а кому-то больницу. Более-менее нейтральная композиция «Белый чай» для Ленинградского вокзала видится подходящей, продолжает Анна Солодихина.
1: Белый чай, он здесь состоит из нот бергамота, зеленого, белого чая с мягкими мускусными оттенками. И бергамот – это такая у нас цитрусовая часть, компонент ободрящая. А зелено-чайные ноты, они обычно создают ассоциацию с воздухом, с чистотой. А вот мягкий мускус, он добавляет ощущение такого чистого текстиля, комфорта. Вот пространство может восприниматься как более ухоженное, спокойное, организованное. Действительно, белый чай, он очень деликатен.
0: По словам эксперта, задумка хорошая, но важно, чтобы на вокзале аромат подавался не повсеместным облаком, а дозированно, в зоне входа или ожидания. В помощь и обратная связь. А подходит ли вообще спешащим пассажирам белый чай? Или нужно что-то покрепче? Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какие самолеты стали самыми массовыми в нашей истории. У кого есть право на две пенсии? Зачем американцы адаптировали шариковую ручку под невесомость?
2: Премьера на Радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек с изюминкой. Михаил Лермонтов.
4: Герой нашего времени. До сих пор о нем рассуждают критики, изучают в школе. Но мы обычно не задумываемся, что такое мощное произведение написал 26-летний молодой человек.
3: На первый взгляд.
4: С внешностью Михаилу Юрьевичу не повезло. Голова большая, широкий лоб, выдающиеся скулы, нос вздернутый. А еще сутулость, кривоватые ноги, хромота, как следствие травмы. Врагу такого не пожелаешь.
3: Где изюминка?
4: За этой странной внешностью прятался один из самых тонких поэтов России. И, кстати, талантливый воин и величайший храбрец. На Кавказе Лермонтов командовал казачьей сотней. В атаку всегда мчался первым. В мирные же минуты Михаил Юрьевич рисовал. И рисовал великолепно. После себя оставил 13 картин маслом, более 40 акварелей и около 450 карандашных и чернильных рисунков. А еще поэт любил...
5: Он очень хорошо пел романсы. То есть не пел, а говорил их, почти речитативом. Получалось очень искренно и душевно.
4: Вообще, Лермонтов к музыке был неравнодушен. Прекрасно играл на скрипке, на флейте, на фортепиано. И даже что-то музыкальное сочинял.
3: Михаил Лермонтов. Человек с изюминкой.
6: Радиозвезда.
3: Игры человечества.
7: В Германии и Китае эту головоломку называют магическим кубом. В Израиле тоже кубом, но венгерским. Задача – собрать игрушку полностью, чтобы каждый из шести сторон соответствовал свой цвет. Кубик Рубика. Патент на свое изобретение венгерский архитектор Эрнио Рубик получил в 1975 году. Строго говоря, это была не игрушка, а учебное пособие для студентов, которым Рубик преподавал высшую математику. Кубик-трансформер почти сразу поступил в продажу. Но первая партия долго собирала пыль на полках детского мира в Будапеште. Где-то на этих полках жизнь игрушки вполне могла завершиться. Если бы не предприниматель из Германии. Он увидел, как официант в кафе крутит нечто непонятное. Попросил показать поближе и понял. Да это же готовая идея для бизнеса. Вскоре кубик Рубика стал главной головоломкой на Земле. А скромный архитектор из социалистической Венгрии первым в Восточной Европе долларовым миллионером.
3: Игры человечества.
7: В Советский Союз кубик попал в 1981 году. Права на его производство наша страна выкупила за огромные по тем временам 3 миллиона долларов. Но оно того стоило. Кубик закрутили все, от Бреста до Владивостока. За дефицитной игрушкой, которая продавалась за 6 рублей, выстраивались грандиозные очереди. Головоломка была в каждом доме, но вот собрать ее могли единицы. 43 с четвертью квинтиллиона комбинаций. И только одна, единственно правильная. Вот что такое кубик Рубика. Много? Не то слово. Неудивительно, что игрушка стала причиной ни одного нервного срыва. Математики вскоре доказали, чтобы собрать кубик, нужно всего несколько десятков поворотов. Статьи с алгоритмами появились едва ли не во всех научных журналах. А в каждой школе, в каждом дворе стали проходить соревнования по сборке кубика Рубика. Кто быстрее, тот и победитель. Современный рекорд – 3,47 секунды.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: мире. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Пожилой мужчина погиб в результате атаки беспилотника в Раменском округе. Дрон упал на частный дом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его информации, здание церковной школы в подмосковной деревне Яшкино повреждено в результате атаки. В Подольске загорелся склад «Вайлдберрис» в индустриальном парке «Каледина». В Домодедово начался пожар на складе с медикаментами. В Кашире поврежден отдел полиции. В Воскресенске отдельные сооружения промышленного объекта. 6 человек пострадали. За ночь сбито 187 беспилотников. Атака стала одной из самых массированных за последнее время, отметил глава региона. Власти Соединенных Штатов отозвали еще 150 виз в рамках борьбы с родильным туризмом. Об этом сообщил Госдепартамент. Общее число аннулированных виз с момента создания специальной целевой группы составило 750. При этом гражданство ребенка, рожденного в Соединенных Штатах, аннулирование визы не отменяет. В Госдепе не уточнили, сколько случаев касаются беременных туристок, а сколько организаторов таких поездок. Российская сборная выиграла 2 золотые и 2 серебряные медали на 38-й международной олимпиаде по информатике, проходившей в Узбекистане. Золотой медалист Владислав Жиганов рассказал в эфире телеканала «Россия-24», как готовился к чемпионату.
2: Большую часть времени я вкладывался в олимпиадную информатику в 8-9 классе. Я очень много занимался в кружках. В основном я просто ездил на национальные сборы. У нас есть программа, что вот условно человек 30, который претендует на то, чтобы попасть в сборную, ездит каждый год на 3 сборов. Вот. Я каждый год ездил и занимался.
1: Тренер нашей команды Алексей Малеев также уточнил, какой путь проделали ребята на пути к этим соревнованиям.
3: Готовила ребят вся страна. Сначала их учителя, потом они участвовали в разных олимпиадах, а параллельно учились в разных кружках и дополнительных таких интенсивных сменах. Да, на кампусе физтеха, безусловно, есть у нас олимпиадные школы МФТИ, но есть и смена в Сириусе, есть летняя компьютерная школа.
1: Международная олимпиада по математике – это одно из наиболее престижных соревнований по программированию в мире. За последние 3 года россияне выиграли 12 медалей, 8 из них – золотые. Металлургия стала лидером по числу вакансий для стажеров в России. Средняя предлагаемая зарплата в отрасли превысила 90 тысяч рублей. По данным Авито работы, число стажерских позиций в металлургии выросло на 23%. В производстве промышленного оборудования и станков количество вакансий увеличилось более чем вдвое. В добыче и переработке полезных ископаемых рост составил 54%. Там предлагают в среднем 75 тысяч рублей.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день воздушного флота России. Как летали на самых первых пассажирских самолетах. Минтруд предложил расширить список имеющих право на 2 пенсии. Кто получает такие выплаты? С сентября заработают новый ГУСТ на шариковые ручки. Какие из них не подведут в ответственный момент? Сегодня день воздушного флота России. С праздником поздравляют пилотов и бортпроводников, инженеров и техников, диспетчеров и работников авиационной инфраструктуры. Отмечается этот день ежегодно в третье воскресенье августа. Ким Андреев узнал, как летали на самых первых пассажирских самолетах в нашей стране, правда ли поначалу их собирали из военных моделей и какие авиалайнеры стали самыми массовыми в отечественной истории.
4: Первым серийным многомоторным пассажирским самолетом в мире считается наш Илья Муромец, спроектированный в 1913-м Игорем Сикорским. Тогда, на заре авиации, он считался самым грузоподъемным и вмещал до 16 пассажиров. В общей сложности было собрано 70 таких самолетов. Внутри люди сидели на обычных плетеных креслах, а штурвал пилота больше всего напоминал автомобильный руль. Управлять им и ориентироваться на местности было довольно сложно. Кроме компаса и карты, по сути, ничего не было, рассказывает авиационный инженер-историк Вадим Михеев.
8: В первую очередь компас, смотришь, куда летишь. Вторую скорость, засекаешь, куда летишь. Третья скорость ветра, ну, насколько тебя снос идет. И дальше все нормально по геометрии на карте. По карте летали, по железнодорожным путям. Поднимаешься, смотришь внизу, куда железная дорога идет, куда автодорога. У тебя на колене карта лежит самая обычная. А когда заблудился, подлетаешь, название станции смотришь, понимаешь, где ты находишься. Вот так и летали первое время. Ну, по складкам местности, озера, дороги всегда где-то есть.
4: В советские годы гражданские самолеты часто рождались из военных моделей. К примеру, первый советский реактивный лайнер Ту-104 был создан на основе бомбардировщика Ту-16. Дальнемагистральный Ту-114 стал продолжением стратегического бомбардировщика Ту-95, а модель Ан-10 переделали из военно-транспортного самолета Ан-12. К слову, именно с этого семейства воздушных судов, разработанных конструктором Олегом Антоновым в 60-е годы, началась золотая эпоха гражданской авиации в нашей стране, продолжает мысль Вадим Михеев.
8: Партия правительства взяла курс на обеспечение равных транспортных возможностей населения Советского Союза, чтобы летали не только москвичи, но и жители различных отдаленных окраин. И появились Ан-2. Поэтому, в общем, каждый колхозник мог на выходные взять, билетики дешевые были, самолетик и слетать в областной центр.
4: Когда встал вопрос о массовом производстве гражданских самолетов в СССР, то выбирали между двумя моделями – турбовинтовым Ан-24 и реактивным Як-40. У последнего были более мощные двигатели, но менее экономные. К тому же Ан вмещал в полтора раза больше пассажиров – до 52 человек. В итоге это сыграло решающую роль, на чем перевозить по воздуху советских граждан, отмечает историк авиации Александр Медведь.
9: В результате он так оказался одним из самых эффективных в смысле расходов с дальностью полета, ну, порядка там до 2000 километров, но обычно он эксплуатировался на линиях порядка 1000 километров. В общей сложности получается что-то около 3000 самолетов одного семейства.
4: Если на малых расстояниях между собой конкурировали самолеты Ан и Як, то на средних и дальних дистанциях в 70-е годы свою нишу заняли Ил-62 и Ту-154. Первый считался настолько надежным, что десятилетиями перевозил не только рядовых пассажиров, но и первых лиц нашей страны. А легендарная «Тушка», как ласково называли Ту-154 сами конструкторы, летала на гражданских линиях в России вплоть до 2020 года. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: Министерство труда предложило расширить список россиян, которые имеют право на две пенсии. Законопроект ведомства предусматривает наделение таким правом нетрудоспособных членов семьи погибших участников специальной военной операции, служивших в ополчении Донбасса, а также в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Кандидат экономических наук Андрей Бархот объяснил, кто сейчас имеет право на две пенсии и что это такое более подробно.
10: Преимущественно речь идет о военнослужащих и служащих ведомственных подразделений. После выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости, которая сформирована на основе действующей пенсионной системы с баллами пенсионными, учитывая страховую часть. И в то же время есть еще вторая пенсия. Например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То есть за этого на самом деле две пенсии в общей сумме – это не какая-то роскошь, это с точки зрения социальной политики, ну, всего лишь, скорее всего, 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много. Естественно, на фоне действительно сохраняющихся инфляционных процессов, роста стоимости потребительских расходов, возникла необходимость в дополнительном финансировании потребительских расходов со стороны домашних хозяйств. Поэтому я бы сказал, что вот расширение перечня категорий граждан, которые могли бы претендовать на две пенсии, оно действительно призвано улучшить социальную ситуацию и поощрить отдельные категории, которые будут, собственно, получать эти две пенсии.
7: Законопроект также даст право на две пенсии при получении инвалидности вследствие спецоперации гражданам, которые выполняли задачи в составе спецподразделений воинских частей.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В России обновится ГОСТ на шариковые ручки. Как пояснили в общественной палате, нововведение призвано сделать этот канцелярский инструмент более безопасным. Ручки должны писать с первого касания, не оставлять клякс и быть устойчивыми к падению. Анна Елисеева решила узнать, с чего начиналась история шариковой ручки, какие экземпляры интересны современным коллекционерам и для чего американцы адаптировали эту письменную принадлежность под невесомость.
11: Прототип шариковой ручки в конце позапрошлого века представил американский адвокат Джон Лауд. Однако его инструмент не пользовался спросом. Письмо получалось толстым, а чернила протекали. Дело пошло на лад у венгерского журналиста Ласло Биро. Наблюдая за работой станков типографии, он задумался, как сделать, чтобы чернила ручки высыхали так же быстро, как при печати. С ответом ему помог брат-химик Георг. Чернила должны быть густыми, а чтобы избежать досадных клякс, Биро придумали стержень с крошечным шариком на конце. При письме он вращается, и чернила аккуратно распределяются. Изобретение братьев усовершенствовал французский предприниматель Марсель Бик, и авторучки пошли в массовое производство. В Советском Союзе их начали выпускать в середине 30-х на ленинградской фабрике имени Красина, позже известной как «Союз», рассказывает историк, писатель Александр Васькин.
12: Это были авторучки перьевые. Они были довольно дорогими, и вообще в то время авторучка была символом престижа. А уже в середине 60-х годов на том же предприятии стали выпускать и авторучки шариковые. Вот тогда они уже вошли в быт каждого советского человека и в школе ими писали.
11: Впрочем, век перьевых ручек на этом не закончился. Их начали выпускать золотыми перьями высокой пробы, продолжает историк. Набор из двух экземпляров в яркой упаковке стоил до 10 рублей. На эти деньги можно было купить хорошую мужскую рубашку. Авторучки стали статусным символом в мире политиков, бизнесменов, ученых и писателей. Последние даже сыграли роль их амбассадоров. Так Эрнест Хемингуэй носил любимый аксессуар итальянского бренда в кармане пиджака. Альберт Эйнштейн, излагая теорию относительности, пользовался ручкой французской марки. Сейчас она хранится в Лейденском музее науки и медицины. Коллекционную ценность обрели авторучки государственных мужей, приводит примеры из советской истории Александр Васькин.
12: Ценятся авторучки, которыми подписывали важные исторические документы государственные деятели. Например, в одном из музеев Сталина хранится его авторучка. Правда, не советская, а немецкого производства. Авторучка Бориса Ельцина хранится в его музее в Екатеринбурге. Авторучки Брежнева, Хрущева очень ценятся среди коллекционеров.
11: Среди винтажных сувениров – авторучки золотым пером, выпущенные к Олимпиаде 80, продолжает эксперт. Также интересны экземпляры, посвященные запуску к Луне первого советского аппарата. Произошло это в 59 году, и тогда же выпустили набор авторучек в виде ракет. Кстати, свои пишущие инструменты есть и у космонавтов, хотя история началась с астронавтов, для которых американский изобретатель Пол Фишер изобрел Space Pen – космическую ручку. Чем она отличается от земных аналогов, объясняет автор портала highnews.ru Рамис Ганиев.
13: Space Pen отличается от обычной шариковой ручки тем, что ее картридж с чернилами находится под давлением. Благодаря этому она может писать в невесомости, на жирной поверхности и при разных температурах. А вот обычная ручка в невесомости работает плохо, потому что, чтобы чернила стекали, им нужна сила тяжести.
11: Притом обычные простые карандаши считаются опасной заменой ручкам. Дело в том, что графит проводит ток и может вызвать короткое замыкание. Поэтому изобретение Фишера закупил даже Советский Союз для работы космонавтов на орбите. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, как защищали боевые знамена во время войны, с чем связывают массовую гибель рыбы в водоемах, какой аромат подойдет для вокзала.
14: Как вас звать, величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
15: Не царское это имя!
16: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Его прапрадедом был Владимир Мономах, а прадедом Юрий Долгорукий. Он прославился как искусный дипломат и справедливый правитель, но историческое прозвище заработал в сражении. Александр Невский.
3: За что же его так нарекли?
4: В середине 13 века Русь разрываема со всех сторон. С востока сокрушительные удары наносит монгольское войско. С запада постоянно огрызаются шведы. Новгородскому князю Александру Ярославичу предстоит решать обе эти проблемы. Первую – путем дипломатии, а вторую – силой.
0: История одного прозвища.
4: Шведы всеми силами стремились захватить берега Невы. Тогда это был единственный для Новгорода и всей Руси выход к морю. Решающая битва состоялась 15 июля 1240-го. Князь лично участвовал в бою и на лице самого шведского короля оставил след острого копья своего. Соперник был разбит, Русь сохранила важный торговый путь, а князь Александр с тех пор получил прозвище Невский.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Год 1884. Житель Чикаго Левант Ричардсон запатентовал роликовые коньки. Через пару лет в его родном городе откроют роллердром на 7000 человек. В том же году уроженец Таганрога Антон Чехов публикует одну из ранних повестей «Драма на охоте». Рукопись он подпишет псевдонимом А. Чехонте. А в Англии все в том же 1884-м один еврейский эмигрант познакомится с одним британским предпринимателем, после чего они решат объединить свои дела в общий бизнес. Спустя 100 лет фамилии компаньонов украсят логотип самого крупного британского производителя одежды.
6: Соратники. Маркс и Спенсер.
5: Майкл Маркс родился в Российской империи в городке Слонин. Сегодня это территория Белоруссии. После эмиграции в Англию открыл небольшую лавку с различными товарами, все по одному пенсу. Но для расширения бизнеса не хватало денег. Тогда он предложил вложиться в общее дело своему знакомому, Томасу Спенсеру. Инвестиции составили 300 фунтов. На эти деньги партнеры купили еще больше товара и арендовали новое помещение. Заботы поделили пополам. Спенсер взял на себя офис и склад, Маркс продолжил заниматься прямыми продажами. Развитию бизнеса очень помогли контакты Спенсера, которыми тот обзавелся, много лет работая кассиром.
6: Соратники.
5: Кроме демократичных цен, в магазине Маркса и Спенсера, именно так и будет выглядеть первая вывеска, было и еще одно очевидное преимущество. Они одними из первых в Британии сделали бесплатный возврат неподошедших товаров. Оказалось, такой приветливый шопинг очень нравится людям. И к концу 19 века бизнес Маркса и Спенсера уже превышал 30 магазинов по всей Британии. И даже сегодня, спустя много лет, принципы работы Маркс энд Спенсер неизменны. Товар должен быть дешевым, его должно быть много и непременно достойного качества.
6: Маркс и Спенсер. Соратники.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Пожарные тушат возгорание на логистическом объекте в Подольске в индустриальном парке «Каледина». Сотрудников заранее эвакуировали. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других складах, сообщили в компании «Wildberries». Ранее стало известно, что один человек погиб и 6 человек пострадали в результате ночного налета беспилотников на Подмосковье, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Без электроснабжения после ночной атаки в Подольске остаются 110 частных домов, сообщили власти. В Домодедово начался пожар на складе с медикаментами, в Кашире поврежден отдел полиции, в Воскресенске отдельные сооружения промышленного объекта. Без электроснабжения после ночной атаки остаются дома. За ночь сбито 187 беспилотников. Атака стала одной из самых массированных за последнее время, отметил глава региона. В общественной палате предложили создать вечерние группы во всех детских садах и яслях. Родители смогут выбирать удобный режим пребывания ребенка. По мнению заместителя председателя общественной палаты Владислава Гриба, учреждения должны работать до 8 вечера. Родители смогут заранее выбрать обычную группу до 7 или продленную. Стоимость может различаться в зависимости от длительности пребывания. Труд воспитателей в таких группах, по словам Гриба, должен оплачиваться достойно. Сейчас вечерние группы действуют в 46 регионах, кратковременные в 75, а круглосуточные в 19. Российские пловцы стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы. Спортсмены преодолели дистанцию за 7 минут 26,35 секунды. Команду представили Григорий Вековищев, Иван Гирев, Ксения Мишарина и Дарья Клепикова, которая в эфире Матч ТВ заявила, что это достойный результат.
2: Хотелось на позитивном настроении сегодня плыть эту эстафету. Мы ее плыли впервые. Раньше не было такого. Очень интересно, здорово. Вначале мне плылось легко. 100 метров я смотрела на соперниц, следила. Но под конец, конечно, меня поджарило. Тяжеловато предпоследний день. Все-таки усталость накапливается. Но результат достойный. Я рада за команду.
1: Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже завершится сегодня. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии, назвав Брюссель полем деятельности наркокартелей. По его словам, столица ЕС опаснее стран, которые в Евросоюзе называют наркоцентрами. Фицо отметил, что пока европейские лидеры закрыты помещения, обсуждают Европу и ее будущее, под стенами их зданий идет война наркобаронов. Ранее Фицо неоднократно критиковал политику ЕС в отношении миграции и санкций.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа. Какие традиции связаны с реликвией? Сразу в нескольких регионах отмечена массовая гибель рыбы. Что могло стать причиной? В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Как запахи управляют настроением? Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа в Карелии. Торжественная церемония прошла на площади Кирова в Петрозаводске. Боевой стяг, как символ воинской чести, обрел особое значение при Петре I. В рамках военной реформы государь привел знамена к единому образцу и утвердил ритуал присяги перед развернутым штандартом. О том, как защищали воинскую святыню в боевых условиях и почему потеря знамени считается тяжким преступлением, расскажет Анна Елисеева.
5: Кто к знамени присягнул единожды, тот оного и до смерти стоять должен. Такой принцип был закреплен Петром I в уставе воинском от 1716 года. Штандарт на поле боя всегда служил ориентиром для воинов, помогая определить, где свои и в каком направлении двигаться. Символическое значение знамена имели и в допетровские времена, отмечает историк Антон Лиманов. Так под стягами Дмитрия Донского наши бойцы одержали победу на Куликовом поле. А при царе Грозном к знаменам относились как к святыням. За каждым из них стояла история побед. Поэтому утрата воинской реликвии издавна считалась тяжким проступком, рассказывает эксперт.
6: До революции наказание могло быть самое разнообразное, вплоть до смертной казни для знаменосца или его помощника. При Советском Союзе, ну, понимаете, нет знамени, значит, воинскую честь попросту расформировывают. А сейчас потеря знамени, ну, все это рассматривает воинский устав.
5: Знамя всегда находилось под караулом, а его защита в бою являлась высшим воинским долгом. В годы Великой Отечественной советские солдаты больше всего боялись расстаться со своими знаменами, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. Согласно положению Красной Армии от 1942 года, в случае утраты штандарта командный состав шел под трибунал, а часть подлежала расформированию за малодушие. Поэтому сохранение знамени было делом чести. Военная история знает и более ранние примеры. Так, в ходе Мукденского сражения 1905 года, когда военнослужащие 162-го пехотного Ахалцикского полка оказались в плену, боевое знамя они прятали от противника месяцами.
7: История с русско-японской войны, она действительно очень показательна, когда в условиях отхода и угрозы окружение полотнища могли действительно снять с древка, спрятать его под одеждой, и важнейшее правило, что знамя ни при каких обстоятельствах не должно попасть в руки противника. Поэтому в безысходной ситуации, конечно, допускалось фактически уничтожение знамени.
5: Во время Великой Отечественной знамена носили под гимнастеркой, зашивали в одеяло и передавали воздушным

0: Брестскую крепость в первые дни войны. Полотнище, обернутое в чехол, обнаружили в полу одного из казематов спустя 15 лет. В поисках принимал участие Родион Семенюк, младший сержант, которому и было поручено охранять боевой стяг, рассказывает Борис Чельцов.
1: И когда стало понятно, что положение совсем критическое, Родион Семенюк некоторое время носил полотнище под гимнастеркой. И когда он понял, что выйти из окружения не получится, прячет его в одном из казематов Восточного форта, закапывает его практически на глубине 50 сантиметров.
0: Уже после войны, когда началось восстановление Брестской крепости, Родион Семенюк присоединился к поисковым работам и указал на свой тайник. Конечно, в июне 41-го на территории Бреста располагались десятки других подразделений. Но знамя 393-го дивизиона является единственным уцелевшим. Что стало с другими штандартами, на эти вопросы история пока не ответила. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Сразу в нескольких российских регионах случаи массовой гибели рыбы. Масштабный мор в Волковском ручье Ярославской области. Схожая ситуация в районе Тобольска на берегу Иртыша. А также в водах Тобола и Туры в Свердловской и Тюменской областях. Что происходит с рыбой? И есть ли здесь влияние деятельности человека? Рассказывает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
4: Каждый случай всегда надо рассматривать отдельно. Наиболее крупные это сейчас по бассейну Енисея и Иртыша, Тобол. Там, правда, большие объемы были обнаружены мертвой рыбы. Первоначально, учитывая масштаб, было предположение, что это антропогенное какое-то воздействие. Была также сформирована группа, которая выехала на место, отобрала пробы. Но по итогам вывод был сделан, что антропогенного воздействия здесь нету. Аномальный паводок был в этом году, и вода, выйдя далеко за русло рек, в том числе задела большие массивы болот, и, по всей видимости, вот вынос гуминовых кислот из сети болот привел к тому, что, правда, произошел замор рыбы по причине нехватки кислорода. По другим водоемам летом наблюдается ряд заморных явлений, когда очень жаркая температура, идет цветение водорослей, опять же происходит нехватка кислорода.
5: А что делают с этой рыбой?
4: Рыба, которая умерла сама, тем более она неизвестно, сколько она там лежала или была в воде. Конечно, эта рыба небезопасна для здоровья человека, поэтому она подлежит утилизации, но вот утилизация у нас одним способом, наиболее эффективным, это сжигание.
3: Специалист добавляет, что рыбу не закапывают, так как могут возникнуть очаги гниения и проявиться другие неблагоприятные последствия для окружающей среды.
2: Утро на Радио Звезда.
3: В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. Встречать его гостей будет композиция «Белый чай». Именно за нее отдали наибольшее число голосов опрошенные пассажиры. Максим Петренко разбирался, зачем вообще ароматизируют общественные пространства и на какие критерии ориентируются при выборе запахов.
6: Ароматы свежей выпечки в магазине, только что сваренного кофе в кафе или нотки воздушной кукурузы в кинотеатре. Частные компании давно используют запахи в продажах в попытке привлечь клиента. А все дело в том, что ароматы сразу обращаются к эмоциям человека, к его подсознанию, минуя анализ, объясняет психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
7: Наши обонятельные луковицы через нервные волокна напрямую связаны с лимбической структурой мозга, которая распознает эмоции на уровне инстинктов. Любой запах через обонятельные каналы распознается как эмоциональное какое-то переживание. Естественно, этим пользуются маркетологи, моделируя запах. Ну, например, запах пирожков, который готовила когда-то мама и бабушка, будет ассоциироваться с домашним уютом, с удовлетворением голода.
6: На деле это выглядит так. Собранные парфюмерами ароматические композиции звучат в помещениях, а распространяют запахи либо небольшие диспенсеры с таймером, либо аромамашины, встроенные чуть ли не в систему вентиляции. Общественные пространства ароматизируют по ряду причин. Скрыть плохие запахи, укрепить ассоциацию с конкретным местом, помочь людям расслабиться или, наоборот, сосредоточиться. Каким критериям должен отвечать запах, говорит преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по сенсорному маркетингу

0: Анна Солодихина.
1: Аромат должен соответствовать функциям места. Должен быть узнаваемым, но при этом он не должен быть навязчивым. При этом он должен одинаково корректно работать при разной загрузке и вентиляции, а главное – быть безопасным и управляемым по интенсивности. Нельзя использовать тяжелые, сладкие, пищевые или слишком специфические запахи. Они очень быстро будут нас утомлять, они могут смешиваться с запахами еды, одежды, а у чувствительных пассажиров могут вызывать дискомфорт.
0: Универсального словаря, как будет считываться тот или иной аромат, нет. Исследования показывают, что, допустим, цитрусовые ноты бодрят, цветочные обычно воспринимаются как мягкие, древесные подчеркивают статусность. Однако это лишь общая картина. Эмоциональная реакция зависит от культуры, контекста и текущего состояния человека. Один и тот же запах может кому-то напомнить отпуск, а кому-то больницу. Более-менее нейтральная композиция «Белый чай» для Ленинградского вокзала видится подходящей, продолжает Анна Солодихина.
1: Белый чай, он здесь состоит из нот бергамота, зеленого, белого чая с мягкими мускусными оттенками. И бергамот – это такая у нас цитрусовая часть, компонент ободрящая. А зелено-чайные ноты, они обычно создают ассоциацию с воздухом, с чистотой. А вот мягкий мускус, он добавляет ощущение такого чистого текстиля, комфорта. Вот пространство может восприниматься как более ухоженное, спокойное, организованное. Действительно, белый чай, он очень деликатен.
0: По словам эксперта, задумка хорошая, но важно, чтобы на вокзале аромат подавался не повсеместным облаком, а дозированно, в зоне входа или ожидания. В помощь и обратная связь. А подходит ли вообще спешащим пассажирам белый чай? Или нужно что-то покрепче? Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какие самолеты стали самыми массовыми в нашей истории. У кого есть право на две пенсии? Зачем американцы адаптировали шариковую ручку под невесомость?

0: Тактическая бейсболка. Головной убор, как правило, из смеси нейлона, хлопка и полиэстера с высокой тульей и жестким козырьком. Армейская бейсболка появилась в спецподразделениях мира в середине 20 века. Она предназначена для защиты солдата от палящих солнечных лучей, ветра и пыли.
1: Форма и содержание.
2: На классических гражданских бейсболках сверху есть кнопка. Она выполняет чисто декоративную роль, закрывает шов. А вот на тактических бейсболках эту кнопку убирают или делают совсем плоской, что позволяет бойцу надевать и беспрепятственно носить поверх уставной кепки тяжелый защитный шлем или активные наушники.

0: обмундирования.
1: Тактическая бейсболка.
2: Она оснащена сразу несколькими панелями-липучками. Спереди, над козырьком, размещаются так называемые армейские патчи, флаг страны и различительные знаки воинского подразделения. На макушке бейсболки находятся инфракрасные маркеры «свой-чужой» или световые маячки. Они отлично распознаются сверху при использовании приборов ночного видения. С их помощью можно найти заблудившегося в лесу воина даже в полной темноте. С вертолета, например. На затылок тактической бейсболки крепят удлиненную горизонтальную полоску. На ней фамилия и группа крови бойца. Тактические модели современных армейских бейсболок отлично подходят для интенсивных физических нагрузок. Головные уборы оснащены специальными люверсами, отверстиями для вентиляции. А подкладку бейсболок делают из быстро сохнущих материалов для вывода влаги. Да что говорить, в такой кепке хоть в пустыню, хоть в джунгли. Можно, кстати, на охоту, рыбалку или на стадион. В бейсбол сыграть или любимую команду поддержать.
1: Форма и содержание. Тактическая бейсболка.
3: Радиозвезда.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
5: Древнейшее орудие труда.
6: Секира викинга и томагавк индейца.
7: Хороший солдат из нее даже кашу сварит.
4: Вот это вещь.
8: Далекий предок человека еще не начал говорить, а уже ловко управлялся этим предметом. Рубил лес, строил хижину, охотился на зверя. Первые цивилизации подарили алебарды, франциски, бердыши и прочие орудия. А сейчас это спортивный снаряд на даче, когда заготовка дров превращается в тренировку. Топор. Сначала был просто камень с заостренным концом – рубило. Древнему человеку инструмент служил более 1,5 миллиона лет, и только 30 тысяч лет назад его дополнили рукоятью. Находки в пещере Ла-Мадлен во Франции дают понять – рубило не привязывали, а именно вбивали в отверстие в толстой палке. Со временем это гнездо научились расширять. А чтобы оно не разлеталось при ударе, изобрели своего рода амортизатор. Начали вправлять рубило в рог животного и в таком виде вставлять в рукоять. Каменный топор поначалу обрабатывали методом отбивки. А в период неолита, около 9000 лет назад, научились шлифовать и заострять лезвие. В бронзовом веке появились, соответственно, бронзовые аналоги. И примерно в это же время топоры стали атрибутом власти. Например, аккадский правитель Нарам-Син, живший в 23-м столетии до нашей эры, изображен с топором в руках.
4: Вот это вещь!
8: Боевое орудие обретает популярность в эпоху викингов. А началась история заселения Европы, когда пришедшие сюда народы буквально вырубали себе дорогу в лесных чащах. Для удобства топор начали делать изогнутым. Получился не только эффективный инструмент, но и страшное оружие. Его острая кромка со временем расширилась почти до 1,5 метра. Русский боевой топор был легче хозяйственного собрата. Лезвие длиной 12 сантиметров, оттянутое к рукояти, могло быть ровным или дугообразным. Обух в виде молотка усиливал удар, пробивая даже кольчугу. Германцы и франки ковали франциски – топоры с удлиненным древком для рубящих ударов. Были и укороченные. Они использовались для метания. Железо в те времена стоило дорого, поэтому к франциске привязывался шнур, чтобы вернуть орудие после броска. Викинги хорошо владели секирой с двусторонним лезвием и бердышом – топором в форме полумесяца на длинной рукояти. Боевые топоры состояли на службе довольно продолжительное время. Американские индейцы, например, свои томагавки, зарыли только в XIX веке. А сегодня мы имеем дело с хозяйственным инструментом для колки древесины. Свои топорики имеются у пожарных, альпинистов и поваров. Тесаками на кухне орудуют даже женщины. Нашинковать капусту, отбить мясо, проверить окорок – готово. Топорик в сторону – все за стол.
4: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 822 украинских дрона над регионами России, Азовским и Черными морями, сообщили в Министерстве обороны. Дроны были перехвачены в том числе над Владимирской, Волгоградской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом. Вооруженные силы России поразили в Киеве предприятия Firepoint и Укрдефенс компании, сообщили в Минобороны, а также поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса. Уцелевший резервуарный парк Кременчугского НПЗ, по которому наша армия нанесла удар, продолжал использоваться для перевалки горюче-смазочных материалов из-за рубежа, добавили в нашем военном ведомстве. Сборная России по спортивной гимнастике на чемпионате Европы в Хорватии завоевала 3 медали, в том числе одно золото. Ангелина Мельникова стала бронзовым призером в упражнении на бревне. Также в субботу она выиграла медаль аналогичного достоинства в вольных упражнениях. Ранее спортсменка взяла золото в личном многоборье и опорном прыжке.
2: Медали всегда очень сложно планировать как-то. Не знаю, просто я выхожу, наслаждаюсь выступлениями и отдаю все, что у меня есть. Спасибо огромное всем за поддержку. Очень приятно, что такое висит сейчас на моей шее. Огромное.
1: Сегодня у женщин состоится командный турнир, где Россия также претендует на золотые награды. В квалификации наши гимнастки показали лучший результат. Затем в борьбу за звание лучших в Европе вступят мужчины. Во Франции спасатели задержали более 80 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш. Среди них 23 ребенка. Одному потребовалась помощь из-за переохлаждения. Операция прошла у города Бер-Сюр-Мер. Мигранты пытались добраться до лодки, которая должна была доставить их в Британию. Проблема нелегального пересечения пролива остается острой для Лондона. С 2018 года через Ла-Манш на небольших судах прибыли более 205 тысяч нелегалов. В апреле Великобритания и Франция договорились усилить контроль на побережье. Лондон выделил Парижу 660 миллионов фунтов на борьбу с миграцией. Мошенники начали похищать данные студентов под видом оформления стипендий и бронирования мест в общежитиях. Об этом предупредил член общественной палаты Евгений Машаров. Аферисты звонят или рассылают ссылки на фишинговые сайты с предложением оформить выплату. После ввода данных деньги с карты списываются. Также мошенники представляются сотрудниками вузов и предлагают через поддельные страницы зарезервировать место в общежитии или продлить проживание. Студентов просят авторизироваться и внести небольшую плату от 3 до 5 тысяч рублей. В результате деньги уходят злоумышленникам, а личные данные оказываются скомпрометированы, добавили в общественной палате.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на Радио Звезда.
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день воздушного флота России. Как летали на самых первых пассажирских самолетах. Минтруд предложил расширить список имеющих право на 2 пенсии. Кто получает такие выплаты? С сентября заработает новый ГУСТ на шариковые ручки. Какие из них не подведут в ответственный момент? Сегодня день воздушного флота России. С праздником поздравляют пилотов и бортпроводников, инженеров и техников, диспетчеров и работников авиационной инфраструктуры. Отмечается этот день ежегодно в третье воскресенье августа. Ким Андреев узнал, как летали на самых первых пассажирских самолетах в нашей стране, правда ли поначалу их собирали из военных моделей и какие авиалайнеры стали самыми массовыми в отечественной истории.
3: Первым серийным многомоторным пассажирским самолетом в мире считается наш Илья Муромец, спроектированный в 1913-м Игорем Сикорским. Тогда, на заре авиации, он считался самым грузоподъемным и вмещал до 16 пассажиров. В общей сложности было собрано 70 таких самолетов. Внутри люди сидели на обычных плетеных креслах, а штурвал пилота больше всего напоминал автомобильный руль. Управлять им и ориентироваться на местности было довольно сложно, кроме компаса. И карты, по сути, ничего не было, рассказывает авиационный инженер-историк Вадим Михеев.
7: В первую очередь компас, смотришь, куда летишь. Второе, скорость, засекаешь, куда летишь. Третье, скорость ветра, ну, насколько тебя снос идет. И дальше все нормально по геометрии на карте. По карте летали, по железнодорожным путям. Поднимаешься, смотришь внизу, куда железная дорога идет, куда автодорога. У тебя на колене карта лежит самая обычная. А когда заблудился, подлетаешь, название станции смотришь, понимаешь, где ты находишься. Вот так и летали первое время. Ну, по складкам местности, озера, дороги всегда где-то есть.
3: В советские годы гражданские самолеты часто рождались из военных моделей. К примеру, первый советский реактивный лайнер Ту-104 был создан на основе бомбардировщика Ту-16. Дальнемагистральный Ту-114 стал продолжением стратегического бомбардировщика Ту-95, а модель Ан-10 переделали из военно-транспортного самолета Ан-12. К слову, именно с этого семейства воздушных судов, разработанных конструктором Олегом Антоновым в 60-е годы, началась золотая эпоха гражданской авиации в нашей стране, продолжает мысль Вадим Михеев.
7: Партия правительства взяла курс на обеспечение равных транспортных возможностей населения Советского Союза, чтобы летали не только москвичи, но и жители различных отдаленных окраин. И появились Ан-2. Поэтому, в общем, каждый колхозник мог на выходные взять, билетики дешевые были, самолетик и слетать в областной центр.
3: Когда встал вопрос о массовом производстве гражданских самолетов в СССР, то выбирали между двумя моделями – турбовинтовым Ан-24 и реактивным Як-40. У последнего были более мощные двигатели, но менее экономные. К тому же Ан вмещал в полтора раза больше пассажиров – до 52 человек. В итоге это сыграло решающую роль, на чем перевозить по воздуху советских граждан, отмечает историк авиации Александр Медведь.
8: В результате он так оказался одним из самых эффективных в смысле расходов с дальностью полета, ну, порядка там до 2000 километров, но обычно он эксплуатировался на линиях порядка 1000 километров. В общей сложности получается что-то около 3000 самолетов одного семейства.
3: Если на малых расстояниях между собой конкурировали самолеты Ан и Як, то на средних и дальних дистанциях в 70-е годы свою нишу заняли Ил-62 и Ту-154. Первый считался настолько надежным, что десятилетиями перевозил не только рядовых пассажиров, но и первых лиц нашей страны. А легендарная «Тушка», как ласково называли Ту-154 сами конструкторы, летала на гражданских линиях в России вплоть до 2020 года. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Министерство труда предложило расширить список россиян, которые имеют право на две пенсии. Законопроект ведомства предусматривает наделение таким правом нетрудоспособных членов семьи погибших участников специальной военной операции, служивших в ополчении Донбасса, а также в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Кандидат экономических наук Андрей Бархот объяснил, кто сейчас имеет право на две пенсии и что это такое, более подробно.
9: Преимущественно речь идет о военнослужащих и служащих ведомственных подразделений. После выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости, которая сформирована на основе действующей пенсионной системы с баллами пенсионными, учитывая страховую часть. И в то же время есть еще вторая пенсия. Например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То есть за этого на самом деле две пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь, это с точки зрения социальной политики всего лишь, скорее всего, 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много. Естественно, на фоне действительно сохраняющихся инфляционных процессов, роста стоимости потребительских расходов, возникла необходимость в дополнительном финансировании потребительских расходов со стороны домашних хозяйств. Поэтому я бы сказал, что расширение перечня категорий граждан, которые могли бы претендовать на две пенсии, оно действительно призвано улучшить социальную ситуацию и поощрить отдельные категории, которые будут, собственно, получать эти две пенсии.
6: Законопроект также даст право на две пенсии при получении инвалидности вследствие спецоперации гражданам, которые выполняли задачи в составе спецподразделений воинских частей.
10: Утро на радио «Звезда».
6: В России обновится ГОСТ на шариковые ручки. Как пояснили в общественной палате, нововведение призвано сделать этот канцелярский инструмент более безопасным. Ручки должны писать с первого касания, не оставлять клякс и быть устойчивыми к падению. Анна Елисеева решила узнать, с чего начиналась история шариковой ручки, какие экземпляры интересны современным коллекционерам и для чего американцы адаптировали эту письменную принадлежность под невесомость.
11: Прототип шариковой ручки в конце позапрошлого века представил американский адвокат Джон Лауд. Однако его инструмент не пользовался спросом. Письмо получалось толстым, а чернила протекали. Дело пошло на лад у венгерского журналиста Ласло Биро. Наблюдая за работой станков типографии, он задумался, как сделать, чтобы чернила ручки высыхали так же быстро, как при печати. С ответом ему помог брат-химик Георг. Чернила должны быть густыми, а чтобы избежать досадных клякс, Биро придумали стержень с крошечным шариком на конце. При письме он вращается, и чернила аккуратно распределяются. Изобретение братьев усовершенствовал французский предприниматель Марсель Бик, и авторучки пошли в массовое производство. В Советском Союзе их начали выпускать в середине 30-х на ленинградской фабрике имени Красина, позже известной как «Союз», рассказывает историк, писатель Александр Васькин.
12: Это были авторучки перьевые. Они были довольно дорогими, и вообще в то время авторучка была символом престижа. А уже в середине 60-х годов на том же предприятии стали выпускать и авторучки шариковые. Вот тогда они уже вошли в быт каждого советского человека, и в школе ими писали.
11: Впрочем, век перьевых ручек на этом не закончился. Их начали выпускать золотыми перьями высокой пробы, продолжает историк. Набор из двух экземпляров в яркой упаковке стоил до 10 рублей. На эти деньги можно было купить хорошую мужскую рубашку. Авторучки стали статусным символом в мире политиков, бизнесменов, ученых и писателей. Последние даже сыграли роль их амбассадоров. Так Эрнест Хемингуэй носил любимый аксессуар итальянского бренда в кармане пиджака. Альберт Эйнштейн, излагая теорию относительности, пользовался ручкой французской марки. Сейчас она хранится в Лейденском музее науки и медицины. Коллекционную ценность обрели авторучки государственных мужей, приводят примеры из советской истории Александр Васькин.
12: Ценятся авторучки, которыми подписывали важные исторические документы государственные деятели. Например, в одном из музеев Сталина хранится его авторучка. Правда, не советская, а немецкого производства. Авторучка Бориса Ельцина хранится в его музее в Екатеринбурге. Авторучки Брежнева, Хрущева очень ценятся среди коллекционеров.
11: Среди винтажных сувениров – авторучки золотым пером, выпущенные к Олимпиаде 80, продолжает эксперт. Также интересны экземпляры, посвященные запуску к Луне первого советского аппарата. Произошло это в 59 году, и тогда же выпустили набор авторучек в виде ракет. Кстати, свои пишущие инструменты есть и у космонавтов, хотя история началась с астронавтов, для которых американский изобретатель Пол Фишер изобрел Space Pen – космическую ручку. Чем она отличается от земных аналогов, объясняет автор портала highnews.ru Рамис Ганиев.
13: Space Pen отличается от обычной шариковой ручки тем, что ее картридж с чернилами находится под давлением. Благодаря этому она может писать в невесомости, на жирной поверхности и при разных температурах. А вот обычная ручка в невесомости работает плохо, потому что, чтобы чернила стекали, им нужна сила тяжести.
11: Притом обычные простые карандаши считаются опасной заменой ручкам. Дело в том, что графит проводит ток и может вызвать короткое замыкание. Поэтому изобретение Фишера закупил даже Советский Союз для работы космонавтов на орбите. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
3: Ломоносов дошел до Москвы
14: Спартанцы
3: пешком.
14: Вообще сбрасывали
15: А викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Да чего впечатляет Великая Китайская Стена?
6: Да, ее даже из космоса видно невооруженным глазом.
4: А вот и нет.
7: Заблуждение о грандиозном сооружении одно время даже входило в китайские учебники. О том, что стену видно из космоса, для красного словца могли написать и журналисты прошлого. Но на самом деле это не так, что и подтвердили космонавты. Да, стена тянется на тысячи километров, но ее толщины, а это в среднем 5-7 метров, не хватает для заметности с большой высоты. К тому же она сливается с местностью.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Если точно знать, куда смотреть и сфотографировать это место с орбиты, то потом при 20-кратном увеличении снимка на нем можно разглядеть силуэт Великой Китайской Стены. Но это возможности компьютера.
6: А что тогда вообще видно из космоса?
7: Большие водоемы, горы, а также города и даже автомагистрали, но с яркой подсветкой.
4: А вот и да. Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Библиотека Ивана Грозного.
8: Вторая половина 15 века. В Успенском соборе Кремля венчаются великий князь всея Руси Иван III и византийская принцесса Софья Палеолог. По легенде, вместе с приданным невеста привезла с собой и уникальную коллекцию книг, которую много веков собирали императоры Восточной Римской империи. Москва тогда была деревянной и довольно часто горела, а потому бесценную библиотеку решили надежно спрятать.
4: Цена вопроса.
8: Оценить стоимость этого книжного фонда почти невозможно. Неизвестные поэмы Гомера, труды Аристотеля и Платона, которые якобы припрятала царевна Софья, просто не имеют денежного эквивалента. А вот имя последнего гипотетического владельца библиотеки известно всем. Иван Грозный. Будто бы он унес с собой тайну о местонахождении уникального византийского клада.
4: Кладоискателей.
8: По одной из версий, библиотека Ивана Грозного изначально располагалась где-то в подземельях Москвы, а именно в подвале церкви Рождества Богородицы. После очередного пожара 1488 года хранилище перенесли. Но куда? На этот счет существуют десятки теорий. В 30-е годы 20 века велись раскопки в арсенальной башне Кремля. Византийских книг там не нашли. Зато открыли тайный проход в арсенал. Уже после войны кладоискатели исследовали бывшую царскую резиденцию в Коломенском. Тоже безрезультатно. Поиски таинственной библиотеки заводили то в Кострому, то в Вологду, то на Старицкие каменоломни в Твери.
4: А был ли клад?
8: Наверное, многие бы уже давно махнули на клад рукой. если бы не открытие профессора Христофора Добелого. В 1822 году в архивах эстонского города Пярну он обнаружил опись царских книг 15 века. А там и сочинение Цицерона, и кодекс Юстиниана. Так может, легендарная библиотека Ивана Грозного и правда существует?
4: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Реклама.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
10: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Число жертв атаки беспилотников в Ростовской области выросло до 5, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Больше всего разрушений в Каменске-Шахтинском. Здесь пострадали жилые дома и административные здания. Ранее сообщалось о 3 погибших и 1 пострадавшем. Уничтожено более 150 дронов и ракет в 3 городах и 9 районах, добавил губернатор. Россиянам рекомендуют носить маски осенью для профилактики гриппа и ОРВИ. Однако меры будут локальными не по всей стране, заявил академик Геннадий Онищенко. По его словам, решения будут принимать по мере роста заболеваемости. Маски особенно рекомендуют тем, кто часто контактирует с большим количеством людей. Обязательного масочного режима для всех не планируется. Также Онищенко отметил, что новой пандемической вспышки в этом сезоне не ожидается. В случае роста заболеваемости в отдельных группах возможны карантинные меры. Российский национальный музей музыки отметил 95-летие со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева. Музыковед, писательница и общественный деятель Вера Таривердиева рассказала в эфире телеканала «Россия-24», за что публика полюбила музыку композитора.
2: У музыки Микаэла Леонидовича есть такая удивительная проникновенность, есть какая-то вот такая тоска по идеальному, и это находит отклик в людях, в которых живет мечта. Но а людей без мечты, наверное, не бывает.
1: Таривердиев – автор 5 опер, 4 балетов, множества органных и симфонических произведений. Однако всенародную любовь ему принесли кинематографические шедевры. В его фильмографии 134 картины. Среди них легендарные ленты «17 мгновений весны» и «Ирония судьбы». В администрации президента Турции заявили, что не располагают информацией о запросе Москвы по возможным поставкам оружия Киеву. Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что у них нет данных по этому вопросу. На дополнительные вопросы оппозиции Анкары там не ответили. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Соединенных Штатов и Турции разъяснений в связи с информацией о планах передачи Украине вооружений. По данным российского ведомства, речь идет о поставках реактивных систем залпового огня, кассетных боеприпасов и ракет «Атак-МС». Мошенники начали использовать поддельные VPN-приложения для получения полного контроля над смартфонами, об этом сообщили в МВД. После установки вредоносной программы из непроверенного источника аферисты могут удаленно управлять гаджетом, заходить в банковские приложения и похищать деньги. В ведомстве предупредили, такие приложения часто маскируются под популярные сервисы и распространяются через сторонние сайты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

кричим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Происхождение химических элементов. Рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
1: Область знаний.
3: И сегодня мне хотелось бы поговорить о вопросе происхождения химических элементов. Химические элементы слагают то вещество, из которого мы все сделаны. Сделана окружающая нас планета, воздух, вода, все остальные планеты Солнечной системы, само Солнце. И, конечно же, возникает вопрос, откуда взялась эта материя, откуда взялись эти химические элементы? Как это можно узнать? Где записана история химических элементов? Она записана в их распространенности. Распространенность химических элементов – это просто концентрация каждого элемента, ну, вернее, среднее содержание каждого элемента. Ну, в общем, всем понятная величина, когда мы говорим о составе какого-то вещества. Ну, вот проблема. Мы все очень разные. Земля отличается от других планет Солнечной системы, например, от газовых гигантов, как Юпитер, Сатурн, и ледяных планет дальних. Сама Земля очень неоднородная, разные горные породы имеют разный состав. Где же нам получить тот самый первичный состав, ту самую первичную распространенность, чтобы определить закономерности содержания элементов? Конечно, это Солнце.

0: желтая звезда с приятным для нас светом, но это свет белый, и его можно разложить в спектр, используя, скажем, дифракционную решетку или призму, ну и каждый может взять CD-диск, если они еще у вас остались, и использовать его в качестве дифракционной решетки и получить спектр Солнца. И вы увидите все цвета, которые можно наблюдать и в радуге. И этот спектр непрерывный. Но если вы приглядитесь, если вы получите достаточно качественный спектр, то увидите, что среди этих цветов есть какие-то темные полосы. Эти темные полосы были обнаружены в солнечном спектре давно. Это фраунгоферовые полосы. И откуда же они берутся? А это особенность солнечного света. Проходя через ионизированный газ, атомы этого газа поглощают характеристическое излучение, возбуждаясь таким образом. И поэтому чем больше компонента этого газа, тем сильнее мы видим такую полосу. Один из элементов был открыт таким способом – гелий. Он так и называется – солнечный элемент, потому что была обнаружена сильная полоса, но никакому элементу она не соответствовала. И, соответственно, было предположено, что это новый элемент, и он был назван гелий. Его очень мало на Земле, потому что наша Земля не удерживает гелий, и он улетает в космическое пространство. Ну и вот такая работа была проведена, и получены средние содержания элементов на Солнце. И что же мы видим? Мы видим удивительную картину. Ну, во-первых, это огромная разница между содержаниями самых распространенных элементов на Солнце, это водород и гелий, и тяжелых элементов, которые достигают 10 порядков. Это очень много. Второе, мы видим, что в целом, чем тяжелее элемент, тем меньше его в солнечном спектре, за некоторым исключением. Некоторые элементы, такие как литий, бериллий, бор, они провзаимодействовали с излучением, и их осталось очень мало. А вот таких элементов, как кислород, железо, гораздо больше, чем их соседи. Ну и, наконец, самая интересная закономерность в этом распределении – это четность. Четных элементов больше, чем их нечетных соседей. Ну и, в общем, убывание распространенности с ростом атомного номера, ну, с увеличением массы ядра, оно идет сначала очень быстро, примерно до цинка, а потом это падение замедляется, и самые тяжелые элементы, они оказываются иногда даже более распространенными, чем предыдущие.
1: Происхождение химических элементов.
2: Область знаний.
0: Как же такое могло получиться? Это интереснейшая проблема. Она, конечно, наукой решена. Не до конца, но решена. И этот процесс образования элементов, ну, по сути, ядер элементов, называется нуклеосинтез, ядерный синтез. И начать здесь нужно, а вообще откуда произошло наше вещество? Что мы увидим, если будем смотреть между звезд? Черноту. Действительно, звезд в нашей Вселенной не бесконечно много, что было известно еще и грекам. Небо было бы все сияло, если бы их было бесконечно много. Их конечное количество, и между ними есть некоторая область пространства, которая тоже излучает на нас то самое реликтовое излучение, которое является отзвуком процесса, который назван большим взрывом. Теория большого взрыва подразумевает образование вещества из некоторой сингулярности. Не будем сейчас мы об этом говорить. Эта теория довольно хорошо работает и дает некоторые предсказанные вещи. Но главное, что в ходе большого взрыва получается водород, немножко гелия и совсем немножко лития. А никаких других элементов в ходе этого процесса не образуется, и никакая теория этого не предсказывает. Ну, а где же образуются более тяжелые элементы? Да вы все это прекрасно видите, когда смотрите на то же самое звездное небо или днем в сторону Солнца. Это звезды. Почему звезды светят? Потому что в их недрах происходят термоядерные реакции. Наше Солнце, к счастью для нас, маленькая звезда, и там происходят Очень ограниченное количество

0: термоядерных реакций. Но, по сути, солнце сжигает, так говорят, атомное или термоядерное горение, таким термином оперируют, сжигает водород, и 4 атома водорода дают в результате атом гелия с массовым числом 4. При этом выделяется энергия. А почему выделяется энергия? Потому что Е равно МЦ квадрат. И нуклоны, то есть протоны и нейтроны, имеют массу покоя вне ядра больше, чем соединенные в ядре атома сильными взаимодействиями. Поэтому при переходе от водорода, 4 водорода, к одному гелию масса убывает. Это называется дефект массы. А энергия выделяется, и выделяется ровно столько энергии, сколько дельта М С квадрат. Ну, такое значение, оно достаточно большое. И при этом выделяются фотоны. И отправляются эти фотоны. Весь этот процесс происходит в ядре Солнца, где колоссальные давления из-за солнечной гравитации и высокая температура способна поддерживать термоядерную реакцию. Ну и затем фотоны начинают свой длительный путь. Примерно 170 тысяч лет движется фотон к поверхности Солнца, и потом только излучается из фотосферы на Землю. Вот такой сложный процесс. Передача энергии от недр Солнца к поверхности чрезвычайно сложный. И здесь определяются все эти солнечные циклы. Но мы с вами говорим все-таки немножко о другом, о происхождении элементов. Солнце потихонечку сжигает выданный ей водород в недрах. И таким образом очень экономное светило. И будет существовать еще, по крайней мере, 5 миллиардов лет, когда будет потихонечку кончаться запас водорода в ядре, и оно будет расширяться и станет красным гигантом.
1: Область знаний. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
8: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Происхождение химических элементов. Рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
8: Область знаний.
0: Что будет, если звезда большей массы, чем Солнце, ну, скажем, раз в 5 или 10? в этом случае это такая звезда живет гораздо меньший срок. Миллионы или даже меньше лет, потому что очень неэкономно расходует водород в своих недрах. Она светит очень ярко, но для нас это невидимо, потому что существенная часть этих высокотемпературных, излучения этих высокотемпературных звезд происходит в ультрафиолетовом диапазоне. И такие звезды очень мало живут. Водород в их недрах быстро заканчивается. Выделение энергии при этом уменьшается, и давление увеличивается. Звезда вообще похожа на идеальный газ. Если вы помните уравнение идеального газа, ПВ равно РТ, то оно очень хорошо описывает состояние Солнца. Чем больше энергии выделяется в ядре, тем менее плотное будет ядро. Меньше энергии, ядро уплотняется, увеличивается температура, и тут начинаются возможности для термоядерных реакций уже с более тяжелыми ядрами. Начинается горение гелия. Горение гелия приводит к образованию более тяжелых ядер кислорода, углерода, азота. Но и гелий кончается. Начинается горение кислорода, азота, образуется кремний, сера, наконец. И этот запас заканчивается. А энергия-то все меньше, потому что дельта-М, вот это уменьшение массы, все меньше и меньше. И в результате мы приходим к концу этого процесса. Последний элемент, который может образовываться в ядре звезды с выделением энергии, это железо. У железа максимальный дефект массы, а у более тяжелых элементов вот этот самый дельта-М становится отрицательным. То есть элементы тяжелее, чем железо, могут получиться лишь с поглощением энергии и никак не могут поддерживать термоядерное горение в звезде. Вот это объясняет, почему в нашем веществе железо максимально. Это последний элемент, накопившийся в ядре звезды. А что же будет, когда у звезды появится железное ядро? Там невозможен термоядерный процесс, энергия не выделяется, ядро схлопывается, и внешние части звезды, внешние оболочки, где еще есть топливо, проваливаются вниз. Получается огромный взрыв, известный как взрыв сверхновой. Звезда разбрасывает свою массу, образуется туманность, происходит огромный поток нейтронов, и вот этот поток нейтронов объясняет, почему образуются более тяжелые элементы. Потому что единственный способ получить более тяжелые элементы – это облучение нейтронами. Нейтрон не имеет заряда, поэтому он не отталкивается положительно заряженным ядром, и, попадая в ядро, с ним может взаимодействовать. При этом процесс начинается еще в ядре звезды. Там уже достаточно много нейтронов, и этот процесс идет достаточно медленно, так называемый S-процесс. Процесс поглощения медленных нейтронов, и этот процесс объясняет основную распространенность. А вот дальше происходит взрыв сверхновой. Огромный нейтронный поток приводит к тому, что радиоактивные элементы не успевают распасться, и в них попадает новый и новый нейтрон, и таким образом образуются самые тяжелые элементы, вплоть до тех, которые не дожили до наших дней. Радиоактивные изотопы.
9: Происхождение химических элементов.
8: Область знаний.
0: Вот картина нуклеосинтеза, которая показывает, что в этом процессе нет одного фактора. Это лишь некоторая совокупность процессов, начиная от первичного большого взрыва. Затем была звезда гораздо больше, чем Солнце, 5 или 10 масс Солнца. Затем произошел взрыв сверхновой. И, наконец, вещество, разбросанное этим гигантским взрывом, собралось, вновь образовало протопланетную туманность, из которой 4,57 миллиарда лет образовалась наша Солнечная система. А как нам узнать, когда это произошло? А вот это очень интересный вопрос. Дело в том, что среди элементов, которые образовались при нуклеосинтезе в ходе последнего взрыва образовалось очень много радиоактивных элементов. Многие из них не дожили до наших дней, имея короткие периоды полураспада. Но некоторые дожили, и вы прекрасно знаете, что на Земле есть уран, торий, ну, среди радиоактивных элементов еще калий, один из его изотопов. И вот по соотношению этих радиоактивных элементов, они же все время убывают со временем, мы можем определить возраст нашей Солнечной системы, что и было сделано. Таким образом, наше вещество – это процесс жутких процессов, происходящих в нашей галактике, но в последнее время задумались о том, что мы не вполне правильно представляем особенность нашего вещества. Стали смотреть, а какой состав у других звезд. И тут оказалось, что Солнце наше несколько отличается от многих других звезд тем, что у нас много металлов. В нашем веществе много металлов. Так называемая высокая металличность, то есть распространенность металлов в отношении к водороду, повышенная. Особенно это касается таких приятных для нас металлов, как золото, платина. И вот эти металлы откуда-то надо было добыть дополнительно. Похоже, что взрыва сверхновой не хватает для того, чтобы получить нужное количество. И совсем недавно такой процесс был установлен, когда стали регистрировать гравитационные волны, обнаружили слияние двух нейтронных звезд. Это был очень интересный процесс. Действительно, до Земли дошла сначала гравитационная волна, а потом свет. И удалось навести телескоп туда и увидеть весь процесс. И вот похоже, что вот в ходе этого ужасного столкновения нейтронных звезд образуется много нейтронов, достаточно, чтобы у нас образовалось нужное количество золота и платиноидов. Таким образом, наше вещество записывает в себе ту историю, которую чрезвычайно интересно реконструировать и таким образом понимать некоторые тайны нашей Вселенной. И наше Солнце действительно отличается от других звезд и делает нашу планету особенной и выделяющейся из других звездных систем.
9: Рассказывал доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
8: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Московский регион отразил одну из крупнейших атак беспилотников, по данным мэра Сергея Собянина. На подлете к столице сбит 201 дрон, остальные над областью. Всего в сторону Москвы летело 600 вражеских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что над областью уничтожены 187 дронов. В Раменском округе погиб один человек, беспилотник упал на частный дом. В Подольске ранены 3 человека, еще 3 пострадали в Москве УМКАД. В результате атаки загорелись склад в Каледино и склад медикаментов в Домодедово. Также повреждены несколько жилых домов в Домодедово, крыша торгового центра, новое здание отдела полиции в Кашире, промышленный объект в Воскресенске и церковная школа в Чехове. В Wildberries заявили о перестройке логистических цепочек после пожара в Подольске. Ситуация остается на контроле властей. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников авиаотрасли с Днем Воздушного флота России и рассказал о работе Московского авиационного центра. По его словам, экипажи центра дежурят круглосуточно и прибывают на место за 10-15 минут. Они доставляют пострадавших в больницы, тушат пожары, ищут людей и ликвидируют последствия ДТП. В коллективе более 500 специалистов. На их счету 1000 спасенных жизней, добавил Собянин. В общественной палате предложили создать вечерние группы во всех детских садах и яслях. Родители смогут выбирать удобный режим пребывания ребенка. По мнению зампредседателя общественной палаты Владислава Гриба, учреждения должны работать до 8 вечера. Родители смогут заранее выбрать обычную группу до 7 или продленную. Сейчас вечерние группы действуют в 46 регионах, кратковременные в 75, а круглосуточные в 19. О погоде. На будущей неделе москвичей ждет повышение температуры выше нормы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, в понедельник в Москву придет переменная облачность, ночью и днем местами пройдут дожди, но температура продолжит расти.
3: Дневная температура в городе 25-27, по региону 22-27. До четверга включительно, там погода будет определяться повышенного атмосферного давления. В ночные часы у нас без осадков, а днем есть вероятность небольшого кратковременного дождя. Ночи останутся теплыми, в пределах 13-15 градусов минимальные, по региону 12-17. Дневная температура в 20-25 градусов, то есть температура воздуха будет на градус 2 выше климатической нормы.
2: Позднякова добавила, что в последней декаде лета будет теплая погода без осадков, сильных дождей не ожидается.

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он начал править в 26 лет. Провел 13 крупных военных походов. Брал Белград и Багдад. И расширил владения своей империи от Алжира до Ирана и от Египта до Венгрии. Все это про Сулеймана Первого Великолепного.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: Словом «манифик» от французского «восхитительный», «великолепный» его прозвали в первую очередь европейцы. Их восхищали не только военные успехи турецкого султана, но и его любовь к изящным нарядам, дорогим украшениям

На эпоху правления Сулеймана I пришелся и настоящий культурный расцвет Османской империи. Чего стоит одна только Стамбульская мечеть, названная в его честь, знаменитая своей росписью и уникальной акустикой. А еще султан покровительствовал ученым, был милосерден к народу и беспощаден к чиновникам. Согласитесь, весомое основание, чтобы назвать такого правителя – весь

0: Что вы говорите?
1: Интерес. Как и тысячи других слов, это пришло к нам из-за рубежа. И привез его из Германии в Россию чуть ли не сам Петр Первый. Во всяком случае, некоторые словари утверждают, что у российского самодержца оно встречается раньше, чем в других источниках. Давайте на секунду отвлечемся от истории. Что мы считаем интересным? Что-то привлекательное, занимательное, то, на что не жалко потратить время, силы и средства. Нечто, способное отвлечь нас от других дел. А еще это выгода. Помните, как говорил Жеглов? Здесь у него интерес, здесь у него лежбище. Именно в значении «доход» и «польза» слово «интерес» и пришло в русский язык. И это вполне соответствует латинскому первоисточнику «interesse», что означает «иметь существенное или важное значение». Но, как это часто бывает с заимствованными словами, в языке у них появляется новый смысл. Ведь иначе зачем что-то заимствовать? Очевидно же, чтобы восполнить недостаток собственной лексики. Так произошло и на этот раз. Выгода осталась выгодой, а интерес стал более сдержанным выражением коктейля, состоящего из двух ингредиентов – пользы и любопытства.
0: Да что вы говорите?
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана...

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об островах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Остров кошек. В Японии на острове Аосима кошек живет в разы больше, чем людей. Туристы приезжают туда специально, чтобы увидеть целые кошачьи улицы.
1: Факт второй.
3: Остров ядовитых змей. В Бразилии есть остров Илья да Кеймада Гранди, где обитают только ядовитые змеи, по 5 особей на каждый квадратный метр. Власти запретили посещение острова туристам.
1: Факт третий.
3: Самый большой остров в мире – Гренландия. Он занимает более 2 миллионов квадратных километров.
1: Факт четвертый.
3: На острове Мадагаскар обитает около 5% всех известных видов растений и животных Земли. Здесь живут уникальные существа, которых нет больше нигде – лемуры, фоссы, баобабы особых видов, потому что флора и фауна этого острова развивались в полной изоляции.
1: Факт пятый.
3: На Шпицбергене находится хранилище судного дня. Там, в специальной шахте, собрано более 150 тонн семян со всего мира. Хранилище позволит обеспечить продовольственную безопасность человечества в случае

0: Всемирная энциклопедия еды. В Центральной и Восточной Европе можно встретить огромное количество выпечки с маком. Чешский маковый торт, румынский хлеб с начинкой из темной маковой пасты, венгерский десерт макаш-губа, щедро посыпанный маком. И это лишь часть блюд. Их обилие объясняется просто. Травянистое растение семейства маковых хорошо себя чувствует на берегах Дуная, который течет через всю Европу. Цветущих полей там много. Кстати, их стремятся сфотографировать толпы туристов со всего мира. О темных семечках-крупинках знали еще в Древнем Египте. Мак там служил в качестве обезболивающего средства. Со времен Римской империи семена добавляли в еду уже для вкуса, а не только в терапевтических целях. На Руси мак растет с XI века. Славяне его почитали. В середине июля отмечали маков день с хороводами и пирожками с маком. Иногда делали особое маковое масло, которое ели с хлебом. При сборе урожая важно поймать оптимальный момент – дождаться, как высохнут семенные коробочки. Если при их потряхивании мак внутри звенит, значит, семена можно доставать. Они готовы. Их тонкая горечь и ореховый привкус подходят как для десертов, так и основных блюд. Кондитерский мак богат белками, в нем много минералов, витамина Е и витаминов группы В. Удивительно, но в Индии мак белый. Там его используют как загуститель для карри, но кладут и в привычные нам десерты. Всемирная энциклопедия еды.
1: Радиозвезда. Все сущее, всю многоярусную вселенную, состоящую из трех частей, создали два бога. В верхней части живет главный бог Пон, или Хойл, или великий бог Хойтеге. У него несколько имен. В средней земле живут духи-хозяева и люди. А в нижней части вселенной обитают предки, злые духи, черти и старик, острая голова, создавший людей. Его-то впоследствии и назвали сатаной.
2: Юкагиры – малые коренные народы России.
1: Современные юкагиры живут в Якутии, в Нижнеколымском и Верхнеколымском районах и в Магаданской области. Осталось их совсем немного, около 1500 человек. А когда-то, еще в 17 веке, их многочисленные племена селились от реки Лены до устья реки Анадырь на Чукотке. Ученые говорят, юкагиры пришли в эти земли задолго до якутов, эвенов или ивенков, 6000 лет назад. И было их так много, что, по легендам, белые птицы становились черными, когда пролетали над кострами юкагиров. Существуют лесные и тундровые юкагиры. В верховьях Колымы проживают лесные. Они называют себя адулами, охотятся на лосей и зайцев. В селе Андрюшкино в Нижнеколымском районе живут потомки тундровых юкагиров – вадулы. Они охотятся на диких оленей и разводят домашних. Но вот что удивительно – народ один, а диалекты языка абсолютно разные. Таежный юкагир тундрового не понимает.
2: Не теряя корни, юкагиры.
1: За Задолго до письма на основе кириллицы у юкагиров была собственная древняя письменность, которую сравнивают с письменностью американских индейцев. Они вычерчивали определенные символы на берестяных листах. Такие пиктограммы делились на два вида – охотничьи карты-схемы, где сообщалось о местах рыбалки и охоты, и любовные письма, которые писали только девушки. Делалось это потому, что юным юкагиркам по закону запрещалось общаться с молодыми людьми. Единственным способом сообщить о своих чувствах были подобные письма. При этом в древности у юкагиров был принят матриархат. Они жили небольшими материнско-родовыми общинами, в которых счет родства велся по женской линии. И женщина была главной в семье.
2: Малые коренные народы России.
1: А главным по хозяйственным вопросам в племени был старейшина, самый старый, самый авторитетный человек. Он же решал споры, отвечал за соблюдение обрядов и хранил обычаи. Это звание передавалось по наследству, по женской линии. От злых духов племя защищал шаман. Причем даже после своей смерти его череп водружали на деревянного идола и фактически превращали в бога. И еще обязательно был богатырь, самый сильный в племени человек. Его задача – защищать род от врагов. А вот главный охотник был и такой. Отвечал за снабжение сородичей шкурами и мясом. Все племена, жившие вдоль одной реки, считали друг друга родственниками. Ежегодно они собирались вместе на большой праздник, играли, плясали, развлекались и просто общались. Это было чрезвычайно важное мероприятие. На таких праздниках заключали оборонные союзы и союзы взаимопомощи.
2: Не теряя корни, юкагиры.
1: Сегодня юкагиры почти не говорят на своем языке. Язык сложный, учить его трудно. Не всем, говорят, дано, даже после окончания единственной в России полиэтнической школы в селе Андрюшкино. Юкагиры с удовольствием принимают участие в районном празднике, для которого необходимо сшить традиционный костюм, но сведения о том, как это делать, они черпают уже из интернета. А откуда еще? Знающих, мудрых стариков год от года становится все меньше.
2: Юкагиры. Малые коренные народы России.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
3: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ким Чен Ын отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи в ответной телеграмме Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Лидер КНДР указал на то, что считает гордостью последовательное ведение корейско-российских отношений. По его словам, совместными усилиями была создана надежная гарантия открытия более светлого будущего двусторонних отношений. Накануне Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР – Днем освобождения. Британские беспилотники впервые использованы для ударов вглубь российской территории, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в ВСУ. По данным издания, беспилотники, в том числе дрон Nine, который производится в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле. Посол России в Лондоне Андрей Келлин в интервью ТАСС ранее заявил, что Великобритания втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна-член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках «Шторм Шэдоу». Российский национальный музей музыки отметил 95-летие со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева. Музыковед, писательница и общественный деятель Вера Таривердиева рассказала в эфире телеканала «Россия-24», за что публика полюбила музыку композитора.
2: У музыки Микаэла Леонидовича есть такая удивительная проникновенность, есть какая-то вот такая тоска по идеальному, и это находит отклик в людях, в которых живет мечта. Но а людей без мечты, наверное, не бывает.
1: Таривердиев – автор 5 опер, 4 балетов, множества органных и симфонических произведений. Однако всенародную любовь ему принесли кинематографические шедевры. Его фильмографии – 134 картины. Среди них легендарные ленты «17 мгновений весны» и «Ирония судьбы». Металлургия стала лидером по числу вакансий для стажеров в России. Средняя предлагаемая зарплата в отрасли превысила 90 тысяч рублей. По данным сервиса «Авито Работа», число стажерских позиций в металлургии выросло на 23%. В производстве промышленного оборудования и станков количество вакансий увеличилось более чем в 2 раза. В добыче и переработке полезных ископаемых рост составил 54%. Предлагают в среднем 75 тысяч рублей. Лидером по числу стажировок стал Приволжский федеральный округ с зарплатой в 115 тысяч рублей. В Центральном округе зарплата 105 тысяч рублей.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк области, сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство открытый космический проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950-й. Название города Пермь.
7: Александр Платовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

радиозвезда. Тайное и неизведанное. Ульфберт. Коллекционерам холодного оружия это имя хорошо известно. Древние скандинавские мечи с таким клеймом стоят огромных денег. Даже сохранность экземпляра не слишком влияет на цену. Главное, чтобы на лезвии читалось имя мастера Ульфберта. Что же принесло такую популярность этому средневековому кузнецу? Считается, что для современников его имя означало то же самое, что для нас имена Дегтярева, Стечкина и Калашникова, то есть надежность и безупречность. Первый меч с клеймом Ульфберта был найден в конце 19 века. Уже тогда специалисты обратили внимание на превосходное качество стали, из которой был выкован клинок. Металл был однородным, без микротрещин и малейшего вкрапления шлаков. Более позднее исследование и вовсе обернулось сенсацией. Уровень содержания углерода в металле указывал на то, что его нагревали до температуры 1600 градусов Цельсия. Технологии, которыми владели викинги в начале 9 века, делать этого не позволяли. Печи, подходящие для

0: кем же был этот загадочный человек? Восточным мастером, которого ветер странствий занес в сумрачную Скандинавию? Или все-таки викингом, который вдали от родины постиг искусство укрощения металла? Мечи с клеймом Ульфберта продолжают находить. Возможно, когда-нибудь обнаружатся упоминания и об их создателе. Тогда тайна средневекового кузнеца будет раскрыта.
1: Тайная и неизведанная. Премьера на радио «Звезда».
2: В греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
1: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Словарь современного города. А. Аптека. Заболел живот или голова? Поднялась температура.

Болит в горле. Недолго думая, мы идем в аптеку. На фоне любых магазинов ее выдает светящийся крест. А как иначе? Ведь от того, насколько быстро мы туда попадем, иной раз зависит чья-то жизнь. А ведь были времена, когда аптекой называли любое хранилище или склад. В греческом языке это значение слова осталось до сих пор. «Апо» значит «вместе», «тека» — «прятать, складывать». Лавкой, где торгуют лекарствами, аптека стала благодаря греку Гиппократу. Другой, не менее известный, правда, уже римский медик Клавдий Гален пришел к мысли, что аптекарь может не только продавать, но и смешивать снадобья. Так появилась новая профессия – провизор. Хорошее дело. Только вот беда. Порошки и микстуры в те времена делали, что называется, на глаз. И далеко не всегда удачно. Не сразу, конечно, но человечество все же осознало – такая медицина не лечит, а калечит. В 1700 году император Петр I подписал указ, запретивший абы кому и абы как заниматься приготовлением лекарств. Нечего со здоровьем шутить. И ведь поставил всю отечественную фармацевтику под государственный контроль. Правильно сделал. Хотя еще много десятилетий в аптеках под видом лекарств продавалось все, что угодно. Торговали и бензином, как антисептиком, и колой от головной боли и нервных расстройств. Помогало или нет, кто ж теперь разберет? Раньше у врачей все было просто. Заболел живот? Выпей половинку анальгина. С головой непорядок? Выпей вторую половинку анальгина. А сейчас на каждый случай свое лекарство. И не одно. И в разных дозировках. И можно в таблетках, а можно в капсулах. А для детей сироп. Да уж, в современной аптеке все непросто.

0: Словарь современного города.
1: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
6: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
7: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Маршалами не рождаются. Павел Рыбалко.
2: Больная печень – результат падения с лошади. Застуженные почки – следствие продолжительных зимних боев. Павел Рыбалко не мог руководить войсками из танка. У него отекали ноги. Поэтому командовал он, стоя в специальной машине-вездеходе. А для ходьбы использовал деревянную трость. Его просили, умоляли обратиться к врачам, но полководец никого не слушал, даже своего друга, члена военного совета 3-й гвардейской танковой армии, генерал-лейтенанта Семена Мельникова.
3: «Я не могу этого сделать. Только не это. Тут же пройдет слух, что командарм болен. А ты помнишь, что я написал в анкете, когда добивался направления в действующую армию? Здоров, воевать могу».
4: «Да я-то все помню, Павел Семенович. Но это не довод».
3: «И тем не менее, не хочу. Разве эта болезнь мешает мне воевать? Приступы? Так ведь они проходят, сам видишь».
2: Однажды ему доложили, что наш разведчик один захватил сразу 3 языков. Рыбалко решил познакомиться с героем лично. Он представлял его эдаким блинным русским богатырем, высоким, крепким, косая сажень в плечах. Но в землянке, куда пришел командарм, обнаружился хрупкий и немного тщедушный паренек лет 17. Рыбалко рассмеялся.
3: «Я думаю, когда ты стоял там над фашистами, им казалось, что ты богатырь».
5: «Уж какой есть, товарищ генерал».
2: Смех тут же прекратился. Павел Рыбалко внимательно посмотрел на разведчика.
3: «Приказом командования вы, рядовой, награждаетесь орденом славы, и вам присваивается звание ефрейтор. А вообще-то, сынок, твоего мужества и смелости хватит на 10 богатырей. И мы очень тобой гордимся».
2: Когда командарм и член военного совета Мельников вышли из землянки, Павел Рыбалко тяжело вздохнул и тихо сказал:
3: «А ведь он еще совсем мальчишка, этот герой».
1: Павел Рыбалко. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
6: Орден «Мать-героиня». В октябре 1944 года в дверь одного из бараков села Мамонтовка Московской области постучался мужчина в штатском.
7: «Кто здесь будет, Анна Алексахина?»
6: Жители барака указали незнакомцу на кухню. Там, среди кипящих кастрюль, мужчина вручил Анне Алексахиной гербовую бумагу. Женщина отложила в сторону поварешку и прочитала: «Приглашение явиться в Кремль для вручения ордена «Мать-героиня». Орден был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Он представлял собой золотую пятиконечную звезду на фоне расходящихся серебряных лучей. Знак ордена крепился к металлической пластинке, покрытой красной эмалью. На пластинке располагалась надпись «Мать-героиня». Награда вручалась женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей, когда младшему ребенку исполнялся год. Первое награждение состоялось только через 4,5 месяца после его учреждения. Говорят, что власти пытались найти многодетную мать-коммунистку, но так и не смогли. 27 октября 1944 года орден под номером 1 был вручен беспартийной Анне Алексахиной из подмосковной Мамонтовки. Всего у нее было 12 детей. 8 из них воевали. 4 погибли на фронте. Всего орденом «Мать-героиня» были награждены более 430 тысяч советских женщин. Последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года. Орден «Мать-героиня».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Специалисты госкорпорации «Росатом» впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Эксперимент провели группы Физического института имени Лебедева и Российского квантового центра. Переход на новую технологию важен для создания мощных квантовых вычислителей. К 30-му году российские ученые планируют выйти на уровень мировых лидеров. В университете МИСИС создали ранозаживляющий гидрогель на основе водорослей. Он помогает бороться с окислительным стрессом и ускоряет восстановление тканей. В основе геля альгинат натрия из бурых водорослей. В него добавили вещество, которое нейтрализует активные формы кислорода, накапливающиеся при затяжном воспалении. Гель не токсичен для клеток кожи, также он стимулирует переход иммунных клеток макрофагов в состояние, способствующее регенерации. В дальнейшем технология может лечь в основу материалов для восстановления кожи и слизистых оболочек. Разработка выполнена в рамках программы «Приоритет-2030», заявляют ученые. Главным событием для астрономов в начале осени станут противостояние Сатурна и Нептуна. В этот период планеты окажутся на прямой линии между Землей и Солнцем, что обеспечит их максимальную яркость и отличную видимость в течение всей ночи. Как заявил радиозвезда, почетный доктор наук и общественный деятель Сергей Чумаков, Сатурн окажется на минимальном расстоянии от Земли 4 октября.
2: Конечно, так много ярких астрономических событий, как в августе и в сентябре, не будет, но, тем не менее, можно будет заметить, как из-за горизонта поднимается Сатурн, знаменитая планета-гигант с кольцами. Она уже будет достаточно высоко, чтобы в любительский бинокль на нее посмотреть и увидеть диск планеты, самый яркий спутник ее, Титан, и, возможно, систему колец. А вот во второй половине ночи после трех, опять же, на востоке взойдет красный Марс и яркий Юпитер. Юпитер через некоторое время будет одним из самых ярких объектов восточной части неба.
1: Эксперт добавил, что сентябрь также отличное время для наблюдения галактики, единственной, которая видна в средней полосе невооруженным взглядом. Это туманность Андромеды. А еще можно увидеть Плеяды, это не отдельное созвездие, а яркое рассеянное звездное скопление. В народе его называют «семь сестер» или «стажары». Участники экспедиции Арктического плавучего университета зафиксировали низкие значения радиоактивности на Новой Земле и Земле Франца Иосифа. Плотность потока радона колебалась на уровне фоновых значений. Измерения альфа- и гамма-излучения также дали похожие результаты. В отличие от прошлого года, в этом аномалий не выявлено. Исследования помогают построить временную динамику распределения активности естественных и техногенных радионуклидов. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Бандана. Треугольный или квадратный платок из плотной, как правило, хлопчатобумажной ткани. Он весит около 70 граммов и легко помещается в кармане или рюкзаке. Форма и содержание.
1: Бандану часто носят на голове, тогда она укрывает бойца от палящих лучей солнца. Или на шее, чтобы не натирал воротник бронежилета. По необходимости платок можно быстро поднять с шеи на подбородок. Так получается защитная маска от грязи и ветра. Изначально бандана была очень популярна у американских ковбоев. Она надежно оберегала скотоводов-табунщиков от пыли и песка. В современной российской армии платок оливкового или зеленого цвета входит в состав боевой экипировки «Ратник» и называется косынкой медицинской или санитарной. С помощью банданы можно перевязать, к примеру, рану и остановить кровотечение.
0: Бандана.
1: Она отлично впитывает влагу, быстро высыхает и не растягивается. В отличие от кепки армейской, бандана без козырька. У нее нет жестких швов. На голове она сидит комфортно. Бойцы часто повязывают косынку под общевойсковой защитный шлем. Могут беспрепятственно использовать тактические наушники, баллистические очки или ночные прицелы.

0: Бандана – это еще и своеобразная прихватка. Намотал на руку, и можно спокойно удерживать в походе горячий котелок. А если привязать концы уставного платка друг к другу, то в бандану можно набрать и даже профильтровать мутную воду. И сегодня многие спецподразделения мира закрывают лицо банданой в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций.
1: Форма и содержание. Бандана.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
4: В 1837 году на английский престол взошла королева Виктория. Все бы хорошо. Праздник, салют, народные гуляния. Но сама торжественная церемония превратилась в жуткий кошмар.
5: Господа, умоляю, подскажите, что я должна делать? Куда мне встать? Что говорить?
4: Никто из придворных не знал, как именно должна проходить коронация. Те, кто помнил, давно умерли. Репетицию не проводили. И в Кенсингтонском дворце начался переполох. Министры, генералы, сэры, пэры, фрейлины – все стояли в разнобой кто где. Но это еще полбеды. Кольцо, символ монаршей власти, оказалось слишком маленьким для королевы, и архиепископ Кентерберийский едва смог натянуть его на палец Виктории. Она взвизгнула от боли, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. Англичане шептались потом.
6: Ничего себе начало правления.
7: Со слезами на глазах.
6: Посмотрим, что дальше будет.
4: Ее жизнь не задалась как-то сразу. С рождения. Все наперекосяк. Девочку хотели назвать очень даже красиво. Джорджина Виктория Александрина Шарлотта Августа. Джорджина в честь принца-регента. Виктория в честь матери. Александрина в честь русского императора Александра I. Шарлотта Августа в честь сестер отца. Но тут тот самый принц-регент, а по совместительству еще и крестной будущей королевы, неожиданно заявил:
8: «Здесь решаю только я один. Ребенка назовем Александрина Виктория. Причем я настаиваю, чтобы имя ее матери, Виктория, шло после имени российского императора».
4: Бедная девочка. С детства ее стали дразнить обидным прозвищем «Дрина». Маленькая Виктория воспитывалась в поистине спартанских условиях. Никаких игрушек, конфет, развлечений. Каждый день уроки по географии, иностранным языкам, математике, истории и рисованию. Новое платье ей выдавали только когда старое превращалось в лохмотье. Позже королева Англии считала, что все женщины, бесконечно меняющие туалеты, невероятно безнравственные куртизанки. Александрина Виктория и наследник престола российского Александр Николаевич, будущий царь Александр II. Она влюбилась в него с первого взгляда. Когда в 1839 году наш цесаревич приехал на ее 20-летие, высокий красавец в белоснежном военном мундире, прекрасно танцует, обходителен, истинный джентльмен, глупышка. После бала Александр записал в своем дневнике:
9: «Мала ростом,
6: Талия нехороша. Лицом же дурна, но при этом очень даже мило разговаривает.
4: Помолвка сорвалась. После этих событий из ее имени навсегда исчезает Александрина. Остается только одна – Виктория. Она противилась любым переменам в своей жизни. Все парламентские документы начали печатать на какой-то там чудо-пишущей машинке. И что с того? Для меня все бумаги переписывать от руки. В дворец провели газ? Немедленно убрать эту взрывоопасную гадость. Зажечь свечи. Современный поезд несется со скоростью 30 км в час? Слишком быстро. Пусть едет медленнее, словно карета. Только тогда я зайду в купе. Государыня словно боялась технического прогресса. Она понимала, Британия изменилась, а с ней поменялся и весь мир. Королева Виктория скончалась в 1901 году. Вместе с нею англичане похоронили 19 век, эпоху спокойствия, стабильности и викторианского этикета. Наступили другие времена.
1: Теперь так не принято.
9: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
10: Вообще сбрасывается.
9: Отравился
10: Америкой. А Литинге шлемы с рогами носили.
11: Аляск продали, а денег не заплатили.
12: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали
1: дизель. Отравился
2: нерец. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Куда же делся нос сфинкса?
6: Так его отстрелили солдаты Наполеона.
4: А вот и нет.
7: То, что во время египетского похода Бонапарта его подчиненные, упражняясь в стрельбе, выбрали в качестве мишени лицо древней статуи – легенда. При этом она проникла и в кино, и в рассказы гидов. Но на самом деле и до визита французского императора в Африку сфинкс уже был без носа. Это доказывают зарисовки памятника первой половины 18 столетия, сделанные, получается, за полвека до Наполеона.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Как исчез нос? Вопрос открытый. Исследователи говорят, что он мог сам раскрошиться за тысячелетия под воздействием песчаных бурь и ветра. А сфинкс создан из известняка. Признаться, не самый прочный материал. Кроме того, есть версия, что статуя мифического существа с головой человека и телом льва пострадала в XIV веке от рук религиозных фанатиков.
6: Наверное, мы так никогда и не узнаем точную причину.
7: Все возможно. Но оказывается, что у сфинкса в Гизе прежде была еще и борода. Вот ее остатки нашли у подножия скульптуры в ходе раскопок.
4: А вот и да.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Все, приплыли».
8: Много лет назад в Канаде запросто можно было увидеть следующую картину. Представьте себе рынок. Бойко идет торговля. За прилавком стоит североамериканский абориген, индеец. Народ зазывает. А кому бизона? Вот кому свежепойманного? Дешево отдам! Подходит покупатель и видит, что бизон не только не свежепойманный, но уже давным-давно свежеразделанный. А краснокожий лишь хитро улыбается, скидку предлагает и долго-долго рассказывает, как он эту зверюгу по прериям ловил. Что ж, охота на бизонов – дело действительно трудное. Попробуй останови огромное стадо в несколько тысяч голов. Здоровья не хватит. И вот тогда решили индейцы на хитрость пойти. В канадской провинции Альберта разыскали они высокий такой обрыв. Вниз посмотришь – мама дорогая, как есть бездна. Аж голова кругом идет. Так вот, стали индейцы многочисленные стада бизонов на этот самый обрыв загонять. Остальное – дело техники. Пугливые животные, а на маленьком высокогорном пятачке все они уместиться попросту не могли. Так вот, стали бизоны с этого обрыва ласточкой вниз. А дальше, надеюсь, объяснять не надо. Удачная охота с минимальными затратами человеческих сил. И вскоре прозвали тот самый обрыв – очень даже красиво. Head smash in Buffalo Jump. Или бездна, разбившийся насмерть бизонов. Сегодня, между прочим, это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, бизонов с обрыва уже никто не сбрасывает. А мы дальше плывем. Безусловно, индейцы народ изобретательный. Но есть у них интеллектуальные конкуренты. Это жители небольшого городка на Каймановых островах в Карибском море. Называется тот город очень даже просто. Hell или Ад. Нормально, да? В первое время туристы, конечно же, туда приезжали. Шутка ли? Возможность побывать в аду. Но потом они увидели, что кроме названия в этом городе ничего нет. И как тогда поступили местные жители, чтобы вернуть богатых туристов? Открыли почтовое отделение. И теперь любой желающий может отправить родным или друзьям посылку, телеграмму или письмо прямиком из ада. Деньги потекли рекой. Истории с географией.
9: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили Кудиевку под Харьковом и Першамарьевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что средствами ПВО сбиты 1478 украинских беспилотников, 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 9 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Киев начал использовать британские дроны для ударов вглубь территории России, пишет газета The Sunday Times. Для атак применяются дроны, созданные двумя британскими компаниями, которые были поставлены на Украину, говорится в публикации. Утверждается, что эти дроны использовались в атаках вглубь территории России последние полгода, в частности для ударов по НПЗ. Посол России в Лондоне Андрей Келлин в интервью ТАСС ранее заявил, что Великобритания втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна-член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках Storm Shadow. Российские пловцы стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4 на 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы. Команду представили Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина. В эфире «Матч ТВ» Иван Гирев заявил, что до последних метров дистанции было непонятно, кто заберет бронзу.
2: Видел, что ребята идут в плотной борьбе, и очень сильно хотелось коснуться, конечно, первого мортика, но уже, блин, шестой день что-то сложновато было, и в конце прям почувствовал, как силы меня покинули, 10 метров последние, они реально были бесконечными. Но я постарался максимально точно передать свой этап. Последние 25 метров игра просто перевернулась, и появилась надежда, и Ксюш Мишарина просто вытащила на третье место, бросается умница, вообще супер. Всеми доволен, всеми горжусь, все большие молодцы.
1: Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже завершится сегодня. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Мошенники начали похищать данные студентов под видом оформления стипендий и бронирования мест в общежитиях. Об этом предупредил член общественной палаты Евгений Машаров. Аферисты звонят или рассылают ссылки на фишинговые сайты с предложением оформить выплату. После ввода данных деньги с карты списываются. Также мошенники представляются сотрудниками вузов и предлагают через поддельные страницы зарезервировать место в общежитии или продлить проживание. Студентов просят авторизироваться, чтобы внести небольшую плату от 3 до 5 тысяч рублей. В результате деньги уходят злоумышленникам, а личные данные оказываются скомпрометированы. И о погоде. Завтра в столице на фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, ночью плюс 18-20, днем 26-28 градусов.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов. А это программа о тех, кто отправляется на поиски, делает открытия и в результате меняет мир.
1: У нас сегодня в гостях человек, который в постоянном, я бы сказала, поиске. Владислав Житенев, историк и археолог, доктор исторических наук МГУ. Знает многое о древних людях и их пещерном искусстве. Владислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Владислав, я предлагаю начать, наверное, не самый последний, но, наверное, самой громкой вашей находки. Это череп пещерного медведя, который вы нашли в Сикия-Стамакском пещерном комплексе в Челябинской области.
3: Да, спасибо. Я, наверное, не думаю, что это была самая громкая, но для меня это была первая яркая находка. Это был 99-й год. А, кажется, я только начинал работать по своему открытому листу, то есть это разрешение, которое государство дает археологу для проведения полевых исследований. Это были работы в достаточно небольшом зале, который находился достаточно далеко от входа в саму пещеру. Туда нужно было проползать. Это был не настоящий вход, по которому туда пробирались древние палеолитические люди. И мы на тот момент вообще не очень понимали, есть ли там следы деятельности человека ледникового периода. Но так получилось, что действительно довольно быстро во время исследований мне

0: и показались белые-белые огромные медвежьи зубы. Я сидел, смотрел на него и думал, ну надо же, столько десятков тысяч лет прошло, а зубы белые, как будто он вчера их только чистил. И вот эта вот эмоция, думаю, да что ж такое, у нас куда ни кинь взгляд, и здесь с зубами у людей проблемы, а здесь столько лет прошло, и все.
1: Но на то и медведь. А почему вас это удивило? Ведь медведь мог просто зайти в берлогу, в пещеру, которую он превратил в берлогу, ну и там, собственно, отправиться в мир иной.
0: Да, конечно, я, собственно, на Урал попал именно потому, что сначала диплом, а в тот момент диссертацию писал, посвященную пещерным медведям, охотам на него, изображениям медведя в верхнем палеолите. И это я себе все прекрасно представил, но что такие будут белые зубы, почему-то у меня тогда это вызвало безумное изумление.
1: Именно зубы поразили.
0: Именно, да. А потом уже, когда продолжилась расчистка, анализ, на следующий год мы расширяли место раскопа, да. И стало понятно, что в этом зале, безусловно, когда-то были и берлоги медведи, и медведи там вместе, особенно медведи с медвежатами там оставались навсегда, потому что нормально не проводили нажировку, вот эту вот осеннюю необходимую для того, чтобы спячку пережить. Но вот этот череп и еще один, который был найден за несколько лет до 99-го года, которые обнаружили спелеологи, выяснилось, что они принесены туда намеренно. И там есть следы, по всей видимости, охоты. Там был в очень таком правильном с точки зрения охотничьего удара месте пробит череп. И где-то лет через 20 после этого наши коллеги в пещере Иманай, которая уже на территории Башкирии находится, обнаружили сходные, даже аналогичные следы на черепах медведей. То есть мы тогда это ставили под вопросом, и сейчас мы точно знаем, что этот череп медведя был трофеем своего рода и установлены в качестве маркеров в подземной среде. Мы видим, что палеолитический человек регулярно использовал кости животных для того, чтобы маркировать проходы.
1: То есть в культовых целях древний человек
2: принес
1: пещеру.
2: Нет, это не культовые цели, получается.
1: Череп.
0: Вот здесь, спасибо, это очень хороший вопрос. В культовых или не в культовых? Порой мы знаем точно места, где человек не в культовых, а совершенно в повседневных целях устанавливал кости в качестве вешек. Ну вот мы когда по болоту идем, мы устанавливаем какие-то знаки, палки втыкаем с флажками, да, чтобы точно знать. Это не культовые цели, при том, что флажок будет красный, и по идее можно об этом что-то сказать.
1: Ориентир.
0: Ориентир. А здесь это был череп, частично окрашенный красной краской, и с точки зрения повседневной, вот эта маркирующая его роль при входе в этот зал, она, может быть, и не была такой обязательной. То есть здесь скорее какая-то символическая составляющая все-таки была.
2: То есть я так понимаю, что найденный вами череп все-таки помог вам разгадать какую-то загадку в жизни древних людей?
0: Не просто загадку, он помог нам расширить наше понимание того, что делал человек и зачем делал человек, собственно, внутри пещер.
1: А загадку, наоборот, загадал этот череп еще одну. А
0: вообще весь этот зал загадал загадку, потому что мы увидели культурный слой, составляющие которого не дают, ну, мне, по крайней мере, до сих пор покоя. Мы как привыкли, что следы деятельности человека, обычный хозяйственно-бытовой, включают в себя следы обновление орудий, нарезки на костях животных, которые нам говорят о том, как снимали шкуры, как их обрабатывали, как снимали мясо, как его жарили. Обычную такую картину дают повседневной жизни. А здесь мы увидели очень небольшое количество костей животных, к которым имел отношение человек, большое количество скорлупы яиц птиц, принесенных туда. Довольно много рыбы. Среди костей животных на них есть нарезки, но это, как ни странно, и кости очень мелких животных, например, зайца, так и очень крупных пещерных медведей. То есть все это, что там делал человек, какую хозяйственно-бытовую деятельность он там вел, как он освещал этот зал, потому что мы нашли большое количество древесного угля, но не нашли ни одного очага. Вот это все остается загадкой.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Владислав, вы в первый год нашли череп. Я так понимаю, что потом вы возвращались в ту же самую пещеру.

0: Пещеру, да,
1: я приехал за несколько лет до этого к челябинскому археологу набираться правильного взгляда на пещеры, на пещерную уральскую археологию. И это был и не мой первый сезон, но именно по моему открытому листу, да, это был первый сезон. И дальше мы продолжали вполне с экспедиции Владимира Ивановича Юрина, который в тот момент организовывал экспедицию от Челябинского областного краеведческого музея, мы вполне продолжали совместную работу еще достаточно продолжительное время.
0: Сколько? То есть в данном случае, в данной пещере, сколько вы работали?
1: В данной пещере я достаточно быстро закончил работу, через несколько лет. Это буквально 2-3 сезона, потому что в археологии есть такой принцип. Не нужно все раскапывать сразу, нужно значимую часть оставить для будущих поколений, когда изменятся методики. Но самое главное, что там я еще закончил, там можно было продолжать работу, но я не понимал, что я копаю, а когда археологи не понимают, что они копают, или не очень хорошо понимают, что они копают, они стараются остановиться, потому что нужно время для того, чтобы получить результаты анализов своих размышлений. Потом мы там закончили работу, это было связано уже с проблемами взаимодействия скорее с возрастающим валом неорганизованных туристских посещений. Мы приезжаем на короткий период, археологи, и работаем, да, а когда неорганизованные, я бы сказал, несознательные туристы начинают видеть, что где-то кто-то копает, они решают, что они тоже, им тоже очень хочется, им тоже очень надо. И дальше идет разрушение культурного слоя.
2: Черные копатели.
1: Это, понимаете, есть черные копатели, мы там с ними сталкивались. Но это именно люди, не черные копатели, которые даже не забирают себе ничего. Им просто интересно покопать. Вот они не нашли золото-бриллиант, не нашли сундук, не нашли какой-нибудь шлем Александра Македонского. Да, вот. А там какие-то непонятные косточки или даже...
2: В процессе поучаствовали, а на самом деле только помешали.
1: Только помешали. Да.
0: А где сейчас можно увидеть череп пещерного медведя, который вы нашли? Ответ через небольшую паузу.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Я иду искать на радио «Звезда».
2: Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, специалист по памятникам искусства Верхнего Палеолита, руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, археолог Владислав Житенев. Владислав, где сейчас простой человек может увидеть череп медведя, который вы обнаружили в пещере?
1: как и все археологи и на территории нашей страны, и за рубежом, мы все находки отправляем в Государственный музейный фонд. И это такое, чем дальше, тем больше становится ясно, насколько это важно, потому что переисследование, в том числе с помощью новых, например, палеогенетических методов, старых находок, дает очень важные, порой принципиально новые результаты.
2: Палеогенетический метод – это что? Чтобы сразу было понятно.
1: Это когда из древних костей человека или животных, ученые палеогенетики достают небольшие обрывки геномов для того, чтобы сделать выводы о принадлежности к виду или к определенному роду, если мы говорим про животных, для того, чтобы можно было определить пол, для того, чтобы можно было сказать, в том числе даже, какого цвета кожа, глаза и волосы были у людей или, например, у мамонтов.
2: Или шерсть у медведя.
1: Или шерсть у медведя, безусловно. Потому что мы же все считали, что мамонты все были бурые, потому что мы находили их туши. А потом выяснилось, что это процесс окисления, а на самом деле они были такого платино-серебристого цвета. И вот представьте себе этих мамонтов, которые ходят по переглицеральным степям, это совершенно по-другому выглядит в принципе этот мир верхнего палеолита, этот мир ледникового периода. А возвращаясь к вопросу о черепе медведя, он находится в Государственном музейном фонде в части университетских собраний, и мы время от времени выставляем его на фестивале науки, который проходит в начале октября в университете.
0: Меня все равно мучает вопрос. Чем череп пещерного медведя отличается от черепа современного медведя? Большая ли между ними разница?
1: Да, между ними очень большая разница, поскольку они не совсем были похожи друг на друга. А с одной стороны, пещерный медведь был значимо больше, минимум в полтора раза, чем современный медведь. Но самое главное, его череп отличался от черепа современного бурого медведя. Если мы посмотрим на лоб современного медведя, он будет достаточно покатым, ну, примерно как у современной собаки, да, то есть довольно ровно переходить кончику носа. А вот у пещерного медведя он был очень крутой, он очень резко опускался вниз к морде, и потом уже шла морда. Это мешало ему, например, очень быстро бегать. То есть бегал он, не, когда развивал максимальную скорость, не быстрее современной коровы или очень быстрого человека. Кроме того, его задние ноги были достаточно слабые. Если мы посмотрим на реконструкцию во многих музеях, мы видим, что скелет медведя стоит на задних ногах и грозно рычит. И действительно, когда он стоит на задних ногах, мы видим его огромный рост. Это довольно пугающее зрелище. Но на самом деле на задние ноги, в отличие от современного бурого медведя, который идет, идет, идет, потом раз встал, проконтролировал, что вокруг себя, опустился снова на четыре ноги и дальше пошел. Вот пещерный медведь так не мог делать. У него были слабые задние ноги. Чтобы встать на задние лапы, ему нужно было опереться либо о дерево, либо о камень, о скалу и внутри пещеры, или о скалу снаружи пещеры под открытым небом. Поэтому он был гораздо менее уклюжим, чем современный бурый медведь, но из-за того, что он был больше, взаимодействие с ним со стороны человека было не менее опасно, чем с современным бурым медведем. То есть, естественно, когда он злился или когда он ощущал опасность, он был крайне страшным животным, и один удар его лапы, конечно, приводил к непоправимым последствиям.
2: Скажите, пожалуйста, пещерный медведь, потому что он жил в пещере.
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: А пещерный человек? Я просто хотел спросить, если пещерный медведь жил в пещере, то пещерный человек тоже жил в пещере? Разъясните, не понимаю.
1: Это связано с названиями. Кости пещерных медведей, так же, как и самые ранние находки костей древних людей, включая неандертальцев, были обнаружены в пещерах. Поэтому закрепилось название уже в новое время. пещерный медведь. Именно потому, что там чаще всего пещерный лев. Все то же самое.
2: По месту обнаружения
1: останков. Да, а скажем, в средневековье, в раннем средневековье, когда эти кости, особенно черепа медведей, в тех же Альпах находили в пещерах, считалось, что это либо черепа драконов, либо их жертв. Поэтому сами пещеры назывались драконьи пещеры. Там, скажем, Драхенлох, например.
5: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
0: Владислав, давайте поговорим об экспедициях. Вообще сложно организовать экспедицию?
1: Безусловно, экспедиции организовывать достаточно непросто. Для этого сначала требуется образование и общий консенсус научного сообщества о том, где нужно работать. Все экспедиции, по большому счету, и у нас в стране, и за рубежом, делятся на две части. Первые – научные экспедиции, вторые – экспедиции спасательной археологии. А дело в том, что когда проводят новую дорогу или ремонтируют старую, когда проводят газопровод, водопровод, когда идет отведение участка земли под жилищное строительство, например. Туда должны сначала, если территория не была изучена археологами прежде, прийти археологи и посмотреть, что там находится.
0: То есть сначала приходят археологи?
1: Сначала приходят археологи. Ну, сначала строители подают документы, идет согласование с органами охраны памятников того субъекта федерации, где проходит строительство.
2: Это только территории, где памятники касаются? Или вообще?
1: Нет, вообще всех. Вообще всех, потому что только органы охраны памятников того или иного субъекта территории точно знают, что на их территории находится. Есть четкая картотека, она постоянно дополняется, иногда оттуда что-то изымается. И с самого начала, почему те же строители туда обращаются, а органы охраны памятников говорят, где точно не может пройти, например, маршрут дороги или газопровода, или водопровода. Здесь уже есть памятник. Они говорят, ну, либо вам лет 5 ждать, пока археологи его раскопают, и они каждый памятник вообще можно, разрешено раскапывать целиком, да, либо вам нужно менять маршрут. И, естественно, тогда меняется маршрут, но если эта территория давно обследовалась или вообще не обследовалась, туда приходят археологи.
2: Но у вас другие экспедиции.
1: У нас другие экспедиции, мы занимаемся исключительно научными исследованиями, либо работами параллельно с научными исследованиями по сохранности пещер, подземных комплексов с настенным пещерным искусством.
0: Место, где пройдет экспедиция, вы изучаете заранее?
1: Да.
0: То есть вы понимаете, как вы сказали, что вы будете искать?
1: Да. И здесь очень важно, что это не мое одно решение или не решение любого археолога. Когда я понимаю, где мне интерес с точки зрения науки, перспективный, никто не работал, это принесет новое в науку, я пишу заявку, достаточно подробную, для получения разрешения на право проведения исследований. Они тоже бывают разных категорий, эти разрешения. И вот здесь уже и Министерство культуры федеральное отдельно, и отдельный совет научный при Академии наук, в который входят специалисты из самых разных регионов, из самых разных организаций, они рассматривают эту заявку. Это коллективное решение. Говорят, а нужно это или не нужно? Или нет такой научной необходимости, это блажь. Или, например, не нужно возвращаться к исследованию памятника, который когда-то был частично раскопан, потому что для этого еще не пришло время, либо цели и задачи пока не совсем для нас четкие.
0: У нас сегодня в гостях Владислав Житенев, историк и археолог, доктор исторических наук МГУ, человек, который знает многое о древних людях и их пещерном искусстве.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В выставочных залах Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина на Арбате открылась экспозиция «Пушкин в Михайловском». Представлено свыше 100 предметов из фондов Пушкинского заповедника. Среди них живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Михайловское – родовое имение поэта, где он создал около 100 произведений, включая главы из «Евгения Онегина». Финал ежегодного конкурса «Культурная столица 2028» вышли Владикавказ, Вологда, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Имя победителя объявят 23 декабря на церемонии в Национальном центре «Россия». Москва и Петербург в конкурсе не участвуют. Первой культурной столицей в 2024 году стал Нижний Новгород. В прошлом году этот статус достался Грозному. В нынешнем году его носит Омск. В следующем звание примет Челябинск. Понятие «амплуа» остается актуальным для современного театра. Таким мнением в беседе «Стас» поделился художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев.
2: Отменяет амплуа только талант. Мы знаем примеры великих актрис Инны Чуриковой, которая ломала все амплуа, там, Алисы Фрейндлих. Вот когда есть кому ломать амплуа, тогда, безусловно, это... А так вот, так сказать, если говорить в целом для среднего артиста по стране, то, конечно, амплуа присутствует. И тут тоже вопрос, сколько у тебя зрителей в зале. Если 100, ломаем амплуа. Если 1000, уважай зрителя.
1: Кроме того, Писарев добавил, что подавляющее большинство заявок на реализацию спектаклей – это работы малой формы. Он отметил, что с большой сценой сегодня хотят и умеют работать все меньше режиссеров. В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Москва-Ленинград. Нечто отличное», посвященный неформальной культуре 70-х годов. Эксперты обсудят пути развития неофициального искусства двух городов и его влияние на современность. В программе лекции, концерты, а также мастер-классы. Площадками станут Дом творчества Переделкина и Новая Голландия. Полиция Бразилии обнаружила 8 гравюр Анри Матисса, похищенных из библиотеки в Сан-Паулу в конце прошлого года. Работы нашли в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу во время спецоперации. Один подозреваемый задержан. Все гравюры относятся к серии «Джаз» 1947 года, включая «Клоуна» и «Цирк». Всего из библиотеки тогда пропали 13 произведений, в том числе работы бразильского художника Кандида Портинари. Их пока не нашли. Власти назвали возвращение гравюр важным событием для культурного наследия города. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Владислав Житенев, историк и археолог, доктор исторических наук МГУ, человек, который знает многое о древних людях и их пещерном искусстве. Владислав, вы не раз говорили о сезонности. Вот что такое сезонность у археологов? По какой период времени длятся раскопки?
2: Знаете, это очень зависит от региона, где мы работаем. Экспедиции, которые работают больше 3 месяцев, считаются очень длительными, особо тяжелыми для работы. Например, работы в Великом Новгороде длятся больше 3 месяцев, и мы понимаем, что организация подобной работы экспедиции, она, конечно, чрезвычайно тяжелая. А сейчас экспедиции условно можно разделить на несколько категорий. Первое – это городские экспедиции, где те, кто работает, потом возвращаются на базу, выделенную какую-то, или на квартиры, которые люди снимают, да, или в общежитие, где живут. Ну, то есть ведут вполне городской образ жизни. А есть экспедиции, которые работают, по большей части, конечно, все экспедиции работают в сельской местности и часто живут в снимаемом доме. Тогда это тоже вполне определенный уровень комфорта, потому что вы спите на кроватях, ну или, по крайней мере, под крышей, где есть отопление, пусть и печное, как правило, есть баня, то есть это все вполне.
3: А если пещера?
2: В ряде пещер Челябинской области мы как раз живем на территории села, уже выходим с этой базы. Некоторые находятся близко, да, 2 километра, некоторые находятся далеко, 15 километров.
3: А вы разные пещеры исследуете?
2: Да, мы исследуем разные пещеры, и это связано с несколькими обстоятельствами. Первое, в пещерах с настенными изображениями нельзя долго находиться даже археологам, не говоря уже про всех остальных посетителей. Мы выдыхаем углекислый газ, который осаждается на стенах пещеры, известняк начинает шелушиться, а вместе с ним могут начать шелушиться и рисунки. Поэтому для минимизации есть еще много разных причин, но тот потенциальный вред, который мы можем нанести, заставляет нас ограничивать сроки на работу в таких пещерах. Кроме того, пещерная археология отличается от археологии под открытым небом тем, что очень сложная стратегия, то есть последовательность накопления рыхлых отложений в пещерах. Поэтому мы копаем очень-очень небольшими площадями. И прежде чем прирезать новый участок, нам нужно проанализировать полностью то, что мы сделали. Поэтому крупные большие площади мы брать не можем и стараемся не брать. Мы стараемся работать по очень небольшим площадям и очень короткое время для того, чтобы не навредить тем материалам, которые есть, потому что второй раз мы ничего раскопать не можем.
1: Владислав, я все-таки хотела бы вернуться к палаточному лагерю.
2: Да.
1: Археологи вообще устанавливают палаточный лагерь?
2: Да, безусловно. Мы до сих пор живем часть лет в палаточных лагерях. Здесь есть две стороны вопроса. Первый – это довольно с каждым годом сложнее организовывать, потому что природоохранное законодательство все больше усиливается, и то, как мы это делали в конце 80-х, когда я начал ездить в экспедиции в 90-е, в нулевые, с каждым годом это делать все сложнее. А с другой стороны, палаточные лагеря, а у меня не только экспедиции происходят, но и студенческая практика. Вот это вот очень полезная вещь, с моей точки зрения. Потому что одно дело городской быт, другое дело быт палаточного лагеря, где невозможно быть каждым за себя, да, невозможно запереться в комнату, а потом, как в общежитии, выйти на кухню. Там все равно все нужно делать самостоятельно, вместе, и рубить дрова, и мыть посуду, и помогать дежурным, и протирать стол, потому что иначе, если ты его не протер, немедленно летят осы, бегут муравьи, и сразу вот начнется вот этот дискомфорт
3: природный. Выйдут пещерные медведи из-под земли.
2: Такое бывает, потому что сейчас все больше медведей из-за того, что большое количество туристов раскидывают остатки еды, мусор хуже вывозится из мест сбора мусора, и выход медведей, к сожалению, последние годы перестал быть шуткой или иронией, стал суровой действительностью. нас
3: экспедиции. Слава богу, что это обычные медведи, а не пещерные.
2: Безусловно.
3: А вот скажите, пожалуйста, кроме того, что вы берете с собой, как археологи, археологический заступ, ну что там еще полагается брать археологу, а берете с собой спелеологическое оборудование? Все-таки в пещерах работаете? Веревки, карабины?
2: Ну, здесь нужно начать с касок. Дело в том, что, да, не меньше важность – это безопасность. И да, безусловно, это все есть. Здесь вопрос, насколько часто это используется. Бывают случаи, я в первый свой год на Урале в 1997 году спускался вместе с теми, кто хорошо умеет спускаться, да, кто хорошо вяжет обвязку, надежно страхует.
3: То есть спелеологи уже?
2: Да, спелеологи, которые работали с Челябинском археологами, мы спускались в пещеры, которые сейчас недоступны, смотрели, насколько посещали их, не посещали древние люди, какие-то посещали, какие-то не посещали, но это, безусловно, происходит. В Каповой пещере наши коллеги, безусловно, ходили и ходят со снаряжением в отдаленные ее части. Но здесь самое важное, нужно понимать, мы очень внимательно к этому относимся, потому что, например, в той же Каповой пещере колодец со среднего этажа до верхнего, а на обоих этажах есть рисунки, следы деятельности, многочисленные следы деятельности человека. Между ними вертикальный колодец 13 метров. Да? Ну, мы представляем, что если, предположим, 3 метра, это один этаж, то мы можем посчитать, что это, ну, такой 3-4-этажный дом, и там поднимались первобытные люди, а потом люди в более поздней эпохе, но без фонариков, без всего, и как-то это освещали. То есть это все есть, каски, безусловно, присутствуют, потому что всякое может произойти, и они хотя бы в небольшом количестве нужны. Плюс есть отдельные люди, которые очень... Это какая-то внутренняя потребность стукнуться головой о каждый выступ в пещере. Да, и ты точно знаешь, где идут твои экспедиторы, потому что так бум-ой, бум-ой. И ты в какой-то момент говоришь, давайте все-таки в касках будете ходить. И говорят, нет, ну что, ну это неудобно. И где-то дня через два, через три они говорят, да, давайте все-таки в касках.
3: То пещера есть... заставляет сама надеть каски.
2: Да-да-да.
4: Вы каждый день раскапываете что-то? Я к тому, да, что как устроен ваш быт. То есть каждый день вы выходите на работу.
2: Да, смотрите, во время археологических исследований под открытым небом есть проблема дождь. Если идет дождь, на раскоп никто не ходит, потому что заливает, мы потеряем информацию о том контексте взаимоположения находок. В пещере дождь не идет, а там всегда темно, поэтому кажется, что мы можем там работать всегда. Но это не совсем так. А ровно так же максимум 8 часов мы там можем проработать. Тело достаточно быстро остывает, глаза начинают хуже видеть, они замыливаются. То есть вот эти все особенности реакции тела на подземные полости, они существуют, и мы работаем обычно 4 часа с 15-минутными перерывами, потом обед, отдых и снова 4 часа. В отличие от многих экспедиций, у нас нет раннего пробуждения, потому что в лесу, и особенно в горно-лесной местности, почти в Таежной, где мы работаем, там выпадает роса, и роса достаточно долго держится. Поэтому мы, конечно, можем встать рано, да, можем дойти по росе до пещеры, но мы будем по пояс мокрыми, и потом переодеваться, сушиться или вообще мокрыми лезть. Это совершенно бессмысленно. Поэтому в данном случае мы гораздо в более выгодном положении, чем те, кто встает в 5:30 в античных экспедициях.
3: Владислав, все-таки археолог занимается раскопками. И вот мне, как человеку, не связанному с археологией, кажется, что если копать, ну тут уж даже в пещере согреешься. Разве у вас не интенсивная работа?
2: Нет, абсолютно. Дело в том, что памятники каменного века не копаются лопатами, я не знаю даже сколько. В общем, очень-очень давно. Это все копается, как сейчас называется, мелким шанцевым инструментом, то есть это скальпели, небольшие ножички. Мы стараемся, особенно в пещерах, копать деревянными, выточенными, скажем, из бамбуковой удочки, инструментами, чтобы не повредить кости и самим не нанести новые следы на то, что мы раскапываем. Процесс выглядит так, как на пенках, да, на каких-то подкладках сидят очень тепло, по-зимнему тепло одетые люди, и медленно, буквально миллиметры за миллиметром копают.
0: Вы слушаете программу Я иду искать. На радио «Звезда».
4: Владислав, вы ходите в экспедиции уже почти 40 лет, я посчитала. Вот можете вспомнить самые яркие случаи в экспедициях?
2: Знаете, самые яркие случаи, они обычно, конечно, не рассказываются. У меня есть самый стыдный случай.
4: Вот, пожалуйста.
2: У меня есть много разных ярких случаев, но самый стыдный, он прекрасно демонстрирует, что никогда нельзя начинать быть абсолютно в себе уверенным, и не просто говорить, а еще и думать, что ты все знаешь. Это был первый год, когда мы копали в Каповой пещере. Как начинают копать и вообще исследовать любую территорию, в том числе и пещеры? Сначала нужно посмотреть, какие древние вещи могут лежать на современной поверхности. Их могут вынести грузуны, еще кто-то, они могут там еще их вытоптать могут. И всегда подъемный материал сначала ищется. Мы не собирались копать, мы собирались заниматься только проблемами сохранности рисунков, но я отправил, поскольку эта методика абсолютно верная, ребят, студентов и аспирантов, посмотреть, что на полу пещеры. Ко мне подходят тогда студенты и аспиранты и говорят: «Владислав Сергеевич, вы знаете, там череп человеческий». Я говорю: «Ребята, знаете, вы, конечно, первый раз в пещере, я все понимаю, но не надо так уж, это пещера, здесь 60-го года археологи работают, вы у входа нашли череп. Ну что, это натек, идите нормальные работы занимайтесь». Они от меня не отстают. Каждый час, когда есть перерыв, они подходят и говорят: «Ну давайте, вот мы череп нашли». Я говорю: «Да натек это, идите работать. У нас обед, они опять мне не дают даже ложку супа съесть». Я думаю: «Да что ж такое?» И в конце концов я думаю: «Ну, сейчас я им все покажу». Мы идем к этому натеку, а в Каповой пещере много натеков кальцитовых, и я подхожу и вижу, что это кальцитовый натек, но чуть-чуть испачканный глиной. И я думаю: «Ну, я им не просто сейчас покажу, что это, а еще глину вот так мазану, чтобы было виден вот этот цвет кальцитового натека». Мазанул, где больше всего глины было, а там зубы человеческий. Действительно, на человеческий череп накапала минерализованная вода и превратилась почти полностью в натек. И мне так потом, мне до сих пор стыдно, я часто про это рассказываю. Каждый раз, когда ты начинаешь работать, ты как будто в первый раз, если ты невнимательный, если ты зашорен какими-то мыслями или уверенностью в том, как оно точно будет и не будет отклоняться от какого-то общего правила, то вот тут, конечно, могут такие события произойти.
4: Так что вы этим ребятам-то в итоге сказали? Вы молодцы?
2: Да, мы все... это было огромное, конечно, это была огромная находка. Мы выявили потом, тоже благодаря уже более внимательному осмотру пола, целое большое место устройства захоронения, сделали палеогенетику, и это было очень интересно, потому что та популяция в втором тысячелетии до нашей эры, которая оставила вот это место захоронения, их потомки, они до сих пор живут на этой территории Башкирии, и для них также важна Каповая пещера как особый такой символический культовый памятник. В общем, это...
4: Там вы все молодцы, в общем.
2: Они все были молодцы, да.
3: Владислав, короткий вопрос и короткий ответ. Но вопрос обязательный, у нас традиция. Зачем вы всем этим занимаетесь?
2: Когда мне было примерно 6 лет, я захотел стать археологом, мне было интересно. Наверное, что мной двигало в 6 лет, я сейчас не могу вспомнить, объяснить, рассказать. Это совсем другой я. И вот это вот осталось. Мне интересно, мне это кажется нужным, важным, но впереди идет именно человеческое желание узнать больше.
3: Владислав, огромное вам спасибо. Как приятно видеть перед собой человека, который в детстве начал о чем-то мечтать и достиг своей цели.
2: Спасибо.
4: Владислав, мы желаем вам новых поисков и новых открытий. У нас сегодня в гостях был Владислав Житенев, историк и археолог, доктор исторических наук, руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, человек, который почти... знает многое о древних людях и их пещерном искусстве. Спасибо вам, что вы к нам пришли, Владислав. Желаем вам новых поисков и новых открытий. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».
0: Раз, два, три, четыре. «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Его имя стало синонимом русской лени. Сибарит и мечтатель Илья Ильич Обломов.
6: Фрагменты романа Ивана Гончарова слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: Человек с изюминкой. Петр Чайковский.
7: Великий русский композитор, чьи музыкальные произведения входят в топ-лист самых часто исполняемых в мире. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Первый концерт для фортепиано с оркестром». Как любой гений, отличался противоречивым характером и рядом особенностей, которые современники считали странными.
0: На первый взгляд.
7: Это был человек среднего роста, стройный, всегда чисто и опрятно одетый. Тонкие черты лица, тонкая шея. В 52 года он уже был совсем седым. Внешнему виду Чайковский уделял большое внимание. Часто посещал модные магазины на Кузнецком мосту, любил тонкие лайковые перчатки, круглые шляпы с лентами, украшал галстуки изящными булавками.
0: Где изюминка?
7: Чайковский курил всю жизнь с 14 лет. Не только папиросы, но и сигары. Если работа не клеилась, порой заливал неудачи горячительным. Однако композитор не подорвал здоровье ни табаком, ни алкоголем. А меланхолию и хандру лечил походами за грибами и длительными пешими прогулками. В день проходил 10-12 километров. При этом Петр Ильич был настоящим трудоголиком. Работал, невзирая на погоду за окном и настроение. Сосредоточенно, упорно, по многу часов. Не дожидаясь вдохновения, как ремесленник. Так он написал, например, балет «Лебединое озеро» по заказу Московской дирекции императорских театров. Сам Чайковский говорил:
8: «Большой талант требует большого трудолюбия».
7: И сегодня мы имеем счастье наслаждаться его волшебной музыкой.
0: Петр Чайковский. Человек с изюминкой. Что вы говорите?
9: В Советском Союзе пришлые музыкальные жанры не любили. Под запрет попадали не только целые направления иностранной музыки, но даже инструменты. Аккордеон, саксофон, классическая шестиструнная гитара и та с трудом приживалась в нашей стране. Происхождение не то, и произведения на ней исполняют не те. Живший на итальянском острове Капри Максим Горький, услышав как-то по радио джазовую импровизацию, написал гневную статью в газету «Правда». «Вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, 10, 20 ударов. И вслед за ними точно кусок грязи в чистейшую прозрачную воду падает дикий визг, свист, грохот, вой, рев, треск. Врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание. Раздается хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки. Послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных». Пролетарский писатель от чего-то решил, что джаз – это музыка для толстых. Но так ли это? История жанра говорит об обратном. Основных версий появления слова «джаз» две. Первая связана со священником Чарльзом Александром. И правда, между именем Чарльз и словом «джаз» есть какое-то фонетическое сходство. Но в Америке утверждают, что термин «джаз» старше. Это производное от слова «джазм», известного с середины 19 столетия. Его использовали, когда хотели подчеркнуть силу духа, энергию и мужество. Считается, что первые импровизации музыкальные критики описывали именно этим словом. Последняя буква «М» оказалась явно лишней, и джазм превратился в джаз.
10: Да что вы говорите?
11: Премьера на радио «Звезда».
12: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
11: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
13: Реклама.
11: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 2 часа в Москве, в студии Максим Челиков. Российские средства противовоздушной обороны обновили суточный рекорд, уничтожив за сутки 1478 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо самих дронов, расчеты ПВО перехватили 14 управляемых авиационных бомб, 9 крылатых ракет «Фламинго» и 1 реактивный снаряд системы «Хаймерс». Предыдущий максимум сбитых БПЛА был зафиксирован днем ранее. После массированной атаки украинских дронов на Подмосковье прокуратура открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим. Самолет авиакомпании Syrian Airlines впервые за полтора года прибыл из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево. Позднее борт отправился обратно. Таким образом, возобновилось прямое авиасообщение между сирийской столицей и Москвой. Добавлю, накануне первый рейс из египетского Эль-Аламейна на побережье Средиземного моря в Москву выполнила авиакомпания Air Cairo. Беспилотные летательные аппараты не смогут полностью вытеснить пилотов из авиации. Такое мнение высказал главный летчик-испытатель ОКБ «Сухого» Сергей Богдан в эфире телеканала «Звезда». На вопрос о том, не опасается ли он конкуренции со стороны таких систем, испытатель ответил отрицательно.
2: На каждое действие есть противодействие. Будет контрмеры приняты достаточно серьезные. И потом резко произойдет выдвижение какого-то нового способа. Дело в том, что будут просто появляться некие помощники. Ну, допустим, то, что мы видим. Оружие подвозят управляемые дроны. И зачем человеку рисковать своей жизнью, когда это может сделать робот? Летчики все равно будут востребованы.
1: В свою очередь, директор ОКБ «Сухого» Михаил Стрелец рассказал, что двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий поколения шестого. Он подчеркнул, это особенно важно для управления такими интеллектуальными комплексами, как «Охотник», а также роевыми и групповыми системами. В это время внимание другого летчика может быть полностью сосредоточено на выполнении основной боевой задачи. Число жертв землетрясения магнитудой 7,7 в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара превысило 50 человек. Еще более 100 получили травмы, сообщает Associated Press. Стихия обрушилась на остров Флорес в субботу. Разрушено более 900 строений, повреждены 450 жилых домов. Власти эвакуировали около 5000 человек из-за угрозы цунами. И о погоде. В понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 тепла, переменная облачность во вторник и до 23 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Юрий Висбор.
2: Журналист, бард, актер, режиссер, драматург. Один из символов эпохи шестидесятников. Его знали и стар, и млад. Простые, без сложных поэтических и музыкальных конструкций песни лились из магнитофонов, их пели под гитару у костра и во время традиционных в советское время кухонных застолий. В одном из воспоминаний о Юрии Висборе, кумире шестидесятников, есть очень точные слова.
3: Кем только не был этот человек. В далеком поселке Архангельской области он преподавал в школе русский язык, литературу, спокойно, историю, географию, товарищ, биологию спокойно. И физкультуру. Потом Юрий Висбор решил заняться журналистикой и в качестве корреспондента Всесоюзного радио исколесил всю страну. Он был одним из тех, кто создал радиостанцию «Юность». Занимался альпинизмом, участвовал в экспедициях на Кавказ, Памир и Тяньшань, был инструктором по горнолыжному спорту. Висбор снимал документальные фильмы, написал несколько пьес и снялся в 28 художественных картинах.
4: Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
1: Мечты, мечты, где ваша сладость?
2: А кем мечтал стать сам юный Юра? Ну, точно не певцом или актером. В детстве серьезно увлекался футболом. Потом с мячом начали конкурировать самолеты. В послевоенные годы авиация была овеяна романтическим флером, пока ее не вытеснила в пылких юных сердцах космонавтика. Если пионеры 70-х на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» без запинки отвечали «Космонавтом», десятилетний Юра определиться так сразу не мог. Или футболистом, для чего каждый день тренировался на базе в Таракановском парке, или летчиком. Популярный у мальчишек его поколения 4-й московский аэроклуб он начал ходить еще в 9-м классе. За 2 года почти профессионально освоил Як-18.
1: Я родился по недосмотру.
2: История семьи Висбора была весьма типична для того смутного времени. Познакомились родители в

0: встает. Парень обнял ее пальцами у лица, вот и целуются. Я не пошел к костру, я зашагал к утру, мимо огня в крови, мимо своей любви.
1: Проба пера.
2: Первое свое стихотворение Висбор написал в 14 лет от большой принципиальной любви, которая случилась с ним в пионерском лагере. Начиналось оно четверостишием.
3: Сегодня я тоскую по любимой. Я вспоминаю счастье прежних дней. Они, как тучки, пронеслись мимо. Но снова страсть горит в груди моей. Тетрадка с тайными виршами была обнаружена матушкой при генеральной уборке. Состоялось расследование насчет прежних дней. На следующий день на своем столе я обнаружил случайно забытую матушкой брошюру «Что нужно знать о сифилисе». Все-таки матушка была прежде всего врачом.
1: С отчимом отношения не сложились.
2: Мама Юры вышла замуж второй раз. Но и этот брак оказался не очень удачным. Особенно тяжело складывались отношения отчима с пасынком. Не слишком обремененный интеллектом рабфаковец, выбившийся в люди, в министерского клерка, воспитывал пацана по-простому. Бил его своей тяжелой плотницкой рукой. А если и это не помогало, ломала его спину лыжи. Измученная жизнью мама противостоять ему не могла. И Висбор практически переселился на улицу. Так что первые его университеты прошли в Сретенских переулках, куда перебралась семья, когда им разрешили вернуться в Москву. Там же, в гуще городской жизни, он переживал главное событие, происходившее в стране.
3: Я стоял на Садовом кольце у больницы имени Склифосовского, когда через Москву гнали немцев в 43-м году. Я видел первые салюты за Белгород и Орел. Ночью 8 мая все обитатели Сретенских дворов высыпали на улицу. 9 мая на Красной площади меня едва не задавила толпа, и спас меня сосед Витя, бросивший меня на крышу неизвестной чьей ямки.
2: В старших классах Юра, как беспризорник, целыми днями болтался на улице. Лишь ночевать приходил домой. А после окончания десятилетки и вовсе переселился на учебный аэродром в Тайнинку. Правда, ненадолго. Довольно быстро за ним приехала мать. Сказала, что наконец-то развелась с третировавшим близких мужем. Забрала сына домой и посадила его за учебники готовиться к поступлению в институт.
4: Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой.
1: Радио «Звезда». Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Юрий Висбор. Джаз в МГПИ.
2: А вот поступать молодой человек решил не в авиационный, как можно было ожидать, а в педагогический. Неожиданно даже для себя. Почти в шутку. Близкий друг Висбора, Володя Красновский, попросил товарища подать с ним за компанию документы в приемную комиссию на факультет русского языка и литературы Московского государственного педагогического института. Юра отнесся к этой идее со смехом, но согласился хотя бы подъехать полюбоваться на потрясающее здание института.
3: Мы приехали на Пироговку. Я действительно был очарован домом, колоннами, светом с высоченного стеклянного потолка. Мы заглянули в одну пустую и огромную аудиторию. Там сидела за роялем худенькая черноволосая девушка и тихо играла джазовые вариации на тему «Лулубай». Это была Света Багдасарова, с которой я впоследствии написал много песен. Мы с Мэпом, школьная кличка Красновского, попереминались с ноги на ногу, и я ему сказал: «Поступаем».

0: поступили. Шел 1951 год.
1: Рассадник авторской песни.
0: Как ни странно, этот авантюрный поступок стал для Висбора поистине судьбоносным. Студенческая жизнь захватила его с головой. Походы по красивым местам Подмосковья и Карелии, песни у костра. Ну, грех было не начать писать самому. Тем более, что в институте уже сложилась замечательная компания творческих людей. Кроме уже упомянутой Светланы Богдасаровой, там учились Ада Якушева, Юрий Ряшенцев и ставший Висбору лучшим другом на всю жизнь, удивительно свободолюбивый и кристально честный Юлий Ким.
2: Через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».
1: Вставайте, граф.
0: Сразу после института Юрий пошел в армию. А после окончания службы устроился внештатным журналистом на московскую радиостанцию. Ну и, конечно, не переставал писать песни. Шлягеры появлялись один за другим. «Ты у меня одна, милая моя», «Мама, я хочу домой», «Вставайте, граф», «Волейбол на Сретенке». И что особенно радовало молодого автора, они уже зазвучали не только из динамиков домашних магнитофонов, но и с экранов кинотеатров.
3: «Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения: быть или не быть, любить или не любить».
1: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Висбор в кино.
0: В 1961 году Юрий Иосифович вместе с известным писателем Сергеем Смирновым создал сценарий к художественной картине «Выше неба» и сочинил для нее 6 песен, в том числе и знаменитый «Домбайский вальс».
2: «Помни, надейся, скучай, снежные флаги разлук вывесил старый Домбай».
0: Всего Висбор написал десятки песен к фильмам. Самые известные и любимые — «Александра», к мелодраме «Москва слезам не верит» и «Ты у меня одна», к одноименному фильму режиссера Дмитрия Астрахана. Но, наверное, самая популярная его песня — «Милая моя», которую в народе сразу стали именовать «Солнышко лесное». Без нее не обходился ни один концерт самого Висбора и позже ни одно выступление, посвященное его памяти.
2: «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?»
1: Звонок от Хуциева.
0: На рубеже 60-х и 70-х народ не только услышал, но и увидел своего кумира. Юрий Иосифович начал сниматься в кино. В 1966 году Висбор неожиданно получил предложение от Марлена Хуциева сыграть в ленте «Июльский дождь».
4: «Когда режиссер позвонил мне и предложил сняться в кино, я воспринял это как розыгрыш. Ведь звонок от Хуциева, уже прославившегося одним из лучших фильмов эпохи оттепели картиной «Заставы Ильича», прозвучал почти как звонок от Феллини или Мастрояни».
0: Поехав на студию с одной целью — посмотреть в глаза тому мерзавцу, который так жестоко пошутил, взбешенный Висбор просто онемел, когда понял, что это вовсе не розыгрыш. Так началась его актерская карьера.
5: С одной из этих...
0: В роли обаятельного человека с гитарой, обольстителя девушек Алика, Барт оказался весьма органичен. Помогло вжиться в образ и то, что герой его оказался поющим. Исполнил в ходе действия 3 песни: «Простите пехоте», «Булата Акуджавы» обеденный перерыв Евгения Клячкина и собственную «Спокойно, дружище, спокойно». Ее Висбор писал не по заказу режиссера, а, как говорится, по зову души для своего хорошего друга, ученого-химика Вадима Самойловича. От него ушла жена, и ему казалось, что жизнь окончательно рухнула. Висбор очень хотел поддержать близкого человека и сочинил ему песню.
2: Беда ковыряет в груди, не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят, кручина твоя не причина, а только ступень для тебя.
5: Не верьте погоде.
0: На съемках «Июльского дождя» Висбор впервые увидел мир кино не с внешней стороны, не глазами зрителей, уверенных, что это сплошной праздник.
4: Актерский труд оказался очень черным, очень черствым, очень боевым и чрезвычайно тяжелым.
5: У жизни со смертью еще не окончены счеты свои.
1: Рейхсляйтер Мартин Борман не поет.
0: Дебют прошел более чем успешно и положил начало небольшой, но яркой фильмографии, состоящей из 17 работ. Особенно урожайным в смысле кинокарьеры стал 70-й год. С участием Барда вышло аж 3 фильма, в том числе легендарный «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова и «Начало» Глеба Панфилова. Сниматься у таких режиссеров, пусть и в небольших ролях, было просто счастьем. Висбор с радостью откликался, когда они звали его. Даже если на экране ему и не приходилось брать в руки гитару. Не баловался пением и рейхсляйтер Мартин Борман. Но именно этот образ из 17 мгновений весны запомнился зрителям больше всего. И Висбора накрыла волна всесоюзной любви и узнаваемости.
1: Родом из детства.
0: В 1982 году Висбору удалось объединить все свои страсти. Трехсерийная картина «Нежность к ревущему зверю» рассказывала про работу летчиков-испытателей. Ох, как приятно было очутиться актеру в атмосфере далекой юности. Фильм снимался в авиагарнизоне под Житомиром. И не раз за эти месяцы всплывали в его памяти картинки аэроклуба. Наверное, поэтому песни, которые Юрий Висбор написал к этой ленте, получились особенно пронзительными. Помните «В памяти ушедших»? «Ты у меня одна»? Серега Санин.
2: Уходишь счастливо, приходишь — привет.
1: Конец актерской карьеры.
0: Хотя по злой воле судьбы именно работа на картине «Нежность к ревущему зверю» оказалась настолько неудачной, что довела Висбора в конце концов до больничной койки. Мало того, что сам фильм был совершенно провальным, так еще и песни, в которые Юрий Иосифович вложил всю душу, были записаны с неверной частотой кадра и звучали совсем не так, как это представлялось автору. Узнав об этом, Висбор получил инфаркт и больше никогда не выходил под огни софитов. Но его прекрасные песни еще не раз станут музыкальными темами советских кинолент. Какие-то фильмы были более удачными, какие-то менее, но песни Висбора неизменно оказывались их главным украшением.
2: Давайте прощаться, друзья, чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходящих.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Максим Челиков. В Министерстве обороны заявляют, что взятие Кудиевки группировкой «Север» открыло вооруженным силам России кратчайший путь к Харькову и расширило приграничную буферную зону. Параллельно российские удары вынудили частично остановить крупнейший украинский металлургический комбинат «Арселормиттал Кривой Рог», выпускавший сталь для вооружения. Под точечные атаки также попали киевские предприятия ВПК, производящие компоненты для ракет и дронов, а также Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий потребности украинских боевиков. Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив ирландца Йена Герри единогласным решением судей на турнире в Филадельфии. Эта победа стала для спортсмена 17-й подряд, что позволило ему установить абсолютный рекорд промоушена, превзойдя историческое достижение Андерсона Силвы. Махачев, владеющий поясом с ноября прошлого года, довел свой профессиональный рекорд до 29 побед, уверенно сохранив статус сильнейшего бойца организации. Камчатская природоохранная прокуратура инициировала проверку из-за случаев массового преследования касаток туристическими катерами в Авачинском заливе. Поводом стали данные ученых о группах из десятков судов, регулярно загоняющих морских млекопитающих. Надзорное ведомство даст строгую правовую оценку действиям организаторов коммерческих экскурсий. Экологи предупреждают, что безответственный потребительский туризм стремительно превращает акваторию на Камчатке в смертельно опасную зону для уникальных обитателей и лежбищ тюленей. Винная ярмарка «Виноград» собрала на ВДНХ десятки ведущих производителей со всей страны. Проект стартовал в Геленджике, а главные достижения отрасли сейчас представлены на фестивале в Москве. Участие в нем принимают крупнейшие хозяйства от Крыма до Самары. Руководитель фестиваля «Вкусы России» Анастасия Круглова рассказала подробности изданию «Известия».
2: Уникальность в том, что каждый гость нашей площадки, он может поработать, пообщаться с виноделом напрямую. Здесь они отдыхают, видно, что люди расслабляются, где-то фотографируются, отмечают для себя какие-то новинки. И я слышу разговор о том, что мы видели там вот, да, где-то в новостях, что фестиваль «Виноград» впервые в Москве, мы хотим еще раз прийти.
1: Посетить фестиваль можно вплоть до 23 августа. И о погоде. В понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса. Во вторник переменная облачность до 23. Сейчас в столице плюс 24. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: В греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
0: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: теперь...
1: Радиозвезда.
0: Плутовство.
2: Плутовство.
0: Великие авантюристы прошлого.
3: В 1919 году в Бостоне было зарегистрировано предприятие под названием «Компания по обмену ценных бумаг». Красочная вывеска у входа гласила:
4: «У каждого есть возможность быстро разбогатеть. Вкладывайте в наш бизнес от $50 до 50 тысяч, и ровно через 180 дней мы вернем вам в два раза больше».
3: Жажда быстрого и легкого заработка сыграла с жителями города злую шутку. Наивные американцы безропотно отдавали свои деньги, не подозревая, что они участвуют едва ли не в первой в мире финансовой пирамиде. А придумал и основал ее совсем еще молодой, но уже очень опытный европейский жулик.
5: «Я приехал в США, когда у меня в кармане было всего $2 и миллион долларов надежд. Настала пора их реализовать».
3: Чарльз Понци, итальянец, транжира и балагур. Из университета в Риме его выгнали за неуспеваемость и многочисленные долги. Тогда юноша отправился в Америку, чтобы провернуть там самую грандиозную аферу в своей жизни.
5: «Для начала я занял у одного знакомого $200, после чего открыл небольшую фирму, якобы по продаже различных товаров в других странах. Сама схема обогащения была довольно-таки простой. Вы даете мне деньги, я, через некоторое время, возвращаю вам всю сумму с процентами. В чем фокус? Все вложенные в компанию доллары я оставлял себе, а старые вкладчики получали деньги и проценты за счет новых инвесторов».
0: Плутовство.
3: После первых обещанных выплат возле офиса Чарльза Понци началось столпотворение. Жители Бостона закладывали квартиры, продавали машины, ювелирные украшения. Они несли деньги человеку, который, по их мнению, свое слово сдержал. По различным данным, хитрый авантюрист зарабатывал по $250 000 в сутки. Он купил себе роскошный особняк, дорогой автомобиль и открыл по всей стране филиалы собственной финансовой конторы. Пирамида неожиданно рухнула в 1920-м после судебного иска одного из вкладчиков.
5: «Помните, я рассказывал про одного торговца, который одолжил мне первые $200 на открытие фирмы? Так вот, этого болвана обуяла зависть. Он потребовал 50% от прибыли. Чёртовы американские законы. Именно такой иск разрешал на время заморозить мои счета. Вовремя выплачивать проценты я попросту не мог. Все пропало».
3: Его признали банкротом. Аудиторская проверка выявила задолженность перед вкладчиками на $7 миллионов. У Понци нашлось только 3. Суд приговорил его к 5 годам тюрьмы и полной конфискации имущества. После освобождения Чарли уехал на родину, в Италию. Затем попытался построить еще одну финансовую пирамиду, на этот раз в Бразилии, но не получилось. Он умер в 1949 году от кровоизлияния в мозг. Врачи благотворительного отделения больницы в Рио-де-Жанейро обнаружили в карманах 66-летнего афериста всего $75. Этого вполне хватило на более чем скромные похороны. Но о нем не забыли. По сей день создатели всех финансовых пирамид действуют по одной и той же схеме, которая так и называется – схема Понци.
0: Чарльз Понци. Плутовство.
2: Плутовство.
0: Великие авантюристы прошлого.
6: Ростов, тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
6: Ха, Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
1: Остановка Владимир. Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
4: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
9: В Эрмитаже среди картин военной галереи можно найти портрет генерала Ивана Александровича Вельяминова. Сходства вроде бы никакого. И все же известный советский актер Петр Вельяминов, один вечный зов чего стоит, и прославленный полководец времен Отечественной войны 1812 года действительно близкие родственники. Мама артиста Вельяминова, Татьяна Ермилова, урожденная Дивного, была представительницей старинного дворянского рода.
11: История династии Вельяминовых восходит к племяннику норвежского короля Хокона II, который в 1027 году пришел служить Ярославу Мудрому. Еще один предок нашей фамилии был сподвижником князя Ивана Калиты. Бояре, окольничьи, воеводы и генералы, они веками служили русским царям.
9: Актер Петр Вельяминов часто бывал в Зимнем дворце. Подолгу задерживался возле военной галереи Эрмитажа. Еще бы! Ведь герой войны с Наполеоном, генерал от инфантерии Иван Вельяминов, приходился советскому артисту двоюродным дедом. Вельяминовы Дивновы.
12: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
13: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твоем.

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он правил Францией почти 30 лет. Присоединил к своим владениям Лиль и Лион. Безжалостно расправился с тамплиерами и фактически подчинил папство своей воле. Но короля Филиппа IV мы знаем под прозвищем «Красивый».
3: Правда ли он был настолько хорош собой?
4: Современники-летописцы и послы восхищались его высоким ростом, правильными чертами лица, глазами и волнистыми темными волосами. Даже политический оппонент Филиппа IV, французский епископ Бернар, говорил, что король не человек и не животное, а просто изящная статуя.
5: История одного прозвища.
4: Средневековый хронист Вильгельм Шотландец подчеркивал хорошие манеры французского короля, а также его внимание к религиозным обрядам. А историк Джованни Вилани отмечал, что монарх так красив, потому что одарен серьезным умом. И пусть по характеру король был чрезвычайно жестоким, история запомнила его как Филиппа

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
3: Имя на карте.
4: Воронеж. Памятник белому Биму «Черное ухо». Удивительная по красоте и очень трогательная скульптура. Памятник шотландскому сеттеру «Белому Биму «Черное ухо». Да-да, тому самому. Литературно-киношной собачке весьма и весьма необычного окраса. Автор знаменитой повести Гавриил Николаевич Троепольский родился в этих краях. Его книгу читали многие, да и фильм посмотрели едва ли не все. Лента, кстати, претендовала в свое время на премию «Оскар» в категории «Лучшая иностранная картина». Награду не получила, но запомнилась сразу и надолго. Мало кто сегодня знает, что для съемок шотландского сеттера-альбиноса так и не нашли. В результате выбрали сразу двух песиков – Стива, он же Степа, и его дублера – Дэнди. Лучшим актером оказался именно Степа. Он-то и сыграл в поразившей многих зрителей сцене в квартире во время сердечного приступа главного героя.
3: Имя на карте.
4: Сыграть любовь и сочувствие к чужому человеку, не хозяину, собака не способна. Поэтому Вячеславу Тихонову, исполнителю роли Ивана Ивановича, нужно было срочно подружиться со Степой. Актеру пришлось много времени провести со своим четвероногим коллегой. Бродить по лесам и болотам, охотиться, греться у костра. Затем, на короткий период, будущих партнеров по фильму разлучили. Нужно было, чтобы Степа заскучал. Чтобы только в одной, очень сложной сцене он бы выплеснул всю искреннюю радость от встречи, не раньше. Эпизод отрепетировали сначала без собаки. И только когда все было готово, впустили белого Бима. Сняли с первого дубля.
3: Имя на карте.
4: Воронежский памятник по-своему необычен. Для основы взяли нержавеющую сталь. Но поскольку Бим был собакой белой масти, то его, только одно правое ухо и только одну лапу, сделали из бронзы. Сеттера изобразили в натуральную величину, без пьедестала, на маленьком возвышении, грустно вглядывающимся вдаль и преданно ждущим хозяина. Что ж, получилось очень нереалистично. Не зря скульптура стала символом милосердия, любви и доброты. Первая в мире собака, литературный герой, а не реальный персонаж, которого запечатлели в бронзе. Воронеж. Памятник белому Биму «Черное ухо».
3: Имя на карте.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Российская столица отразила крупнейшую за 2 года атаку украинских беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за минувшую ночь в сторону столицы направлялись 600 вражеских дронов, из которых средства ПВО уничтожили больше половины. Предыдущие рекордные попытки массированных налетов фиксировались в июле, когда системы обороны перехватывали более 400 беспилотников за одну ночь. Президент России во время посещения борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске, когда там проводились учения Тихоокеанского флота, рассказал о подвиге экипажа одноименного крейсера в 1904 году. Моряки совершили его вопреки приказу. В Адмиралтействе долго решали, что делать, однако по возвращении в Петербург экипаж встретили как героев. 13 августа, напомню, Владимир Путин принял участие в обеде с экипажем гвардейского ракетного крейсера «Варяг», поблагодарив за проведение учений. Поставки российской рыбы в Евросоюз в июне выросли почти в 2 раза по сравнению с маем, достигнув максимальных с ноября 2024 года значений. Основными покупателями продукции, преимущественно замороженного филе минтая и трески, стали Германия, Франция, Нидерланды, Польша и Дания. Впрочем, несмотря на июньский скачок, общий объем российского рыбного экспорта в страны Евросоюза по итогам первого полугодия снизился на 8%. Москва может закрыть Гёте-институт, расположенный в столице, если власти Германии закроют или экспроприируют российский дом науки и культуры в Берлине. Об этом предупредил Сергей Нечаев. Посол России в Германии также выразил надежду, что ситуация не дойдет до крайних мер. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
2: Есть прецеденты, связанные с закрытием наших генеральных консульств. То есть, поскольку это наша недвижимость, это наше, поэтому просто так экспроприировать это будет сложно. Ибо, как сказал Владимир Владимирович, это называется пиратство или грабеж. Вот это примерно так. Поэтому я думаю, что до этого не дойдет.
1: Ранее пресс-служба посольства России в Германии подтвердила, что нападки на Российский дом науки и культуры в Берлине возобновились. В России раскрыли новую мошенническую схему с внезапными переводами. Об этом предупреждают в Министерстве внутренних дел. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления о денежных переводах и требуют срочно вернуть средства на подставные счета. Полиция советует проверять баланс только в официальном банковском приложении. Самостоятельно отправлять деньги категорически запрещено. Все операции по безопасному возврату должен проводить сам банк. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: В греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
0: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Не води ребенка в музей античной скульптуры, иначе он спросит тебя, почему у него не вырос листик. Испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна.
5: Сегодня мы будем говорить об истории музеев. Мусион – дом или святилище мус. Так переводится это слово с греческого языка. Первый музей был основан в 290 году до нашей эры в Александрии. Там располагались не только знаменитая библиотека, но и комнаты для чтения, отдыха, столовая, а также экспонаты для обучения. В Средневековье большинство произведений искусства хранились в монастырях и храмах. Ювелирные украшения, старинные манускрипты, оружие, захваченное во время войны. В 15 столетии Лоренцо де Медичи повелел создать в своем замке сад скульптур. Это было огромное помещение с длинными коридорами, в которых демонстрировались всевозможные картины и статуи. Такие, как тогда говорили, помещения искусств были очень модными в Италии, Франции, Греции, а затем и по всей Европе. Правда, назывались они уже иначе – кабинетами. А в Германии решили пойти своим путем. Там начали создавать первые коллекции необычных вещей. До рождения нашей отечественной кунсткамеры в Санкт-Петербурге оставалось всего ничего. Подумаешь, примерно 2 столетия.
4: Исторические заметки.
5: Первый публичный музей России, или собрание редкостей, открыл в 1714 году Петр Великий. Но публичный не значит государственный, решили в Москве и придумали свой, говоря современным языком, федеральный или общенародный мусион. Ну, как придумали? Стране уникальную коллекцию просто подарили.
7: В конце мая 1856 года в мастерской у художника Василия Худякова на 11-й линии Васильевского острова вошел высокий худой человек в добротном черном сюртуке. Взгляд посетителя остановился на картине небольших размеров. Художник начал объяснять сюжет.
8: Контрабандисты товар краденый переправляют. Да захватили их врасплох. В Финляндии такое не редкость.
9: За какую цену вы бы решились ее продать?
7: В тот же день Худяков отдал гостю расписку.
8: Угу. Задатку в числе 450 рублей получил вперед 50 рублей от Павла Михайловича Третьякова.
7: Вскоре здесь же, в Петербурге, московский купец приобрел картину Николая Шильдера «Искушение». Так было положено начало коллекции будущей Третьяковской галереи.
10: Благое дело.
7: Третьяковы – купцы. Они владели лавками в Китай-городе, затем к ним добавился магазин полотняных, бумажных и шерстяных товаров. Следующим их приобретением стала фабрика в Костромской губернии. Отец умер, когда Павлу исполнилось всего 18, и ему пришлось взять семейное дело в свое управление. Удачно. Работы было так много, что Павел Третьяков годами не выезжал из Москвы, а живописью увлекся во время первой поездки в Петербург. Там он познакомился с собранием картин директора почтового департамента Федора Прянишникова. У чиновника уже была приличная коллекция русских живописцев. Третьякову он объяснил: созерцание картин приучает к хорошему вкусу и к серьезной мысли. Третьяков прислушался к этим словам. Он ездил по мастерским, искал талантливых, но малоизвестных и, как правило, бедных художников, скупал эскизы и этюды, нередко сам придумывал сюжеты будущих картин. Некоторых живописцев, например, Крамского и Перова, Третьяков поддерживал десятилетиями. Но даже в своем увлечении меценат не терял деловой хватки – торговался за каждый холст, сбивал цену, покупал оптом. После поездки Василия Поленова по Ближнему Востоку Третьяков приобрел у художника 102 этюда. У Александра Иванова 80 работ. Масштаб вложений был огромным. Василий Верещагин передал в коллекцию Третьякова 144 картины. За них художник получил 92 тысячи рублей. Генералу русской армии понадобилось бы 15 лет, чтобы столько заработать.
10: Благое дело.
7: Нет, Павел Третьяков не разбрасывался деньгами. В жизни он отличался удивительной скромностью. Балы не признавал, в карты не играл, разносолы не уважал, алкоголь презирал, всю жизнь проходил в сюртуках одного покроя. Была у него, впрочем, блажь, одна сигара вечером. И еще он мечтал о музее. И в 1872 году выстроил для своей галереи первое отдельное здание. И едва не заболел от смущения после восторженной статьи критика Стасова, писавшего о создателе крупнейшей частной коллекции живописи. А в 1892 году в Лаврушинский переулок в Москве, где собрание Третьякова хранится и поныне, пожаловал император Александр III.
11: Павел Михайлович, какое чудесное собрание.
9: Благодарю, Ваше Императорское Величество.
11: Скажите, а не уступите ли мне вот ту картину? Боярыню Морозову.
9: И рад бы, но никак. Все это уже принадлежит не мне. Собрание я передал городу, Москве.
7: Император отступил на шаг и уважительно склонил голову перед самым известным меценатом страны.
10: Павел Третьяков. Благое дело. Московские меценаты.

0: Дрезденской оружейной палате из-за нехватки площадей выставляется лишь около 10% имеющихся в собрании музея экспонатов. Всего в музее около 10 тысяч единиц старинного оружия, боеприпасов и снаряжения.
1: Исторические заметки.
2: К слову, коллекция Эрмитажа состоит из более чем, вы только вдумайтесь, 3 миллионов уникальных предметов. Это самое крупное в мире собрание в пределах одного здания. Неудивительно, что многие из нас предпочитают музеи поменьше, то есть частные.
3: Поиграем, друзья, в кошки-мышки. Есть одна такая географическая забава. Итак, в Ярославской области на левом берегу Волги стоит город Мышкин. Существует несколько версий происхождения этого названия. И вот одна из них. Однажды русский князь, говорят, что это был сам Федор Михайлович Мстиславский. Так вот, прилег однажды князь отдохнуть прямо на камушках возле реки. Спит себе, храпит, и вдруг мышь по его лицу пробежала.
4: «Это какая такая собака посмела?» —
3: вскричал с просонья рассерженный Мстиславский и приказал тут же мышонка для начала поймать, а потом на кол посадить, повесить и четвертовать одновременно. Не успели слуги княжеский приказ выполнить, как Федор Михайлович неожиданно, что называется, оттаял. Он вдруг понял, что мышь не просто так его разбудила. Она спасла князя от медленно подползающей ядовитой змеи. И сегодня символ города Мышкин именно мышь. Вот так. А мы дальше плывем. Как говорится, если где-то есть мышка, то рядом непременно должна быть кошка. Отправляемся в Самарскую область. Именно там находится село под красочным именем Кошки. Откуда же такое название? Рассказываю одну легенду. Давным-давно гордый самаркандский эмир Тимур пришел в эти края на битву с самим ханом Тохтамышем. Радует, что не с Тохтамышом. Пришел Тимур и поставил на горе шатер или кош. Когда впоследствии в здешних местах поселились русские, именно они-то якобы и назвали небольшое село Кошки. Существует, правда, и другая версия. Мол, в стародавние времена купец Федор Кошкин облюбовал себе хороший такой уютный район в Самарской области, заложил там село и в честь себя любимого назвал. Хотя доподлинно известно, что село Кошки было основано в 1737 году на месте небольшого поселения чувашей для размещения солдат и офицеров Преображенского полка. Вот так. Подведем итоги забавной игры в кошки и мышки. Город Мышкин есть. Село Кошки никто не отменял. Что их объединяет? История, география и два музея. Кошки и мышки. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей

0: Родины. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор об истории музеев.
4: Чем больше ходишь на выставки современного искусства, тем больше все напоминает тебе экспонат, включая стул для посетителей и огнетушитель. Британский искусствовед Брайан Сьюэлл.
3: Что ж, с этим нельзя не согласиться. К примеру, в Нью-Йоркском музее современного искусства была выставлена однажды картина Матисса «Лодка». Небольшое такое суденышко и его зеркальное отражение в воде. И что бы вы думали? Только через 47 дней кто-то обратил внимание, что картина висит вверх ногами. Да тут не только обыватель, но и профессиональный вор не разберется, что к чему.
5: Фоня снял со стены больную Мэтью. Затем жемчужину собрания, бокал лимонада Тербарха и еще несколько его картин, среди них знаменитое письмо. Он накладывал их на согнутую левую руку, как поленье. Можно было подумать, что он сознательно отбирает шедевры, известные всему миру. Но на самом деле он руководствовался лишь глазомером, снимая рамы, которые могли пройти сквозь отверстие в решетке. Взяв картин миллиона на полтора, для чего ему пришлось протянуть руку 4-5 раз, Фоня не удовольствовался этим, но продолжал стаскивать со стены одного маленького голландца за другим, пока не набрал большую охапку, которую пришлось придерживать сверху подбородком. Это отнюдь не было проявлением чудовищной жадности. Сомневаясь в ценности своей добычи, Фоня считал нужным набрать побольше, чтобы, так сказать, возместить количеством недостаток качества. Но в тот момент, когда Фоня, нагруженный картинами, повернулся к окну, в поле его зрения оказался красивый продолговатый предмет красного цвета, висевший на дверном косяке у входа в скульптурный зал. Это был высокий сосуд, суженный вверху, с двумя небольшими ручками по бокам. Назначение этого предмета не было известно Фоне. Можно утверждать, что сосуд привлек его внимание своими живописными достоинствами. Большой и пышный рисунок на красном фоне его округленного корпуса, изображавший вид на фабрику с птичьего полета, несомненно, был самым ярким пятном на стене и заявил о себе громче, чем гирлянда из маленьких голландцев, которой он был обрамлен. Нельзя было не оценить и формы предмета, удлиненной, удобной для протаскивания сквозь отверстие в решетке. Но еще более важным было то, что, как вспомнил Фоня, такие же красные сосуды висели в лучших зданиях его городка, в закусочной, кино и многих магазинах. Распространенность предмета обеспечивала его сбыт. Сложив голландцев на кресло, Фоня подошел к сосуду. Он был отлично отделан, гладок и блестящ, покрыт лаком и позолотой. Его тяжесть внушала доверие. Это была солидная вещь, несомненно, полезная всюду. Ни одно хорошее помещение, по-видимому, не могло обойтись без нее. Подавив в себе робость, которую вызвала в нем мысль о вероятной стоимости этого предмета, Фоня осторожно снял сосуд с костылей и направился с ним к окну, покосившись на Рембрандта, Снайдерса и оставленный на кресле штабель из маленьких голландцев с видом человека, который только что едва не совершил большую глупость.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Изначально слово «музей» подразумевало под собой какую-либо коллекцию. Но со временем это понятие стало обозначать дома и здания, в которых находились сами экспонаты. Интересно, что любой современный музейон появился на основе частного собрания редких вещей. Кстати, самый старый музей в мире из числа действующих – капитолийский. Его основал в 1471 году папа римский Сикст IV, когда подарил вечному городу коллекцию античной бронзы. А теперь вернемся в Россию. В нашей стране музеи росли как грибы. В начале 19 столетия на базе только одной кунсткамеры были созданы этнографический, азиатский, египетский, анатомический, зоологический, ботанический и минералогический музеи. Правда, после Октябрьской революции сохранить все это богатство удалось лишь частично. Что ж, и на том спасибо.
6: Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Идти было некому. В карманчике лежало 20 копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой, мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за театральную площадь. Причем большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняк, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрасом в красную полоску. Выходило ничего себе. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик. «Вот хорошо», — сказала Лиза, — «будет не так скучно». Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов 40. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками. Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи Сез. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. «Здравствуйте», — сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились. «Здравствуйте, товарищ Бендер! Хорошо, что я вас нашла, а то одной скучно. Давайте смотреть все вместе!» Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели. «Мы типичные провинциалы», — сказал Бендер нетерпеливо. «Но как попали сюда вы, москвичка?» «Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей».
7: «Вот как?» — заметил Ипполит Матвеевич.
6: «Ну, покинем этот зал», — сказал Остап. «А я его еще не смотрела. Он такой красивенький».
7: «Начинается», — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу.
6: И, обращаясь к Лизе, добавил: «Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль, эпоха Керенского».
7: «Тут где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Туда, пожалуй, отправимся».
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Специалисты госкорпорации «Росатом» впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Эксперименты провели группа Физического института имени Лебедева и Российского квантового центра. Переход на новую технологию важен для создания мощных квантовых вычислителей. К 30-му году российские ученые планируют выйти на уровень мировых лидеров. Международная команда ученых из Института востоковедения РАН, Севастопольского госуниверситета и Абхазского музея определила датировку затопленных сооружений в устье реки Баслы. Найденный пояс из обожженного кирпича позволил отнести крепость к 5-6 векам нашей эры, вероятно, эпохи византийского императора Юстиниана Великого. Стена прикрывала вход в порт. Отмечается, что исследованиям мешает плохая видимость в мутной воде, но помогает гидроакустика и подводные камеры. Ученые назвали способ замедлить старение мозга. Исследование показало, что высокая социальная активность помогает сделать это безо всяких лекарств. Пожилые люди, ведущие активной жизни, демонстрируют улучшение в памяти, ориентации и исполнительных функциях. Данные опубликованы в журнале «Альцгеймер и деменция». А какие факторы еще влияют на старение, в эфире «Радио Звезда» рассказала профессор кафедры генетики и биотехнологии СПбГТУ Татьяна Матвеева.
2: На старение влияют накопление мутаций, изменений на уровне ДНК в течение жизни. И количество этих мутаций, оно может меняться в зависимости от того, насколько часто человек сталкивается с так называемыми мутагенами и насколько сильно их воздействие. Наконец, есть специальные такие последовательности на концах наших хромосом. Когда они уже укоротятся очень сильно, клетки не могут тогда нормально делиться.
1: По мнению исследователей, полученные данные научно подтверждают пользу живого общения и активной повседневной жизни для профилактики возрастного снижения когнитивных функций. Ученые убеждены, что социальную активность необходимо включить в программы здорового старения и профилактики деменции. Нейросеть, поставленная руководить магазином в Сан-Франциско, впервые в истории уволила человека. Как пишет издание Time, причиной такого решения искусственного интеллекта стали постоянные опоздания сотрудника. При этом за время эксперимента магазин под управлением ИИ потерял более трети своего бюджета из $100 000, уйдя в минус. Инициаторы считают, что причиной стала излишняя снисходительность нейросетевой модели. Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда». Да.
3: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5:00 вечера на «Радио Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Музеи – это консервы времени.
5: Очень точно подмечено. Вот смотрите, люди много путешествуют, это факт. Вот куда идет человек, когда попадает в новый, совершенно незнакомый для себя город, помимо ресторана, закусочной? Правильно, первым делом в краеведческий музей, чтобы понять, а куда это, собственно, он попал, приехал. Мы хотим совершить историческое путешествие во времени, и ерунда, что оно лишь виртуальное.
7: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, Море Лаптевы.
4: Имя на карте.
8: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной четырехскатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнату у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь под ее опекой он прожил целых 3 года из 8.
4: Имя на карте.
8: Прошли годы. Гимназист Ваня Бунин превратился в известного русского писателя. Получил на пару с Куприным Пушкинскую литературную премию. А после Октябрьской революции уехал во Францию. В 1933 году автору «Темных аллей», «Жизни Арсентьевых» и «Антоновских яблок» вручили Нобелевскую премию. А дом мещанки Ростовцевой стал обычной советской коммуналкой. И пробыл он в этом статусе до 1988 года. Вряд ли писатель мечтал когда-нибудь вернуться сюда. Комнатка, в которой он жил, казалась ему клеткой, а он уже тогда мечтал о свободе и путешествиях. И вообще кажется, что о Бунине все давно известно. Биографы знают о сложном характере писателя, о его любви к охоте. Все, да не все. Говорят, что кроме литературного таланта, Бунин обладал сверхчеловеческим слухом и обонянием. Например, в сельской местности слышал за несколько верст звуки приближающейся к дому тройки. И по мелодии бубенцов определял ее хозяина. Бунин мог по запаху, так он не раз выигрывал пари, найти одно единственное растение, оказавшееся в клумбе среди множества других.
4: Имя на карте.
8: Елец, хоть и нельзя называть туристическим городом, но кроме Бунинского музеев здесь много. Композитора Тихона Хренникова, художника Николая Жукова, елецкого кружева, рояльных гармоний, воинской славы, добрых услуг и даже музей истории КПСС. Но обокрали из них только один – Бунина. И обокрали как-то странно. Аккуратно выставили стекло, бережно прислонив к стене, явно чтобы не разбить. Проникли внутрь, ничего не разрушили и не сломали, не навели беспорядок. Вынесли 80 предметов. 3 иконы, старинную лампу, 5 картин по шелку, фрагмент кирпича, кованый гвоздь. Абсолютно нелогичный набор. Из 2 карандашей Бунина забрали только 1. Было 2 конверта от его писем, взяли 1. Было 2 ручки, 1 оставили. Пенсне взяли, но оставили очки. Из копилки «Помощь музею» взяли только 200 рублей. И зачем-то прихватили современные издания «Темных аллей». Так что обокрали, конечно. И, конечно, не из-за любви, но с любовью. Елец. Музей Бунина.
4: Имя на карте.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Расположенный в Санкт-Петербурге Эрмитаж считается 2-м по площади музеем мира. Если вы поставите себе целью пройтись по всем его залам прогулочным шагом, нигде не останавливаясь и не очень-то задерживаясь возле экспонатов, то вам придется потратить на все про все более 12 часов. Но Парижский Лувр еще крупнее. Ежегодно его посещают более 10 миллионов человек. Многие приходят только с одной целью – посмотреть на Мону Лизу, самую знаменитую и самую дорогую картину в мире, некогда созданную гениальным да Винчи. Для нее в Лувре выделен отдельный зал. Но так было не всегда. И собственные апартаменты Джоконда получила благодаря лишь одной роковой случайности. Это самая настоящая детективная история, уж поверьте.
9: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
10: 21 августа 1911 года итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа похитил знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Вор действовал один. Зная, что по понедельникам Лувр не работает, он спрятался в кладовой музея еще накануне, в воскресенье. Рано утром, когда началась уборка помещений, грабитель вышел из своего убежища, в подсобке нашел служебный халат, а потому не выделялся среди других сотрудников, наводивших порядок. Когда в зале, где находилась Мона Лиза, никого не осталось, Перуджо взял картину, снял с портрета защитный футляр и рамку, спрятал полотно под плащом и благополучно покинул музей. Легче всего было пройти через главный пост охраны. Там вообще никого не оказалось. Это было ограбление века. Поймали Винченцо только 2 года спустя, в 1913-м. Похититель раскрыл себя сам, когда откликнулся на частное объявление в газете. В небольшой заметке безымянный предприниматель предлагал за Джоконду огромные деньги, и вор решился на продажу. Так и угодил прямо в руки полиции. Шедевр тут же вернули в музей. На суде Перуджо заявил, что украл картину исключительно из личных побуждений. Якобы великое произведение итальянского художника должно храниться только в Италии и нигде больше. Преступника приговорили к 1 году и 15 дням заключения, однако отсидел он чуть более половины срока, поскольку все его считали настоящим патриотом. Что ж, мало кто знал тогда, что Винченцо Перуджо всего лишь пешка в остроумной комбинации, которую придумал один очень талантливый авантюрист.
9: Плутовство. Это я уговорил этого балбеса украсть Мону Лизу. Мне нужна была мировая сенсация, ажиотаж, фурор, шумиха повсюду. Чтобы все газеты, все обложки журналов пестрели заголовками о похищении легендарного шедевра. Зачем? Сейчас расскажу.
10: Эдуардо де Вальфьерно родился в Аргентине во второй половине 19 века. Называл себя испанским маркизом, хотя, конечно, это ложь. В Европе занимался продажей фальшивых ювелирных украшений и старинных произведений искусства.
9: Еще до ограбления Лувра я заказал у одного итальянского художника сразу 6 копий Джоконды. Когда оригинал украли, и об этом уже знал каждый, я начал свою игру.
10: Вальфьерно придумал хитроумный план. 6 копий Моны Лизы он продал 6 американским частным коллекционерам по 1 картине в руки. Причем каждый из покупателей был абсолютно уверен, что теперь именно у него хранится оригинал. Когда настоящую Джоконду все же нашли, обманутые ценители искусства в полицию обращаться не стали. В противном случае они бы признались, что фактически спонсировали ограбление.
9: Американцы спрятались по своим норам и не высовывались. Не захотели портить собственную репутацию. А этот балбес Винченцо Перуджо выдать меня полиции попросту не мог. Мою фамилию не знал. Да и видел он меня всего 1 раз, когда я был в гриме.
10: В 1913-м Эдуардо де Вальфьерно уехал в Южную Америку и бесследно исчез. Он мог позволить себе жизнь без забот. Но незадолго до смерти мошенник рассказал свою версию истории о краже Моны Лизы английскому журналисту Карлу Деккеру. Публикация стала сенсацией, а удивительные приключения де Вальфьерно легли в основу фильма «Как украсть миллион».
0: Эдуардо де Вальфьерно. Плутовство.
11: Плутовство.
0: Великие авантюристы прошлого.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории музеев. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, и наши праздники,
13: и каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет
15: труд. Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
11: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
10: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Илья Репин.
2: Он заслужил признание еще при жизни. Да и как не заслужить? Бурлаки на Волге не ждали. Иван Грозный и сын его Иван. Современники восхищались его выдающейся манерой письма, реальностью сюжетов. Хотя сам Илья Ефимович многим казался, немного странным.
1: На первый взгляд.
2: Внешность не слишком привлекательная. Борода, усы, копна нечесанных волос. Роста среднего. Характером вспыльчивый и неуравновешенный. Энергичный, увлеченный. Разговаривая, все время ходил взад-вперед и активно жестикулировал.
1: Где изюминка?
2: По отношению к своему творчеству Илья Репин был самым настоящим фанатиком-перфекционистом, стремящимся к идеалу. Но что делать, если полотна уже проданы и выставлены, а доделать очень хочется? Однажды, когда Третьяков уехал за город, Репин пришел к нему в галерею.
3: «Пустите меня! Мне срочно нужно поправить одну свою картину! Павел Михайлович в курсе!»
2: Сначала он исправил лицо посыльного на картине «Не ждали». Потом чуть-чуть подрисовал лоб Ивану Грозному. А после захотел добавить немного пыли на картине «Крестный ход в Курской губернии». Когда об этих тайных визитах узнал Третьяков, он пришел в бешенство. Ходил и причитал: «Боже мой, все картины испорчены». После этого он категорически запретил пускать Репина в галерею. Категорически. Как минимум с этюдником и кистями.
1: Илья Репин. Человек с изюминкой. Человек в кадре. История одной фотографии.
4: В апреле 1945 года Красная Армия наступала на Берлин. А в это время в Москве фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей получил редакционное задание – срочно отправиться в Германию и сделать там, возможно, самый главный снимок в своей жизни – Знамя Победы над Рейхстагом.
5: Вроде бы простая задача, проще некуда. Но где взять сам флаг? Я разыскал знакомого портного, красную материю одолжил в редакции, а серп и молот мы вырезали из белого куска ткани. За ночь сделали сразу 3 заготовки триумфального знамени.
4: Халдей прилетел в Берлин и вместе с нашими солдатами прошел до самого центра города.
5: Стены Рейхстага были исписаны автографами. Их было так много, что одна подпись ложилась на другую. Те, кто ухитрялся встать на плечи товарищей, расписывались выше. Именно здесь, 2 мая, я сфотографировал последний день войны.
1: История одной фотографии. Этот снимок, конечно же, постановочный. Солдаты и корреспондент поднялись на крышу и развернули там красное знамя. Евгений Халдей успел отснять целых 2 кассеты пленки и, довольный собой, вылетел в Москву.
5: Рано радовался. Главный редактор завернул все. А почему? Да потому что на всех кадрах у одного из бойцов и на левой, и правой руке отчетливо виднелись трофейные часы. Как это что? Красную армию могли обвинить в мародерстве. Ситуация аховая. И вот тогда я взял иголку и выцарапал все часы прямо с негатива.
4: И сегодня этот снимок знают во всем мире. А в 2016 году он вошел в список 100 самых влиятельных фотографий в истории по версии журнала «Тайм».
1: Человек в кадре.
0: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
3: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
0: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
6: Это оно об голову Ньютона повредилось.
0: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
3: Не трогайте, умоляю. Это святое.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на Радио Звезда.
7: Реклама.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Российская армия нанесла массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины. Под огонь попали места сборки дальнобойных дронов и безэкипажных катеров, а также пункты дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, высокоточному оружию ударом подверглись Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, снабжавший горючим ВСУ, и металлургический комбинат в Кривом Роге. В Забайкальском крае из-за сильных паводков подтоплено уже 43 жилых дома и 232 приусадебных участка в 12 населенных пунктах. Также пострадали три моста и участок автомобильной дороги. Для ликвидации последствий стихии привлечены 160 спасателей, 54 единицы техники, включая аэромобильную группировку и беспилотники. 19 жителей эвакуированы в пункты временного размещения. В нескольких районах региона и самой Чите введен режим чрезвычайной ситуации. Водителям начнут аннулировать права при выявлении медицинских противопоказаний. Обнаружив у автомобилиста признаки эпилепсии, шизофрении или слепоты, клиника автоматически уведомит об этом ГИБДД. Водителю дадут 3 месяца на внеочередное освидетельствование. Подтверждение диагноза или неявка к врачам приведут к лишению удостоверения. Интеграция медицинских баз и МВД создаст систему мониторинга здоровья водителя в режиме реального времени, а мера начнет действовать с марта следующего года. Российский синхронист Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Отечественный атлет уверенно опередил испанского и казахстанского спортсменов, завоевавших серебро и бронзу. На нынешних международных соревнованиях россияне, напомню, выступают под национальным флагом и гимном. Первенство в столице Венгрии завершится уже сегодня. И День арбуза отметили в эти выходные в Астрахани. Для посетителей работали тематические фотозоны, проходили мастер-классы по карвингу, а юные гости могли провести время с аниматорами. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в комментарии журналистам объяснил, почему арбуз стал главным брендом региона.
2: И за этим брендом стоит большой труд астраханских бахчеводов, фермеров, целых семейных династий, которые годами вкладывают в это дело свое терпение и душу. Именно благодаря им сегодня астраханский арбуз стал не просто продукцией, а настоящей визитной карточкой нашего астраханского региона.
1: Эксперты отмечают, что арбуз нужно выбирать с матовой коркой и четким рисунком. Плод должен быть без трещин, вмятин и мягких участков. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 1719 год. Стокгольм. Скандинавская королева Ульрика Элеонора принимает шведского посла. Он только что вернулся из России.
4: Вы исполнили мою волю?
5: И да, и нет, ваше величество.
3: Дипломат слегка волнуется.
4: Как прикажете вас понимать?
5: Я несколько раз предлагал русским хорошие деньги, но они отказались отпустить пленника.
4: Значит, этого было недостаточно.
3: Королева явно сердится. Ее приказ не был выполнен.
5: Ваше Величество, мое последнее предложение было очень выгодным. Но нужный нам человек, этот самый пленник, он умер в Москве. Я привез вам.
3: Посол встает на одно колено и протягивает королеве небольшой медальон. На нем надпись «Адам Людвиг Левенгаупт». Он родился весной 1659 года возле Копенгагена. Его мать принадлежала к знатному роду и приходилась троюродной сестрой королю Швеции Карлу X. Его отец был крупным землевладельцем, но при этом достаточно долго служил в армии. Адам Людвиг Левенгаупт появился на свет в открытом поле в походном военном лагере во время непродолжительной войны между Швецией и Данией. Родители умерли рано, и Левенгаупт-младший остался на попечении сразу нескольких опекунов. Получил великолепное образование, окончил сразу три университета в Лунде, в Уппсале и в Ростоке. Мечтал стать дипломатом, но очень быстро понял, добиться большого карьерного роста на этом поприще не удастся. Бюрократия, взятки, придворные интриги – все это честный и порядочный Адам Левенгаупт попросту ненавидел и уж тем более не знал, как с этим бороться. Тогда он решил сменить профессию и записался на службу в армию Баварии. Воевал против датчан, в Венгрии бился против турок. Затем переехал в Голландию, где получил звание майора. Когда в 1697 году на шведский престол взошел Карл XII, Левенгаупт немедленно вернулся на родину и в чине полковника возглавил пехотный корпус нового скандинавского короля. Во время Северной войны Адам Левенгаупт успешно сражался против русских войск на территории современной Прибалтики. Проявил себя как надежный, трезво мыслящий командир, лишенный, однако, той самой военной фантазии и смекалки, которая присуща многим великим полководцам. Он все делал по уставу, как надо. Ничего лишнего, никакого риска. Приказы выполнял четко, в бою не импровизировал, в войсках поддерживал строгую дисциплину. Его любили солдаты и уважали офицеры, а король Карл XII присвоил Левенгаупту звание генерала от инфантерии и назначил губернатором Риги. А впереди была Полтавская битва. Именно Левенгаупту была поручена особая важная миссия. Его корпус численностью 16 тысяч воинов должен был выйти из Риги на соединение с основными силами шведской армии в районе Могилева. Главная цель – доставить запасы продовольствия и амуниции для войска Карла XII. Но царь Петр знал о планах противника. 28 сентября 1708 года на подходе к деревне Лесная русские атаковали и наголову разбили корпус Левенгаупта. Захватили обоз, а это около 7 тысяч повозок, а также все продовольствие и вооружение. Чуть больше 7 тысяч солдат из 16 привел своему королю Адам Левенгаупт. Это была катастрофа. Во время Полтавского сражения Ленгаупт был нездоров, но все же лично командовал шведской пехотой. Когда Карл XII бежал с поля боя, именно он, генерал Левенгаупт, руководил отступлением к Днепру. Положение казалось безвыходным. Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, скандинавский полководец капитулировал и сдался в плен. В армии Петра I было много иностранных офицеров. Русский царь высоко ценил мужественных и смелых военных. Ему нужны были опытные, решительные люди. Многим пленным шведским командирам Петр Алексеевич предложил звания и должности в своих войсках, в том числе Ленгаупту. Но тот вежливо отказался. В 1718 году на шведский престол взошла Ульрика Элеонора, младшая сестра Карла XII. В это время ее страна находилась в упадке. Армия разбита, флот разгромлен. Королева нуждалась в опытных министрах, мудрых советниках, талантливых полководцах. Но где же их взять? И вот тогда вспомнили о Левенгаупте. Почти уже 10 лет он находился в России, где руководил администрацией шведских военнопленных. Его несколько раз пытались выкупить скандинавские дипломаты и каждый раз получали отказ. Тогда Ульрика Элеонора пошла на исключительные меры и даже, правда, заочно назначила Адама Левенгаупта членом Государственного совета. Но и это не помогло. Существует одна версия, что последнее предложение шведов о выкупе было настолько щедрым, что русские согласились плененного генерала отпустить, но чудо не произошло. В 1719 году Адам Людвиг Левенгаупт скончался в Москве чуть ли не накануне отъезда. Ему было 59 лет. Он мог бы поступить на службу в армию царя Петра Великого и сделать блестящую карьеру. Однако он, потомственный военный, остался верен присяге и клятве своей не изменил. Это был достойный противник, достойный уважения.
2: Парад побежденных.
3: Не иметь врагов может лишь предельное ничтожество, так что я никому не советую этим хвастаться. Французский историк Альфред Бужар.
2: Радио «Звезда». Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: 1943 год. Великая Отечественная война. Воронежский аэродром заминирован фашистами. На летном поле много дней работают саперы. Среди них специалист высшего класса, четырехлапый эксперт по кличке Джульбарс. Он в этом деле, как говорится, собаку съел. Правда, угощали бойцы своего друга совсем другими деликатесами. Тем, что ели сами. Например, военным фастфудом. Фронтовым.

0: Ученых от миноискателей. Самым почитаемым лохматым экспертом был пес Джульбарс. Он находил мины даже глубоко под землей на расстоянии до 2 метров. Кормили бойцы четвероногих героев тем, что ели сами. Особенно собакам нравились фронтовые бутерброды. Быстро и вкусно. Готовили их так. Лук, чеснок, сало нарезали мелкими кубиками, выкладывали в котелок и перемешивали ложкой до однородной массы. Затем намазывали эту аппетитную смесь на черный хлеб. Таким бутербродом можно было не только перекусить, но и сытно пообедать в сложных боевых условиях, например, на минном поле. А заодно пополнить ежедневный запас витаминов. За счет лука и чеснока бутерброды получались не только ароматными и вкусными, но и полезными, предупреждающими простудные заболевания. А тогда, в 1943 году, в течение недели Воронежский аэродром был полностью очищен от взрывчатки. Служебная собака по кличке Джульбарс за годы войны обнаружила более 7 тысяч мин и 150 снарядов. В марте 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был награжден медалью за боевые заслуги. В конце войны пес был ранен и не смог самостоятельно участвовать в параде победы. Солдаты пронесли его по Красной площади на руках. Саперы всегда отличались особой выдержкой и смекалкой. Походная сумка нередко заменяла им полевую кухню. Но даже в таких условиях бойцы не забывали верное солдатское правило.
1: Война войной, а обед по распорядку.
2: Реклама.
3: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха. Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
11: Чье призвание у

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, а также при несении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, старший стрелок мотострелкового отделения, рядовой Игорь Краснюк, участвовал в освобождении очередного населенного пункта.
4: Боевая машина, в которой находился солдат, попала под встречный огонь противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку и четко ориентируясь в экстремальной ситуации, Краснюк, находясь под шквальным огнем противника, помог двум своим раненым товарищам эвакуироваться. Оказав им первую медицинскую помощь до прихода подкрепления, он прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия.
2: За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе боевых действий, рядовой Игорь Краснюк был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел
5: «Российский императорский флот».
1: Классификация
5: «Трехмачтовый военный корабль».
1: Название
5: «Парусный корвет Балтийского флота «Мельпомена».
6: Парусный корвет «Мельпомена» был спущен на воду летом 1807 года в Санкт-Петербурге. Предназначался для крейсерской, посыльной и разведывательной службы. Длина корабля по верхней палубе — 30 метров, ширина — 9 метров, водоизмещение — 460 тонн. Экипаж — 166 человек. Основным вооружением корвета являлись корабельные пушки «Коронады» калибром от 12 до 24 фунтов. Всего 22 орудия, по 11 пушек на каждый борт. В отличие от других парусных судов российского императорского флота, артиллерия трехмачтового корвета размещалась исключительно на верхней палубе. Нередко, помимо парусов, корветы снабжались двумя десятками больших весел. Парусные

0: корвет «Мельпомена» принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Стоял на рейде у берегов Финского залива. Во время заграничного похода русской армии экипаж корвета патрулировал территориальные воды Англии, Франции и Голландии. Парусные корветы стали прообразом современных сторожевых кораблей военно-морского флота России.
1: Арсенал 18-12.
2: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
3: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. В подмосковном селе Перхушково открылся музей-макет «Бородинское сражение» в отреставрированном главном доме усадьбы Александра Ивановича Герцена. Площадь экспозиции 36 квадратных метров. Она насчитывает около 15 тысяч фигурок и дополнена видеомэппингом, позволяющим увидеть динамику битвы. Также представлены археологические находки и литературная линия. Ивановский парк «Красная Талка» вошел в шорт-лист мировой премии Dark Awards. Об этом сообщает правительство Ивановской области. Концепция светового дизайна соревнуется с проектами из Веллингтона и Парижа. Сообщается, что авторы проекта сохранили память про 1905 год. Зону у мемориала оборудовали ретро-опорами с красной подсветкой. Остальное пространство зонировали ритмичным рисунком и специальным антибликовым оборудованием. Картины эпохи Возрождения похитили из музея на Сицилии. Воры проникли в выставочный зал, обошли средства защиты и украли несколько произведений художника 15 века Антонелло да Мессины. Одну из картин достали из бронированной витрины. Чем примечательно искусство эпохи Возрождения и каким техникам прибегали мастера того периода, в эфире «Радио Звезда» рассказал искусствовед Кирилл Андреев.
3: Только тем мы отличаемся от Возрождения, что во времена Возрождения еще вырабатывались техники грунта, такие техники сложения определенных красочных соотношений, композиции и так далее, знания анатомии. А вот у каждого автора, который остался в истории искусства, обязательно была какая-то своя техническая новина. То есть, собственно говоря, и характеризовались художники в большинстве случаев именно новаторским отношением к технологиям новым.
2: В числе похищенных картин небольшая двусторонняя картина с изображением Мадонны и Христа в терновом венце. А вот полиция Бразилии обнаружила 8 гравюр Анри Матисса, похищенных из библиотеки в Сан-Паулу в конце прошлого года. Работы нашли в городе Сан-Бернанду-ду-Кампу во время спецоперации силовиков. Один подозреваемый задержан. Все гравюры относятся к серии «Джаз» 1947 года. Всего из библиотеки тогда пропали 13 произведений. Власти назвали возвращение гравюр важным событием для культурного наследия города. Археологи впервые системно изучили 626 знаков на воротах Таухиры египетского царства Птолемеев. Расположение символов позволило восстановить организацию крупной стройки. Исследовательница Варшавского университета выяснила, что строители применяли 2 системы учета – буквы для контроля последовательности работ и монограммы для обозначения мастерских. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
5: Неужто она на самую верхушку Везувия одна удрала? Ах, глупая мама! Ах, мерзкая!
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Встанем. Пока еще с вами мы живы.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
1: В октябре 42-го машину, в которую он ехал, атаковали фашистские бомбардировщики. Исаков был тяжело ранен. Так случилось, что в госпиталь флотоводца удалось доставить только спустя двое суток. Врачи уже ничего не могли поделать.
2: Слишком поздно. Началась гангрена. Придется ампутировать левую ногу.
1: Его буквально вытащили из того света. Исаков лечился полгода, а его здоровье регулярно справлялся лично Сталин.
3: Это ради мужества. Крепитесь. По мнению врачей, вы можете выздороветь. Ваша жена вылетела к вам. В случае трагического исхода лучший эсминец Черноморского флота будет назван адмирал Исаков.
1: Он с детства любил море, всю жизнь посвятил флоту, много учился. Его называли адмиралом-интеллектуалом. Сталин очень высоко ценил своего полководца. И однажды, правда уже после Великой Отечественной войны, между ними состоялся вот такой телефонный разговор, который многие считают историческим анекдотом. А зря.
4: Товарищ Исаков, мы тут посоветовались. Есть мнение назначить вас начальником главного морского штаба. Что скажете?
5: Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток. Ампутирована одна нога.
4: Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым доложить?
5: Да.
4: Что ж, у нас раньше был начальник штаба без головы. Ничего, работал. А у вас только ноги нет. Это не страшно.
1: Его любили и уважали буквально все. Академик Александр Виноградов, Георгий Жуков, а маршал Баграмян однажды записал в своем дневнике:
6: когда человек после себя оставляет красивый след своей самоотверженной жизнью, пример героизма, и своими делами остается в сердцах потомков, это и есть победа человека над смертью. Именно такой след оставил Иван Степанович Исаков.
0: Иван Исаков. Адмиралы русского флота.
7: Радиозвезда.
8: 1944 год. Американский предприниматель Эрл Таппер получает патент на пластиковый контейнер. Такой способ хранения продуктов быстро завоюет популярность и среди солдат, и среди домохозяек. В том же году в Москве открывают сразу 4 новых станции метро. Электрозаводская, Бауманская, Сталинская, ныне Семеновская, и Измайловская. Сегодня это Партизанская. А в Европе 1944 – это год активного продвижения Красной Армии на Запад. Освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик. В тот год познакомились два красноармейца, которым суждено было войти в историю. Уже в мае следующего, 45-го, их фамилии узнает весь мир.
0: Соратники. Егоров и Кантария.
8: Михаил Егоров и Мелитон Кантария впервые встретились в конце 44-го и сразу же подружились. Как это часто бывает, притянулись две противоположности. Первый – спокойный и рассудительный. Второй – экспрессивный, где-то даже взрывной. Разным был и их путь на фронт. Кантария служил с 39-го, Егорова из-за возраста не взяли, и позже он примкнул к партизанам. К моменту знакомства у обоих был солидный послужной список. Профессиональный диверсант Егоров пустил под откос несколько немецких эшелонов. А у разведчика Кантарии десятки взятых языков. После освобождения родного для Егорова Смоленска он стал называть грузинского сослуживца кровным братом. После этого они всюду вместе. И в окопах, и на передовой. Вместе в мае 45-го будут штурмовать Берлин.
0: Соратники.
8: Когда поступил приказ вывесить над Рейхстагом советский красный стяг, Егоров и Кантария в числе первых бросились на здание. По воспоминаниям очевидцев, снизу казалось, будто разведчики пляшут на крыше немецкого парламента. На самом деле, им приходилось уклоняться от вражеских пуль. Сам момент водружения советского знамени в объектив фотокамер не попал. Знаменитый снимок с красным флагом сделают позже, и он будет постановочным. Но смелость советских разведчиков Егорова и Кантарии не останется незамеченной. Каждый из них получит звезду героя, орден Ленина и вечную славу за совершенный подвиг.
0: Егоров и Кантария. Соратники.
7: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Кремлевские курсанты. Осенью 1941 года в разгаре была битва за Москву. В октябре, после тяжелых сражений, в оборонительных порядках Красной армии появилась огромная брешь. Почти 30 километров. Наступление фашистов ждали со дня на день. Для защиты столицы был сформирован полк из командиров и курсантов Московского командного пехотного училища. До 1935 года училище находилось в Кремле. В народе воспитанников училища называли просто «кремлевские курсанты». Отдельный курсантский полк. Личный состав – 1330 курсантов и 112 офицеров. Командир – герой Советского Союза полковник Семен Иванович Младенцев. Из воспоминаний маршала Рокоссовского. Настроение у курсантов было бодрое, боевое. В первых же боях полк Младенцева показал, что способен на многое. Чтобы восстановить оборонительные порядки, кремлевские курсанты преодолели 85 километров всего за одни сутки. За это время кремлевские курсанты уничтожили более 800 гитлеровцев, захватили 3 артиллерийские и 8 минометных батарей, 8 пушек и 12 минометов. За время, пока курсанты Московского пехотного училища держали оборону, были подтянуты резервные войска. В декабре 41 года Красная армия перешла в контрнаступление. 6 декабря 1941 года отдельный курсантский полк, выполнивший боевую задачу, был расформирован. Около 400 курсантов получили звание лейтенант и отправились в части действующей армии. А командный и преподавательский состав вернулся в училище для продолжения подготовки командиров Красной армии.
1: Личный состав. Полное погружение. Или 5 историй о подводных лодках.
3: Подводная лодка погружается очень быстро. Несколько минут, и над рубкой сходятся волны. 150 человек в железном цилиндре длиной со стадион. Им предстоит пробыть под водой 3 месяца, не всплывая. Атомная лодка внутри обладает специфическим запахом. Она пахнет спиртом. Нет, сложные психологические условия тут ни при чем. Дело в том, что хлеб на лодке консервированный, соспиртованный. Просто так есть его нельзя. Он горький. Коки протыкают каждый батон ножом, обливают водой и отправляют в печь. Спирт вместе с водой улетучивается, а привычный хлебный аромат и мякоть только что испеченного батона возвращаются. Запах этой поварской операции разносится по всем отсекам. Есть на лодке и другие ароматы. Немного пахнет пластиком, резиной, изоляцией и машинным маслом. А еще лодка непрерывно гудит. Похожий звук издают поезда метро, когда долго стоят на станции с открытыми дверями. Этот звук издают кабельные трассы, проложенные по всей длине корабля. Сутки подводника разбиты на вахты. 4 часа через 8. Но сначала поесть. Едят 4 раза в день. Завтрак, обед, ужин, вечерний чай. Даже в суровые годы пустых прилавков подводников кормили по высшему разряду. Случалось, что жены, встречающие экипаж из дальнего похода, проходили мимо своих мужей. Не узнавали, так те поправлялись. О том, куда идет лодка, ее цели и задачи, не знает никто, кроме командира и старших офицеров. Остальным остается только догадываться, ориентируясь по температуре забортной воды. Если повышается, лодка идет на юг, понижается – на север. В конце похода, от предвкушения встречи с родными, многие теряют аппетит, волнуются, не спят. И, конечно, ждут всплытия, когда во всех отсеках включают внешнюю вентиляцию. Вкуснее и слаще этого воздуха нет ничего в мире. От него люди буквально пьянеют, счастливо прикрыв глаза. Еще пара часов. Швартовка, традиционный жареный поросенок, и они дома.
1: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Уровень воды в реке Урал,
6: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили
8: Государственную думу после проекта о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Александр Фартовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Движение по сухопутному коридору в Крым полностью стабилизировалось благодаря принятым профильными ведомствами мерам. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ситуация на трассе нормализовалась. Сейчас по этой ключевой транспортной артерии ежедневно проходит около 7 тысяч автомобилей, включая почти 3 тысячи грузовиков. Интенсивный трафик подтверждает бесперебойную работу важнейшего логистического маршрута, связывающего новые регионы с остальной Россией. Сотрудник полиции смертельно ранил задержанного браконьера в Соболевском районе Камчатского края, сообщило Управление Министерства внутренних дел. Инцидент произошел накануне. По версии ведомства, правоохранитель подскользнулся на мокрых камнях, и оружие сработало непроизвольно. Проводится проверка, заведено уголовное дело. Первый пассажирский рейс из Дамаска приземлился в Москве. Самолет прилетел впервые за более чем полтора года. Авиакомпания Syrian Airlines выполнила рейс до Шереметьево. Борт летел через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Пассажиры первого за долгое время рейса рассказали в эфире телеканала «Москва-24» о своих впечатлениях от полета.
2: Очень хорошо. Первый раз за столько лет не летали на прямой рейс Дамаск-Москва. Очень хорошо прошел рейс. Мы были очень рады, что начали опять прямым рейсом летать сюда, в Москву. Все хорошо.
3: Я очень рад, серьезно. Все было отлично, даже в аэропорте.
4: А до этого как летали? Где пересаживались?
3: Через какие-то страны, другие страны. 14 часов, можно иногда 20. И побольше. А сейчас за 4 часа 40 минут, и все отлично.
1: Сирия после возобновления полетов между Дамаском и Москвой стала 37-й страной, в которой доступны прямые перелеты из России. Как уточнили в Министерстве транспорта, полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 один раз в неделю по воскресеньям. Пожар в заповеднике в Арденнах на востоке Бельгии стал крупнейшим в истории страны. За сутки площадь возгорания удвоилась и достигла почти 3000 гектаров. Огонь пока не угрожает населенным пунктам, но эвакуировано 600 человек. Тушение осложняют жара, засуха, меняющийся ветер и рельеф. Огонь распространяется на плато, к которому ведут лишь две крупные дороги. В соседней Франции на борьбу с огнем власти бросили несколько тысяч военнослужащих. И о погоде. В понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса. Во вторник переменная облачность и до 23. Максим Челиков, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Авиация военных испытаний и технологический прорыв. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим про авиацию военных испытаний и технологический прорыв, который произошел с 1939 по 1970 годы. До 1939 года авиация проходила путь становления в нашей стране, ну и вообще, в принципе, в мире. От первых самолетов, которые только смогли подниматься в воздух, просто как-то подпрыгивать хотя бы с человеком, мы уже дошли до того, что появились самолеты, которые смогли транспортировать пассажиров из точки А в точку Б, появились конкретные классы самолетов, не только разведчики, но там бомбардировщики. Авиация потихонечку начала приходить в какой-то серьезный вид, начали появляться какие-то авиационные приборы, то есть летчик уже стал не сам по себе и все на нем держится, да, а уже какие-то вспомогательные пилотажно-навигационные приборы, которые позволяли ему летать не только днем в ясную погоду, но и в тумане, ночью, ориентироваться в пространстве. Появились первые автопилоты по курсу тангажу, которые позволили ему не держать управление на протяжении всего полета, да, а это физически очень сложно, потому что даже в 1939 году, про который мы сейчас будем говорить, даже тогда управление было полностью механическое, то есть летчик был напрямую связан с управляющими поверхностями, и он должен был компенсировать навигающий поток воздуха постоянно. И даже просто выдерживать горизонтальный полет это было очень сложно, поэтому летчики были физически подкованными, скажем так, людьми. И создание каких-то авиационных систем, оно было просто основополагающим, и вот к этому моменту только-только появились какие-то первые системы, только-только появились какие-то серьезные самолеты, и начинается у нас Великая Отечественная война. Она стала суровым испытанием для советской авиации. Когда немецкие самолеты пересекли границу СССР, началась схватка не на жизнь, а на смерть. От того, кто победит в воздухе, зависела судьба всей страны. Война застала советскую авиацию в процессе перевооружения. На тот момент у нас были старые истребители И-15 и И-16, которые прекрасно себя зарекомендовали, но они уже устарели. А новые Як-1, МиГ-3, ЛАГ-3, они только начали поступать в войска. И вот, собственно, немцы имели превосходство, к сожалению, в числе самолетов и, главное, в боевом опыте, потому что их летчики уже 2 года как воевали в Европе, поэтому первые дни войны стали достаточно трудными для советской авиации. Немцы уничтожили на аэродромах сотни наших самолетов, и многие опытные летчики погибли, но, тем не менее, наши летчики все равно проявляли героизм. Например, есть такой летчик Николай Гастелло, который 26 июня 1941 года направил свой горящий бомбардировщик на колонну вражеских танков. И этот подвиг стал символом самопожертвования советских авиаторов. Но война требовала новых самолетов. Конструкторы работали день и ночь. На тот момент конструкторов стало существенно больше. Если до этого у нас были просто энтузиасты по типу Циолковского, Жуковского, и уже у Жуковского, там, в частности, был ученик Туполев, который как раз-таки стал одним из значимых конструкторов вот примерно ко Второй мировой войне и к Великой Отечественной. Но появились еще конструкторы, у каждого было свое конструкторское бюро, названное его именем. И что самое удивительное, скажем так, это некая такая традиция, неофициальная, наверное, каждый конструктор создавал какой-то определенный тип самолетов, ну, не знаю, ну, как будто бы вот какой-то, который лучше всего у него получался. И что самое удивительное, сейчас 21 век, многие из этих конструкторских бюро до сих пор остались, также называются, они продолжают создавать и работать в основном над теми типами самолетов, которые вот изначально были. Мы четко можем увидеть, что у нас есть, например, конструкторское бюро Сухих, которые боевую авиацию делают, военную. А, например, конструкторское бюро Яковлева, они в основном делают либо учебно-боевые самолеты, либо там гражданскую авиацию. Ну вот почему-то так. Вот как-то вот кто-то вот пассажирскими занимается самолетами, кто-то военными, кто-то там истребителями. Как-то это вот так вот сложилось. И на тот момент конструкторов было уже там несколько, они работали день и ночь, создавали машины, способные противостоять врагу. Например, Александр Сергеевич Яковлев создал истребитель Як-3, один из лучших истребителей войны. Он был легким, маневренным и простым в управлении. Немецкие летчики получили приказ избегать боя с Як-3 на высотах менее 5000 метров. Вообще, в принципе, на эту тему снято несколько фильмов, даже сериал, вот, если не ошибаюсь, недавно смотрел, где вот как раз-таки этот самолет противостоял немецким мессершмиттам, и это просто было чудо техники, да. Как эту машину создавали, как она была удобна для наших пилотов.
2: Авиация военных испытаний и технологический прорыв.
1: Область знаний.
3: На мой взгляд, наша техника создавалась в первую очередь для людей, чтобы им было удобно, комфортно на ней летать, в отличие, возможно, от других стран, которые делали просто, чтобы делать. А как там уже люди будут, чего, куда, не столь важно. Главное – массовость и какая-то серьезность. Ну, это на мой взгляд, исключительно субъективное мнение, да. И вот был такой же, например, конструктор Семен Алексеевич Лавочкин. Он разработал истребитель Ла-5, Ла-7. Ну, собственно, вот мы можем увидеть, да, как бы преемственность самолеты называются в честь их, скажем так, главных конструкторов. Эти машины отличались мощным вооружением и высокой скоростью. На Ла-7 воевал знаменитый ас Иван Кожедуб, сбивший 62 вражеских самолета, больше всех советской авиации. Также был, например, Артем Иванович Микоян и Михаил Иосифович Гуревич. Они создали высотный истребитель МиГ-3. Этот самолет мог сражаться на больших высотах, где действовали немецкие разведчики и бомбардировщики. Хоть и МиГ-3 был достаточно сложен в управлении, но в руках опытного летчика он становился очень грозным оружием. То есть, как мы видим, каждый делал какие-то свои самолеты. Но не только истребители определили ход войны. И вот, например, Сергей Владимирович Илюшин, которого тоже мы знаем, он создал штурмовик Ил-2, самый массовый боевой самолет в истории. Было построено более 36 тысяч таких машин. Ил-2 называли летающим танком за его бронированную кабину и мощное вооружение. Немцы прозвали его вообще как «Черная смерть». То есть, закованный в броню штурмовик на бреющем полете атакует вражеские позиции, его пушки и пулеметы поражают танки и пехоту, а как бы его броня выдерживает попадания, и это был настоящий король поля боя. Андрей Николаевич Туполев, например, да, он продолжал создавать бомбардировщики. Его Ту-2 стал одним из лучших фронтовых бомбардировщиков войны. То есть, опять-таки, что мы видим? У каждого конструктора были лучшие машины. Каждая машина лучшая во время войны. Но при этом, что удивительно, они фактически, можно сказать, особо и не конкурировали, потому что каждая была в своей нише лучшая. Вот здесь вот лучший фронтовой бомбардировщик войны. Он сочетал высокую скорость с мощным бомбовым вооружением. Война стала временем массового героизма, и советские летчики совершали подвиги, которые казались невозможными. Например, Александр Покрышкин сбил 59 самолетов противника и трижды стал героем Советского Союза. Он разработал новую тактику воздушного боя. Высота, скорость, маневр, огонь. То есть тут уже как бы начали подключаться летчики. Не только конструкторы работали, думали, как что сделать, но и летчики начали придумывать, как лучше управлять конкретной машиной. Они делились информацией, как показывают, во всяком случае, в кинематографе. Была вот эта вот обратная связь между конструктором и, собственно, летчиками. Летчики говорили, что им в самолете нравится, что не нравится, где они там как-то, возможно, проигрывают. И вот это вот постоянно поддерживалось, да, и мы получали, собственно, авиацию, которая по итогу победила противника, да, из совокупности многих-многих факторов. Например, ночные бомбардировщики У-2 летали на задание каждую ночь. То есть на тот момент уже как раз-таки появилось какое-то оборудование, которое позволяло там в том числе это делать. И эти маленькие тихоходные самолеты сбрасывали

0: Первый реактивный истребитель Ми-262. И вот советские конструкторы внимательно изучили эту машину и быстро создали собственные реактивные самолеты. К слову, про реактивные самолеты впервые заговорил Циолковский, который хоть и связан с космонавтикой, но в том числе и в авиации он тоже много чего сделал. И вот он еще тогда говорил, что будут реактивные самолеты, они нужны. Тогда это все посчитали чем-то странным, фантастическим. Но вот сейчас, наконец-то, в 1944 году начали потихонечку к этому приходить. Следующим шагом в эволюции, поговорим, да, немножко про приборы, стало появление в середине 20 века директорного режима пилотирования. Это, собственно, какой режим пилотирования? Вот у нас на тот момент было либо, получается, пилотирование непосредственно летчиком, где он сам управлял полетом, либо автопилот, который управлял вместо летчика. Директорный режим управления – это что-то среднее, когда управляет летчик, но по указаниям автопилота. То есть автопилот, соответственно, как-то на основе показаний приборов принимает какое-то решение. Ну, тогда, конечно, это сложно назвать, что принимает какое-то решение, но тем не менее. И летчик, по сути, видит просто стрелочки, которые отклоняются, и просто управляет за этими индикаторами.
1: Область знаний.
2: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Авиация военных испытаний и технологический прорыв. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
0: Все вот эти вот приспособления в первую очередь делаются для уменьшения времени реакции летчика. Основной фактор аварий, катастроф даже до сих пор – это человеческий фактор. То есть так как управляет самолетом человек, а без этого никуда, и искусственный интеллект никогда не заменит его. Но, тем не менее, человеческий фактор, и летчик может ошибиться, летчик может просто долго немножко думать. А в авиации, если какая-то критическая ситуация, там каждая секунда важна, чтобы вовремя принять решение и сделать правильное управляющее воздействие. Вот чтобы каждую секунду времени сэкономить, вот над этим уже как раз-таки начали работать инженеры, начали придумывать соответствующее оборудование, и директорный режим управления в том числе. Проще показать летчику условно стрелочку, куда что отклонить, чтобы он долго не думал и просто это сделал, чем сидел, сам анализировал, а что произошло, а куда что повернуть, и расходовал на это время, а потом уже все, уже, возможно, ничего сделать нельзя было. И вот, в частности, летчик задавал автоматике, автопилоту маневр, который хочется выполнять, а автоматика давала летчику команды наведения по крену, тангажу курсу, высоте скорости, которые нужно выдерживать, в частности, например, при заходе на посадку. И по существу этот автопилот обозначал свои действия, как если бы он сам это делал, но это делал, по сути, летчик под его указаниями. Потому что, например, заход на посадку, он сейчас уже есть в автоматическом режиме, но, тем не менее, летчики предпочитают самостоятельно сажать самолет. Ну а зачем сажать самолет полностью собственноручно, если можно как бы

0: некоторую комбинацию, то есть ориентироваться на указания автопилота, но при этом держать контроль самостоятельно, скажем так, над этим процессом. Ну, вот, собственно, как раз-таки директор на режим управления очень сильно здесь помог. Александр Сергеевич Яковлев построил, например, реактивный истребитель Як-15, который впервые поднялся в воздух в апреле 1946 года. Микоян создал МиГ-9. Эти машины стали первыми советскими реактивными истребителями. Они были еще несовершенными, конечно, но открывали дорогу в будущее. Настоящий прорыв произошел в 1947 году, когда поднялся в воздух МиГ-15. Этот истребитель не уступал лучшим западным образцам. Он имел стреловидное крыло. Это уже некоторая уже другая аэродинамическая схема. В то время уже существовали, в частности, Жуковский, Циолковский аэродинамические трубы, в которых можно было продуть конструкцию самолета, и они, собственно, изложили основную конструкцию крыла для создания правильной, эффективной подъемной силы. Но то крыло, оно было как бы классическое, а если мы говорим про реактивную авиацию или тем более там сверхзвуковую, то при больших скоростях возрастает сопротивление набегающего потока, и подъемная сила может уменьшаться, управление может уменьшаться, и нужно как-то менять вот конструкцию самолета. И вот, в частности, вот этот истребитель имел стреловидное крыло. Оно было уже под каким-то углом расположено, как стрела, что, соответственно, позволяло летать на больших скоростях, при этом с меньшим сопротивлением, скажем так, если бы было бы классическое крыло. Также в этом самолете присутствовал мощный турбореактивный двигатель, современное вооружение, и вот МиГ-15 участвовал в Корейской войне, например, где успешно сражался с американскими истребителями. То есть, представьте, всего через 5 лет после окончания войны советские летчики уже сражались на реактивных истребителях. Насколько быстро вот это все развивалось. И то, что еще недавно казалось фантастикой, уже становилось реальностью. В 50-е годы появились первые сверхзвуковые истребители, МиГ-19. Он стал первым в мире серийным сверхзвуковым истребителем. Он мог развивать скорость более 1400 км в час, в полтора раза быстрее скорости звука. Затем появился МиГ-21, который стал самым массовым сверхзвуковым истребителем в истории. Параллельно с этим развивались бомбардировщики, в частности, вот уже здесь Туполев, да, он создал реактивный бомбардировщик Ту-16, способный нести ядерные бомбы. Затем появился межконтинентальный бомбардировщик Ту-95. Эта машина могла лететь на расстояние 15 тысяч километров без дозаправки. Ну и также не забывали о гражданской авиации. В 1955 году поднялся в воздух первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. Ту-104 мог перевозить 50 пассажиров со скоростью 800 км в час. Это была революция в пассажирских перевозках, потому что полет из Москвы в Иркутск, который раньше занимал 12 часов, теперь длился всего 4 часа. Для чего тоже это все делается? Да, для того, чтобы сэкономить время в полете, чтобы можно было пассажиров из точки А в точку Б быстрее доставить.
1: Авиация военных испытаний и технологический прорыв. Область знаний.
0: В 60-е годы советская авиация достигла новых высот. Появились истребители-перехватчики Ту-128 и МиГ-25, способные сбивать высотные разведчики противника. МиГ-25, например, мог развивать скорость до 3000 км в час, в три раза быстрее звука. Также в 60-х годах происходит значительное усложнение авиационных приборов. Например, советский конструктор Борис Львович Кербер в 60-х годах создал первый комплексный пилотажно-навигационный прибор. Он в себя включал систему воздушных сигналов, систему курса, вертикали и систему ближней навигации. Смысл таких приборов, они и сейчас тоже есть, в том, чтобы сэкономить место в кабине. То есть и сэкономить, опять-таки, время летчика, о чем мы говорили. Каждая секунда у летчика важна. На тот момент приборы, слава богу, уже появились, но приборы были аналоговыми, то есть, ну, фактически, скажем так, как циферблаты. И по каждому параметру был отдельный прибор. Представьте, у вас много параметров. Угол атаки, угол скольжения, угол тангажа, курса, крена. Это только углы, да, там разные. Еще там всякие скорости, высота, давление, вот это все. И по каждому из них был свой такой, там, скажем так, циферблат. И летчик должен был по ним как-то ориентироваться, успевать смотреть на все эти приборы и по ним еще понять, что произошло конкретно. Это достаточно проблематично, тем более все приборы в кабине не разместишь, но даже если разместишь, это будет очень много времени пилота занимать. И вот как раз-таки начали появляться первые комплексные приборы, которые, скажем так, на одном индикаторе могли сочетать сразу несколько показателей. Летчик туда посмотрел и сразу понял, что где случилось, что как, и не тратит время, да, на визуальную, так сказать, ориентацию, где что находится, да, и какие параметры, как бы, да, откуда брать. Особое место занимает в то время создание самолетов вертикального взлета и посадки. Это тоже удивительная такая разработка. В основном она появилась в первую очередь в СССР. Александр Сергеевич Яковлев, он создал истребитель Як-38, который мог взлетать и садиться вертикально, как вертолет, но только это был самолет. То есть, получается, он вертикально взлетает как вертолет, а дальше летит как самолет уже. На самом деле, за рубежом тоже потом подхватили активно и начали развивать эту сторону, скажем так, авиации, и у них были еще другие разработки, у них, например, были

0: винтовые, вертикально взлетающие самолеты. Конструкция была достаточно сложной, аварийной и не совсем такой эффективной, как у нас. У них, допустим, эти двигатели вертикально поворачивались, как у вертолета. На винтах самолет взлетал, потом эти двигатели поворачивались горизонтально, и он уже летел как самолет. Соответственно, вот этот механизм поворота мог заклинить, либо не до конца повернуться, и все, как бы эта вся система такая себе была, не особо надежная. У нас это был уже как бы полноценный самолет, у которого были двигатели, которые вниз тягу создавали и поднимали самолет над землей, и, собственно, двигатели, которые самолет, скажем так, уже в классическом понимании по воздуху перемещали. Да, это достаточно интересная такая разработка, которая, к сожалению, во времена развала СССР также ушла из-за больших затрат. В то время еще, насколько я знаю, были неудачные запуски, катастрофы, несколько таких самолетов, ну, возможно, один, может, несколько разбилось, и эту тематику закрыли. Но за рубежом она развивается, насколько я знаю, в Америке она развивается. Да и вообще, в принципе, если так задуматься, то в будущем самолеты вертикального взлета как будто бы просто должны быть, потому что в городах, да и вообще, в принципе, в любой местности сейчас у нас самолеты, они взлетают по взлетно-посадочной полосе. Мы должны где-то расположить длинную взлетно-посадочную полосу, чтобы самолеты там находились, разгонялись, взлетали, приземлялись. Ну, это сложно. А самолеты вертикального взлета, им не нужны эти полосы, их просто поставил, они вертикально взлетели и полетели. Очень удобно, очень компактно. Единственный минус, который был тогда, возможно, он есть и до сих пор, это достаточно затратный процесс в плане топлива, потому что вертикальный взлет, но очень много топлива сжирается, сжигается, чтобы поднять самолет. Но я думаю, что в будущем что-нибудь придумают с этим, да, и рано или поздно мы в любом случае к этому придем. Это вот, к слову, пример одной из немногих разработок, которая опередила свое время. Тогда она была не совсем выгодна, не совсем удобна, забылась, но в будущем она однозначно вот к ней должны вернуться. Ну и, в принципе, вот весь этот период с 1939 по 1970-е годы стал временем величайших испытаний и триумфов советской авиации. Великая Отечественная война показала, что наши самолеты и летчики способны победить любого противника. И послевоенное развитие доказало, что советская авиация может создавать самые передовые машины в мире. То есть мы сразу и реактивные самолеты, и сверхзвуковые, и самолеты вертикального взлета, и какие-то комплексные уже приборы уже начали появляться. И вот, собственно, были заложены основы для дальнейшего развития авиации, которые продолжаются по сей день, и какие-то основы, которые, к сожалению, на некоторое время, возможно, забылись, но когда-нибудь обязательно к ним вернемся. И вот когда это было, и до сих пор это присутствует, и, слава богу, сохраняется и развивается.
1: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
2: Область знаний.

0: сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: История безмятежного счастья на диване. Обломов. Фрагменты романа Ивана Гончарова. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 17.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу сегодня завершается. Участвуют 11 политических партий. Регистрация «Яблока», напомню, отменена по иску «Родины». Апелляцию в Верховном суде рассмотрят 17 августа. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Замещается 350 депутатских мандатов. Украина впервые нанесла удары вглубь России британскими беспилотниками, атаковав объекты в Волгограде и Ярославле, пишет издание «Тайм». Ранее официальная Москва осудила участие Лондона, пообещав ответные меры. Эксперты на Западе, как пишет газета, теперь допускают ответные российские удары по британским оборонным предприятиям, хотя прямое военное столкновение с НАТО остается крайне маловероятным. Глава Росрыболовства Илья Шестаков в преддверии Восточного экономического форума сообщил о возможном сокращении предложения красной рыбы на российском рынке. Он связал это со сложностью промысла в отдаленных районах, где из-за отсутствия инфраструктуры и поселков доставка ресурсов обходится дорого. Затраты отражаются на стоимости рыбы, которая, по его словам, может оказаться дороже привычного уровня на 10-15%. Таиланд рассчитывает на быстрое расширение торговых связей с Россией, заявил вице-премьер и министр иностранных дел этой страны Сихасак Хуанг Кеткео. По его словам, нынешний объем двусторонней торговли не в полной мере отражает потенциал обеих стран. Подробности он рассказал в комментарии агентству ТАСС.
3: Объем двусторонней торговли составляет 1,7 миллиарда долларов. Когда лидеры наших стран встретились в Казани на саммите ASEAN Россия, было признано, что этот показатель ниже нашего потенциала. Я думаю, что нам нужно проводить больше встреч, больше контактов на высоком уровне между нашими странами. Поэтому я приехал сюда, чтобы сопредседательствовать на совместной комиссии с моим российским коллегой и создать для этого политический стимул, политический импульс.
2: Вице-премьер также добавил, что вместе с ним прибыли представители крупных компаний. Они заинтересованы в ведении бизнеса с нашей страной и российскими партнерами. Власти Москвы утвердили нормативы обеспеченности парковками в новостройках. Теперь количество машиномест зависит от площади квартир. 0,8 места на жилье до 70 квадратных метров, 1,2 от 70 до 100. Ранее закладывали почти в два раза меньше. Пока еще действует переходный период. С постепенным переходом на новые требования, по словам экспертов, повысится стоимость квадратного метра в комфорт и бизнес-классе от 3 до 7%. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
5: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Эра высоких технологий в советской авиации. рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
8: Область знаний.
10: Сегодня мы поговорим про эру высоких технологий и космических скоростей. С 1970 года по уже 2000-е годы, что происходило у нас в авиации. Насколько мы знаем, до 1903 года авиация плавно-плавно развивалась и из фантастики превращалась в каким-то уже практическим полетом, когда нужно было хотя бы самолет поднять, а поднять человеком — это уже что-то невообразимое было. Потом, во времена Первой мировой войны, самолеты начали активно развиваться, уже появились конкретные классы, бомбардировщики, разведчики, истребители. Параллельно с этим начали развиваться авиационные приборы, которые позволяли летчикам летать в разную погоду, в разное время, ориентироваться в пространстве, упрощали их процесс пилотирования. Вторая мировая война прекрасно показала, насколько наши самолеты и летчики конкурентоспособны на мировой арене. И после Второй мировой войны активно продолжалось развитие авиации, появились реактивные самолеты, сверхзвуковые самолеты за короткий период времени. И вот теперь мы приходим уже к эре высоких технологий, каких-то невообразимых скоростей. В 1970-е годы открыли новую эру развития авиации. Если раньше главными параметрами были скорость и высота полета, то теперь на первое место выходили точность, надежность и экономичность. Авиация становилась все более сложной технически, появлялось большое количество приборов. Благодаря этому одновременно она становилась безопасной и доступной. И нужно было как-то это все увязать, как-то эти все приборы так вот расположить, упростить, скомпоновать, чтобы летчик тратил меньше времени на просмотр всех параметров, на принятие решений. Разработка велась по разным параметрам. Конструкторские бюро создавали новые фюзеляжи самолетов, которые брали невообразимые какие-то скорости. Конструкторские бюро приборостроения, они создавали новые приборы, которые позволяли передавать точные параметры и, возможно, упрощать процесс пилотирования. И вот в начале 1970-х годов оно характеризуется стремительным развитием электронных технологий и их интеграцией в авиационные системы. То есть, если до этого момента у нас были все в основном аналоговые приборы, то есть представьте себе, как циферблат на часах, да, много-много приборов, по каждому параметру свой прибор. Летчику нужно как-то посмотреть на все приборы, успеть понять, где какой параметр и что вообще произошло, а произойти может много чего разного. Инженеры начали понимать, что надо с этим что-то делать, надо как-то эти все приборы уместить в кабину, и желательно по нескольку приборов на одном, ну, скажем так, дисплее или хотя бы циферблате. К концу 1960-х годов начали появляться первые комплексные приборы, которые могли сочетать в себе несколько параметров, но, тем не менее, этого было недостаточно. И это вообще, в принципе, достаточно такая сложная история, когда нужно летчику показать как можно больше параметров, но при этом и не перенасытить их, потому что перенасыщение информации лишнее ему не нужно. У летчика должно быть как бы четкое внимание на какие-то основные критерии, которые ему нужны. Те, которые ему не нужны, нужно убрать, просто потому что лишнее внимание, он будет уставать, будет совершать ошибки. То есть это очень такая вот тонкая грань, как это нужно сделать, как это нужно совместить, чтобы это все получилось и получилось в лучшем виде. И вот, собственно, мы плавно переходим к электронным технологиям. Этот период ознаменовался переходом от аналоговых к цифровым системам, пилотажной навигационной поддержки экипажа и началом комплексной автоматизации процессов управления воздушным судном. Например, советский и российский ученый Александр Аркадьевич Красовский, он внес значительный вклад в развитие теории автоматического управления полетом. Он, соответственно, начал теоретически уже оценивать управляемость самолета, устойчивость самолета, то есть чтобы можно было пощупать это заранее на математическом языке, то, о чем говорил еще Леонардо да Винчи и некоторые ученые до него. Здесь уже речь идет не только про конструкцию самолета и его аэродинамические характеристики, а уже про процесс управления. Если мы говорим, например, про автопилоты, которые, в принципе, всем понятны, автопилотов есть очень много по каждому параметру, и вот, собственно, автопилоты — это достаточно такие сложные математические законы, схемы с разными связями, как это все должно происходить, как оно должно анализироваться, и, по сути, даже не то, что анализироваться, а как бы это такая вот замечательная система, которая сама на себе замкнута, и подается какое-то число, которое должно быть зафиксировано, ну, допустим, автопилот тангажа. Мы говорим, что мы хотим сохранять угол тангажа 15 градусов, и вот эта система подает какое-то воздействие, если у нас угол отличается, когда угол сравнялся, их разница с заданным 0, никакого воздействия нет. То есть это вот, ну, такие вот удивительные системы, которые, по сути, не содержат в себе какой-то интеллектуальной составляющей, но при этом сами по себе обеспечивают автоматическое пилотирование. И вот Красовский, он внес значительный вклад в развитие такой теории, которая позволила нам и позволяет сейчас до сих пор создавать новые системы автоматического управления, либо совершенствовать их, как-то улучшать, чтобы они были точнее, быстрее, чтобы летчику было комфортнее управлять. Его математические модели легли в основу разработки современных систем автоматического управления воздушным судном. Его исследования позволили создать более совершенные алгоритмы управления, которые учитывали как раз-таки аэродинамические особенности самолетов. У каждого самолета свои аэродинамические особенности.
9: Эра высоких технологий в советской авиации.
8: Область знаний.
10: В середине 70-х годов начинается активное развитие инерциальных навигационных систем. Здесь уже речь идет о ориентации в пространстве, чтобы мы могли понимать, где находится самолет. То есть, если мы берем какой-то ранний период, на тот момент вообще ничего не было в 1903-х годах и после. И летчик фактически ориентировался просто по визуальным ориентирам, где он находится, речка, горы или еще что-то. Ну, потом там какие-то появились гирокомпасы, что-то, да, такое. Возможно, начали потихоньку появляться радиомаяки. Это, конечно, тоже замечательная история, когда самолет летит, в определенных местах на Земле расположены радиомаяки через какое-то расстояние, и в процессе полета самолет, как бы летчик, связывается и понимает координаты, где находится этот маяк, значит, скорее всего, где-то здесь находится самолет. Вообще, в принципе, как бы экипаж самолета раньше был достаточно большой. То есть сейчас там два пилота, и все, в принципе. А раньше же там были и штурманы, и бортмеханики. Ну, вот в частности, штурманы как раз отвечали за навигацию. То есть это даже уже не летчик потом делал. И вот в середине 70-х годов уже появляются инерциальные навигационные системы. Это, по сути, такие приборы, которые автономно, самостоятельно могут определять координаты самолета. Ну, работают они примерно так, что самолет летит, у него есть скорость, у него есть ускорение. Если эта система интегрирует скорость ускорения и, соответственно, может понять, какой путь мы прошли, скажем, пролетели, вот, и определить примерно координаты. У них, конечно, есть жирный минус в том плане, что там накапливается ошибка, то есть, как бы, конечно же, эта система не точно определяет, а за счет того, что там идет интегрирование, получается так, что вот эта неточность, она накапливается, если мы будем очень долго лететь, то, как бы, там сильно будут отличаться координаты. Но также жирнейший плюс этих систем – это их автономность. То есть, это вот сейчас у нас как бы их особо никто не использует. Сейчас используют бесплатформенные инерциальные навигационные системы. Они компактнее, удобнее, но они работают от спутников. Да, они точные, но смысл в них заключается в том, что они точно так же примерно считают, сколько мы пролетели, куда координаты, да, но постоянно связываются со спутником и корректируют вот эту ошибку, списывают. Если спутника не будет, извините, все, ничего мы не скорректируем. А вот эти системы, хоть и с ошибкой спустя длительное время, но они автономно могли это делать. Вот, поэтому как бы замечательная система, которая позволила уже пилотам, самолетам определять свое положение в пространстве, где они находятся. И одним из главных достижений этого периода стало создание сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Вообще, вот компания Туполева, конструкторское бюро Туполева, они занимались, в частности, гражданскими самолетами. У них был реактивный самолет Ту-104, который позволил существенно быстрее долетать из одного города в другой. И вот они пошли дальше, они создали сверхзвуковой пассажирский самолет. Вообще, в принципе, один из первых в мире сверхзвуковых именно пассажирских самолетов. За рубежом тоже был аналог, это «Конкорд», как и у нас, они даже внешне похожи. Вообще, в принципе, конструкция этого самолета очень удивительная, у него достаточно такое необычное тоже, скажем так, стреловидное крыло, позволяющее ему на больших скоростях летать, и отклоняемая носовая часть самолета. Это делается как раз-таки для того, чтобы при посадке нос немножко отклоняется вниз, чтобы летчики просто хотя бы видели землю. Конструкция сделана так, чтобы при больших скоростях обтекаемость воздуха была, набегающим потоком была меньше, сопротивление было меньше. И эта конструкция лишает обзора летчиков. И вот придумали опускать, например, вот этот нос на тот момент, ну, тогда камер не было, чтобы при посадке он мог определять, где он находится. Но там за счет того, что опускался нос, менялась аэродинамика, возрастало сопротивление воздуху, и чтобы это компенсировать, создали еще маленькие крылья, которые находятся как раз-таки в носовой части самолета, и они тоже вот так вот поднимались, ну, раздвигались, и создавали дополнительную подъемную силу, чтобы сохранять эту устойчивость. То есть это очень удивительная, необычная, странная конструкция, но она на тот момент была, скажем так, единственным решением того, чтобы создать пассажирский сверхзвуковой самолет, потому что в те времена просто ничего другого, скажем так, такого особо не было. Сейчас эту разработку тоже делают, в частности, в Америке создают сверхзвуковой пассажирский самолет, и там уже совершенно другая конструкция, там уже нет вот этого отклоняющегося носовой части, потому что просто можно поставить камеру, и летчик будет видеть все, что там находится. Вот, следовательно, от многих вот этих вот изощрений можно отказаться, и там уже разрабатывают такие самолеты, которые плавно, тихо переходят через скорость звука, потому что особенность сверхзвукового режима полета, когда самолет с дозвуковой скорости переходит на сверхзвуковую, мы слышим очень большой хлопок. Сейчас новые самолеты, в частности в Америке, пытаются разрабатывать, чтобы они были тихими.
8: Область знаний.
0: Радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Эра высоких технологий в советской авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
8: Область знаний.
10: Ну вот у нас был, так сказать, первый проект Ту-144. Первый полет он совершил 31 декабря 1968 года. И вот этот самолет активно эксплуатировался именно в 1970-е годы. Самолет со скоростью 2500 км в час, то есть в 2,5 раза быстрее скорости звука. И, например, полет из Москвы в Хабаровск занимал всего 3 часа вместо обычных 8 часов. То есть для чего это все и делалось? Для пассажиров, чтобы можно было очень быстро добраться. Это было просто настоящее чудо техники. Длина этого самолета составляла 65 метров, размах крыльев 28 метров, и самолет мог поднимать до 140 пассажиров на высоту 20 километров. На такой высоте небо становилось темно-фиолетовым, и была видна даже кривизна земной поверхности. Пассажиры Ту-144 могли увидеть то, что обычно видят только космонавты. Но основная проблема вот этих самолетов, их же сейчас нет, и в том числе «Конкорда», например, нет, это то, что Ту-144 оказался слишком сложным в конструкции и дорогим в эксплуатации. То есть сверхзвуковой полет – это дорого в плане топлива, экономики. Его двигатели потребляли огромное количество топлива, а билеты стоили очень дорого. И как бы это было невыгодно, скажем так, для пассажирских полетов, поэтому после нескольких лет эксплуатации программу свернули. Эти самолеты у нас остались, в частности, в городе Жуковский этот самолет стоит прямо там в центре города, скажем так, как памятник. И вот этот самолет, он показал, что советские конструкторы могут создавать самые сложные авиационные системы. То есть, ну, тоже, что меня как бы поражает, это то, что люди не просто делали авиацию, а они делали ее с некоторым творческим подтекстом, ну, и в том числе во время Великой Отечественной войны это было, например, с теми же танками. То есть, ну, как бы не просто танк делали, а были такие конструкторы, которые, а давайте сделаем самый большой танк в мире. Возможно, он, да, по смыслу как бы не был эффективен во время войны, но делали. И вот, собственно, а почему бы не сделать сверхзвуковой пассажирский самолет? Это удивительно. Это тоже еще один пример того, как разработка опередила свое время. Таких разработок много. Были еще, например, Яковлев создал самолеты вертикального взлета и посадки, которые в 90-х годах закрылись. Но сейчас за рубежом они вроде развиваются потихоньку. Сверхзвуковая авиация, как мы тоже видим, развивается. И у нас ходят разговоры на этот счет. Поэтому я думаю, ну и как бы это просто очевидно даже любому человеку, который с этой сферой не связан. Ну как бы к чему нам приходить в будущем? К самолетам, которые не нуждаются во взлетно-посадочных полосах, которые могут с места взлететь и приземлиться, и к самолетам, которые могут летать на сверхзвуке. Ну, как бы, а зачем нам лететь слишком долго, если мы можем долететь там за 30 минут, условно, да, сэкономить время? Поэтому это очевидно, что рано или поздно к этому придут. Просто в то время, ну, немножко не были к этому готовы. Прекрасный пример того, что вот какая была сложная конструкция самолета, просто потому что, ну, не было, например, тех же самых камер, которые можно поставить и отказаться от многих вот этих вот задумок. Ну, вот, сейчас уже, как бы, есть какие-то наработки, и мы, собственно, можем дальше продолжать их развивать. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Параллельно с этим самолетом развивалась и военная авиация, параллельно с гражданской, и в 70-е годы появились истребители нового поколения. МиГ-23 стал первым советским истребителем с изменяемой геометрией крыла, то есть до этого у нас, по сути, были самолеты уже с какими-то определенными крыльями, либо с каким-то классическим крылом, либо, там, допустим, со стреловидным, ну, в зависимости от того, там, на каких скоростях летает самолет, а тут, соответственно, создали самолет с изменяемой геометрией крыла, то есть в процессе полета у него крылья могут немножко отклоняться, и это очень важно, потому что во время взлета крылья самолета раскрыты широко, как мы, в принципе, всегда видим, да, на классических самолетах, это обеспечивает хорошую подъемную силу на небольших скоростях. Но когда самолет набирает большую скорость, да, сверхзвуковые, например, самолеты, крылья складываются назад, и они уменьшают сопротивление воздуха, потому что набегающий поток быстрее, с большей скоростью, да, набегает. Например, тот же самый Жуковский открыл свою теорему про то, как формируется подъемная сила, как, собственно, самолеты летают, и там вот смысл в том, что как раз-таки вот набегающий поток, он создает сопротивление, и чем больше скорость, тем больше сопротивление. Поэтому создали как раз-таки крылья, которые изменяют свою геометрию в процессе полета и позволяют нам, допустим, летать на сверхзвуковых скоростях так же успешно, как и на дозвуковых на одном и том же самолете, потому что, ну, нам же нужно как-то на сверхзвук выйти с дозвука. Прекрасное решение этой проблемы. Ну, и там еще возникают проблемы с управляемостью, потому что если самолет у нас на дозвуке управляем, то на сверхзвуке он может быть очень-очень с трудом управляем. Ну вот. И вот всякие вот эти вот задумки с изменяющейся стреловидностью крыла, они как раз-таки спасают ситуацию.
9: Эра высоких технологий в советской авиации.
8: Область знаний.
10: Но настоящим прорывом стало создание истребителя МиГ-29. Этот самолет впервые поднялся в воздух в 1977 году и стал одним из лучших истребителей в мире. У него были высокие летные характеристики и, собственно, современное оборудование. Он имел мощную радиолокационную станцию. К слову, опять-таки, до того момента летчики летали и, в принципе, не знали о существовании других самолетов, ну, только визуально, если. А тут уже начали появляться радиолокационные станции, и летчики могли обнаружить цели на расстоянии, вот, в частности, в этом самолете на расстоянии 100 километров. Вот. Особенностью этого самолета была его способность к сверхманёвренности, то есть он мог выполнять разные фигуры пилотажа, которые казались невозможными. Это кобра, колокол и крючок. Это сейчас мы на всяких авиасалонах видим вот эти вот замечательные фигуры и думаем, как красиво, да, а на самом деле они в первую очередь нужны для тактических приемов, то есть чтобы уходить от противника, как-то быстро менять свое положение. Это вот как раз-таки маневренность, и пилотов обучают для выполнения вот, собственно, вот этих вот трюков, ну, так скажем, да, и самолеты для этого тоже как бы в свое время создавались. Не отставала также и бомбардировочная авиация. Туполев создал стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», самый большой и мощный бомбардировщик в мире. Особенностью этого бомбардировщика являлась его изменяемая геометрия крыла, как мы видим уже потихонечку. Вообще, в принципе, это присутствовало. Разные КБ друг у друга заимствовали какие-то идеи. Например, у Яковлева была идея с изменяемым вектором тяги, то есть сопло двигателя, оно могло отклоняться и тем самым менять вектор тяги, и тем самым как бы улучшать управляемость самолета. Его задумку потихонечку начали перенимать другие КБ. Ну, вот здесь вот, соответственно, мы видим, что уже и у Туплева тоже применяется вот эта вот изменяемая стреловидность крыла. В области транспортной авиации также произошли значительные изменения. Появился широкофюзеляжный самолет Ил-86, который мог перевозить 350 пассажиров на расстоянии 4000 километров. Но самым, наверное, на мой взгляд, главным достижением этого периода стало появление многофункциональных дисплеев в кабине пилотов. То есть мы как раз-таки этот период, почему обособляем и о чем говорим, это то, что до 1970-х годов у нас присутствовали только аналоговые приборы, как я говорил ранее. И вот теперь у нас появляется многофункциональный дисплей, то есть уже непосредственно как вот мониторы, на котором выводится какая-то основная информация. И с помощью монитора мы можем исключить большое количество вот этих циферблатов аналоговых приборов и в маленькую коробочку поместить очень много информации. Летчик может просто переключаться между вкладками, и ему не нужно будет по всей кабине смотреть, мотать головой, тратить время на то, чтобы определить, где он находится, какие параметры или что-то еще. И вот многофункциональные дисплеи, которые, в принципе, появились в 1979 году, впервые там их внедрила компания Boeing, они очень сильно изменили нашу авиацию, и, собственно, эта концепция получила название «стеклянной кабины». Она позволила заменить традиционные механические приборы на электрические дисплеи. Это улучшило восприятие информации летчиками и снизило вероятность ошибок, потому что человеческий фактор – это вот основные причины катастроф. Вот. Но на тот момент система использовалась только для отображения пространственного положения самолета, но уже чуть позже, через несколько лет, потихонечку все аналоговые приборы начали вытесняться, и концепция стеклянной кабины уже заняла полное уверенное положение в нашей авиации, и вот по сей день, собственно, благополучно применяется. В середине 90-х годов началось активное использование спутниковой навигации, то есть раньше были инерциальные навигационные системы, потихонечку перешли к спутниковым, и, собственно, уже начали корректировать ошибки с помощью спутников, появились бесплатформенные навигационные системы, навигация стала точнее, хоть и уязвимее от спутников, скажем так, зависимость, да, но зато точнее, как бы, если мы говорим про какую-то гражданскую авиацию, это очень сильно помогает и повышает, самое главное, безопасность полетов. И потихоньку, несмотря на то, что 90-е годы для нашей страны стали достаточно тяжелыми, и авиация испытывала определенные трудности, но, тем не менее, разработки продолжались, потихонечку появлялись какие-то электронные системы, потихонечку появлялась спутниковая навигация, и к 2000-м годам, так сказать, с новыми силами, сохранив то, что было, мы уже перешли в новый 21 век с интеллектуализацией всего того, что вот у нас было наработано.
9: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
8: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
8: Премьера на Радио Звезда.
4: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, Муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
11: Дело техники.
12: Сухой лед. Почему сухой лед не тает и не превращается в воду? Представьте, тихим летним вечером гуляете вы по живописным улицам маленького приморского городка. Воздух влажный, тяжелый, не остыл еще после знойного южного дня. Эх, мороженого бы сейчас! А вот и продавщица. Милая, симпатичная, звонким голосом выкрикивает: «Шоколадные в стаканчике! Эскимо!» А над ее тележкой холодное белое облачко вьется. Это испаряется сухой лед. Сухой, не мокрый, потому что его делают не из воды, а из углекислого газа. Чтобы превратить углекислый газ в твердые белые бруски, похожие на лед, его сильно охлаждают и сжимают. В таком виде углекислота может храниться только в специальных баллонах. Потом жидкую углекислоту выпускают. Часть ее снова переходит в газообразное состояние и испаряется, а часть замерзает, превращаясь в белую массу – сухой лед. Он очень удобен для охлаждения продуктов, ведь сухой лед при нормальной комнатной температуре и особенно жарким летним днем превращается в пар сразу. Жидкостью стать просто не успевает. Остальное
11: – дело техники.
13: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
14: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
13: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
15: Это оно об голову Ньютона повредилось.
13: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
14: Не трогайте, умоляю. Это святое.
16: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
17: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
16: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские ударные беспилотники уничтожили цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Одесской области. Как сообщили в Министерстве обороны, на пораженных объектах производились и хранились боевые части морских дронов, которые регулярно использовались для атак на российские черноморские города, гражданские суда и критически важные объекты энергетической инфраструктуры. Ведомстве также добавляют, что непосредственно в акватории Черного моря наши вооруженные силы ударили по сухогрузу, который доставлял для ВСУ западное вооружение. Самолет авиакомпании Syrian Airlines впервые за полтора года прибыл из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево. Позднее борт отправился обратно в Арабскую Республику, и таким образом возобновилось прямое авиасообщение между сирийской столицей и Москвой. Добавлю, в субботу авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс из египетского средиземноморского курорта Эль-Аламейн в Москву. Власти Москвы могут закрыть Гёте-институт, расположенный в столице, если власти Германии закроют или экспроприируют Российский дом науки и культуры в Берлине. Об этом рассказал Сергей Нечаев. Посол России в Германии также выразил надежду, что ситуация не дойдет до крайних мер. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
2: Есть прецеденты, связанные с закрытием наших генеральных консульств. То есть, поскольку это наша недвижимость, это наше, поэтому просто так экспроприировать это будет сложно. Ибо, как сказал Владимир Владимирович, это называется пиратство или грабеж. Вот это примерно так. Поэтому я думаю, что до этого не дойдет.
1: Ранее пресс-служба посольства России в Германии подтвердила, что нападки на Российский дом науки и культуры в Берлине возобновились. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что за последние 15 дней почти 6 тысяч мигрантов, прибывших из Марокко в испанский анклав Сеута, получили медицинскую помощь. 2300 из них сейчас находятся в больницах. Глава ведомства подчеркнула, что система здравоохранения города не переживает коллапс, несмотря на наплыв пациентов. Ранее СМИ предупреждали о риске распространения в регионе чесотки и других болезней. Число жертв землетрясения магнитудой 7,7 в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара превысило 50 человек. Еще более 100 получили травмы, сообщает Associated Press. Ситуация возникла, когда стихия обрушилась на остров Флорес в субботу. Разрушено более 900 строений, повреждены 450 жилых домов. Власти эвакуировали около 5000 человек из-за угрозы цунами. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
4: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
5: Герой нашей сегодняшней программы – прославленный русский полководец Александр Васильевич Суворов. Он начал свою армейскую карьеру в чине рядового Семеновского полка, а закончил в звании генералиссимуса. Как говорили современники Суворова, ему на роду было написано стать именно военным. И были правы.
7: Служивые люди. Воинские династии России.
8: При жизни царя Михаила Федоровича выехали из Швеции два брата. Одного из них звали Сувор. И по их челобитию приняты они были в российское подданство. Именуемые «честные мужи» разделились на разные поколения. И по Сувору стали называться Суворовы. В родословной генералиссимуса Александра Суворова действительно говорится, что его предки произошли из древней благородной скандинавской фамилии. Шведские слова «сувор» или «свор» переводятся как «тяжелый», «сильный». Но есть и другая версия. Старинное русское прозвище «сувор» означает «суровый», и якобы поэтому знаменитая воинская династия истинно русского происхождения. Служивые люди, иначе не скажешь. В начале 17 века Федор, Тарас и Алексей Суворовы были воеводами в различных областях Московского государства. Впоследствии еще один Суворов числился поручиком пехотного полка, воевал с легионами Наполеона и геройски погиб в сражении при Полоцке в 1812 году. И все же самым известным представителем древнего рода по праву считается полководец Александр Васильевич Суворов. Щуплый, седой, маленький старичок. Постоянно кричит и подпрыгивает на месте. Так говорили о нашем полководце в Европе. Все это сказки. У Суворова и вправду был громкий командный голос, а для своего времени, для 18 века, он считался очень даже высоким человеком. Рост 170 сантиметров. То есть выше среднего. Большинство отборных французских солдат Бонапарта были намного ниже. Суворов действительно часто подпрыгивал при ходьбе, но не от того, что куда-то торопился. То ли еще в детстве, то ли уже в зрелом возрасте Александр Васильевич нечаянно наступил на иглу. Она вошла в пятку, как нож в масло, и сломалась пополам. Извлечь металлическую занозу так и не удалось, поэтому Суворов постоянно прихрамывал, а в походах использовал для удобства длинную деревянную трость. 60 сражений и ни одного поражения. В 1789 году за победу над турками возле реки Рымник Александр Васильевич получил к своей фамилии почетную приставку «Суворов Рымникский». Странная все-таки штука судьба. Спустя несколько лет именно в той самой речке Рымник утонул единственный сын Суворова, Аркадий. Но династия на этом не прервалась. Дети погибшего Константин и Александр еще долгое время служили России, а последним представителем древнего рода стал скончавшийся в 1893 году прапраправнук генералиссимуса Суворова, князь Аркадий.
7: Служивые люди, Суворовы. воинские династии России.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Суворов родился в Москве. Он был слабым и болезненным ребенком. Поэтому отец не готовил его к армейской службе. Но мальчик мечтал стать военным. Александр любил читать книги о знаменитых походах и о сражениях великих полководцев – Македонского, Цезаря, Ганнибала. В результате Суворов-старший принял окончательное решение. Хочешь стать офицером? Что ж, так тому и быть.
9: В 1742 году приписанный к Семеновскому лейб-гвардии полку недоросль Александр Суворов находился в отпуске с целью обучения. Будущий генералиссимус получил тогда особое письмо наставления.
10: Указанным наукам, арифметике, геометрии, тригонометрии, артиллерии, инженерии и фортификации, також из иностранных языков, да и военной экзерциции. Заниматься совершенно.
9: Автор письма – отец Александра Васильевича, генерал-аншеф Василий Иванович Суворов.
11: По случаю присвоения. История воинских званий. Капрал.
9: Такой чин появился в нашей стране при царе Алексея Михайловича в полках нового строя под названием «корпорал». Это слово и на польском, и на итальянском, и на немецком языках означало одно и то же – начальник команды самого нижнего унтер-офицерского звания. Чтобы было понятно, капрал – это примерно современный младший сержант.
11: История воинских званий.
9: Об Александре Васильевиче Суворове сложено много легенд. И вот одна из них. Стоял он однажды в карауле и своей великолепной выправкой привлек внимание проходившей мимо императрицы Елизаветы Петровны.
12: Как звать величать?
13: Александр Суворов, матушка государыня.
12: Погоди-ка. А не славного ли генерал-аншефа нашего Василия Ивановича Суворова ты сын? Отвечай.
13: Так точно, ваше императорское величество.
12: А что, похож? На-ка тебе за службу отменную рубль серебряный.
13: Не могу взять, государыня. Принимать подарки в карауле запрещено уставом.
9: Елизавета улыбнулась и положила монету у ног находчивого солдата.
11: По случаю присвоения.
9: А вот теперь легенда. Якобы на следующий день Суворов получил первое в своей жизни повышение. Он стал капралом, а подаренный рубль хранил до конца жизни. Про деньги не знаем, все может быть. Но капралом Александр Васильевич никак не мог стать, потому что он уже им был. Это звание будущий полководец получил автоматически. Еще в 1747 году, когда приехал из Москвы в Петербург для службы в Семеновском лейб-гвардии полку.
11: Капрал. По случаю присвоения.
5: Еще одна русская императрица, Екатерина II, также очень высоко ценила Суворова. Их первое знакомство произошло сразу после восшествия государыни на престол в 1762 году. В то время порядок в столице, Санкт-Петербурге, поддерживал Астраханский пехотный полк. Командовал им Александр Васильевич Суворов. За службу Екатерина подарила ему свой портрет, на котором позже полководец напишет: «Это первое свидание проложило мне путь к славе».
14: Реклама.

0: Телефон горячей линии 117.
1: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Александр Васильевич Суворов. Семейная жизнь знаменитого военачальника сложилась неудачно. В 1774 году он женился на княжне Варваре Ивановне Прозоровской, но отношения между супругами довольно быстро стали прохладными. Спустя 4 года после свадьбы полководец заподозрил жену в измене и затеял судебный процесс. Тяжба продолжалась 5 лет и закончилась разводом. От этого брака у Суворова было двое детей – сын Аркадий и любимая дочь Наталья. В ней Александр Васильевич души не чаял. Своим друзьям любил повторять: «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи». Находясь в дальних походах, он часто посылал дочери письма и даже рапортовал о своих победах.
5: История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Александра Васильевича Суворова дочери о победе над войсками Османской империи на реке Рымник. Осень 1789 года. Валахия. «Милая моя Суворочка, я здоров. Лихорадка была, да во время похода отступила. Мы разбили и обратили в бегство большую армию Османской империи. Сражение продолжалось целый день. Наш урон невелик. Турок положено на месте 5000. Мы захватили 3 лагеря и все их обозы. Поздравляю тебя, душа моя, с сею знаменитую победою. Прислал бы тебе полевых цветов, очень уж хороши, да боюсь, дорогой высохнут. Отец твой, Александр Суворов».
3: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ. Дочь Суворова отца обожала, но соглашалась с ним не всегда и не во всем. Наталья Александровна, к примеру, попыталась было устроить свою личную жизнь самостоятельно, без помощи родителя. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас.
7: «Все в свете пустяки. Богатство, честь и слава. Где нет согласия, там смертная отрава. Где ж царствует любовь, там тысяча отрад. И нищий мнит в любви, что он как крес богат».
8: Это не просто стихи. Это письмо-ответ. Это нежелание дочери выходить замуж за нелюбимого человека. Наталья Александровна Суворова, единственная дочь великого русского полководца Александра Суворова и Варвары Ивановны Прозоровской. Девушке не нравился выбор отца. Что это за жених? Граф Филипп Эльмт, которого она видела всего-то пару раз. «Он мне не подходит», — говорила она папеньке. Все семейные споры разрешила Екатерина Великая. Государыня сама выбрала мужа для Натальи Суворовой. Им стал граф Николай Зубов, брат фаворита императрицы. Спорить с царицей было бессмысленно, и свадьба состоялась. Проблемы начались через несколько лет. Николай Зубов принял участие в заговоре против Павла I. Бунтовщика выслали из столицы, и вскоре он скоропостижно скончался, оставив вдове и 6 детям огромное состояние. Рассказывают, что в 1812 году Наталья Суворова-Зубова не успела покинуть Москву до прихода французов. Ехать с детьми ей предстояло через линию фронта. Наполеоновские солдаты женщину задержали. Но когда они узнали, что перед ними дочь великого русского военачальника,

0: то тут же прозвучала команда: «Смирно! На караул! Пропустить!» Дочь Суворова благополучно покинула город. Впереди ее ждала счастливая жизнь длиной в 32 года. Суворовы, Зубовы, Прозоровские.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Вклад Александра Суворова в военную науку бесценен. Его книга, которая так и называется «Наука побеждать», стала первой солдатской азбукой. Глазомер, быстрота и натиск – вот три слагаемых успеха по-суворовски.
3: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
1: Имя на карте.
4: Крым. Суворовский дуб. Белогорский район. Село Яблочное. Когда-то здесь были роскошные сады. Отсюда, кстати, название населенного пункта. Но теперь они исчезли, а под беспощадными ударами времени выстояло только одно дерево. Суворовский дуб. Он просто огромный. Его высота 18 метров, а обхват ствола почти 10 метров. Будучи еще молодым, этот гигант просыпался от грохота копыт всадников хана Мамая, ведь его возраст оценивают как минимум в 700 лет. Но откуда же такое название? Суворовский.
1: Имя на карте.
4: В конце 18-го столетия Россия в очередной раз воевала с Турцией, чьим союзником выступал тогда крымский хан Шагин-Гирей. Последний стоял лагерем в крепости Яни-Кале, сейчас это Керчь, когда вдруг узнал, что к нему приближается русский отряд во главе с Александром Суворовым. Шагин-Гирей выслал ему навстречу войско в 40 тысяч отборных янычар. Две армии сошлись под Белогорском, но начинать сражение не спешили. Турки предложили переговоры, и Суворов принял парламентера в тени огромного зеленого дуба. Но разговора по душам не получилось.
5: «Мой повелитель приказал передать вам вот эту пригоршню мака как символ того, что людей у него как зернышек на моей ладони, и что даже для Суворова одинаково невозможно пересчитать его мак, точно так же, как невозможно победить его солдат».
6: «Помилуй бог, голубчик, а ну-ка понюхай-ка кусочек вот этого острого перца».
7: «Да не бойся ты, нюхай».
6: «Ну что, все понял? Я запросто подсыплю османцам перцу в самые уязвимые места, не сомневайся. А теперь ступай».
4: Вернувшись в свой лагерь, турок успокоил свое командование. Он заявил, что русские решили драться, но их очень мало. Суворов же, после отбытия парламентера, дал сигнал к наступлению и в тот же день наголову разгромил в четверо превосходящие силы противника. По легенде, именно после этих событий тот самый дуб, возле которого велись не совсем удачные переговоры, и стали называть Суворовским.
1: Имя на карте.
4: Прошло много лет, а это могучее дерево по-прежнему удивляет. На небольшом расстоянии от земли его гигантский ствол разделяется на четыре примерно равные части. Их жители Белогорска прозвали четырьмя братьями. А еще говорят, что обхватить Суворовский дуб могут только 10 человек. По-другому не получится. Крымские любители старины называют это действие объятием с историей. Я бы сказал иначе. Единение с историей. как объединился когда-то малочисленный русский отряд и победил в четверо превосходящего врага. Крым. Суворовский дуб.
1: Имя на карте.
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская столица отразила крупнейшую за два года атаку украинских беспилотников. По словам мэра Сергея Собянина, за минувшую ночь в сторону столицы направлялись около 600 вражеских дронов, из которых средства ПВО уничтожили 201 аппарат непосредственно в столичном регионе. Предыдущие рекордные попытки массированных налетов фиксировались в июле, когда системы обороны перехватывали более 400 беспилотников за одну ночь. Эксперты по кибербезопасности призвали россиян удалять из смартфонов фотографии паспортов, СНИЛС и банковских карт, перейдя на зашифрованные приложения. По данным RT, для защиты от мошенников, создающих персонализированные схемы обмана, специалисты рекомендуют никогда не публиковать в интернете свой точный адрес, номера телефонов, сведения о доходах и ежедневных маршрутах. Кроме того, для максимальной цифровой безопасности необходимо отключить геометки камеры, очищать облачные хранилища и активировать двухфакторную аутентификацию. Представители крупных компаний из Таиланда заинтересованы в партнерстве с российским бизнесом. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел этой страны Сихасак Пхуанг Кеткео. С таким сообщением он выступил по итогам заседания совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
2: Вместе со мной прибыли представители многих крупных компаний. Они очень заинтересованы в ведении бизнеса с Россией и российскими партнерами. Они приняли участие в заседании совместной комиссии и изложили свои соображения о том, как мы можем добиться большего в сфере торговли и инвестиций.
1: Вице-премьер Таиланда также сообщил, что страну посетили около 2 миллиона россиян за прошлый год. При этом власти республики принимают меры для повышения безопасности отдыхающих иностранцев после недавней трагедии – убийства Дианы и Романа Назимовых. Беспилотный транспорт в экспериментальном режиме появится еще в 5-6 регионах России, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, расширение географии эксперимента позволит наработать базу для последующего внедрения автоматики. Сейчас беспилотные трамваи и составы метро тестируют в Москве и Петербурге. 9 августа на Московском центральном кольце начали испытания «Ласточки» с системой автоматизации 4 уровня. И о погоде. В понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса. Во вторник переменная облачность и плюс 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Владимир. Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
10: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
11: 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Александр Васильевич Суворов. Каждый, кто с ним встречался, отмечал его манеру держаться просто и вести себя не по чину. Суворов не был похож на парадного или паркетного генерала, к образу которого все привыкли. Вот как описывает свою первую встречу с полководцем Денис Давыдов, будущий герой войны 1812 года, партизан и командир летучего гусарского отряда.
14: За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова.
6: или, по крайней мере, слышать слова его, потому что учение начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит ногой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом. По этому сигналу трубачи затрубят генерал-марш, и войско станет седлать лошадей, ожидая сбора, чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слыхали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда ни прежде, ни после сего не делывал, и что все это было одна из выдумок и увеличение разных странностей, которые ему приписывали. До рассвета войска выступили из лагеря, и мы, спустя час по их выступлении, поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницу, ведомую Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собою один гул. Иногда между эскадронами в облаках пыли показывался кто-то скачущий в белой рубашке. И в любопытном народе, высыпавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики: «Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!» Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив, наконец, бесплодным старанием хоть однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне. И подлинно, около 10 часов утра, все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: «Скачет, скачет!» Мы выбежали и увидели Суворова в 100 саженях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки. Я помню, что сердце мое упало, как после упадало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг. И как теперь вижу толпу, составленную из 4 полковников из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова на соврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем белье, в сапогах вроде тоненьких ботфорд и в легкой маленькой солдатской каске формы того времени, подобно нынешним каскам гвардейских конно-гренадеров. На нем не было ни ленты, ни крестов, это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, достойными наблюдения Лафутера, как и поднятые брови и несколько опущенные веки. Все это, невзирая на детские лета, напечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Вот почему не нравится мне ни один из его бюстов, ни один из портретов его, кроме портрета, писанного в Вене во время проезда в Италию, с которого вернейшая копия находится у меня, до бюста Гишара, изваянного по слепку с лица после его смерти. Портрет, искусно выгравированный Уткиным, не похож. Он без оригинального выражения его физиономии, спящий и безжизненен. Когда он несся мимо нас, то любопытный адъютант его, Тищенко, человек совсем необразованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, закричал ему: «Граф, что вы так скачете? Посмотрите, вот дети Василия Денисовича». «Где они? Где они?» — спросил он, и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена. Подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова, в нем все, и солдаты, и победа, и слава». «О, Бог помилуй, какой удалой», — сказал он, — «это будет военный человек. Я не умру, а он уже 3 сражения выиграет. А этот, указав на моего брата, пойдет по гражданской службе». И с этим словом вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке.
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: Продолжаем наш рассказ. Память о Суворове – это не только книги, письма и воспоминания современников. Его имя сегодня носят улицы во многих городах России. В честь великого полководца названы также и многочисленные военные училища.
11: От слов к делу. Военные училища России. Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков.
15: От слов к делу.
11: Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов.
15: От слов к делу.
11: Жизнь Родине – честь никому.
15: Московское суворовское военное училище.
13: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об Александре Васильевиче Суворове. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
12: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Премьера на радио «Звезда».
20: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
13: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пары рыб-удильщиков буквально становятся одним целым. Самец прикрепляется к самке зубами, и со временем их системы кровоснабжения объединяются.
0: Факт второй.
2: Глубоководные рыбы могут проглотить жертву в несколько раз больше себя. Они имеют огромные пасти и чрезвычайно эластичные желудки.
0: Факт третий.
2: Существуют прозрачные глубоководные рыбы, у которых можно увидеть внутренние органы. Прозрачность помогает им становиться невидимыми для хищников.
0: Факт четвертый.
2: Глубоководные рыбы растут медленно и могут жить сотни лет. Низкие температуры и нехватка пищи приводят к крайне медленному метаболизму.
0: Факт пятый.
2: На глубине свыше 8 километров тоже есть жизнь. У рыб из семейства лучеперых, или как их еще называют, морских слизней, студенистое тело, способное выдерживать чудовищное давление, и нет чешуи.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о глубоководных рыбах.
3: Что вы говорите?
4: Адмирал. От этого слова веет морем. Не каким-нибудь пляжем с детскими волнами по щиколотку, а настоящей стихией. Адмирал тот же капитан, только ему подчиняется не один корабль, а целая флотилия. Он ходит в белоснежном кителе, широко расставляя ноги. И, конечно, какой адмирал без пышных усов? Остановимся на этом. Хватит на сегодня стереотипов. Что за слово «адмирал»? В русском языке оно появилось во времена Петра I. Мы позаимствовали его у голландцев. А откуда адмиралы взялись там? В звучании этого существительного сегодня трудно уловить хоть малейший намек на связь с Востоком. А ведь эта связь есть. Но сначала латынь. «Адмираре» в дословном переводе означает «удивляться» или «поражаться». Говоря проще, «достойное удивление» или «особого уважения». В общем, «ваша светлость», «князь». А у арабов такого человека называли бы «Амир Али». По-русски это будет «высший начальник». Давайте сравним. Амир Али и адмирал. Тут не просто есть что-то общее. Это одно и то же слово. Высший начальник, князь моря, человек, достойный уважения. Все это вполне применимо к командующему флотилией. Стихия, как известно, не прощает ошибок. Корабли нужно провести сквозь непогоду и шторм, обойти мелководье и рифы. И, наконец, вступить в бой с неприятелем. Такое под силу не каждому капитану. То ли дело адмирал.
3: Да что вы говорите?
5: Алиса, включи «Радиозвезда».
6: Салют, включи «Радиозвезда».
7: Маруся, включи «Радиозвезда».
8: Слушайте «Радиозвезда» в умных колонках.

0: чердаке.
1: После того, как несколько подряд разных браслетов для фитнес-устройств стали раздражать мою кожу, я призадумался. Ведь вроде бы есть общеизвестный факт, что силикон, мол, гипоаллергенная штука. А вдруг при каких-то обстоятельствах это не совсем так? Пришлось призвать к себе на чердак всяких экспертов и внимательно их выслушать.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Результаты разговора с учеными-экспертами меня обеспокоили. Силиконовые браслеты с чипами стали массовым явлением в России. Их носят школьники, посетители фитнес-клубов и аквапарков, спортсмены и те, кто хочет считать себя спортсменами, да кто угодно. Оборот таких аксессуаров достигает десятков миллионов штук. Однако за удобством скрывается, ну или может скрываться, серьезная проблема. Об этом предупреждают ученые. Главная опасность – отсутствие контроля качества. На российском рынке сейчас нет регламента для изделий, постоянно контактирующих с кожей. Это открывает дорогу недобросовестным производителям. На один безопасный браслет приходится до 10, сделанных из дешевого технического силикона. Так что же не так-то с дешевыми браслетами? Эксперты называют две ключевые проблемы. Первая – это наполнитель. В современных технологиях наполнителем силикона служит диоксид кремния. Для технических нужд используют так называемую грязную силику, без должной очистки, содержащую различные примеси, среди которых особенно опасны фенолы. Именно этот компонент часто виновен в стойком химическом запахе дешевых браслетов. Для медицинских или пищевых нужд применяется высокоочищенная пирогенная силика, гарантирующая химическую и гигиеническую нейтральность.
0: Наука на чердаке.
1: Другая проблема – способ вулканизации, то есть сшивки молекул в структуру эластомера. Технические силиконы производят с помощью пероксидных систем, а поствулканизация – это завершающая термообработка для удаления остатков перекисей. В гонке за дешевизной часто игнорируется. Ну и остатки перекисей не только вызывают неприятный запах, но и раздражают кожу, особенно при длительном ежедневном ношении. Альтернативой является платиновый способ сшивки молекул, который делает материал гипоаллергенным, прочным и практически лишенным запаха. Но серьезно увеличивает финансовые затраты производителя и встречается поэтому на рынке гораздо реже. Результат – контактные дерматиты, особенно у детей с чувствительной кожей. Одной из ключевых ошибок или мифов является широко распространенная уверенность людей в безопасности любого силиконового браслета. На практике же состав и технологии его изготовления зачастую остаются черным ящиком для пользователя. Как распознать опасный браслет? Ученые советуют обращать внимание на химический запах, липкость поверхности и потерю формы после растяжения. Низкая цена – почти 100% сигнал тревоги. В общем, как эксперты, так и я сам убеждены в том, что необходимо законодательно приравнять такие аксессуары к медицинским изделиям и ввести обязательную сертификацию. До тех пор выбор остается за потребителями. И речь идет о здоровье миллионов людей, в том числе детей. Не стоит, люди, доверять обещаниям на упаковке или модной расцветке браслета.
0: Наука на чердаке.
2: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
3: Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься.
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска поразили стоянку патрульных катеров украинских боевиков в населенном пункте Вилково, сообщили в Министерстве обороны. Суда привлекались для проводки в порты морских судов с военными грузами и топливом. Ведомстве добавили, что удары по портовой инфраструктуре и кораблям, используемым в интересах ВСУ, продолжаются. За минувшие сутки армия России поразила сухогруз в акватории Черного моря, а также ударила по судам в портах Одесской области. Движение по сухопутному коридору в Крым стабилизировалось благодаря принятым профильными ведомствами мерам. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сейчас по ключевой транспортной артерии ежедневно проходит около 7 тысяч автомобилей, включая почти 3 тысячи грузовиков. Интенсивный трафик подтверждает бесперебойную работу важнейшего логистического маршрута. Российский синхронист Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Отечественный атлет уверенно опередил испанского и казахстанского спортсменов, завоевавших серебро и бронзу. На нынешних международных соревнованиях россияне, напомню, выступают под национальным флагом и гимном. Первенство в столице Венгрии завершилось в воскресенье 16 августа. Синтетические бриллианты набирают популярность. Их уже можно найти в 60% камней в помолвочных кольцах в США. По данным газеты Financial Times, еще через пару лет этот показатель может вырасти до 80%. Можно ли отличить настоящий бриллиант от синтетического? В эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт-гемолог, член Национальной гемологической ассоциации Владимир Житков.
2: Отличить, конечно же, визуально можно, допустим, через микроскоп. Но часто бывает так, что мы уже алмазы не видим, да, как таковые. Мы видим уже ограненные бриллианты. Да, и задача стоит в том, чтобы нам увидеть ограненный синтетический алмаз, отличить от природного ограненного бриллианта. И если это достаточно чистые камни, в которых нет ни природных диагностических признаков, ни синтетических, то отличить их визуально не представляется возможным. Причем даже опытному специалисту.
1: По данным издания, цена на синтетические драгоценные камни снижается. Оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты составляют $100 за карат, в то время как стоимость естественных бриллиантов – несколько тысяч долларов. И о погоде: в понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса. Во вторник переменная облачность и до 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. И сегодня я в бывшей столице Северо-Восточной Руси, в городе Владимир. И мой путеводитель, как вы думаете, кто? Тоже Владимир Новиков, экскурсовод. Владимир, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Владимир, вот когда спрашиваешь, назовите города Золотого кольца, то, кстати, один из самых популярных ответов – Владимир. Как вы считаете, почему город так привлекателен для туристов?
3: Ну, во-первых, белокаменная архитектура, которая здесь есть, это домонгольская архитектура. Есть белокаменные золотые ворота, есть два белокаменных храма. Они не падали никогда, они никогда не обрушивались. Вот как их построили, так они и стоят 800 с небольшим лет. Ну, плюс здесь еще сохранился такой кубернский город. Местами сохранились средневековые валы. Владимир, ну, можно назвать, наверное, малый город. Ну, по меркам столиц, естественно, городов-миллионников. У нас там 340 с небольшим тысяч человек сейчас проживает. Так что можно назвать малым городом. Вот. Есть своя прелесть, есть своя атмосфера, особенно вот в исторической части.
2: А есть ли какое-то неофициальное название у Владимира? Может быть, какой-то бренд города?
3: А неофициального названия вот на данный момент нет. У нас была такая небольшая история с названиями. Владимир изначально мог называться Владимир Залесский, потому что Владимиров в Средневековье был не один, был еще Владимир Волынский хотя бы, ну, чтобы как-то отличать от Залесский, потому что вот регион Аполья или Северо-Восток, он на начало XII века, это еще была периферийная территория на тот момент. А вот, то есть, ну, центры это там Чернигов, Смоленск, Великий Новгород, а мы как бы вот за лесами по отношению к ними, то есть, ну, такая периферия. А вот, и это называлось Залесье, поэтому Переславль-Залесский, например, он сохранился такое вот название. А Владимир изначально либо Владимир Залесский, либо Владимир на Клязьме. Причем вот Владимир на Клязьме название еще в середине 20 века оно употреблялось, сейчас как-то вот, ну, в живой разговорной речи особо нет. И в советское время вот, когда переименовывали массово там города, Нижний Новгород там в Горький, например, а у Владимира был шанс стать Кагановичем, но во время обсуждений пронесло, потому что кто-то умный сказал, что эти Владимира Ильича как зовут? Владимир. Ну вот и оставим. А вот, а так могли бы быть городом Каганович.
2: На Клязьме, потому что течет река Клязьма.
3: Да, это вот та самая, которая из московского региона, которая вот, собственно, вот она у нас начинается оттуда, к нам. Владимир стоит, да, на этой Клязьме, и дальше Клязьма впадает в Оку, Ока в Волгу, ну и дальше до Каспийского моря, вот такой вот речной путь.
2: Кстати, Владимир старше Москвы. Мы уже начали разбираться немножко в истории. Когда и кто основал город?
1: История места.
3: А вот что касается основания, у нас это сейчас такая одна из, ну, таких хороших, разветвленных немножечко историй. Ну, дело в том, что у нас как бы есть две даты основания города Владимира. Одна была крайне популярна и в советское время, и до революции, ну, а вторая уже несколько позже. Ну, собственно, первая дата – это что Владимир основан в 1108 году Владимиром Мономахом и назван, собственно, Владимиром по Владимиру. То есть это княжеское имя. Владимир Мономах в 1108 году основывает, закладывает деревянную крепость на берегу реки Клязьмы. Небольшую крепость, вот это должен был быть либо форпост, либо какой-то вот такой сторожевой город. То есть ничего сверхъестественного, таких городов было огромное количество по Руси.
2: Это первая дата, 1108 год. Вы говорите, что есть какие-то разночтения.
3: Да, есть разночтения, потому что с конца 15 века по источникам начинает ходить другая дата, согласно которой Владимир основан Владимиром Крестителем в 990 году, то есть несколько пораньше. И есть сторонники у нас одной версии, есть сторонники другой версии. Ну, штука в том, что вот в начале 90-х Владимирский горсовет предпочел дату с 990 годом и с Владимиром Мономахом. Поэтому сейчас у нас вот с начала 90-х город с тысячелетней историей, город, основанный Владимиром Крестителем. Владимиру Крестителю здесь два памятника. Ну, там тоже замечательный момент. То есть вот это все тысячелетие Владимира, оно было, ну, скажем так, вот этот вопрос поднимали как раз, когда вот оно тысячелетие, пожалуйста, есть. То есть 990-й год, и этим озаботились в конце 80-х. Ну, типа к тысячелетию. Ну, рассчитывая, видимо, на какие-то финансовые вспоможения. Но, опять же, это были 90-е, обошлось, видимо, без финансовых вспоможений. Но, как бы, обратно такие вещи никто никогда не проворачивает. И, в принципе, если у городов есть возможность удревняться, у нас это делают абсолютно все, потому что, ну, нравится людям жить в городах подревнее, и как-то вот с точки зрения привлечения аудитории тысячелетний город звучит интересней.
2: А когда День города?
3: День города, предыдущие года у нас это последние выходные августа. То есть это такой немножечко, ну, к конкретному числу не привязан. Вот. Но начинаются сейчас постепенно какие-то вот ходить такие, ну, обсуждения, что, может быть, как-то следует с этой даты переносить и как-то немножечко переформатировать праздник, потому что на данный момент я бы не сказал, что он какой-то вот носит прям туристический характер, туристическая направленность.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Я видела герб города Владимир и не поняла, почему там изображен лев и почему у него в лапах крест.
3: А касательно льва. Первый раз картинка, где у нас на гербе лев, вот она точно появляется в конце 17 века. Это царский титулярник Алексея Михайловича. То есть это такая книжка, где, значит, перечисляются все регалии царя, где он князь, и говорится, что он в том числе там и князь Владимирский. Вот. И вот там как раз есть герб, на котором лев, вот не тот, которого вы видели, там лев вообще идет в другую сторону, но он тоже прямоходящий, у него такая открытая пасть, высунутый язык, и он там достаточно страшный. А то, что видели вы, это вариация на тему того, что сделали с гербом у нас в конце 18 века, когда вот при Екатерине всем рисовали гербы, и нам нарисовали, ну, вот уже более или менее то, что видели вы. То есть это лев такой уже, ну, миленький достаточно, смотрит в другую сторону, рот у него закрыт, язык не высунут. Вот, потому что, ну, на языке геральдики высунутый язык и открытая пасть, это значит, он пугает. Вот этот лев уже нынешний никого не пугает. Вот, и в лапах ему, ну, изначально был крест, потому что у нас территория христианская, православная, в советское время дали копье, ну, а в 90-е годы вернули вот крест. А откуда лев изначально? На белокаменных соборах, которые у нас есть во Владимире, в том числе на Дмитриевском, львы представлены в большом количестве. Лев – это очень многозначный символ, ну, кроме стандартного вот там символа царской власти, царского величия, там еще достаточно разветвленная символика. Ну, вот есть один из вариантов, что вот лев мог быть, в общем-то, гербом владимирских князей, ну, вот где-то еще в Средневековье. По крайней мере, на щитах, по всей видимости, вот что-то подобное, либо там львов могли делать, либо грифонов. То есть лев, вот с древних времен он здесь, хотя у нас он не водился, конечно, никогда.
2: Совсем скоро мы узнаем, как так получилось, что в течение нескольких веков Владимир был сначала фактической, а затем номинальной столицей Руси.
0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. В
4: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: размещение рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Мы сегодня в городе Владимир, между прочим, бывшей столицей Северо-Восточной Руси. Мой путеводитель Владимир Новиков, экскурсовод. Владимир, как же так получилось, что в течение нескольких веков Владимир был сначала фактической, а потом номинальной столицей Руси?
3: Тут немножечко нужно пояснить и немножечко разобраться. У нас вот этот нарратив о том, что Владимир был столицей, он, ну, как правило, вот в следующем контексте существует, что князь Андрей Юрьевич Боголюбский, с которым у нас связан рассвет Владимира, а в 1169 году столицу вообще всей Руси переносит в город Владимир. И вот якобы с того момента Владимир – это фактическая столица, а уже потом, где-нибудь там веке в 14-м, когда поднимается Москва, там Иван Данилович Калита и вот все его потомки, вот тогда уже Владимир потихонечку превращается в столицу номинальную, вот пока Москва окончательно не берет себе абсолютно все, уже веку там к 15-му и тем более к 16-му. Вот это то, что можно слышать регулярно, и тут надо уточнить. Вот, говорить, в принципе, про столицу для Средневековья – это несколько перебор, потому что, ну, там не было столиц вот в нашем понимании этого слова. И все вот эти вот переносы, скорее, корректнее, наверное, сказать, центров политической, там, культурной и так далее жизни, это совсем не то же самое, что перенос там столицы из Петрограда в Москву там в 1918 году. То есть, скажем так, вот в более поздней традиции, когда кто-то пытается рассказывать про историю, мы иногда вот так вот упрощаем. Вот, и для простоты говорим вот так-то, так-то и так-то. А реальная картина, она гораздо более пестрая и куда как больше было вариантов. Вот, собственно, со Владимиром получается как. Значит, Андрей Юрьевич Боголюбский создает такой вот прецедент. Правда, у него это получилось очень ненадолго, потому что вот он в 69-м году вроде бы как делает Владимир главным городом, но буквально через несколько лет он и сам погибает, и, скажем так, главенство Владимира, ну, над всеми остальными, оно дальше не выражается практически никак. То есть князь, который сидит во Владимире, он, естественно, не мог приказывать там новгородцам или смоленцам, чего им делать, смолянам. Вот. То есть, скорее всего, на тот момент у нас просто появляется несколько центров там вот в 12-13 веке, которые вот кто-то выше, ну, кто-то богаче, кто-то сильнее. И долгое время вот эти вот центры так вот, ну, недолгое время, но они так вот сосуществуют. А то, что Владимир, скажем так, превращается в... ну, пусть даже номинальный центр, это происходит уже несколько позже и как раз при князе Александре Ярославиче Невском, который у нас обычно, ну, естественно, если вы говорите по-русски, скорее всего, вы про Александра Невского что-то слышали. Так вот, Александр Ярославич делает так, что ярлык на княжение, а, собственно, после монгольского нашествия нас же дают ярлык на княжение, вот Александр Ярославич делает так, что ярлык на княжение начинают давать владимирскому князю. То есть Владимирский стол признается самым главным, и при Александре Ярославиче получается так, что вот он в своих руках сосредоточил и Владимирский стол, и Киевский, и Новгородский. И несколько лет это продолжалось, из-за чего вот и ярлык начинают давать на Владимирское княжение, из-за чего впоследствии получается, что вот Владимирский князь, он получается самый главный. Вот. Ну а далее Москва, Тверь, Нижний Новгород за этот ярлык соперничают, но побеждает Москва. То есть, если говорить вот о такой вот прям столичности, то есть, конечно, Владимир изначально Андреем Юрьевичем Боголюбским подразумевался как столица, но получилось не совсем. А получилось как-то вот немножечко с другого хода, совсем при других обстоятельствах. Ну, скажем, вот номинальным центром, да, Владимир действительно какое-то время являлся, вот, что оказало очень серьезное влияние, то есть, на последующее там поколение, то есть московские князья, они всячески подчеркивали, что они продолжатели дела князей Владимирских. Вот примерно так.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: А по поводу памятников архитектуры, сохранились ли какие-то, которые были построены еще до татаро-монгольского завоевания?
3: Да, причем у нас их тут очень большое количество, там такая концентрация на квадратный метр, если угодно. То есть до монгольских памятников архитектуры в городе Владимире три. Причем буквально еще в 20 минутах езды на машине, на такси, а у нас еще рядышком Боголюбово, где еще два фрагмента, ну, как бы есть храм Покрова на реке Нерль, и в Боголюбово же фрагмент белокаменных палат князя Андрея, там вообще был масштабный ансамбль, но вот кусочек остался.

0: А во Владимире это Золотые ворота, один из главных символов города. Они, конечно, перестроены, но вот нижняя часть, там, где арка, это сохранилось. А сохранился пятиглавый Успенский собор, который, ну, у него своя тоже любопытная история, но он ни разу не обрушивался, пятиглавый стоит. И Дмитриевский собор тоже не обрушивался ни разу. Вот, и стоит, и радует всех, так сказать, своей резьбой и не только. Вот, то есть во Владимире три таких архитектурных объекта есть.
1: Я видела на картинках золотые ворота. Не понимаю только, почему ворота все-таки золотые?
0: Ну, давайте сначала версию, наверное, такую мифологизированную, а потом немножечко по фактам пройдемся. Потому что, когда нужно вот что-то вот такое объяснять, проще вот как-то через красивые истории зачастую. Вот, самая такая распространенная версия относительно, ну, у нас вот здесь, да, почему ворота называются золотыми, якобы потому что когда-то эти, ну, ворота, у них были створки или створы, кому как угодно, и вот эти створки, они были украшены чем-то драгоценным, то есть либо золотом, либо какой-нибудь золоченой медью, вот, и размер створок, ну, такой достаточно серьезный, сама, ну, высота арки там около 15 метров, вот, но створки были поменьше. Ну, вот, примерно вот это вот все, согласно легенде, такие, пусть будут 10-метровые створки или чуть там поменьше, вот они были украшены чем-то вот драгоценным, и вот якобы поэтому ворота называются золотыми. Изначально их так назвали, золотыми. Ну, и вот как бы закрепилось. Вот с этими, естественно, створками есть потрясающая, ну, как и полагается, история, согласно которой во время монгольского нашествия эти створки татар-монголы благополучно взяли, понесли по льду Клязьмы куда-то к себе и ушли вместе с ними под лед. И вот якобы эти створки так вот где-то до сих пор на дне Клязьмы и лежат. Вот такая легендарная штука.
1: Так пытались их найти, по-моему, даже эти створки.
0: Истории про то, что их якобы пытались найти, тоже есть. Фабула в основном такая, что приезжает некоторая компания в город Владимир, естественно, иностранная, это уже речь про 20 век, и говорит: ребята, мы вам готовы вычистить вот русло Клязьмы, углубить все как полагается, но все то, что мы там найдем, это будет наше. Вот, и наши местные такие говорят: ага, они хотят, значит, и наши драгоценные створки, и мореный дуб себе захватить, ничего им не дадим. Вот, в 70-е годы это была компания, по-моему, немецкая, наверное, в 80-е это были американцы, в 90-е рассказывали про японскую компанию, сейчас можете услышать про китайскую компанию. Так что, ну, в зависимости там от времени, немного меняются те, кто это все хотел делать. Вот, но, насколько мне известно, в реальности такого не было. То есть никто не занимался такими вещами, никаких таких разговоров тоже не было. Тоже красивая история.
1: И никто створок этих не нашел?
0: Нет, не нашел, да и вряд ли это будет вообще возможно, отчасти потому, что Клязьма, она очень сильно меняет русло. То есть сейчас она не там, где она была в XII веке. Не совсем понятно, как это было, но она, видимо, от города немножечко отходит. То есть она не к городу двигается, а от него. Это, кстати, хорошо, иначе бы просто большая часть белокаменных храмов у нас, она стоит на холмах. Если бы Клязьма двигалась к городу, все это давно бы уже сползло в Клязьму. Вот она немножечко в другую сторону. Плюс, конечно же, с этими створками штука такая, что, возможно, их и никогда и не было, потому что история, опять же, красивая. Потому что фактически каких-то вот археологических подтверждений того, что створки ворот могли быть покрыты чем-то драгоценным, на данный момент у нас нет.
1: Просто. Но золотые ворота никакие не золотые, а сделаны они из белого камня.
0: Да, то есть вообще вот эти вот золотые ворота по факту это боевая башня проездная. Если себе представляете, не знаю, кремлевскую стену, любого Кремля, там есть башни, есть стены. И есть башни, через которые можно проехать. И очень часто у таких башен есть специальные названия. Там, не знаю, Спасская, Тайницкая, какая-нибудь Еленина башня или чего-нибудь такое. То есть у этих башен очень часто есть названия, в том числе и у проездных. И вот золотые ворота это проездная башня, у которой просто такое название – золотые ворота. И их вот это название придумали не в городе Владимире. Вообще, золотые ворота Владимира – это далеко не первые золотые ворота, которые были в Средневековье. А по всей видимости, там ситуация выглядит следующим образом. Изначально золотые ворота появляются, ну, как такой вот объект, то есть военный объект, боевая проездная башня, плюс одновременно еще и триумфальная арка. Изначально они появляются, видимо, в Константинополе, это нынешний Стамбул, затем через какое-то время в Иерусалиме, затем в XI веке, когда у нас уже христианство, мы уж как будто в контексте всего этого дела находимся, а золотые ворота выстраиваются в Киеве при Ярославе Мудром. Вот, и когда Андрей Юрьевич выстраивает здесь ворота, ну, вот эти вот золотые ворота, он таким образом подчеркивает, что Владимир по статусу, по значению, это вот где-то на этом уровне. Константинополь, Иерусалим и лучше, чем Киев.
1: Какой возраст у Золотых ворот во Владимире?
0: Завершили их в 1164 году. С 1164 года стоят. Их перестраивали в конце 15 века. Вот, поэтому они сейчас выглядят несколько не так, как изначально это предполагалось. Вот, если можно, я еще парочку слов поясню, как они выглядели, потому что мы привыкли, что вот белокаменная архитектура, она белая. Ну, логично же. Вот. А у нас, видимо, происходило, ну, как вот с античными статуями, когда мы привыкли, что они все вот одного белого цвета или там мраморного, они были расписаны. Вот ворота, они, скорее всего, были гораздо ярче, чем кажется. То есть надвратный храм, который там находился, над вот, собственно, аркой, возможно, ну, он тоже был в белокаменной резьбе, это почти наверняка, и в позолоте, возможно, была не только главка, но и вот почти вот верхняя часть этого храма. А сама нижняя часть, там, где вот створки ворот, да, сама вот эта вот арка, внутри арки в конце 20 века нашли фрагменты красочного слоя домонгольского. То есть точно внутренняя поверхность арки, она была расписана чем-то цветным, красивыми красками. И, возможно, снаружи тоже. Если себе попытаться это представить, то вот у вас на 15-метровой высоте там белокаменный храм в позолоте, а стоит он на 15-метровом основании, которое чем-то красивым цветным расписано. То есть такой фактически портал вам в другое измерение. Масштабно, пафосно, но это соответствовало абсолютно вот задумке Андрея Юрьевича Боголюбского.
1: Мы сегодня в городе Владимир, и мой путеводитель Владимир Новиков, экскурсовод.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу завершилась. По данным Центра избиркома участвуют 11 политических партий. Регистрация «Яблока», напомню, отменена по иску Родины. Апелляцию в Верховном суде рассмотрят 17 августа. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Замещается 450 депутатских мандатов. Киргизские спасатели не смогут эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы из-за нестабильной погоды и жестких технических ограничений. Авиатехника местного МЧС физически не позволяет совершать посадку на высоте выше 7 тысяч метров, тогда как погибшая спортсменка находится на отметке 7102 метра. Федерация альпинизма России заявляет, что забрать тело удастся не ранее альпинистского сезона 27 года. Первый пассажирский рейс из Дамаска приземлился в Москве. Самолет прилетел впервые за более чем полтора года. Авиакомпания Syrian Airlines выполнила рейс до Шереметьево. Борт летел через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Пассажиры первого за долгое время рейса рассказали в эфире телеканала «Москва-24» о своих впечатлениях.
2: Очень хорошо. Первый раз за столько лет не летали на прямой рейс Дамаск-Москва. Очень хорошо прошел рейс. Мы были очень рады, что начали опять прямым рейсом летать сюда, в Москву. Все хорошо.
3: Я очень рад, серьезно. Все было отлично, даже в аэропорте.
4: А до этого как летали? Где пересаживались?
3: Через какие-то страны, другие страны. 14 часов, можно иногда 20 и побольше. А сейчас за 4 часа 40 минут, и все отлично.
1: Сирия после возобновления полетов между Дамаском и Москвой стала 37-й страной, в которой доступны прямые перелеты из России. Как уточнили в Министерстве транспорта, полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 один раз в неделю по воскресеньям. Фестиваль «Авиационная Монина», приуроченная ко Дню Воздушного флота России, прошел в Подмосковье в воскресенье. Гости Центрального музея ВВС могли осмотреть кабины легендарных самолетов, технику МЧС и ретроавтомобили. В небо над музеем поднялись авиамодели чемпионов мира. Зрители увидели групповые полеты копий истребителя МиГ-29 и Су-35, а также сложнейшие фигуры 3D-пилотажа. Праздничную программу дополнили прыжки с парашютом от ДСАФ и полевая кухня. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
5: Мы сегодня в городе Владимир, и мой путеводитель-экскурсовод Владимир Новиков. Владимир, а что внутри Успенского собора обязательно должен увидеть каждый путешественник?
9: Внутри Успенского собора так-то очень много чего есть, чего стоит увидеть, потому что собор за свою, за 8 веков, почти все, что вот есть, наверное, у нас в церковной живописи, оно там почти из всех периодов присутствует. Нам тут повезло, потому что, ну, сохранилось. Немного где вот такое есть, а вот тут есть кусочек наружных стенописей 1160 года, есть кусочки там стенописи конца XII века, начала XIII века, иконостас полностью сделан в конце XVIII столетия, что-то есть из XIX века, что-то там даже из XX. Но обычно самая такая главная цель почти у всех – это Андрей Рублев, начало XV столетия. То есть это артель Андрея Рублева и Даниила Черного. Про то, что они работали в Успенском соборе. Ну, как правило, широкая аудитория знает благодаря фильму Тарковского. И, собственно, в основном все вот главная цель – зайти посмотреть на фрагмент Страшного суда. То есть сохранился кусочек Страшного суда и сцены рая. На самом деле сохранилось еще больше, но, к сожалению, это либо за алтарем, либо уже под потолком. Так что проще всего посмотреть на Страшный суд Андрея Рублева.
5: Вы сказали фильма Тарковского. Что, фильм Тарковского там у вас снимался? Андрей Рублев имеется в виду, да?
9: Да, да, Андрей Рублев. Вот сцены в Успенском соборе, сцены у храма Покрова на Нерли, это, естественно, у храма Покрова на реке Нерль, что-то снималось в Успенском соборе, и рядом с Дмитриевским собором тоже снималось. Причем вот тот пожар, который будет в фильме, там получилось не очень хорошо, потому что те дымовые шашки, которые закладывали, их как-то неправильно заложили, и собор загорелся по-настоящему. Вот, пришлось вызывать пожарных и тушить это все дело, а потом Рублёва еще раз реставрировать. Но вот такой случай, что поделать. Да, Тарковский здесь работал.
5: Ну и третий памятник архитектуры, который вы называли Дмитриевский собор. Почему его называют книгой в камне?
9: Потому что его фасад украшен белокаменной резьбой, около 1500 резных камней там есть, и при этом перед нами не декор, как это можно подумать, а, по сути, это все символы. Перед нами там одновременно это и картина Вселенной глазами средневекового книжника, это и модель райского сада. Любой символ по меркам средневековья, там чем сложнее, тем лучше. То есть там может быть 2, 3, 4, 5, 6, 7 значений, и при этом какого-то главного значения нет. То есть там чем сложнее, тем типа ближе к божественной премудрости. Поэтому, когда вы подходите, ну, какие-то вещи обычный человек там может, например, увидеть, если там раз в неделю, ну, так базово ходит в храм, что-то так основное себе представляет. Вот. А если вы, например, как заказчик, там, тот же Всеволод Юрьевич, Большое гнездо, который этот собор строил, при котором он строился, то есть он совершенно точно знал несколько языков, владел греческим, был очень образованным человеком, вот там как раз и начинается самое интересное. Вот, когда вы несколько значений у одного символа можете вытащить и потом смотреть, как эти все значения переливаются.
5: Как интересно.
9: Да, причем, естественно, там с грамотно расставленными акцентами, так как это дворцовый храм, по сути. То есть вот Успенский, про который мы говорили, это общегородской. То есть это для всех. А Дмитриевский собор – это вот лично Всеволод Юрьевич для себя, для своей семьи, для ближайшего окружения. Рядышком с Дмитриевским собором были белокаменные палаты. Может, не белокаменные, может, кирпичные. В общем, там какие-то палаты были. То есть это храм при доме, ну, князя Владимирского Всеволода. А Дмитриевский он потому, что Всеволод в крещении Дмитрий, то есть в честь самого себя, ну, в честь вот своего же имени поставил еще и храм в честь святого, которого, в честь которого ты крещен. То есть, ну вот Всеволод Юрьевич мог себе позволить. И там одна из основных мотивов – это вот про богоизбранность власти, про правильную власть, как она прекрасно, хорошо влияет на окружающую действительность, насколько это важно для общей мировой гармонии.
5: Владимир, я уверена, что у такого древнего города, как Владимир, есть множество легенд. Расскажите самую популярную, которую любят горожане и которая завораживает всех туристов.
8: Местные легенды.
9: Одна из самых популярных легенд у нас связана, опять же, со золотыми воротами. То есть вот есть про створки золотых ворот, про это мы уже пояснили. А есть история о том, как в золотых воротах застряла императрица Екатерина Великая. Она действительно в городе Владимире была, один раз приезжала там буквально на пару дней проездом. Вот. Ну и согласно легенде, когда она в своей карете въезжала через арку Золотых Ворот, вот что-то там произошло, там есть разные варианты рассказывания, то ли их ось сломалась, то ли там какая-то была лужа, то ли карета тупо застряла. Короче, вот кому как хочется, тот так и рассказывает, но главное в том, что вот якобы императрица там застряла, вот в арке ворот. Вот. И именно вот когда она оттуда вылезла, ну, ее карету вытолкали оттуда, она была настолько разъярена, что приказала срыть валы с двух сторон, потому что, ну, Золотые Ворота были с валами справа и слева. Вот как раз императрица приказала эти валы срыть, из-за чего ворота начали разваливаться, а потом их пришлось еще укреплять и перестраивать. Вот такая вот история, но это легенда.
10: Путеводитель на радио «Звезда».
5: А есть ли у вас какие-нибудь дома с привидениями?
9: У нас есть дом с привидениями, ну, обычно говорится дом с привидениями, хотя по факту там одно привидение, точнее, даже и этого нет. Потому что кто что, вот, какие бы вот там кто ни говорил, все равно пока не было такого, чтобы кто-то видел вот целиком привидение. Там такого не происходило. Есть такое вот название, оно закрепилось, и рассказывается обычно, что вот там дух неупокоенный, ну, например, там губернаторская дочь, которая умерла от несчастной любви, есть такая версия достаточно скучная, и есть версия о том, что это жена губернатора, губернатор у нас был по фамилии Долгоруков в начале 19 века, очень такой хороший, просветитель, замечательный человек, вот у него была жена, у них была чудесная любовь, все хорошо, но она, к сожалению, умерла буквально вот за пару недель там от чахотки. Он очень из-за этого переживал, потом даже переехал в другой дом. И вот якобы это вот привидение, это его жена Евгения Сергеевна. Но ее как привидение никто никогда не видел, и вообще вся эта история с домом с привидениями до середины 20 века не было нигде даже такого употребления вот по отношению к этому дому, дом с привидениями. А там получилось как? Где-то там, по-моему, в 50-е годы в местной прессе вышел фельетон, вот в котором этот дом был назван домом с привидениями, потому что на тот момент там располагались чиновники, то есть были какие-то департаменты советские, и автор говорил о том, что ты туда заходишь со своей просьбой, а люди от тебя так отворачиваются, как будто проходят сквозь тебя, короче говоря, как будто они привидения, и они тебя не видят, а ты к ними со своей, значит, просьбами. И вот, и он описывает, что это вот дом с привидениями, поэтому. Потом уже чиновники оттуда съехали, про этот фельетон забыли, но вот название как-то за домом закрепилось, так что, видимо, кто-то уже чуть-чуть позже начал к этому дому с привидениями прикручивать, пытаться вот нормальные привидения. Вот, ну и прикрутил вот либо одно, либо второе. А так у нас, да, вот городу 800 с лишним лет, а по факту вот ни одного привидения, видимо, нормального и нет.
5: А что это за дом-то, который вот вы именуете дом с привидениями? Ну, хотя бы так, в кавычках.
9: Это сейчас там располагается интересное заведение, называется Центр пропаганды изобразительного искусства. Вот, обычно у людей это вызывает некоторое такое оживление само, такое сочетание слов. Это выставочный центр, то есть там выставка происходит часто живописи, картин, скульптур, в общем, еще чего-то там.
5: Понятно.
9: Изначально, да, это дом губернатора был какое-то время. Там просто чего только не располагалось, но вот когда-то там был дом губернатора, поэтому это очень часто можно встретить, что дом губернатора, он же дом с привидениями, он же центр пропаганды изобразительного искусства, стоит на центральной улице.
5: Владимир, я не могу не задать вопрос о том, как появилась тюрьма Владимирский Централ.
9: Ага. Ну, с Владимирским Централом тут у нас все достаточно, на самом деле, просто. То есть в 18-м столетии там формируется пересыльная тюрьма, в общем-то, обычная, потому что заключенных пешочком, вот, собственно, из Москвы во Владимир и дальше на восток. Сначала это пересыльная тюрьма, весь 19 век там пересыльная тюрьма, в начале 20 века на волне первой русской революции Централ потихонечку перестраивают, расширяют, и за ним закрепляется, он даже неофициально это называется, Владимирский Централ. То есть официально он называется немножечко по-другому, но вот неофициально он входит в народную словесность как Владимирский Централ. И сначала там, значит, сажали революционеров, а потом все поменялось. Те, кто раньше был революционером, начали сажать уже контрреволюционеров. Вот потом это будет политическая тюрьма. Но и сейчас это действующая тюрьма строго-строгого режима. То есть до сих пор эта тюрьма есть.
5: Особо опасные преступники сидят во Владимирском Централе.
9: Да.
5: И находится тюрьма в центре города.
9: А, ну, не то чтобы прям в центре города, но, наверное, от Успенского и Дмитриевского соборов это две остановки общественного транспорта. То есть изначально она находилась на выезде из Владимира в сторону Нижнего Новгорода, но так как в 20 веке город очень сильно увеличился, и там, где когда-то была граница города, сейчас просто город.
5: Еще такой вопрос. А почему объездную дорогу вокруг Владимира называют Пекинкой?
9: Это такое неофициальное название. Есть, то ли версия, то ли действительно это было так. Вот тут я прям жестко не уточнял. Строилось когда-то шоссе в советское время Москва-Пекин. Но не достроили, как-то успели с Китаем разругаться, но вот что-то там, вот что-то сделать успели. То есть вот эта северная объездная, а у нас поэтому и называется Пекинка. То есть по проекту это вообще дорога, которая должна была быть северной границей города. И город так, получается, у нас зажат был между Клязьмой с юга и вот этой Пекинкой с севера. Но сейчас он уже вывалился за эту дорогу.
10: Путеводитель на радио «Звезда».
5: Скажите, Владимир, есть ли у вас любимое место в городе?
9: В каждом месте я нахожу что-то вот для себя важное, интересное и любопытное. То есть соборы, архитектура хороша по-своему, от них 100 метров отошел, уже как будто там выехал на окраину города. Это тоже по-своему приятно. Планировка, деревянные здания, смотровые площадки. У нас есть пешеходная улица, вот на которую всех тоже приглашают пройтись, посмотреть, как она выглядит. Есть, в принципе, другие улочки пока еще не доведенный до такого прям блеска, но рано или поздно там тоже все хорошее произойдет. Я в это искренне верю.
5: Владимир, а вот эта пешеходная улица находится в центре города?
9: Да, это вот буквально от... У нас есть центральная улица Большая Московская, которую когда-то думали делать пешеходкой, но хорошо отказались от этой идеи, потому что у нас город до сих пор город одной улицы все-таки. И буквально вот в двух шагах от нее, такая немножечко извилистая, Георгиевская пешеходная улица. С двумя смотровыми площадками, с прекрасным видом, с вот этими скульптурами, которые у нас очень часто на разных пешеходных улицах появляются.
5: Скажите, Владимир, если, например, у меня всего лишь один день для того, чтобы увидеть и почувствовать город, то с какого места я должна начать свою прогулку?
10: Прогулка по городу.
9: Я бы посоветовал в этом случае начать с Театральной площади, которая рядышком с Золотыми воротами, затем пройти по смотровым площадкам на Георгиевской улице, далее Успенский, можно внутри, даже рекомендую внутри, Дмитриевский тоже и внутри, и снаружи. Этого вам для неспешной прогулки, может хватить на полдня или даже больше, затем перекусить и, наверное, уже и на губернский город посмотреть, погулять по улочкам Владимира, вот в центре, выйти попробовать к Клязьме, к реке. Это, может быть, не слишком будет эстетично, но все-таки это зато очень исторично и, скажем так, можно как раз почувствовать ландшафт Владимира и вот такую преемственность времен. То есть вот там у нас 12 век, тут у нас советское время, и все это как-то вместе живет.
5: Ну и напоследок, скажите, пожалуйста, как вы считаете, зачем стоит ехать во Владимир?
9: А Владимир – это такой некрупный город, в котором есть своя прелесть, свой вот этот неспешный ритм, цены приятные, то есть это не московские цены. И плюс Владимир – это место, где кроме вот атмосферы и белокаменной архитектуры, отсюда еще логистически очень удобно выстроить маршрут на там дня 3, может быть, на 5, с тем, чтобы посетить то, что здесь есть поблизости, если вдруг вот все во Владимире уже посмотрели, тут и в пригородах есть что посмотреть. То есть архитектура, виды, история, атмосфера.
5: Спасибо вам большое за эту экскурсию. Ее провел мой путеводитель Владимир Новиков, экскурсовод. Мы сегодня побывали в славном городе Владимир и едем дальше.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
7: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
11: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
12: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
11: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
12: Это оно об голову Ньютона повредилось.
11: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
12: Не трогайте, умоляю, это святое.
13: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
14: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
13: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: Ботфорты. Высокие, тяжелые кожаные сапоги с квадратными носками и широкими раструбами-отворотами на коленях. Изначально, еще в 17 веке, ботфорты носили офицеры французской кавалерии. Драгуны, например.
1: Форма и содержание.
2: Жесткая, грубая кожа сапог защищала ноги всадника от ударов вражеского холодного оружия. А поднятые выше колен раструбы оберегали дорогую форму наездника от грязи, летящей из-под копыт. В пешем строю или на официальных приемах отвороты опускали вниз, чтобы они не мешали при ходьбе. Ботфорты, как обязательный элемент кавалерийской экипировки, появились в нашей стране в эпоху Петра I. Будучи еще в Европе с великим посольством, молодой русский царь заметил: в плохую дождливую погоду голландские буржуа всегда надевали поверх штанов высокие болотные сапоги, и полузатопленные улицы тут же переставали быть непроходимыми. Лучший вариант обуви для вечного российского бездорожья и представить себе было сложно.

0: обмундирования.
1: Ботфорты.
2: Известно, что государь Петр Алексеевич владел сразу несколькими ремеслами. Среди прочих – сапожное дело. Первый русский император сам шил себе ботфорты с высоким каблуком. Это позволяло надежно удерживать ноги в стременах. А еще царскую кавалерийскую обувь делали очень широкой, чтобы можно было легко ее надевать поверх небольших внутренних меховых сапожек. В нашем климате существенная деталь. Ноги не замерзнут, да и мозолей не натрешь. И сегодня в оружейной палате Московского Кремля в зале номер 6 бережно хранятся ботфорты Петра Великого. Их высота 90 сантиметров, длина подошвы 31 сантиметр, что соответствует современному 45-му размеру обуви. Выглядят они, уж поверьте на слово, очень внушительно. Как считают некоторые историки, эти самые ботфорты Петр сделал своими руками.
1: Форма и содержание. Ботфорты.
3: Все в свете пустяки. Богатство, честь и слава. Где нет согласия, там смертная отрава. Где ж царствует любовь, там тысяча отрад. И нищий мнит в любви, что он как крес богат.
4: Это не просто стихи. Это письмо-ответ. Это нежелание дочери выходить замуж за нелюбимого человека. Наталья Александровна Суворова. Единственная дочь великого русского полководца Александра Суворова и Варвары Ивановны Прозоровской. Девушке не нравился выбор отца. Что это за жених? Граф Филипп Эльмт, которого она видела всего-то пару раз. «Он мне не подходит», — говорила она папеньке. Все семейные споры разрешила Екатерина Великая. Государыня сама выбрала мужа для Натальи Суворовой. Им стал граф Николай Зубов, брат фаворита императрицы. Спорить с царицей было бессмысленно, и свадьба состоялась. Проблемы начались через несколько лет. Николай Зубов принял участие в заговоре против Павла I. Бунтовщика выслали из столицы, и вскоре он скоропостижно скончался, оставив вдове и шестерым детям огромное состояние. Рассказывают, что в 1812 году Наталья Суворова-Зубова не успела покинуть Москву до прихода французов. Ехать с детьми ей предстояло через линию фронта. Наполеоновские солдаты женщину задержали. Но когда они узнали, что перед ними дочь великого русского военачальника, то тут же прозвучала команда: «Смирно! На караул! Пропустить!» Дочь Суворова благополучно покинула город. Впереди ее ждала счастливая жизнь длиной в 32 года. Суворовы, Зубовы, Прозоровские.
2: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
1: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Ленивый, безвольный, нерешительный и один из самых обаятельных героев русской литературы. Обломов. Фрагменты романа Ивана Гончарова.
1: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская армия нанесла массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины. Под огонь попали места сборки дальнобойных дронов и безэкипажных катеров, а также пункты дислокации украинских боевиков. Также минувшие сутки атакованы Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и металлургический комбинат в Кривом Роге. Ударами поврежден стратегический мост Преображенского через реку Днепр в городе Запорожье. Продажи первичного жилья в России резко упали. За июль граждане оформили порядка 42 тысяч договоров, что почти на 8% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН. В крупных городах-миллионниках спрос сократился еще сильнее, достигнув отметки почти 11%. Рынок недвижимости снова начал падать после короткого июньского оживления, когда покупатели спешили закрыть сделки из-за слухов о скором ужесточении условий семейной ипотеки. Впрочем, Министерство финансов перенесло реформу на октябрь. Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив ирландца Йена Герри на турнире в Филадельфии. Эта победа стала для спортсмена 17-й подряд, что позволило ему установить абсолютный рекорд промоушена, превзойдя историческое достижение Андерсона Силвы. Махачев, владеющий поясом с ноября прошлого года, довел свой профессиональный рекорд до 29 побед, уверенно сохранив статус сильнейшего бойца организации. Набор специалистов для работы в Антарктиде объявил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. На станциях ждут не только узких специалистов, но и медиков, механиков-водителей, инженеров-электромехаников, а также диспетчеров воздушного движения и поваров. Как именно проходит отбор специалистов, в эфире «Радио Звезда» рассказал полярник Павел Лунев.
2: У нас все полярники проходят медкомиссию как для плавсостава. Ну, не просто там анализ сдали кровью, да, ну, все нормально. Нет, достаточно глубокое обследование, взаимодействие важно. Люди все, в принципе, часто бывают нормальные, часто бывает абсолютно нормальный человек. Ему комфортно работать там, если он ходит на работу в офис там до 5 часов вечера, потом приходит домой, про всех забывает, а когда он 24/7 находится в коллективе, от которого он не может избавиться, у него бывает абсолютно непредсказуемое свойство личности проявляются.
1: Прошедшим конкурс кандидатам обещает работу на станциях Беллинсгаузен, Новолазаревская и Прогресс, Восток, Мирный и сезон полевых даже базах. И коротко о погоде. В понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса, а самая холодная ночь в Москве ожидается с 19 на 20 августа. Температура может упасть до 9 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
4: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
3: Яблоко какое-то засохшее. 17 век. И мятое.
5: Это оно об голову Ньютона повредилось.
3: Ого. Да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
4: Не трогайте, умоляю. Это святое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
6: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. У нас новая встреча с писателем Александром Васькиным. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: В одной из бесед мы поговорили с вами о великом архитекторе Щусеве. И вот сегодня отдельную программу мы посвящаем его самой известной работе – «Мавзолею Ленина». Я хотел бы начать издалека. Гробница царя Мавсула, одно из семи чудес света, дала название всем мавзолеям, в каком бы там архитектурном стиле они ни строились. Вот я хотел бы пробежаться сейчас по истории, вспомнить самые известные усыпальницы вообще. Ну, вот мне на ум приходит пирамида Хеопса почему-то. Что скажете вы?
2: Пирамида, да, это, по сути, единственная настолько известная сегодня усыпальница и сохранившаяся, обратите внимание. Да. И недаром облик мавзолея связывают с пирамидой. И говорят, что если прочертить линии вот воображаемые, да, то они сойдутся. Хотя есть и противники этой точки зрения. Я не понимаю, а чего стесняться-то?
1: То есть это как бы усеченная пирамида?
2: Усеченная пирамида, совершенно особенная. Но ведь обратите внимание, насколько Щусев придумал интересную форму мавзолея и еще место. Ведь мавзолей мог стоять совершенно не там, где сейчас. Он мог находиться посередине Красной площади. Щусеву предлагали снести исторический музей. То есть Красная площадь стала бы продолжением улицы Горького. Но Алексей Викторович спас Красную площадь и так вот очень аккуратненько поставил свое сооружение у Кремлевской стены. И ведь это довольно изящно смотрится. Обратите внимание, сплошная стена, мавзолей в середине, по бокам трибуны. Да, такие.
1: Важно то, что мавзолей маленький, я бы даже сказал, интимный, потому что строение-то не... незначительно. Правда ли, что были совершенно грандиозные проекты, которые вообще закрывали всю стену Кремля, которая выходила на Красную площадь? Аж выше зубцов Кремля были подобные проекты, от которых правительство отказалось.
2: Отказалось, но у Щусева первый проект, один из первых, он предусматривал не такое низкое, так сказать, здание, а колоннаду, такая ротонда сверху, и еще две звезды больших венчают эту ротонду. Такое было предложение. Но потом он от этого отказался. Почему?
1: Сам отказался.
2: Сам отказался, ибо мавзолей, по его замыслу, должен был, с одной стороны, быть простым, с другой – великим. Таким же, как самый человечный человек, как называли.
1: Стоит он совершенно идеально, стоит на одной оси, а центральный вход в ГУМ.
2: Совершенно верно.
1: Сзади мавзолей, кто там у нас?
2: Сенатская.
1: Сенатская башня, вот на этой оси он как бы завершен. Я не могу вообразить себе Красную площадь без мавзолея.
2: Да, но в то же время, если вдруг вы уберете мавзолей, ну, вот перед вами макет, например, Красной площади, попробуйте убрать мавзолей, и уверяю вас, вы не заметите его отсутствие. Вот это очень важно.
1: Но я не замечаю и его присутствие. Он не лезет.
2: Да.
1: Он маскируется под цвет стены.
2: Совершенно
1: он выдержан
2: верно.
1: В красном
2: тоне. В этом идея Щусева, которую многие до сих пор продолжают восхищаться. Вот мы начали вопрос с мавзолеев. Это вообще популярная? Ну, в общем, в некоторых странах, да, идея увековечения памяти выдающихся руководителей. Сегодня существуют мавзолеи в КНДР, мавзолей Хо Ши Мина, мавзолей Мао Цзэдуна. В Виннице есть мавзолей не партийного вождя, а хирурга Пирогова. Да, вот вам, пожалуйста.
1: Напомню, вы слушаете программу «Архивные тайны» на Радио Звезда. Мавзолей Димитрова был...
2: разрушен, да.
1: Болгары его взорвали, я не понимаю...
2: долго не могли взорвать.
1: Что с ними произошло, и уничтожили мумию. Димитров был мумифицирован.
2: Да, и то же самое произошло с Готвальдом. Готвальд, правда, неудачно был мумифицирован. Кстати говоря, во всех случаях, вот и мною перечисленных, помогали советские специалисты. Разве, быть может, в Китае обходили собственным методом в силу того, что отношения были не очень хорошими.
1: Вспомнил, героя гражданской войны Котовского мумифицировал, по-моему, тот же Сбарский, который работал с телом Ленина, тоже это было потом разрушено, это в 41-м году. То есть в добром здравии у нас пребывают Хо Ши Мин, его мумия, мумия Мао Цзэдуна, мумия двух Кимов. Сейчас еще не помню, кто у нас существует в таких вот, в таком вот нетленном виде.
2: Была мумия Сунь Яцена. Тут можно, так сказать, целый список составить. В Европе, вот видите, мумии нет. Мавзолеи как таковые, как архитектурные формы, они в большом количестве, конечно, строились во всей эпохе. Мавзолей как склеп. Да? То есть это место, где находится могила.
1: Как правило, кладбищенский.
2: Да, совершенно верно. И мы можем много с вами найти и в европейской части. Но в азиатской это несколько иную, видите, форму приобрело. Ну и, конечно, главный мавзолей, мавзолей Ленина. Обратите внимание, думал ли Щусев, что в 1953 году площадь мавзолея внутренне может быть использовано...
1: Под вождя номер два.
2: Под вождя номер два, да. Вот это момент интересный. Тут вообще очень много с мавзолеем связано. Почему Щусев? Откуда эта кандидатура взялась? Главный-то вопрос.
1: Вот это я хотел спросить. Как вообще возникла идея строительства первого временного мавзолея в 24-м году, в январе, когда скончался Ленин? Это решало правительство, безусловно. Почему, допустим, тело Ленина не положили в колонном зале Дома Союзов? Ну, как, ну, потом уже была такая традиция. А строили этот мавзолей первый деревянный в спешке, зимой, взрывали там...
2: За три дня.
1: Да, это динамитом взрывали да, землю. Да. А зачем? Вот кто и как это решил?
2: Меня тоже волновал этот вопрос, когда я писал биографию Щусева. Я решил открыть свидетельство тех дней. Как подавалась кончина Ленина советскому народу в официальной прессе. И что же я обнаружил? Небезызвестный нарком внешней торговли Красин пишет в газете «Известия», что проект мавзолея – это должен быть самый грандиозный за всю историю человечества. Он должен по своему значению превзойти Мекку и Иерусалим. Вы представляете? То есть Ленин, как говорится, еще тело его не остыло, а уже подается народу вот эта идея, что ушел из жизни человек, я вот цитирую, даже более великий, чем Иисус Христос. Это вот надо запись
1: потом,
2: в одном...
1: Потом эта идея воплотилась во Дворце Советов, не построена, да. А в принципе это та же идея.
2: То есть вы не представляете себе, какие слова были в адрес Ленина, так сказать, опубликованы, если это звучало, и радио уже тогда работало активно. Вот создавался уже культ Ленина как самого великого из всех людей, что когда-либо жили на планете. А поэтому его память должна быть увековечена таким образом, чтобы это не шло ни в какое сравнение с Меккой, да, и Иерусалимом. Вот все очень просто объясняется. То есть Ленин – это знамя большевиков, да, и мавзолей должен послужить символом советской власти, символом советского
1: первый
2: государства.
1: Первый деревянный временный мавзолей выглядит, ну, я не знаю, с моей точки зрения, анекдотически.
2: Такие это, коробки обувные,
1: да, мне напоминают. Обувные коробки. В один сарай люди входят, проходят по галерее, обходят тело вождя там с трех сторон. Из другого сарая они выходят, я помню.
2: Ну, вот эта фотография довольно жуткая, да?
1: Ну,
2: согласитесь. Но все, что они смогли зимой сделать.
1: Не то слово,
2: сделать,
1: но именно это и могли построить.
2: За три дня.
1: Смогли построить за три дня.
2: И, кстати, Щусев рассказывал, что строители ушли ровно в тот момент, когда процессия с телом Ленина вошла на Красную площадь.
1: Вот с там. Телом Ленина, пока еще не совсем забальзамированным, но уже, в общем-то, подготовленного к длительному хранению. Когда появляется второй мавзолей? И почему? Вот что?
2: В следующем году.
1: Нет, ну смотрите, а почему он снова деревянный?
2: Дело в том, что не было возможности так быстро заменить вот этот первый вариант, о котором вы сказали, что он совершенно неприглядный и не соответствует тому образу вождя.
1: Статусу, да, символу, идее.
2: Величайшего человека всех времен и народов. Да? Поэтому Щусеву, соответственно, уже было сказано. И он понимал это, что это временный мавзолей, это зимний такой вариант. А нужен еще вариант летний вообще, который можно эксплуатировать в любое время года.
1: А скажите, Александр, Щусев в тот момент уже архитектор номер один?
2: Нет,
1: в советской,
2: конечно,
1: России.
2: Нет.
1: А как же он получает ответственный проект, ответственнейшей государственной важности?
2: Я думаю, что это объяснялось его опытом, как ни странно, до 1917 года. Как архитектор, строивший немало церквей и проектировавший для Священного Синода. Тут же прямая связь, понимаете? Ленин умер, дело его живет. Кого нам позвать для увековечения памяти? Конечно, Щусева.
1: Мы вернемся к этому разговору через небольшую паузу.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и

0: 50-100 раз, вообразите себя, такое сопровождая группу иностранных туристов. Я просто знаю наизусть все, что там находится. Так вот, это достаточно тягостное чувство, и это имело последствия. Во-первых, у меня начались обонятельные галлюцинации. Мне казалось, что там пахнет благовонной смолой в погребальной камере. Потом мне стало чудиться, что Ленин лежит не так. Не так у него согнута рука. Потом Владимир Ильич мне приснился в хрустальном гробу, в кошмарном сне. Работа была такая. То есть, место тяжелое, место, где лучше не бывать. Ну, если выпало такое, то я туда ходил. Давайте, знаете, о чем поговорим? О двойной идее и символике этого мавзолея. Потому что, когда задумывался мавзолей, не предполагалось, что там будут стоять сверху какие-то люди. Щусеву было известно вот это второе назначение мавзолея?
1: Нет, конечно, об этом речи и не шло. Но это еще раз подчеркивает незаурядность, конечно, этой личности, таланта Алексея Викторовича.
0: Подождите, но там есть трибуны вот, да, из черного лабрадора.
1: Это последняя вот эта версия, да, и, так сказать, мрамор. Кстати, сам Алексей Викторович ездил по международным. На Волыни вот они нашли.
0: То есть, мавзолей вот был перестроен, да?
1: Да, он в камне, естественно. Вот это последний вариант, который мы с вами знаем. Это очень интересный момент. Вот что касается, почему Алексей Викторович... В общем, я понял ваш вопрос. Почему ему не снился Ленин после этого? Да, вот хороший вопрос. И снился ли он? Наверняка он постоянно жил же с этим и подписывался-то на многих письмах, особенно когда нужно было помочь кому-то, кого-то вытащить, да, там, не знаю, из ГУЛАГа, автора мавзолея Ленина. Момент очень интересный.
0: А он заступался за людей?
1: Да, множество
0: он спас,
1: вытащил.
0: Спас,
1: да,
0: многих, да?
1: Он никогда не отказывал, никогда, всегда ходил, всегда требовал. Там, когда вот, в частности, арестовали зятя художника Нестерова, это был 38-й год, он опять пошел, опять, чтобы освободить. Очень многим помогал. Петру Барановскому тоже помог. Тоже
0: Барановский сидел.
1: Реставратор. Не Родовского вытащил. В общем, вы знаете, список очень большой тех, кому Алексей Викторович помог, используя свой статус первого советского архитектора. То есть, он не боялся растратить его, да, как бы, потому что он прекрасно понимал, в один момент это может надоесть, да, вот то, что мы тебя сделали автором мавзолея, можем и убрать у тебя это звание, как с вдовой Ленина эту историю, помните, которая раздражала Иосифа
0: Мы назначим Ленину другую вдову,
1: да,
0: если будете выступать против партии.
1: Вот,
0: да,
1: очень,
0: он сказал Крупской такое старое.
1: Очень интересно, я хочу процитировать одного из коллег Алексея Викторовича, который с ним работал. Щусев как будто бы подверг себя какому-то страшному давлению тех дней и свой мозг. И чуть ли не в течение суток он сделал этот проект. Это был результат страшного напряжения творческой воли и творческой мысли, мобилизации своих сил, знаний и возможностей.
0: Речь идет о третьем мавзолее.
1: Нет, это вот первый. Он сделал его, представляете, меньше, чем за сутки.
0: Меньше, чем за
1: его
0: сутки.
1: Его вызвали 12 часов, к 4 утра был готов вот этот проект, о котором вы говорили, не очень презентабельный. С другими проектами он, конечно, работал гораздо дольше. И вот тогда уже появляется идея, что мавзолей должен быть перестроен из дерева в камне. В чем символ? Он должен быть вечным. Да, то есть, это должно быть на века, как и советская власть, как тогда, так сказать, подразумевалось. И уже трибуна, и были выложены, высказаны пожелания Щусеву. Нельзя ли вот так что-то такое интересное придумать, чтобы трибуна находилась на мавзолее? Вообще, конечно, если подумать, то вот так вот.
0: Знаете, идея
1: возникает.
0: Крайне спорная. Стоять в галошах на могиле нехорошо членам Политбюро. Египтяне, да, бы не поняли, если бы там президент Египта обращался бы к ним с вершины пирамиды Хеопса. А тут что-то очень странное. Вот к этому долго не мог привыкнуть в советские времена. На могиле
1: есть
0: стоят
1: такое,
0: 15,
1: да,
0: стариков в драповом пальто.
1: Была такая шутка в фольклоре. 15 человек на сундук мертвеца.
0: Вот, опасная шутка,
1: которую можно было, так сказать, загреметь в свое
0: Слушайте,
1: время.
0: А правда ли, что Щусев предполагал построить совсем маленькую трибуну сбоку?
1: Это была одна из идей. Проектов было много. Почему вот он решил поместить эту трибуну на мавзолей? И они согласились, эти вожди, члены Политбюро. Дело в том, что так уж сложилось, что после кончины Ленина военные парады проводились на Красной площади, и войска шли мимо мавзолея. И вот эти руководители партии и правительства, они были вынуждены ютиться где-то там внизу, понимаете? А Щусев поднимает их. Поднимает их выше Ленина. Вот еще в чем смысл, да? И очень интересный момент. То есть они фактически...

0: как их, помните, называли Ленинское политбюро, вот эти люди, которые же в революции-то не участвовали, я имею в виду застойное время. Это вообще то, что Щусеву удалось сделать, пожалуй, примеров таких нет, чтобы на могиле стоять и еще, так сказать, приветствовать праздничные демонстрации. Вообще, понимаете, Мавзолей, конечно, не давал покоя очень долгое время. Я думаю, даже сегодня, вот согласитесь, устройство там празднеств, всевозможных каруселей
1: превращают в каток.
0: Мне это там непонятно. Я не говорю об... К Ленину может относиться по-разному.
1: Певцы ртом там поют,
0: да,
1: во всякие
0: верно.
1: Разные престольные дни. Да, это
0: не забудем, что там есть и некрополь за мавзолеем. Как-то не по-христиански все это, устраивать там праздники.
2: Напомню. Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда».
1: Вернемся все-таки к архитектуре мавзолея. Вы уже сказали, что это, если мысленно продолжить линии мавзолея, это сходящаяся пирамида, то есть ступенчатая усеченная пирамида. Материал драгоценнейший. Откуда его привезли и что это за камень?
0: Материал собирали, можно сказать, по всей стране. В частности, привезли из Карелии порфир вот этот красивейший. Алексей Викторович сам выезжал, налаживал производство.
1: А вы знаете, что из карельского порфира сделана могила Наполеона?
0: Да, я это хорошо знаю, и немножечко я читаю на французском языке.
1: Саркофаг Наполеона,
0: да,
1: если говорить.
0: Французы были в шоке просто. Как это возможно? Как? Ведь, вы понимаете, они-то думают, что Наполеон-то победил в России. Вот если кто-то бывал в доме инвалидов, там, где находится гробница Наполеона, то вот эта гробница, она покоится на очень красиво выложенном плиткой полу. И там название населенных пунктов, олицетворяющих главные победы Наполеона. И среди них, я когда приходил, видел Москва. И впервые я говорю, а что это Москва? Как? Это победа на реке
1: Итак,
0: Москва?
1: Итак, это красный порфир из Карелии, это гранит, и вот это... А сама черная надпись Ленина?
0: Черный лабрадор. Вот саркофаг сам, да, да, на очень красивом камне из черного лабрадора.
1: Монолите?
0: Да, только монолит. Да,
1: правда, и... что его тащили на большой телеге, запряженной лошадьми?
0: Тут у меня есть фотография, действительно. Вот мы видим с вами.
1: Покажите.
0: Вот Алексей Викторович.
1: Ух
0: Здесь
1: ты.
0: Лошадка, видите, стоит?
1: Угу.
0: Тяжеловоз. Я думаю, угу, попробуйте-ка, сдвиньте его в те времена. Да? Он все, кстати, делал лично в те годы. Все проверял.
1: Надо будет получше познакомиться,
0: да,
1: с фотографиями.
0: А
1: интереснейший.
0: Интереснейший, интереснейший. И вот обратите внимание, какие требования. Выезжает Щусев в окрестности Житомира. И там неразработанные карьеры черного лабрадора, причем не просто черного, с синими прожилками, и серого лабрадора со светлыми блестками. Вот вы представляете?
1: Там есть такие отливы,
0: да,
1: когда входишь,
0: да,
1: в сам мавзолей, вот там отливы. Они светятся, вот эти вот вкрапления.
0: Совершенно верно. И вот это из красного порфира карельского плита, которая как бы вот установлена, вот она, все мы ее видим. Но смысл был еще иной. Чтобы из каждой советской республики был доставлен там или мрамор, или гранит. Вот это было очень сложно, потому что не во всех советских республиках есть свои, понимаете, залежи подобного ценного материала. Но вот Щусев все это объехал, в результате появляется мавзолей, да, который, в общем-то, стал символом не только Красной площади, символом Москвы на долгие годы.
2: Мы говорим о мавзолее Ленина с писателем Александром Васькиным.
1: Мавзолей настолько привычен, что вот был американский фильм о революционных годах в Москве, и Ленин в этом фильме выступает с мавзолеем. Не слабо?
0: Интересно.
1: Ленин
0: интересно.
1: Выступает с мавзолеем. То есть, это символ настолько привычный вообще всему человечеству, что возникает иллюзия, что мавзолей на Красной площади был всегда.
3: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.
4: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Специалисты госкорпорации «Росатом» впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Эксперименты провели группа Физического института имени Лебедева и Российского квантового центра. Переход на новую технологию важен для создания мощных квантовых вычислителей. К 30-му году российские ученые планируют выйти на уровень мировых лидеров. Международная команда ученых из Института востоковедения РАН, Севастопольского госуниверситета и Абхазского музея определила датировку затопленных сооружений в устье реки Баслы. Найденный пояс из обожженного кирпича позволил отнести крепость к 5-6 векам нашей эры, вероятно, эпохи византийского императора Юстиниана Великого. Стена прикрывала вход в порт. Отмечается, что исследованиям мешает плохая видимость в мутной воде, но помогает гидроакустика и подводные камеры. Ученые назвали способ замедлить старение мозга. Исследование показало, что высокая социальная активность помогает сделать это безо всяких лекарств. Пожилые люди, ведущие активной жизни, демонстрируют улучшение в памяти, ориентации и исполнительных функциях. А какие факторы еще влияют на старение, в эфире «Радио Звезда» рассказала профессор кафедры генетики и биотехнологии СПбГТУ Татьяна Матвеева.
2: На старение влияют накопление мутаций, изменений на уровне ДНК в течение жизни. И количество этих мутаций, оно может меняться в зависимости от того, насколько часто человек сталкивается с так называемыми мутагенами и насколько сильно их воздействие. Наконец, есть специальные такие последовательности на концах наших хромосом. Когда они уже укоротятся очень сильно, клетки не могут тогда нормально делиться.
1: По мнению исследователей, полученные данные научно подтверждают пользу живого общения и активной повседневной жизни для профилактики возрастного снижения когнитивных функций. Ученые убеждены, что социальную активность необходимо включить в программы здорового старения и профилактики деменции. Нейросеть, поставленная руководить магазином в Сан-Франциско, впервые в истории уволила человека. Как пишет издание Time, причиной такого решения искусственного интеллекта стали постоянные опоздания сотрудника. При этом за время эксперимента магазин под управлением ИИ потерял более трети своего бюджета из $100 000, уйдя в минус. Инициаторы считают, что причиной стала излишняя снисходительность нейросетевой модели. Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Архивные тайны.
7: Писатель Александр Васькин в студии «Радио Звезда». Мы разбираем творчество архитектора Щусева и главное его творение – мавзолей Ленина на Красной площади. Александр, давние споры подспудные идут об авторстве мавзолея. В частности, некоторые утверждают, что истинным автором этого строения был архитектор по фамилии Француз Исидор Аронович.
8: Да, совершенно верно. Я не мог пройти мимо этого факта. Кто это такой? Давайте все-таки вот хотя бы секундочку остановимся. Ведь если Исидор Француз был автором «Мавзолея», то наверняка это не единственный его проект, согласитесь, потому что видно рука мастера, да, чувствуется, и большого. Вот вам биография. Родился Француз в Одессе в 1896 году. Окончил в Хутемас в 1926, долго работал у Щусева. Что спроектировал Исидор Француз? Проекты застройки, ну, в составе творческих коллективов Бережковской и Савинской набережных Москва-реки, павильонов ВДНХ, глав ликер «Водка» и животноводство, постройки парка культуры и отдыха имени Горького и некрополь и гостевые трибуны на Красной площади. После смерти Щусева карьера француза пошла на спад. Скончался он в 91 году. Ну, мы не видим
7: Гостевые трибуны, собственно, крупный заказ.
8: Да, крупный заказ, не весь что. Но архитекторы говорят, что это интересно придумано, поскольку они ступеньками...
7: Амфитеатром.
8: Очень интересно сделано. Мог ли Айсидор француз быть автором «Мавзолея»? Я думаю, вряд ли он бы мог быть, поскольку он работал у Щусева в его архитектурной мастерской. Конечно, Щусев как руководитель отвечал за все. Мог ли Щусев один сделать «Мавзолей»? Думаю, нет. Он автор идеи, как я полагаю, и отстаиваю эту точку зрения. Выполняли идею, воплощали не только сам Щусев, но и его помощники, люди, которые работали в мастерской, в том числе и Исидор Француз. Эта версия, конечно, она в конце концов до чего довела? До создания специальной комиссии, уже после смерти Щусева, много лет прошло, которая подтвердила, Щусев является автором «Мавзолея» как руководитель авторского коллектива. Вот то, о чем я
7: сказал. Я понял, то есть версию о плагиате мы отметаем за ненадобностью. Скажите, вот внутреннее помещение «Мавзолея», вот, ну, большинство людей просто знает «Мавзолей» как погребальную камеру, где стоит гроб, хрустальный гроб с телом Ильича, там... в обрамлении знамен, которые, по-моему, литы из бронзы. Какие еще помещения есть в мавзолее? Я чертовски не люблю о таких вещах говорить. Ну, вот есть тайная комната в мавзолее. Что это?
8: Ну, вот мне приходилось общаться с одним из ветеранов кремлевской кухни, и он рассказывал, что там есть помещение для приема пищи, в том числе, потому что все-таки, как мы помним с вами, в советское время парады и демонстрации продолжались очень длительное время. Длительное, да. А при Сталине это вообще могло быть с 10 утра там, до 5 вечера в парадах физкультурников. И вот меня тоже это поразило, что они могли спуститься.
7: Согреться.
8: Согреться, совершенно верно. Хороший вот очень здесь глагол. Там, конечно, есть и секретная часть. Там же непосредственно ведь, если нужно, и могут работать специалисты и медики, да, которые следят за сохранностью тела Ленина.
7: Это, видимо, отдельное помещение.
8: Отдельная лаборатория.
7: Под мавзолеем, видимо, глубоко под землей.
8: Конечно, вы знаете, что мавзолей можно пройти сразу из Кремля, да? Это было сделано специально, потому что, естественно, не идти же вождям.
7: А что, под Сенатской башней действительно есть...
8: Ну, там есть дверь.
7: Подземный ход, тоннель там, подземный.
8: Чтобы можно было пройти или уйти вовремя, мало ли что, понимаете, народу
7: человек,
8: много.
7: Человеку плохо стало.
8: Плохо стало, или там что-то еще. Ведь Красная площадь всегда была объектом, так сказать, таких массовых народных изъявлений, да, будь то демонстрация. Ну, мы помним с вами удавшееся покушение на Михаила Сергеевича Горбачева, да, то есть вовремя эвакуировать его можно, опять же. Вы знаете, я хочу рассказать вот о чем. Очень малоизвестный факт. Щусев как будто предчувствовал, что что-то может случиться.
7: С ним?
8: Не с ним, а с проектом. Мавзолей, он... Вообще, вот, когда его спрашивали, какой проект главный в вашей жизни, и я его сейчас процитирую, это чтобы, так сказать, непосредственно вот на первоисточник сослаться, подъем, который я испытал на этой работе, является самым сильным творческим переживанием за всю мою жизнь. Построить такое монументальное сооружение за 14 месяцев для меня это поистине прекрасная эпопея моей архитектурной жизни. Кстати, он пишет «сотрудничество с крупнейшими специалистами», обдумывая каждую деталь. Он подчеркивает, что он не один строил, да? То есть, это вот признание Щусева. Я думаю, да, это его визитная карточка. Так вот, представьте себе, после войны возникает такая дискуссия о создании пантеона советских людей. То есть, где-то надо хоронить, в общем-то, выдающихся руководителей партии и правительства и вообще достойных.
7: А Кремлевской стены мало?
8: Кремлевской стены мало, да. И речь идет о пантеоне. И вот где этот пантеон создавать? На Воробьевых горах, тогда ленинских, там уже университет.
7: Строится.
8: Как-то будет неуместно, да. Что если снести ГУМ? И вот напротив Красной площади, напротив Кремлевской стены, вместо ГУМа, есть, у меня даже есть такие вот эти фотографии, огромный, в каком-то странном, ну, помпезном стиле таком, да, мы видим дворец, пантеон. Значит,
7: для великих советских усопших людей. Вождей.
8: Да, ну, вероятно, эта мысль Сталина тоже волнует, да, потому что все-таки сколько там он себе намерил, неизвестно. Вот, поэтому разные предложения. И вот скульптор Меркуров выходит с такой инициативой. А что, если снести Сенатскую башню и установить на ней памятник Ленину и Сталину. Грандиозных, понимаете, размеров. И вот здесь Щусев уже не сдерживается. Это после войны происходит дискуссия. Он говорит, это просто невозможно. Как такое могло прийти в голову? Он говорит, как можно, во-первых, уничтожить весь ансамбль Кремлевской стены? Вы можете себе представить, что вообще пришло в голову Меркурову? Проходит как раз это, значит, в это время готовится еще к юбилею Москвы.
7: Меркуров известен тем, ну, мне, во всяком случае, еще и маски снимал посмертные.
8: Да, он снимал из Щусева.
7: Человек бесподобный, конечно. Бесподобного художественного вкуса такое предложить. То есть, всерьез вот это вот дискутировал.
8: Да, да.
7: Кардинальные изменения архитектурного ансамбля Красной площади после войны.
8: И он пробивает этот проект, поскольку он был главным в Советском Союзе скульптором по вождям. Вот Ленина, Сталина, ваял, он был номер один вот здесь. И к нему прислушались, да, но вот, слава богу, так сказать, он ушел из жизни в 52-м году, Меркуров. Почему все это не осуществилось? Да, но у Щусева даже с сердцем плохо стало, я думаю, когда он узнал об этом вообще, что хотят сделать с его мавзолеем. Вот что он сказал. То есть, мавзолей бы не тронули. Но он говорит, как такое можно? Это же безвкусица.
7: Он потерялся бы, да.
8: Ленин лежит, значит, в мавзолее. Над мавзолеем еще один Ленин. Еще к тому же со Сталиным. Это один из таких, ну, бредовых проектов. Но, тем не менее, это все обсуждалось весьма серьезно.
3: Напомню, вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда».
7: До 1953 года Щусев не дожил. Я прав?
8: Да, конечно.
7: Он не дожил и соседа Ленина внутри мавзолея не увидел.
8: Не увидел, но то, как меняли эту самую плиту с двумя фамилиями, да. И вы знаете, ведь удивительно, какой-то человек, видимо, понимал, что придется обратно возвращать. И нашли эту плиту опять с одним именем Ленин, с фамилией, да, и вернули ее. То есть ее не распилили, вот что очень важно.
7: Ее сохранили?
8: Да, на всякий случай.
7: Ну, а плита с именами Ленин, Сталин сохранена где-нибудь?
8: А вот я видел фотографию только.
7: Я тоже.
8: Я думаю, что
7: существует ли она в реале?
8: Я думаю, ее бы нам показали или давно бы продали на Запад, как в свое время мемориальную доску Брежнева, да, которая там...
7: Александр, я вообще терпеть не могу мракобесие, но вот готовясь к теме, я вынужден был читать очень странные вещи о мавзолее, который у нас сакральное и мистическое строение восприятия многих людей. Пресловутый пятый угол мавзолея, он же престол сатаны. А что это такое? Я приношу извинения, конечно.
8: Ну, это, конечно, некая такая нелепость, которая рождена в больном воображении.
7: Разных людей, да?
8: Людей, да, которые вот все-таки не могут смириться с тем, что...
7: То есть, если стоять лицом к мавзолею, то справа там нарушение симметрии, там действительно есть некий пятый выступающий угол за пределы, ну, как бы вот периметра мавзолея, ну, что-то похожее на башенку. В чем предназначение вот этого строения, мне непонятно, вот этой архитектурной детали.
8: Я думаю, что все-таки Щусев Алексей Викторович, когда создавал свой мавзолей, он предвидел в дальнейшем расширение, скажем так, его полезной площади. Вот я с этим связываю.
7: Вот так вот?
8: Да, как в 1953 году. Я связываю вот это... Я слышал, да, об этой версии. Но что я хочу сказать? Вы помните 90-е годы?
7: Помню.
8: Когда обсуждалась идея ликвидации мавзолея.
7: Я сейчас... Физической ликвидации. Не просто тело вождя, а физической ликвидации архитектурного памятника. Да,
8: да,
7: было дело.
8: Вполне серьезно.
7: Разборку хотели
8: разобрать и вообще снести. Так сказать. Это вопрос очень серьезный. Сейчас, я думаю, ни у кого уже не подымется на это рука. Почему? Потому что столько времени прошло, и столько уже у нас всего, так сказать, случилось. Я думаю, что сегодня мавзолей – это уже во многом символ все-таки такой постленинской истории. Возьмите, например, Парад Победы 1945 года. Ну, как мы можем представить Парад Победы без мавзолея? Понимаете? Я сейчас не беру то, что внутри, но ведь, вы понимаете, вот эти стандарты вражеские, они же бросались с подножью мавзолея, это очень важный момент.
7: Смотрите, многих людей бесит сам факт того, что тело Ленина забальзамировано, находится на всеобщем обозрении и якобы не похоронено, хотя, оно, да. хотя оно находится ниже уровня земли. Мавзолей с нетленной мумией – это для, дело для России несколько необычное, но давайте вспомним хирурга Пирогова, который завещал забальзамировать себя по собственной технологии. Это сделали, и он 120 лет лежит в своем семейном склепе под Винницей, под стеклом. Прекрасно мы его видим. Мумия великолепной сохранности, хотя над нею не трясутся, не работает там научно-исследовательский институт. И никто не считает вот то, что происходит с Пироговым, кощунственным нарушением православной традиции. И вообще мы уже провели примеры бальзамации бренных останков многих людей с выставлением их, ну, как бы новых мощей на обозрение. Что тут такого? Меня...
8: Я думаю, что людей коробит именно то, что мавзолей находится в центре Москвы. И вот то, что я уже сказал.
7: А меня, что, он например, Мытищах должен находиться?
8: Ну, наверное, может быть, об этом. Может быть, речь идет о том, что в центре города. Знаете почему? Многие уже настолько привыкли, что Красная площадь – это символ сплошного веселья, то они не могут понять, что здесь делает мавзолей. Вот. Но все-таки мавзолей появился раньше, чем карусели на Красной площади. Меня вот это коробит. Я не могу понять, как можно... Вот рядом похоронены люди, да, прах очень многих достойных людей, космонавтов первых, да, а тут какая-то неуемная радость, вот эта карусель эти крутится. Вот это мне непонятно.
7: Да там, люди на катке. Да, там древнейшие кладбища сохранились, да. Останки грозненских, до грозненских времен.
8: Уже
7: там,
8: все перепуталось
7: там,
8: в голове.
7: Там люди ходят по костям.
8: Я, знаете, хочу вам о чем сказать. Вот что значит Щусев? Вот немногие знают, что, оказывается, Алексей Викторович для того, чтобы в еще большей степени значение вот этой постройки увеличить, что ли, да, то есть расширить диапазон и эмоциональное ее влияние, придумал немножечко насыпать, грунт увеличить, поднять так раз.
7: Приподнял его, да?
8: Знаете для чего? Чтобы когда мы идем от исторического музея, мы поднимались в горку. Мы же действительно немножко поднимаемся, мы же не видим мавзолей, так сказать, немножко там, да, где-то наверху. Вот это тоже очень важная мысль. Люди замедляют шаг. И почему еще не асфальт, а брусчатка? То же самое, чтобы постепенно, постепенно вы приближаетесь к мавзолею. То есть это не просто здание, это целый комплекс, да, здесь все продумано. Да, здесь даже земля была насыпана сверху немного. Ну, где-то, ну, знаете, полметра, метр, вот так вот. Вот чтобы создать ощущение, что вы идете как бы, ну, практически на святое место, да. Вы должны подниматься, вы идете медленно.
7: А что, вы считаете, что царский академик, русский архитектор вот проникся этой идеей в конечном счете?
8: Я думаю, что он хорошо очень выполнил заказ. Вот что мне нравился в Щусеве. Он идеально угадывал требования заказчика. Вот это у него не отнимешь. Чего многие сделать не могли, и поэтому завидовали.
7: Спасибо, спасибо, Александр. С нами был Александр Васькин. Мы говорили о мавзолее Ленина на Красной площади. Мавзолей – это не просто шедевр Щусева, это шедевр мировой архитектуры. Не больше и не меньше. Поэтому, хотя бы исходя из этого, все призывы разрушить мавзолей и уничтожить некрополь на Красной площади, а это до сих пор звучит, так нельзя, мы не вандалы. До встречи. С вами был Владимир Туз.
0: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
0: Очень важные вопросы.
9: Считается, что употребление меда повышает иммунитет. А как его правильно есть, чтобы не заболеть?
10: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
11: Считается, что мед улучшает иммунитет. Да, это действительно так. Иммунитет, он улучшается постепенно, не сразу. Если вы будете кушать мед каждый день по чайной ложке на протяжении всей вашей жизни, иммунитет у вас будет в очень хорошей форме. В хорошем, так сказать, статусе. Если вы заболели, и вы начинаете кушать мед, надеясь, что он вам поможет, да, он вам поможет, потому что идет разогрев всего организма, меду есть такие легко усваиваемые сахара в виде фруктозы и глюкозы, которые очень быстро расщепляются с нашим организмом и превращаются в энергию. И эта энергия идет на то, чтобы снять симптомы простуды, если вам холодно. То есть он помогает вам именно согреться, чтобы пошел пот, и тем самым выходили токсины из вашего организма. Но, тем не менее, редкие употребления меда во время болезни, они никоим образом ваш иммунитет не подготавливают к тому, чтобы он у вас был крепким и сильным. Поэтому мед врачи рекомендуют кушать регулярно по 1-2 чайных ложки как минимум в день на протяжении всей вашей жизни. Лучше всего, если вы будете утром брать половину стакана кипяченой воды теплой и размешивать в нем 1 чайную ложку меда и выпивать это дело натощак. Ты привыкнуть делать так вот на протяжении всей вашей жизни, тогда у вас будет хорошо работать пищеварительная система и ваш иммунный статус будет все время в хорошем тонусе.
0: Очень важные вопросы.

Словарь современного города. Б. Бассейн. Они очень разные. Домашние позволяют едва погрузиться в воду и больше похожи на огромную ванну. В фитнес-центрах стандартные 3-4 дорожки длиной 25 метров. Для серьезных тренировок этого мало. Настоящий спортивный бассейн всегда 50-метровый. Только так. Это только с виду гигантская лохань, заполненная водой и телами пловцов. Хотя в каком-нибудь древнем Риме бассейны такими и были. Каменная кладка, изнутри обработанная смолой. А вот в Греции за много веков до барона де Кубертена плавание уже входило в программу Олимпийских игр. Все было хорошо до тех пор, пока доминирующей силой в Европе не стала церковь. То есть до средних веков. Именно тогда люди в рясах объявили бассейны вне закона. Слишком вульгарно. И об искусственных водоемах забыли до середины 19 столетия. Теперь бассейн – сложнейшее инженерное сооружение. Гидроизоляция, подогрев, фильтрация, хлорирование, постоянный подмес чистой воды, мощные насосы, а еще зона гидромассажа, прыжков, подводного плавания, акваэробики, водного пола и даже для любителей серфинга. Бассейны устраивают на крышах отелей и прямо на балконах люксовых номеров. А дно и стены изготавливают из прочного стекла, чтобы оставить потрясающий по своей красоте вид. Как изнутри, так и снаружи. Настоящее чудо. А самый необычный бассейн находится в Чили. Его длина больше километра, глубина до 3 метра. 250 миллионов литров морской воды, которую сюда подают прямо из Тихого океана. До него буквально рукой подать. Зато в искусственном море никогда не бывает шторма. А в любой неприятной ситуации на помощь быстро придут спасатели. Точнее, приплывут на моторной лодке. Да-да, мы об

0: Словарь современного города. Премьера на радио «Звезда».
1: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
2: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские ударные беспилотники уничтожили цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Одесской области. Как сообщили в Министерстве обороны, на пораженных объектах производились и хранились боевые части морских дронов, которые регулярно использовались для атак на российские черноморские города, гражданские суда и критически важные объекты энергетической инфраструктуры. Ведомстве также добавляют, что непосредственно в акватории Черного моря наши вооруженные силы ударили по сухогрузу, который доставлял для ВСУ западное вооружение. Самолет авиакомпании Syrian Airlines впервые за полтора года прибыл из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево. Позднее борт отправился обратно в Арабскую Республику, и таким образом возобновилось прямое авиасообщение между сирийской столицей и Москвой. Добавлю, в субботу авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс из египетского средиземноморского курорта Эль-Аламейн в Москву. Власти Москвы могут закрыть Гёте-институт, расположенный в столице, если власти Германии закроют или экспроприируют Российский дом науки и культуры в Берлине. Об этом рассказал Сергей Нечаев. Посол России в Германии также выразил надежду, что ситуация не дойдет до крайних мер. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
2: Есть прецеденты, связанные с закрытием наших генеральных консульств. То есть, поскольку это наша недвижимость, это наше, поэтому просто так экспроприировать это будет сложно. Ибо, как сказал Владимир Владимирович, это называется пиратство или грабеж. Вот это примерно так. Поэтому я думаю, что до этого не дойдет.
1: Ранее пресс-служба посольства России в Германии подтвердила, что нападки на Российский дом науки и культуры в Берлине возобновились. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что за последние 15 дней почти 6 тысяч мигрантов, прибывших из Марокко в испанский анклав Сеута, получили медицинскую помощь. 2300 из них сейчас находятся в больницах. Глава ведомства подчеркнула, что система здравоохранения города не переживает коллапс, несмотря на наплыв пациентов. Ранее СМИ предупреждали о риске распространения в регионе чесотки и других болезней. Число жертв землетрясения магнитудой 7,7 в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара превысило 50 человек, еще более 100 получили травмы, сообщает Associated Press. Ситуация возникла, когда стихия обрушилась на остров Флорес в субботу. Разрушено более 900 строений, повреждены 450 жилых домов. Власти эвакуировали около 5000 человек из-за угрозы цунами. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
10: Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. Это фрагмент речи Сталина на параде 7 ноября 1941 года. Его слова запомнили многие, в том числе руководители госзнака. И уже совсем скоро началась работа по выпуску новых советских бумажных денег. Привычные для граждан рубли собирались заменить червонцами. На купюре номиналом в один червонец поместили изображение Александра Невского. На пятерке – Суворова. На 10 червонцах – Кутузова. А вот Минин и Пожарский вдвоем на один эскиз не влезали, поэтому о них как бы забыли. Зато на самой крупной купюре достоинством 25 червонцев решили напечатать портрет главного полководца всех времен и народов – Владимира Ильича Ленина. Рядом полки рабочих, идущих на штурм Зимнего дворца. По замыслу художников, именно эти новые банкноты должны были укрепить веру народа в скорую победу. На их оборотной стороне изобразили знаменитые сражения: переход Суворова через Альпы, битва на Чудском озере. Новые червонцы в оборот так и не попали. Не хватило средств, чтобы их напечатать. Деньги были нужны на танки, самолеты, артиллерию.
9: Все деньги мира.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
5: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
11: Глава 29. За утренним кофе Глафира Семеновна опять сильно запротестовала, что они уезжают из Ниццы от Монте-Карло, не попробовав даже отыграться. Но Николай Иванович был неумолим. Его поддерживал и Конурин, пришедший из своего номера пить кофе вместе с ними. «Надо, милая барынька, ехать непременно надо, а то в конец свихнуться можно», — говорил он.
12: «Но мы ведь и Ниццы еще хорошенько не видали», — возражала она.
11: «Бог с ней, с Ниццей довольно. Хорошенького тоже надо понемножку. Море синее видели, как шумит? Как апельсины растут, видали? Как взрослые дураки в детские игрушки играют и деньги проигрывают, видали? Так чего ж нам еще, какого шатуна?»
12: «А не видали еще, как дамы купаются в море при всей публике?»
11: Попробовала Глафира Семеновна ударить на чувственную сторону мужчин.
12: «Останемся хоть для дам-то еще денек».
11: «Ну вот. Стоит ли из-за купающихся дам?» — откликнулся Николай Иванович. «Это можно и у нас под Петербургом видеть. Поезжай летом на Охту, и за Охтой в лучшем виде увидишь, как бабы-копорки, полольщицы с огородов, в речке купаются».
12: «Да разве тут есть какое-нибудь сравнение? Там бабы-копорки, а здесь... аристократки в костюмах».
11: «Без костюмов-то, ангел мой, еще интереснее. Прямо он натюрель».
12: «Однако же ведь это серое невежество, чтобы уезжать из города, ничего путем не видавши. Сегодня, например, маскарад особенный будет, где все должны быть во всем белом, в белых балахонах, в белых дурацких колпаках. Это называется «Корсо Блан». Неужели же и это не посмотреть?»
11: «Мы и так уж, сударыни-барыни, в дурацких колпаках, проигравшие в детские бирюльки и заведомым обдиралом 1500 франков, — отвечал Конурин.
12: «Уж и 1500. Целых 100 франков до 1500 не хватает. А у меня сегодня ночью как нарочно, даже и предзнаменование. Всю ночь мне снилась цифра 22, продолжала Глафира Семеновна. То будто этот номер в виде белых уток по морю плывет, то будто бы 22 огненными цифрами у Николая Ивановича на лбу. Вот бы на эту цифру и попробовать.
13: Не путай, матушка, меня не путай. Сама какие хочешь сны видь, а меня не путай, откликнулся Николай Иванович. На-ка вот, рассмотри лучше счет из гостиницы, коли ты французская грамотейка. Что-то уж очень много они с нас содрали. Подал он ей счет.
12: А я уверена, что после такого предзнаменования на 22 и выиграла бы, наверное, выиграла бы. Да и ты выиграл бы, потому ведь и у тебя на лбу. Иван Кондратич тоже выиграл бы, потому и у него только не 22, а 33.
14: Да неужто 33? 33 — это Женина цифра. Ей 33 года, сказал Конурин.
12: Ну вот, видите, а на счастье жены вы ни разу, кажется, не ставили.
13: Ставить-то ставил, но так, зря. Что же и у меня эта цифра огненными буквами?
12: Нет, так, стоите, будто бы вы в белом балахоне, вот в таком, что мы видели в окнах магазинов, для белого маскарада-то приготовленные. Стоите вы, будто в белом балахоне, придумывала Глафира Семеновна, а у вас на груди 33, а от головы как бы сияние.
13: Фу ты пропасть, Николай Иванович, слышишь? Слушай ее, она тебе наскажет. Ей только бы остаться да поиграть.
12: Как это глупо, что вы не верите, ведь это же сон. Во сне может все присниться.
13: Действительно, во сне может всяко чушь присниться, согласился Конурин. Но я замечал, что эта чушь иногда бывает в руку и сбывается. Да вот я видел во сне, что меня собака бодала, и тотчас же получил в Париже от жены письмо. Собака — письмо.
12: Конечно же. Ну а тут уж не собака, а прямо цифра 33. По-моему, даже грех не попробовать, если есть предзнаменование.
13: Так-то оно так. Да уж много очень проиграно. Нет, едемте в Италию, махнул рукой Конурин. Объездить скорее эти итальянские палестины и к себе по дворам на постные щи и кашу. Ведь люди говорят, у нас теперь Великий пост, а мы в здешних заграничных землях и забыли совсем о нем, грешники великие. Приехать домой... Да и покаяться хорошенько. Смотри, Глаш, счет-то скорей. Ужас, что в нем наворочено, указывал Николай Иванович жене на счет.
12: На комнаты по 3 франка в день прибавлено, отвечала она. Потом сервиз. За прислугу по 2 франка в день на персону.
13: Да как же они смели, подлецы, супротив уговора. Эй, кельнер! Или как там у вас? Николай Иванович разгорячился и начал тыкать в электрический звонок.
12: За кипяток в чайнике и спиртовую лампу, на которой мы чайник для нашего собственного чаю кипятили, взяли 4 франка,
13: продолжала Глафира Семеновна.
14: Рубль 6 гривен? Воскликнул Конурин.
13: Да ведь это разбой на большой дороге.
12: Просила я кувшин теплой воды, чтобы шею себе после железной дороги вымыть, и за кувшин воды франк поставлен.
13: Не отдам. Ни за что не отдам, что по уговору не было назначено. Продолжал горячиться Николай Иванович, и когда слуга явился, воскликнул, тыкая пальцем в счет. Каман это! Кескесе! Пуршамбр! Было 12 франков объявлено, 12 франк, а тут кенз, ведь это мошенничество, мусью. И пурло, и пур самовар, да какой тут к черту самовар, просто чайник с грелкой. Это разбой. Глаша, как разбой по-французски? Да переведи же ему скорее по-французски.
12: Я не знаю, как разбой по-французски, отвечала Глафира Семеновна.
13: А, ты это нарочно? Нарочно мстишь мне, что я не остаюсь в этом игорном вертепе Ниццы и уезжаю из нее? Хорошо. Ладно, я и сам сумею.
12: Уверяю тебя, Николай Иванович, что я не знаю, как разбой. Нас про разбой не учили, оправдывалась Глафира Семеновна. В благородном пансионе с генеральскими дочерьми я обучалась. Так зачем нам знать о разбое?
13: Довольно молчи. Это брат разбой. Это брат в карман залезать. Вот что это, компрене? Вуаля, что это! Кричал Николай Иванович и жестами показывал слуге, как залезают в карман. Как воры по-французски, обратился он к жене.
12: Ле волер.
13: Ле волер, так делают, компрене? Ле волер. Лакей недоумевал и пятился. Когда же слово «ле волер» закричал и Конурин, и показал даже слуге кулак, то испуганный слуга выбежал из номера и через минуту явился вновь, но уже с управляющим гостиницей, с французом, с седой козлиной наполеоновской бородкой с карандашом за ухом. Началось объяснение с управляющим, в котором уже приняла участие Глафира Семеновна. Конурин по-прежнему показывал кулак и бормотал: «Мы к вам, вив ля Франс, всей душой, а вы грабить. За это вот. Какое же после этого французское сочувствие, коли вы будете грабить?»
12: Управляющий слушал спокойно. Он понял, в чем дело, когда ему тыкали пальцем в счет. И, наконец, заговорил, начав оправдываться.
13: «Глаша, что он говорит?» спрашивал Николай Иванович.
12: «Он говорит, что от того на комнаты прибавлена цена, что мы дежуне и дине у них не брали, то есть не завтракали и не обедали за табльдотом, а он предупреждал нас».
13: «Как не обедали и не завтракали? Нарочно вчера остались дома завтракать, чтобы глотку им заткнуть. Врешь ты, мусью. Мы дежуне вчера, все труа дежуне, да переводишь ему, Глаша».
12: «Я перевожу, а он говорит, что один раз завтракать мало».
13: «Но город. Совсем хотят взять в кабалу. В вертепах обыгрывают, в гостиницах насчитывают. Хоть бы взять английский ресторан, где мы третьего дня обедали. Ограбили. Нон-нон, прибавки за комнаты никакой. Риан пуршамбар», размахивал руками Николай Иванович. «Мы кричим «Вив ля Франс», вы кричите «Вив ля Руси», а извольте видеть, какое безобразие. Дуз франк пуршамбр и рьян».
12: Глафира Семеновна старалась переводить. Управляющий смягчился и обещался по франку в день сбросить за комнату. Николай Иванович продолжал торговаться. Кончили на 2 франках. Убавили франк за кипяток.
13: «Ах, ярыги, ярыги! Ах, грабители!» — восклицал Николай Иванович, выбрасывая деньги по счету. «Ни копейки за это на чай гарсонам, швейцарам и девушкам!»
12: Через час они ехали в омнибусе с чемоданами на станцию железной дороги. Глафира Семеновна сидела в углу омнибуса и дулась. Ей ни за что не хотелось уезжать, не отыгравшись в рулетку. Конурин, напротив, был весел, шутил,

0: смотрел из окошка и говорил: «Прощай, славный город Ницца, чтоб тебе ни дна, ни покрышки».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы

0: сказал ли ты в гостинице, чтобы нас везли на ту дорогу, по которой в Италию можно ехать?» — спросил он жену.
1: «Сказала, сказала. А то как же. Прямо сказала. Лягар пур ром».
2: «А разве Рим-то по-французски ромом называться?» — удивленно задал вопрос Конурин.
1: «Да-да, Рим — ром по-французски», — отвечала Глафира Семеновна.
2: «Фу ты пропасть! Такой город и вдруг по-хмельному зовется Ром, а еще папа живет. Стал быть, белый и красный ром-то оттуда к нам и привозится?»
1: «Да почем же я знаю, Иван Кондратич? Нас об винах в пансионе не учили».
0: «Та же самая дорога, что в Рим, что в Монте-Карло. Теперь уж я вижу», продолжал Николай Иванович, вынимая из кармана карту железных дорог и смотря в нее. Заглянула в карту и Глафира Семеновна и сказала:
1: «Действительно-то, вот Ницца, откуда мы едем», ткнула она пальцем. «Вот за красной чертой Италия. Видишь, написано «Италия». Вот мы так поедем в Италию, потому что другой дороги из Ниццы нет. А вот по пути и Монте-Карло. Вот оно напечатано. Монте-Карло».
2: «Мимо вертепа, стал быть, поедем?» — спросил Конурин Глафиру Семеновну.
1: «Мимо, мимо».
2: «Вот с удовольствием-то плюну на станции».
0: «И я с тобой вместе», — подхватил Николай Иванович.
1: «А как это глупо будет, словно дети», — сказала Глафира Семеновна. «На котором месте ушиблись, на то и плюют. Совсем бородатые дети».
0: Остановились у станции. Носильщики потащили багаж. Сопровождавший омнибус человек из гостиницы стал спрашивать, куда сдавать багаж.
1: «Ром, ром, ром», — твердила Глафира Семеновна.
2: «В ром или в коньяк, но только вон из вашего славного города Ниццы», — прибавил, смеясь, Конурин.
0: Человек из гостиницы повел их к кассе, сдал багаж, купил им билеты до Рима и заговорил, что-то объясняя.
1: «На итальянской границе нужно будет пересаживаться в другие вагоны», — перевела Глафира Семеновна. «Но зато эти билеты действительно на 14 дней, и мы по пути, если захотим, то можем на каждой станции останавливаться», — весело прибавила она.
0: В голове ее в это время мелькнула мысль, что во время пути она, может быть, успеет уговорить мужа и Конурина сойти в Монте-Карло и остаться там часа на три до следующего поезда, чтобы отыграться в рулетку. «Где тут останавливаться?» — махнул рукой Николай Иванович. «Прямо в Рим, из Рима в Неаполь, оттуда в Венецию и домой».
1: «Да-да, в Рим так и въедем. Пусть ромом нас угощают», — подхватил Конурин и опять прибавил. «Скажи на милость, вот уж не думал и не воображал, что Рим — хмельной город».
0: Человек из гостиницы, исполнив свою миссию по сдаче багажа и покупке билетов, привел Ивановых и Конурина в залу первого класса, поставил около них их саквояжи и пледы с подушками и, сняв фуражку, остановился в ожидающей позе.
3: «Что, пурбуар теперь? На чай хочешь?» — спросил, улыбаясь, Николай Иванович. «А зачем путешественников в гостинице грабите? Мы — рюс, вы — франсе, и должны в мире жить, потому что друзья. Ами, какой же тогда вивля Руси с вашей стороны? На вот! Полчетвертака, а больше не дам. Не стойте вы, черти!»
0: Он дал мелкую серебряную монету. Через несколько минут подошел поезд из Марселя, отправляющийся до итальянской границы, и супруги Ивановы и Конурин засели в купе вагона. Когда поезд тронулся, Конурин перекрестился.
2: «Ни из одного города не уезжаю с таким удовольствием, как из этого», — проговорил он.
1: «Есть чем хвалиться».

0: молчали бы лучше. Ведь это же серое невежество и больше ничего», — отвечала Глафира Семеновна. «Люди со всех сторон сюда на отдых собираются. Благодарят Бога, что попали в этот благословенный край. А вы радуетесь, что уезжаете? Да как же не радоваться-то, ежели ни пито, ни едино? Столько денег здесь посеяли. Оставайся больше, еще бы посеяли».
1: «Решительно ничего не известно. Бывали случаи, что люди до последнего рубля проигрывались, потом ставили этот рубль, счастье к ним обертывалось, и они уйму денег выигрывали. Сколько раз я читала об этом в романах».
0: «Да ведь роман-то враки».
1: «Ах, боже мой! Да самим-то вам разве не случалось наблюдать, что во время проигрыша счастье вдруг обернется?»
0: «Случалось, то случалось, что говорить?»
1: «Ну? А в Монте-Карло вы всего только один вечер и играли. Разве можно судить о своем счастье по одному вечеру?»
0: «Так-то оно так. Это действительно, это грех говорить. Ну да уж, уезжаем, так и слава Богу».
1: «Ничего не значит, что уезжаем. Поедем мимо Монте-Карло, можно и остановиться в нем. Наши билеты проездные на 2 недели действительны. Уговорите только моего башибузука остановиться», —
2: кивнула Глафира Семеновна на мужа.
0: «Глаша, не соблазняй!» — крикнул тот.
2: Поезд бежал по самому берегу моря, то исчезая в туннелях, то вновь выскакивая из них. Виды по дороге попадались восхитительные, самые разнообразные. Справа морская синева, смыкающаяся с синевой неба. Слева скалистые горы и ютящиеся богатые виллы на скалах, утопающие в роскошной зелени.
0: «Фу, сколько туннелей!» — говорил Николай Иванович. «Полчаса едем, а уж 7 туннелей проехали».
1: «А где мы, милые барынька, позавтракаем?»
2: — спрашивал Конурин Глафиру Семеновну.
0: «Где адмиральский час справим? У меня уж в утробе на контрабасе заиграло».
1: «Да в Монте-Карло. Чего еще лучше?»
0: «А разве там поезд так долго стоит?»
1: «Да зачем нам знать, сколько поезд стоит? Вы слышали, что билеты действительно на 14 дней? Выйдем из поезда с нашими саквояжами, позавтракаем, а в следующий поезд опять сядем. Здесь поезда чуть ли не каждый час ходят».
0: «Глаша, не соблазняй!» — крикнул Николай Иванович. — «Знаю я, к чему ты подъезжаешь».
1: «Да ровно ни к чему. Надо позавтракать где-нибудь. А с этими билетами так свободно можно это сделать. Зачем же голодом себя морить? Вышел в Монте-Карло».
0: «Отчего ж непременно в Монте-Карло? Мало ли других станций есть».
1: «Другие станции маленькие, и неизвестно, есть ли на них буфеты. А уж про Монте-Карло-то мы знаем, что там и великолепные рестораны, и роскошные кафе. Выпьете там коньяку, позаправитесь хорошенько».
0: «Нет, нет, лучше на какой-нибудь другой станции остановимся. Что нам роскошный ресторан? Колбаса да булка найдется с нас и довольно. Только чего ж мы с собой в запас не взяли колбасы? Ни колбасы, ни вина. Всегда с собой возили, а тут вдруг едем без всего».
1: «Да ведь ты же отъезд в одно утро скрутил. Едем, едем. Вот и едем, как на пожар. Монте-Карло-то город. В Монте-Карло-то, ежели остановиться, то мы и закусками, и вином могли бы запастись. Остановимся в Монте-Карло».
2: Николай Иванович вспылил.
0: «Да что ты, с ума сошла, что ли? От этого игорного вертепа мы только уезжаем скорее, куда глаза глядят, а ты в нем же хочешь остановиться!» — воскликнул он.
1: «Игорный вертеп? Мы не для игорного вертепа остановимся, а для ресторана. «Знаем, знаем. А от ресторана 10 шагов до вертепа», — сказал Конурин.
0: «Ах, боже мой! Да что вы, младенцы, что ли, что не будете в состоянии от игры себя удержать?»
1: «Эх, барынька, человек слаб, и сердце у него не камень.
0: Тогда я вас удержу».
2: «Ты? Ха-ха!» — захохотал Николай Иванович. «Да ты самый заядлый игрок-то и есть!» Поезд убавлял ход и приближался к станции. «Монте-Карло!» — кричали кондукторы, успевшие уже на ходу соскочить на платформу.
0: «Вот, Монте-Карло! Вытаскивайте, господа, скорее саквояжи и подушки, ежели хотите настоящим манером позавтракать!» Засуетилась Глафира Семеновна, схватила саквояж и выскочила на платформу.
2: «Глаша! Глаша! Лучше подальше! Лучше на следующей станции!» говорил жене Николай Иванович, но она снова вскочила в вагон и вытащила оттуда на платформу дорожный баул и подушку. Стал за ней вылезать на платформу и Конурин со своей громадной подушкой.
3: «Иван Кондратич, ты-то чего лезешь? Ведь это Монте-Карло!» старался пояснить ему Николай Иванович.
0: «Ничего, бог не выдаст, свинья не съест. Ужас, как есть хочется. Ведь вчера до глубокой ночи, проигравшей в рулетку, так мы нигде и не ужинали. Так уж сегодня-то хоть позавтракать надо основательно», — отвечал Конурин.
3: «Я не выйду здесь. Вы как хотите, а я не выйду. Я дальше поеду. Я не желаю».
0: «Да полно, Николай Иванович, капризничать-то. Тебя в ресторан поведут, а не в рулетку играть. Выходи скорее сюда».
3: «Но ведь это ж свинство, Глаш, так поступать! Вы оставайтесь, а я уеду!»
0: «Ну и уезжай без билета! Хм, ведь билет-то у меня!»
3: «Глаша, да побойся ты Бога!»
0: «Выходи, выходи скорее из вагона, поезд трогается!»
3: «Это черт знает, что такое!»
2: воскликнул Николай Иванович, выбросил на платформу еще небольшой саквояж и плед и выскочил сам из вагона. Поезд медленно стал отходить от станции.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 31. Ручной багаж сдан на станции на хранение. Николай Иванович ворчит. Глафира Семеновна торжествует. Конурин тяжело вздыхает и делает догадки, что его жена теперь в Петербурге делает. И вот они подходят, наконец, к подъемной машине, втаскивающей посетителей Монте-Карло на скалу, к самому игорному дворцу, вертепу. И ведь на какую высоту подняться-то надо, чтоб свои денежки в этой самой рулетке уставить, за поднятие на машине заплатить? А вот лезут же люди, и еще как лезут то, — говорил Конурин.
3: Можно и пешком идти. Половина приехавшей публики кругом пешком пошла. Но только трудно в гору подниматься,
2: — отвечала Глафира Семеновна.
3: Пешком-то, может быть, лучше, счастливее, на манер как бы по обещанию на богомолье. Не пройтись ли и нам пешком?
2: Но они уже стояли в подъемном вагоне, и машина медленно поднимала их.
4: «Надеюсь, однако, Конурин, что мы только позавтракать поднимаемся»,
2: — заметил Николай Иванович.
3: «Позавтракать», — отвечал Конурин.
4: «Но ты уже вроде того, как будто подговариваешься, чтобы играть».
3: «Не-не, что ты. 1500 проигравший. У нас деньги не бешеные, а наживные». «Да что вы все, 1500 да 1500. Вовсе даже и не 1500, а всего 1400. И, наконец, ведь не рублей, а четвертаков, французских четвертаков», — проговорила Глафира Семеновна.
4: «А это мало разве?»
2: «Мало», — подхватил Николай Иванович.
4: «На эти деньги мы целые путешествия сделали от Петербурга до Парижа. А тут вдруг в одном паршивом Монте-Карло столько же».
3: «Врешь. В Монте-Карло и в Ницце все вместе, и на троих мы только 1400 четвертаков проиграли. Не рублей, а четвертаков».
4: «А ведь за четвертак-то вы по 40 копеек платили».
3: «Да что об этом говорить? Если так сквалыжничать и рассчитывать, Николай Иванович, то не надо было и за границу ездить. Сюда мы приехали не наживать, а проживать. Тогда поехать бы уже в какой-нибудь Тихвин. Да ведь в Тихвине тоже за все подай».
2: Подъемная машина остановилась, и вагон распахнул двери в благоухающий сад. Пахло кипарисами, пригретыми весенним солнцем, шпалеры шли цветущие белыми и красными цветками камелии, блестел лимон в темно-зеленой листве. Ивановы и Конурин шли по аллее сада.
3: «Природа-то, посмотри, какая!»
2: — восторженно говорила Глафира Семеновна мужу.
3: «А ты упираешься, ворчишь, что мы здесь остановились».
4: «Я, Глаша, не супротив природы, а чтобы опять дураков не разыграть и деньги свои ерыгам не отдать. Природу я очень люблю».
3: «И я обожаю. Особливо, ежели под апельсинным деревцом, да на апельсинных корочках водочки выпить», —
2: откликнулся Конурин и прибавил.
3: «Отчего мы ни разу не спросили себе на апельсинных корочках настоечки? Ведь уж, наверное, здесь есть. А вот сейчас потешим вас и спросим», —
2: отвечала Глафира Семеновна. Они вышли к главному подъезду игорного вертепа. Налево от подъезда виднелся ресторан с большой террасой. У подъезда и около ресторана толпилось и шныряло уже много публики. На террасе также сидели и завтракали.
4: «Так в ресторан?» — спросил Николай Иванович.
3: «Погоди немножко, пройдемся.
5: Мне хочется хорошенько вон на той даме платье рассмотреть», — сказала Глафира Семеновна. «Удивительно оригинальное платье. Она в пальмовую аллею пошла. Кстати, и пальмовую аллею посмотрим. Смотри, клумбы с розами. В марте и розы в цвету. А латании-то какие на открытом воздухе и прямо в грунту. Ведь вот этой латании непременно больше 100 лет. И пальме этой тоже больше 100 лет. Их года по рубчикам, оставшимся от старых листьев, надо считать».
3: «Вы платье-то на даме рассматриваете, которую хотели, да поскорее и в ресторан, чтобы на апельсинных корках», — проговорил Конурин.
5: «Да потерпите немножко. Нельзя же сразу в платье глаза впялить. Неучтиво. Мы обойдем вот всю эту аллею и тогда в ресторан. Николай Иванович, наслаждайся же природой. Наслаждайся. Ведь ты сейчас сказал, что любишь природу. Смотри, какая клумба левкою. Наслаждайся!» Лебезила перед мужем жена.
4: «Да я и наслаждаюсь», — угрюмо отвечал муж.
3: Аллея обойдена, платье рассмотрено. Они взошли за террасу ресторана и сели за стул.
5: «На апельсинных корочках то, на апельсинных корочках то», — напоминал Конурин. «Сейчас», — отвечала Глафира Семеновна и, обратясь к гарсону, спросила. «Est-ce que vous avez eau de vie orange?» «Ой, совсем забыла, как корки по-французски», — прибавила она. «На корках. Вы компрене? Оранж. Желтая корка. Жон. Шнапс тринкин».
4: Хлопал себя Конурин перед гарсоном по галстуху. Гарсон недоумевал.
5: «Апорте-муа оранж», —
3: сказала, наконец, Глафира Семеновна. Гарсон улыбнулся и принес вазу с апельсинами. Глафира Семеновна оторвала кусок апельсинной корки и показала ее гарсону.
5: «Вуаля! Одови комса!»
3: Гарсон пожимал плечами и что-то бормотал.
5: «Не понимает. Видите, мужчины, как я для вас стараюсь, а он все-таки не понимает».
4: «Да чего тут? Не стоит и хлопотать. Пусть принесет белой русской водки», — воскликнул Николай Иванович. «Eau de vie russe есть? Vous avez?»
6: «Oui, monsieur».
5: «И закуски, закуски, гордовр». Отдавала приказ Глафира Семеновна. «Аля рюс! Оду ви! Гордовр! И апре дежоне пур труа персон!»
3: «Странно, что в апельсинной стране живут и водки на апельсинных корках не делают», — покачал головой Конурин.
5: «Кажется, уж я для вас стараюсь. Но нет у них этой водки, да и что ты хочешь?» — проговорила Глафира Семеновна. «Ну да вы простой выпейте. Ты уж, Николай Иванович, выпей сегодня основательно. Потому, может быть, водки-то русской в Италии и не найдется? Да и, наверное, не найдется. Ведь это только в Ницце держат и в Монте-Карло, где русских много. А то ведь она и в Париже не везде имеется. В первую нашу поездку в Париж на выставку ее нигде не было».
4: «Да что ты это предо мной лебезишь так сегодня?» — удивился муж.
5: «Угодить тебе хочу», — отвечала жена.
3: Завтрак был на славу, и заказанный не по карте стоил всего только 4 франка с персоны. Мужчина сушили бутылку русской смирновской водки и, покрывший ее лаком, то есть запив красным вином, развеселились и раскраснелись. «Глаша, на радостях, что мы сегодня от сих прекрасных мест уезжаем, я хочу даже выпить бутылку шампанского. Уж куда ни шло!» — воскликнул Николай Иванович.
5: «Да, конечно же, выпей. И я бутылочку шампанского ставлю на радостях», — прибавил Конурин.
4: «Шампань! Де бутель шампань!»
2: — отдал приказ Николай Иванович, показывая гарсону два пальца.
4: «Шампань сек э фрапе! Компране? Каково я хмельные слова знаю, совсем как француз!» — похвастался он. «Что другое не в зуб, ну, а хмельной спросить? Просто на славу!»
2: Выпили и шампанское.
4: «Ну, теперь в вагон и шляфен, на боковую», — сказал Николай Иванович. «Скоро ли глаш поезд отходит, спроси».
5: «Спрашивала уж. Через 2,5 часа. Времени у нас много. В дорогу нам гарсон приготовит красного вина и тортинки с сыром и ветчиной. Видите, как я умно распорядилась и как стараюсь для вас».
4: «Мерси, душка, мерси, ты у меня бон фам. Но сколько нам еще времени-то ждать? Тогда вот что. Тогда не выпить ли еще бутылку шампани?»
5: «Довольно, Коленька. Ведь уж выпито, и вы развеселились достаточно. Лучше с собой вагон взять и в дороге выпить».
4: «А что мы здесь-то будем делать?»
5: «Да, пойдем в игорный дом и посмотрим, как там играют».
4: «Что? В игорный дом? В рулетку?» — воскликнул Николай Иванович.
5: «Да не играть, а только посмотреть, как другие играют».
4: «Нет, нет, ни за что на свете. Знаю я, к чему ты подбираешься».
5: «Уверяю тебя».
4: «Шалишь. 1500 франков посеяли, и будет с нас».
5: «В том-то и дело, что не полторы, а только 1400. А ты все полторы да полторы. Если уж так, то дай, чтоб в самом деле сделать 1500, осигнуй 1500. Ведь только еще 100 франков надо прибавить. А почем знать? Может быть, эти 100 франков отыграют и выиграют? И будем мы не 1500 франков в проигрыше, а 1500 в выигрыше?» Уговаривала мужа Глафира Семеновна.
4: «Не могу, Глаш, не могу».
5: «Жене своей жалеешь сделать удовольствие на 100 франков? А еще сейчас бонфам меня называл».
4: «Не в деньгах дело, а не хочу из себя еще раз дурака сломать».
5: «Ну, 50. 50 франков ты и 50 конурин даст. Я только на 50 франков рискну. Всего 10 ставок. Мне главное то интересно, что вот сон-то предвещательно я сегодня видела, где-то самые цифры 22 мне приснилось. 22. Ведь почему же нибудь она приснилась?»
4: «Фу, неотвязчивая!» — вздохнул Николай Иванович, как бы сдаваясь.
5: «А для меня вы действительно цифру 33 во сне видели?» — спросил Конурин, улыбнувшись. «33, 33. Да что, Николай Иванович, не попробовать ли уж на 100 франков пополам, чтоб и в самом деле цифру до 1500 округлить?» — спросил Конурин. «Сон-то вот предзнаменований-то...»
4: «Врет она про сон. Сочинила».
5: «Ей-ей не вру, ей-ей не сочинила. Голубчик, ну, потешь меня. Я ведь тебя тешила».
2: Глафира Семеновна быстро подхватила мужа под руку и потащила его с террасы ресторана. Тот слабо упирался.
4: «И откуда у тебя такие игрецкие наклонности явились? Вопль какой-то грудной, чтоб играть, словно у самого заядлого игрока», — говорил он.
5: «Ах, Николя, да ведь должна же я свой сон проверить. Идешь, голубчик?» «Ну вот мерси, вот мерси!» — радостно бормотала Глафира Семеновна. Они подходили к игорному дому. Плелся и Конурин за ними.
1: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Турхиердал. Фрагмент из книги «Путешествие на Кон-Тики». Читает Сергей Казаков.
1: В ночь на 30 июля Кон-Тики окружила какая-то новая, необыкновенная атмосфера. Может быть, окружающие крики всевозможных морских птиц над нами создавали ощущение, что назревают какие-то события. После того, как на протяжении 3 месяцев мы слышали, кроме шума океана, лишь однообразный скрип безжизненных веревок, многоголосый крик птиц казался таким возбуждающим и таким земным. А луна, плывшая над нашим наблюдательным пунктом на верхушке мачты, казалось больше и круглее, чем обычно. В нашем воображении в ней отражались верхушки пальм и вся романтика теплокровного мира. Над океаном с холодными рыбами луна не сияла таким желтым светом. В 6 часов Бенгт спустился с верхушки мачты, разбудил Германа и завалился спать. Когда Герман взобрался на скрипящую, качающуюся мачту, уже появились первые проблески зари. Через 10 минут он снова опустился по веревочной лестнице и потащил меня за ногу. «Выходите-ка и взгляните на ваш остров!» Лицо Германа сияло. Я вскочила, вслед за мной и Бенгт, который не успел еще заснуть. Толкаясь и мешая друг другу, мы поспешно карабкались как можно выше, пока не достигли места скрещения мачт. Вокруг нас летало множество птиц. А бледная голубовато-фиолетовая полоса на небе отражалась в океане, как последнее напоминание об уходящей ночи. Но вот весь горизонт на востоке стал окрашиваться ярким румянцем, а далеко на юго-востоке небо постепенно приобретало кроваво-красную окраску, и на его фоне вдоль края океана бледной тенью вырисовывалась небольшая черта, как бы проведенная синим карандашом. «Земля! Остров!» Мы жадно пожирали его глазами. Затем разбудили товарищей. Полусонные, они выскочили на палубу и смотрели во все стороны, словно думали, что нос нашего плота вот-вот уткнется в берег. Летавшие с криком морские птицы создавали как бы воздушный мост между нами и отдаленным островом, который все резче выступал на горизонте по мере того, как с приближением солнца и наступлением дня красный фон разливался по небу и переходил в золотистый. Первой нашей мыслью было, что остров находится не там, где ему полагалось. И так как остров не мог передвинуться, то, очевидно, за ночь плот унесло течением к северу. Нам достаточно было бросить один взгляд на океан, чтобы по направлению волн сразу понять, что за время темноты мы лишились всяких шансов пристать здесь. Там, где мы теперь находились, ветер уже не давал нам возможности направить плот к острову. В районе океана, вокруг архипелага Туамоту, было много сильных местных течений, которые, натыкаясь на землю, разветвлялись во все стороны. Многие из течений меняли свое направление, встречаясь с мощными приливными течениями, двигавшимися взад и вперед через рифы и лагуны. Мы повернули рулевое весло, хотя хорошо знали, что это бесполезно. В 7:30 солнце взошло над океаном и стало подниматься прямо вверх, как это всегда бывает в тропиках. Остров находился от нас на расстоянии нескольких миль и представлялся нашему взгляду в виде еле выступавшей из воды полоски леса вдоль горизонта. Деревья тесно стояли за узкой светлой лентой берега, который был так низок, что через правильные промежутки времени скрывался за волнами. Согласно определениям Эрика, это был Пука-Пука, самый крайний остров архипелага Туамоту. Лоцы Тихого океана 1940 года, 2 наши карты и наблюдения Эрика давали 4 различных варианта координат этого острова. Но так как вблизи никакой другой земли не существовало, то мы не могли сомневаться, что остров, который мы видели, был Пука-Пука. Никто из нас не предавался бурным излияниям. Мы подтянули парус, повернули весло и молча стояли на палубе или на верхушке мачты, всматриваясь в землю, которая внезапно появилась посреди беспредельного всеобъемлющего океана. Наконец-то мы воочию убедились в том, что все эти месяцы действительно двигались, а не просто качались на волнах в центре одного и того же извечного окаймленного горизонтом круга. Впрочем, нам казалось, что мы видим какой-то плавающий остров, неожиданно очутившийся среди синего пустынного океана, в центре которого находилось наше постоянное место жительства, и что этот остров медленно плыл по нашим владениям, направляясь к востоку. Нас всех охватило чувство глубокого удовлетворения и покоя от сознания, что мы действительно достигли Полинезии, но к этому чувству примешивалось легкое мимолетное разочарование от того, что мы были вынуждены беспомощно смотреть на возникший перед нами как мираж остров и продолжать наш бесконечный путь по океану на запад. Сразу после восхода солнца над вершинами деревьев в левой части острова поднялся густой черный столб дыма. Мы следили за ним и думали про себя, что островитяне проснулись и готовят себе завтрак. Тогда нам не пришло в голову, что жители нас заметили со своих наблюдательных постов и подавали дымом сигналы, приглашая нас высадиться. Около 7 часов до нас донесся легкий запах горящего пальмового дерева, который щекотал наши просоленные ноздри. Во мне он сразу пробудил дремавшие воспоминания о костре на берегу Фатухивы. Спустя 30 минут мы уловили запахи леса и свежесрубленного дерева. Остров стал постепенно отдаляться. Теперь он находился за кормой, и время от времени с него долетали до нас легкие дуновения ветра. В течение 15 минут Герман и я стояли, вцепившись в верхушку мачты, и жадно впитывали в себя теплый запах листьев и зелени. Это была Полинезия. Восхитительный, роскошный запах суши после 93 соленых дней среди волн. Бэнк тоже снова храпел в своем спальном мешке. Эрик и Торстен лежали на спине в каюте, размышляя. А Кнут то и дело выбегал на палубу понюхать запах листьев, а затем что-то писал в своем дневнике. В 9:30 Пука-Пука погрузился в океан позади нас, но еще до 11 часов с верхушки мачты мы могли видеть бледную голубую полоску над восточным горизонтом. Потом и она пропала. И только высокое кучево-дождевое облако, неподвижно висевшее в небе, показывало нам, где находится Пука-Пука. Птицы исчезли. Они предпочитают держаться на ветреной стороне острова, чтобы ветер помогал им, когда они будут вечером возвращаться домой с полным желудком. Золотых макрелей также почти не было видно, и нас сопровождало только несколько лоцманов, плывших под плотом. В этот вечер Бенгт сказал, что он мечтает о столе и стуле, ибо читать лежа то на спине, то на животе очень утомительно. Впрочем, он рад, что нам не удалось пристать к берегу, так как он не успел еще прочитать 3 книги. Торстейну неожиданно захотелось яблок. А я сам проснулся ночью от совершенно отчетливого, восхитительного запаха бифштекса с луком. Но оказалось, что так пахнет грязная рубаха.
0: Мы читали фрагмент из книги Туры Хейердала «Путешествие на Кон-Тики». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска поразили стоянку патрульных катеров украинских боевиков в населенном пункте Вилково, сообщили в Министерстве обороны. Суда привлекались для проводки в порты морских судов с военными грузами и топливом. Ведомстве добавили, что удары по портовой инфраструктуре и кораблям, используемым в интересах ВСУ, продолжаются. За минувшие сутки армия России поразила сухогруз в акватории Черного моря, а также ударила по судам в портах Одесской области. Движение по сухопутному коридору в Крым стабилизировалось благодаря принятым профильными ведомствами мерам. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сейчас по ключевой транспортной артерии ежедневно проходит около 7 тысяч автомобилей, включая почти 3 тысячи грузовиков. Интенсивный трафик подтверждает бесперебойную работу важнейшего логистического маршрута. Российский синхронист Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Отечественный атлет уверенно опередил испанского и казахстанского спортсменов, завоевавших серебро и бронзу. На нынешних международных соревнованиях россияне, напомню, выступают под национальным флагом и гимном. Синтетические бриллианты набирают популярность. Их уже можно найти в 60% камней в помолвочных кольцах в США. По данным газеты Financial Times, еще через пару лет этот показатель может вырасти до 80%. Можно ли отличить настоящий бриллиант от синтетического? В эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт-гемолог, член Национальной гемологической ассоциации Владимир Житков.
2: Отличить, конечно же, визуально можно, допустим, через микроскоп. Но часто бывает так, что мы уже алмазы не видим, да, как таковые. Мы видим уже ограненные бриллианты, да. И задача стоит в том, чтобы нам увидеть ограненный синтетический алмаз, отличить от природного ограненного бриллианта. И если это достаточно чистые камни, в которых нет ни природных диагностических признаков, ни синтетических, то отличить их визуально не представляется возможным. Причем даже опытному специалисту.
1: По данным издания, цена на синтетические драгоценные камни снижается. Оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты составляют $100 за карат, в то время как стоимость естественных бриллиантов — несколько тысяч долларов. И о погоде: в понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса. Во вторник переменная облачность и до 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: История безмятежного счастья на диване. Обломов. Фрагменты романа Ивана Гончарова слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: XVIII век в России был эпохой великих преобразований и расцвета технической мысли. И наряду с учеными из Академии наук творили также гениальные умельцы из народа. Одним из таких самородков был Егор Григорьевич Кузнецов-Жепинский, чей талант расцвел на Урале. Вершиной его творчества в области точной механики стали оригинальные астрономические часы. Мастер работал над ними почти 20 лет и завершил в 1775 году. Не просто хронометр, а сложнейшее устройство, ставшее настоящим чудом инженерной мысли своего времени.
7: Ну ты кулибин!
8: Часы поражают функциональностью. Помимо указаний часов и минут, они показывали время восхода и захода солнца, фазы луны, а также текущий год, месяц и число. Более того, изобретатель вмонтировал в часы детальный календарь с именами святых на каждый день. Эти часы – свидетельство не только высокого мастерства Кузнецова, но и его глубоких познаний в астрономии и механике, полученных благодаря самоходной выучке и любопытному знанию. Часы сохранились до наших дней и являются одним из ценнейших экспонатов Нижнетагильского музея-заповедника. Кузнецов также был пионером в промышленной сфере и разработал первый в России листопрокатный стан и технологию непрерывной прокатки железа. Еще он прославился благодаря механическим музыкальным дрожкам, которые оснастил верстомером, прообразом современного одометра, который отмерял пройденное расстояние звоном колокольчика и мелодиями, звучащими из встроенного органа. За этот шедевр крепостной ученый в 1804 году получил вольную.
7: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: А вот была история.
4: Известного писателя Александра Дюма как-то спросили, весело ли было накануне на званом обеде. Писатель ответил:
9: «О, да, что вы, очень весело. Но если бы там не было меня, я бы умер со скуки».
0: Да уж, была история.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
10: Иван Александрович Гончаров. Фрагмент из романа «Обломов». Читает Леонид Броневой.
11: В начале пятого часа Захар осторожно, без шума, отпер переднюю и на цыпочках пробрался в свою комнату. Там он подошел к двери барского кабинета и сначала приложил к ней ухо, потом присел и приставил к замочной скважине глаз. В кабинете раздавалось мерное храпение. «Спит», — прошептал он, — «надо будить, скоро половина пятого». Он кашлянул и вошел в кабинет.
12: «Илья Ильич! А, Илья Ильич!»
11: — начал он тихо, стоя у изголовья Обломова. Храпение продолжалось.
12: «Эк, спит-то», — сказал Захар, — «словно каменщик. Илья Ильич!»
11: Захар слегка тронул Обломова за рукав.
12: «Вставайте! Пятого половина!»
11: Илья Ильич только промычал в ответ на это, но не проснулся.
12: «Вставайте же, Илья Ильич! Что это за срам?» —
11: говорил Захар, возвышая голос. Ответа не было.
12: «Илья Ильич!» — твердил Захар, потрогивая барина за рукав. Обломов повернул немного голову и с трудом открыл на Захара один глаз, из которого так и выглядывал паралич.
11: «Кто тут?» — спросил он хриплым голосом.
12: «Да я! Вставайте!»
11: «Пойди прочь!» — проворчал Илья Ильич и погрузился опять в тяжелый сон. Вместо храпения стал раздаваться свист носом. Захар потянул его за полу.
12: «Чего тебя?»
11: — грозно спросил Обломов, вдруг открыв оба глаза.
12: «Вы велели разбудить себя?»
11: «Ну, знаю. Ты исполнил свою обязанность и пошел прочь. Остальное касается до меня».
12: «Не пойду»,
11: — говорил Захар, потрогивая его опять за рукав.
12: «Ну же, не трогай», —
11: кротко заговорил Илья Ильич и, уткнув голову в подушку, начал было храпеть.
12: «Нельзя, Илья Ильич», — говорил Захар. «Я бы рад, радёхонек, да никак нельзя». И сам трогал барина.
11: «Ну, сделай же такую милость, не мешай», — убедительно говорил Обломов, открывая глаза.
12: «Да, сделай вам милость, а после сами же будете гневаться, что не разбудил».
11: «Ах ты, боже мой, что это за человек?» — говорил Обломов. «Ну, дай хоть минутку соснуть. Ну, что это такое? Одна минута. Я сам знаю». Илья Ильич вдруг смолк, внезапно пораженный сном.
12: «Знаешь ты дрыхнуть», — говорил Захар, уверенный, что барин не слышит. «Вишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый. Зачем ты на свет-то Божий родился? Да вставай же ты, говорят тебе», — заревел было Захар.
11: «Что, что?» — грозно заговорил Обломов, приподнимая голову.
12: «Что, мол, сударь, не встаете?»
11: — мягко отозвался Захар. «Нет, ты как сказал-то, а? Как ты смеешь так, а?»
12: «Как?»
11: «Грубо говорить».
12: «Это вам во сне померещилось? Ей-богу, во сне».
11: «Ты думаешь, я сплю?» «Я не сплю. Я все слышу». А сам уж опять спал. «Ну, — говорил Захар в отчаянии, — ах ты, головушка, что лежишь, как колода, ведь на тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди, тьфу! Вставайте, вставайте!» — вдруг испуганным голосом заговорил он. «Илья Ильич, посмотрите-ка, что вокруг вас делается!» Обломов быстро поднял голову, поглядел кругом и опять лег с глубоким вздохом. «Оставь меня в покое», — сказал он важно. «Я велел тебе будить меня, а теперь отменяю приказание. Слышишь ли? Я сам проснусь, когда мне вздумается». Иногда Захар так и отстанет, сказав: «Ну, дрыхни, черт с тобой». А в другой раз так настоит на своем. И теперь настоял.
12: «Вставайте, вставайте!»
11: Во все горло заголосил он и схватил Обломова обеими руками за полу и за рукав. Обломов вдруг неожиданно вскочил на ноги и ринулся на Захара. «Постой же! Вот я тебя выучу, как тревожить барина, когда он почивать хочет», — говорил он. Захар со всех ног бросился от него, но на третьем шагу Обломов отрезвился совсем ото сна и начал потягиваться, зевая. «Дай квасу», — говорил он в промежутках зевоты. Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохотом. Оба оглянулись. «Штольц! Штольц!» — в восторге кричал Обломов, бросаясь к гостю.
12: «Андрей Иваныч!» — осклабясь говорил Захар.
11: Штольц продолжал покатываться со смеха. Он видел всю происходившую сцену. Андрей Штольц — ровесник Обломову, и ему уже за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и нажил дом и деньги. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но не признака жирной округлости. Цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца. Глаза, хотя немного зеленоватые, но выразительные. Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно. Если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно.
12: Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесие практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые неразрешимые узлы. Он шел твердо, бодро, жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца. Кажется, и печалями, и радостями он управлял как движением рук, как шагами ног или как обращался с дурной и хорошей погодой. Как такой человек мог быть близок Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца? Это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности, если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствует ей. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломова на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове и в физическом, и в нравственном отношении. А, наконец, и более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатией ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца.
13: «Здравствуй, Илья, как я рад тебя видеть. Ну что, как ты поживаешь? Здоров ли?» — спросил Штольц.
12: «Ох, нет, плохо, брат Андрей», — вздохнув, сказал Обломов. «Какое здоровье?»
13: «А что, болен?» — спросил заботливо Штольц.
12: «Ячмени одолели. Только на той неделе один сошел с правого глаза, а теперь вот садится другой».
13: Штольц засмеялся. «Ах, Илья, Илья, нет, я тебя не оставлю так. Через неделю ты не узнаешь себя. Уже вечером я сообщу тебе подробный план о том, что я намерен делать с собой и с тобой. А теперь одевайся. Постой, я встряхну тебя». «Захар!» — закричал он. «Одеваться Илье Ильичу!»
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».
12: Хотя было уже не рано, но они успели заехать куда-то по делам. Потом Штольц захватил с собой обедать одного золотопромышленника. Потом поехали к этому последнему на дачу пить чай, застали большое общество. И Обломов из совершенного уединения вдруг очутился в толпе людей. Воротились они домой поздней ночи. На другой, на третий день опять, и целая неделя промелькнула незаметно. Обломов протестовал, жаловался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу своему всюду. Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты. «Целые дни», — ворчал Обломов, надевая халат, — «не снимаешь сапог. Ноги так и зудят. Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь», — продолжал он, ложась на диван.
13: «Какая же тебе нравится?» — спросил Штольц.
12: «Не такая, как здесь».
13: «Что ж здесь именно так не понравилось?»
12: «Все. Вечная беготня в запуске, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебивание друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу. Это оглядывание с ног до головы. Послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди, на взгляд, такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь. Этому дали то, тот получил аренду. Помилуйте, за что?» — кричит кто-нибудь. «Этот проигрался вчера в клубе. Тот берет 300 тысяч.
13: Скука, скука, скука.
12: Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь?»
13: «Что-нибудь да должно же занимать свет и общество», — сказал Штольц. «У всякого свои интересы.
12: На то жизнь. Свет, общество.
13: Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтобы отбить больше охоту быть там. Жизнь. Хороша жизнь. Чего там искать? Интересов ума, сердца. Ты посмотри, где центр, около которого вращается?

0: ищущего движения ума. Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя? Чем я виноват и их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?
1: Это все старое, об этом тысячу раз говорили, заметил Штольц. Нет ли чего поновее?
0: А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней. А посмотри, с какой гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом, смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания. И воображают несчастные, что еще они выше толпы. Мы где служим, где кроме нас никто не служит. Мы в первом ряду кресел. Мы на бале у князя Н, куда только нас пускают. А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие. Разве это живые, не спящие люди? Да не одна молодежь. Посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга. Ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения. Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтобы похвастать поваром, салоном, и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня за обедом я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутации отсутствующих. Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон, настоящая травля. Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами. Вот уйди только за дверь, и тебе тоже будет. Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии. Стараются залучить громкий чин, имя. У меня был такой-то, а я был у такого-то, хвастают потом. Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь? Что извлеку?
1: Знаешь что, Илья, сказал Штольц, ты рассуждаешь точно древний. В старых книгах вот так все писали. А впрочем, и то хорошо. По крайней мере, рассуждаешь, не спишь.
0: Ну что еще? Продолжай. Что продолжать-то? Ты посмотри. Ни на ком здесь нет свежего, здорового лица. Климат такой перебил, Штольц. Вон и у тебя лицо измято, а ты и не бегаешь, все лежишь. Ни у кого ясного, покойного взгляда, продолжал Обломов. Все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, благо себе и другим, нет. Они бледнеют от успеха товарища. У одного забота. Завтра в присутственное место зайти. Дело пятый год тянется. Противная сторона одолевает. И он 5 лет носит одну мысль в голове. Одно желание. Сбить с ног другого и на его падении выстроить здание своего благосостояния. 5 лет ходить, сидеть и вздыхать в приемной. Вот идеал и цель жизни. Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до 5 часов, а тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати.
1: «Ты философ, Илья», — сказал Штольц.
0: «Все хлопочут, только тебе ничего не нужно.
1: Ну, скажи мне, какую бы ты начертал себе жизнь?»
0: «Я уж начертал». «Что ж это такое?» «Расскажи, пожалуйста, как?»
1: «Как?» — сказал Обломов, перевертываясь на спину и глядя в потолок.
0: «Да как? Уехал бы в деревню».
1: «Что ж тебе мешает?»
0: «План не кончен. Потом я бы уехал не один, а с женой».
1: «А, вот что!» «Ну, с Богом! Чего ж ты ждешь? Еще 3-4 года, никто за тебя не пойдет».
0: «Что делать?»
1: «Не судьба», — сказал Обломов, вздохнув.
0: «Ну и как бы ты проводил дни свои?» — спросил Штольц.

Ну вот, встал бы утром, начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя. Он мысленно был уже в деревне. Погода прекрасная, небо синее-пресинее. Ни одного облачка, говорил он. Одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая — к деревне. В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями. Там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, подстригали кусты, деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться. Возвращаюсь, балкон уж отворен. Жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди, слетит с головы. Она ждет меня. «Чай готов», — говорит она. Какой поцелуй, какой чай, какое покойное кресло. Сажусь около стола, на нем сухари, сливки, свежее масло. Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талию, углубиться с ней в бесконечную темную аллею, идти тихо, задумчиво, молча, или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса, слушать, как сердце бьется и замирает, искать в природе сочувствие. И незаметно выйти к речке, к полю. Река чуть плещет, колосья волнуются от ветерка. Жара. Сесть в лодку. Жена правит, едва поднимает весло. «Да ты поэт, Илья!» — перебил Штольц. «Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия, вольно людям искажать ее. Потом можно зайти в оранжерею», — продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья. Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и оттого говорил с одушевлением, не останавливаясь. Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром с десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разослали бы между стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса. Мужики идут с поля с косами на плечах, там воз сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь. Вверху из кучи торчит шапка мужика с цветами, да детская головка. Там толпа босоногих баб с серпами голосят. Вдруг завидели господ. Притихли, низко кланяются. Одна из них с загорелой шеей, с голыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива. Тс-с-с. Жена, чтоб не увидела. Боже, сохрани! И сам Обломов, и Штольц покатились со смеху.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Фрагмент из романа «Обломов». Читает Леонид Броневой.
2: «Сыро в поле», — заключил Обломов. «Темно. Туман, как опрокинутое море, висит над рожью. Лошади вздрагивают плечом и бьют копытами. Пора домой. В доме уж засветились огни. На кухне стучат в пятеро ножей, сковорода грибов, котлет, ягоды. Тут музыка. Каста дива, запел Обломов. Не могу равнодушно вспомнить каста дива, сказал он, пропев начало каватины. Как выплакивает сердце эта женщина! Какая грусть заложена в эти звуки! И никто не знает ничего вокруг. Она одна. Тайна тяготит ее, она вверяет ее луне. Ты любишь эту арию? Я очень рад. Ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может быть, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость. Однако ж не отвлекайся, прибавил Штольц. Рассказывай. Ну, продолжал Обломов, что еще? Да тут и все. Гости расходятся по флигелям, по павильонам, а завтра разбрелись, кто удить, кто с ружьем, а кто так, просто сидит себе. Просто? Ничего в руках? Спросил Штольц. Чего тебе надо? Ну, носовой платок, пожалуй. Что ж, тебе не хотелось бы так пожить? Спросил Обломов. А? Это не жизнь? И весь век так, спросил Штольц. До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь. Нет, это не жизнь. Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного страдальческого лица. Никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о чинах, о прибавке столовых денег. А все разговоры по душе. Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры. Уж это одно чего стоит. И это не жизнь? Это не жизнь, упрямо повторил Штольц. Что ж это, по-твоему? Это... Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь. Какая-то обломовщина, сказал он наконец. Обломову среди ленивого лежания в ленивых позах, среди тупой дремоты и среди вдохновенных порывов на первом плане всегда грезилось женщина. В мечтах пред ним носился образ высокой, стройной женщины, спокойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом, небрежно сидящей среди плющей в баскете, легко ступающей по ковру, по песку аллеи, с колеблющейся талией, с грациозно положенной на плечи головой, с задумчивым выражением, как идеал, как воплощение целой жизни, исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой. Снилась она ему сначала вся в цветах, у алтаря с длинным покрывалом, потом у изголовья супружеского ложа, стыдливо опущенными глазами. Наконец, матерью среди группы детей. Грезилась ему на губах ее улыбка нестрастная, глаза не влажные от желаний, а улыбка симпатичная к нему, к мужу и снисходительное ко всем другим. Взгляд, благосклонный только к нему, и стыдливый, даже строгий к другим. Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячие мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом бешеного перехода к радости. Не надо ни луны, ни грусти. Она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы. «У таких женщин любовники есть», — говорил он. «Да и хлопот много. Доктора, воды и пропасть разных причуд. Уснуть нельзя покойно». А подле гордо стыдливой, покойной подруги спит беззаботно человек. Он засыпает, с уверенностью проснувшись, встретить тот же кроткий, симпатичный взгляд. И через 20-30 лет на свой теплый взгляд он встретил бы в глазах ее тот же кроткий, тихо мерцающий луч симпатии. И так до гробовой доски. Да не это ли тайная цель всякого и всякой? Найти в своем друге неизменную физиономию покоя, вечное и ровное течение чувства. Ведь это норма любви, и чуть что отступает от нее, изменяется, охлаждается, мы страдаем. Стало быть, мой идеал — общий идеал, думал он. Не есть ли это венец выработанности, выяснение взаимных отношений обоих полов? Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке для блага целого края — это общечеловеческая задача, это вершина прогресса. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно ровное биение покойно-счастливого сердца. Следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье. Есть примеры такого блага, но редкие. На них указывают, как на феномен. Родиться, говорят, надо для этого. А Бог знает, не воспитаться ли, не идти ли к этому сознательно. Страсть. Все это хорошо в стихах да на сцене, где в плащах с ножами расхаживают актеры, а потом идут и убитые, и убийцы вместе ужинать. Хорошо, если бы страсти так кончались, а то после них остаются дым, смрад, а счастья нет. Воспоминания — один только стыд и рвание волос. Наконец, если и постигнет такое несчастье, страсть, так это все равно, как случается попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой и лошади падают, и седок изнемогает, а уж родное село в виду, не надо выпускать из глаз и скорей, скорей выбираться из опасного места. Да, страсть надо ограничить, задушить и утопить в женитьбе. Он с ужасом побежал бы от женщины, если она вдруг прожжет его глазами или сама застонет, упадет к нему на плечо с закрытыми глазами, потом очнется и обовьет руками шею до удушья. Это фейерверк, взрыв бочонка с порохом. А потом что? Оглушение, ослепление и опаленные волосы.
1: Мы читали фрагмент из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Константин Паустовский. Фрагмент из рассказа «Колотый сахар». Читает Александр Курицын.
1: Северное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочно. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю теплого воздуха. Ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на севере не светит, а просвечивает, как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер, и все еще дышит оттуда запахом снега. В садах отцвели березы. Белобрысые босые мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить. Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснущатый милиционер. «А ну давай не курить на пристани, давай не безобразничать!» — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли. Я пошел в город искать ночлег. За мной вязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком. Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой поседевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник. Лимитировать расходы на дорогу, сделать засъемку, организовать закуску, перекрыть нормы по линии лесосплава. Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека. Мы шли по дощатым тротуарам. Черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы. У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая светлоглазая девочка и баюкала трепишную куклу. Я спросил ее, можно ли переночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом. В горнице вязала за столом старуха в железных очках и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный старик с закрытыми глазами. «Бабушка», — сказала девочка и показала на меня куклой, — «вот заезжий просится ночевать». Старуха встала и поклонилась мне в пояс. «Ночуй, желанный», — сказала она нараспев, — «ночуй, будь гостем дорогим, только тесно у нас, не взыщи, придется на полу постелить». «На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка», — придирчиво сказал человек, стриженный бобриком. Тогда старик открыл глаза, они были у него почти белые, как у слепого, и медленно ответил: «Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи, притерпишься». «Имей в виду, гражданин», — сказал человек, стриженный бобриком, — «с кем разговариваешь? Должно, в милиции не сидел». Старик молчал. «Ох, батюшка», — жалобно пропела старуха, — «не обижайся на странника. Бездомный он, бродячий старик. Чего с него спрашивать?» Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу. «Безусловно, чуждый старик», — сказал он с торжеством. «Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах. Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?» Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали. «Родом я отовсюду», — ответил спокойно старик. «Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр».
2: «Чем занимаешься?»
1: «Сеятель я и собиратель», — также спокойно ответил старик. «В юности хлеб сеял и хлеб собирал. Нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я, вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться».
2: Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал. «Документы есть?»
1: «Есть-то есть, только не для тебя они писаны, милый человек. Документы у меня дорогие».
2: «Ну, — сказал человек, стриженный бобриком, — мы найдем того, для кого они писаны». И он ушел, хлопнув дверью.
1: «Сырой человек, неспелый, — сказал, помолчав старик. От таких бывает в жизни одна суета». Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушалась, что нет у нее в доме ни кусочка сахару. Забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом. За открытым окном блистала звезда. Она была туманной. Очень большой и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе. Ночное чаепитие меня не удивило. Давно я заметил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном у калитки соседнего дома стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми. «Ленинградские — это комсомолки», — сказала старуха. «Дочери капитанов на лето всегда приезжают». Старик сидел с закрытыми глазами и молчал, как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.
2: «Ведет», — сказал он горестно.
1: «Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку». Лестница скрипела, по ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый, озабоченный милиционер, тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика. «А ну давай, дед, — сурово сказал милиционер, — давай выясняй свою личность, налаживай документы».
3: «Личность моя простая, — ответил старик, — только рассказывать долго. Садись, слушай».
2: «Ты поскорей, — сказал милиционер. — Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить».
3: «В отделении, родимый, мы завсегда с тобой успеем. В отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне 7-й десяток пошел. Помру я не сегодня-завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть».
2: «Ну, давай», — согласился милиционер. «Только не путай».
3: «Зачем путать? Жизнь моя чистая, ее не запутаешь».
1: Все мы, Федосьевы, были со стародавних времен ямщики до пивуны. Дед мой, Прохор, был великий певец. По всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо. Он не зря человеку даден. И дед мой берег, да не уберег, сорвался. Может, знаешь или нет, жил у нас в Псковской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин.
2: Милиционер усмехнулся. «Еще бы не знать-то!»
1: Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке в Святогорском монастыре. Дед пел. Пушкин слушал. Потом пошли они в питейные заведения и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому неизвестно, только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел. Настюшка, такой красоты слова лучше всякой моей песни». Была у деда одна песня, очень ее Пушкин уважал. Старик молчал и вдруг запел звенящим томительным голосом: «Эх, по белым полям, по широким, наши слезы снежком замело». Девушки подошли к окну и, обнявшись, слушали. Милиционер осторожно сел на скамью. «Да», — вздохнул старик, — «многие времена прошли. Умер дед столетним стариком и песню-то велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будят деда ночью, стучат в оконце, велят запрягать поспешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит, полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает опять вести каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу страдальца в оковах везут? Кого же-то царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма, кого повезем?
2: «Пушкина», — говорит жандарм, — «убили его в Петербурге».
1: Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс.
2: «Ты что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм.
1: «Песни я ему пел».
2: «Ну так теперь петь не будешь».
1: Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы, чтобы не гремели, сел на облучок. Поехал. Тихо кругом. Только полозья свистят, да слышно, тесаки стучат, и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце. От слез заболели глаза. Собрал он весь свой голос и запел. «Эх, по белым полям, по широким!» Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит. Поет, вернулся домой, лег, молчит. Голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло одним шепотом. «От сердца, значит, пел», — пробормотал, сокрушаясь милиционер. «Все, родимый, надо от сердца делать», — сказал старик. «А ты ко мне пристаешь. Кто я, да что? Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу? Запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно. А слово это самое ты пропел — выходит, сердечный мой, другое. Оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит, плевый тот народ. Нет у него правильного жизненного понятия. Об документе ты не тревожься. Документ я тебе покажу». Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку. «На, читай».
2: «Зачем мне читать?» — обиделся милиционер. «Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай. А вы, гражданин...» Милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком. «Лучше шли бы ночевать в дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу».
1: Они вышли. Я взял бумажку у старика и прочел. «Дано это удостоверение Александру Федосееву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской республики. Всем местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь». «Эх, горе», — сказал старик, — «нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизней, как трава от осенней росы». Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые ситцевые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица. Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала трепишную куклу. Я видел ее из окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки. «Давай отнеси дедушке», — сказал он и густо покраснел. «Скажи, гостинец. Мне самому некогда, надо на пост становиться». Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с колотым сахаром и баранки. Старик засмеялся. «Жил бы я», — сказал он, вытирая слезящиеся глаза, «еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской. И как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы, прямо силы нет помирать». «А ты живи, желанный», — сказала старуха. «У тебя легкая жизнь, простая. Таким только и жить». Днем я уехал из Вознесения в Вытегру. Маленький пароход «Свирь» шел по каналу, задевая бортами за плакун траву, разросшуюся по берегам.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Константина Паустовского «Колотый сахар. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Тимур и его команда. Повесть о детях, которые объединились, чтобы помогать пожилым людям и семьям красноармейцев, Аркадий Гайдар написал в 1940 году. В основе книги лежали реальные события, которые происходили прямо во дворе дома, где жил писатель. Это он организовал отряд соседских мальчишек, командиром которого стал сын Гайдара. Отец-красноармеец сам обучал Тимура навыкам командира. И когда работал над повестью, не стал придумывать главному герою новое имя, только фамилию дал другую – Гараев. Редчайший случай в истории литературы. Благодаря книге Тимура и его команда появилось реальное общественное движение. «Тимуровцы» – так называли себя отряды мальчишек-добровольцев, помогавших колхозам и детским садам, родителям погибших воинов, тем, кому действительно была нужна поддержка. Тимур Гайдар прожил долгую жизнь. Служил на флоте, позже стал известным журналистом. А женился на дочери другого известного писателя – Павла Бажова.
0: Кто эти люди?
1: Тимур Гараев, он же Тимур Гайдар.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская армия нанесла массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины. Под огонь попали места сборки дальнобойных дронов и безэкипажных катеров, а также пункты дислокации украинских боевиков. Атакованы Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и металлургический комбинат в Кривом Роге. Ударами поврежден стратегический мост Преображенского через реку Днепр в городе Запорожье. Продажи первичного жилья в России резко упали. За июль граждане оформили порядка 42 тысяч договоров, что почти на 8% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН. В крупных городах-миллионниках спрос сократился еще сильнее, достигнув отметки почти 11%. Рынок недвижимости снова начал падать после короткого июньского оживления, когда покупатели спешили закрыть сделки из-за слухов о скором ужесточении условий семейной ипотеки. Впрочем, Министерство финансов перенесло реформу на октябрь. Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив ирландца Йена Герри на турнире в Филадельфии. Эта победа стала для спортсмена 17-й подряд, что позволило ему установить абсолютный рекорд промоушена, превзойдя историческое достижение Андерсона Силвы. Махачев, владеющий поясом с ноября прошлого года, довел свой профессиональный рекорд до 29 побед, уверенно сохранив статус сильнейшего бойца организации. Набор специалистов для работы в Антарктиде объявил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. На станциях ждут не только узких специалистов, но и медиков, механиков-водителей, инженеров-электромехаников, а также диспетчеров и поваров. Как именно проходит отбор специалистов, в эфире «Радио Звезда» рассказал полярник Павел Лунев.
2: У нас все полярники проходят медкомиссию, как для плавсостава. Ну, не просто там анализ сдали кровью, да, ну, все нормально. Нет, достаточно глубокое обследование, взаимодействие важно. Люди все, в принципе, часто бывают нормальные, часто бывает абсолютно нормальный человек. Ему комфортно работать там, если он ходит на работу в офис там до 5 часов вечера, потом приходит домой, про всех забывает, а когда он 24/7 находится в коллективе, от которого он не может избавиться, у него бывает абсолютно непредсказуемое свойство личности проявляются.
1: Прошедшим конкурс кандидат там обещает работу на станциях Беллинсгаузен, Новолазаревская и Прогресс, Восток, Мирный. И коротко о погоде. В понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса, а самая холодная ночь в Москве ожидается с 19 на 20 августа. Температура может упасть до 9 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: 22 июня 1941 года в Москву из командировки вернулся известный советский фотокорреспондент Евгений Халдей.
5: По дороге с вокзала на улице Станиславского я увидел странную картину. Было 10 часов утра, а у германского посольства уже стояло много легковых машин. Из них немцы вытаскивали всевозможные узлы, коробки и чемоданы, которые тут же вносили в здание, а во дворе сжигали какие-то бумаги.
4: За час до полудня Халдея срочно вызвали в отдел фотохроники ТАСС. Журналист терпеливо ожидал встречи с главным редактором, чтобы рассказать о результатах своей командировки. Как вдруг...
5: Я случайно выглянул в окно и увидел, что на улице 25 октября... возле громкоговорителя колокольчика начинают собираться люди. Я схватил камеру и побежал к ним и сделал фотографию. Москвичи слушают заявление Молотова. Оно длилось около 9 минут. Война. Речь закончилась, но народ не расходился. Все стояли молча, думали. Я пытался спросить, о чем. Никто не ответил.
0: История одной фотографии.
4: Халдей вернулся в редакцию и зашел в кабинет редактора.
5: Я хотел получить дополнительную пленку, а начальник выдал мне всего 100 метров. Я спросил, почему так мало, и получил ответ: «Да война через пару недель или месяц кончится. Зачем тебе так много?» В тот момент все верили, что враг будет разбит очень скоро.
4: Фотограф Евгений Халдей не подозревал тогда, что свою, возможно, самую известную фотографию в жизни, «Знамя Победы над Рейхстагом», он сделает лишь 4 года спустя, в 1945-м. Но это уже совсем другая история.
0: Человек в кадре.

Ярко-розовый цвет маджента был назван в честь одного из главных сражений в войне за объединение Италии. В 1859 году химик Эдвард Николсон изобрел новый анилиновый краситель. Николсон назвал его «Маджента» в честь победы Гарибальди у одноименного города в Северной Италии, где франко-итальянские войска разбили австрийцев.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Мифы всегда возникают вокруг тех исторических фигур, чья сущность и жизненная задача не поддаются рациональному осмыслению. Относиться к Унгерну просто как к эксцентричному психопату мешали его успехи в Монголии. Предпочтительнее казалось объявить его живым анахронизмом, выходцем из давно минувших эпох. Тогда этот феномен получал хоть какое-то объяснение. Эмигрантский журналист писал о нем: «Если бы море внезапно отхлынуло, на месте его черных глубин люди увидели бы страшных фантастических чудовищ. Так из-под волн гражданской войны вынырнули какие-то палеонтологические типы, до того скрытые в недрах жизни, в клетках быта». «Бывает и в наши дни», — вторил ему Иван Майский, «что по какой-то случайной игре природы рождаются люди, тело которых густо покрыто волосами. Эти люди напоминают о далеком прошлом человека, когда он, подобно зверю, жил в лесах и расщелинах гор. Такой человек с волосатым не телом, а душой — Унгерн. Он весь в прошлом, и, слушая его слова и рассказы о нем, невольно удивляешься, как могло это странное существо появиться на свет в 1887 году на одном из островов Эстлянского побережья». Кажется, Майский не чужд желанию подчеркнуть устремленность в будущее тех, кто заказал ему репортаж из зала суда. Но сравнения того же порядка использовались и в эмиграции. Враги называли Унгерна доисторическим типом, первобытным чудовищем, Аттилой XX века, почитатели — человеком средневековья и последним рыцарем. Это не только красоты стиля, но и стиль эпохи, когда в Сибири, на Волге и в Донских степях братья Гракхи сражались против Суворова, крестоносцы против Разина и Пугачева, ратники Минина и Пожарского шли на Санкюлотов Робеспьера, Жанна д'Арк на Гришку Отрепьева, а город Солнца Кампанеллы со всех сторон был окружен пылающей Вандеей. В хороводе личин и призраков Унгерн выделялся тем, что его маскарадный наряд прирос к коже, а созданный им фантом налился живой кровью. Феномен этого сумрачного героя с химерически слитыми чертами реликта и предтечи порожден временем и географическим пространством, где он попытался наложить на реальность отнюдь не ему одному присущее убеждение в том, что современная западная цивилизация должна погибнуть, как погибла подточенная собственными пороками Римская империя. Кто выступит в роли разрушителя? Новые гунны, монголы или восставшие рабы, пролетарии? Было не суть важно. Унгерн и большевики с разных сторон взялись разрешить эту двуединую задачу. Задачником, откуда они ее почерпнули, была вся европейская культура рубежа веков, от которой обе стороны отрекались так безоглядно, как отрекаются лишь от чего-то бесконечно родного, потому и ненавидимого, что невозможно забыть о своем с ним родстве. Когда Ленин в 1916 году писал, что капитализм вступил в свою высшую и последнюю стадию империализм, что теперь начнется период постоянных войн между империалистическими государствами, произойдет обнищание народных масс и так далее, подобный взгляд на историю вытекал не только из канонического марксизма, но и из эсхалотических настроений русской интеллигенции тоже. Все это не так уж сильно отличалось от прогнозов Владимира Соловьева и от стремления Унгерна рассматривать современность как пролог вселенской катастрофы, преддверие тех времен, когда после ужасных войн, гибели государств и народов обновится лицо земли. Безземельный эстлянский барон увидел себя Аттилой, как какой-нибудь аптекарский ученик из черты оседлости, Спартаком. Эти злейшие враги взращены были одной духовной почвой. Сатовский-Ржевский, карбинский просеменовский журналист и любимый собеседник Унгерна, писал, что еще во время гражданской войны барон предвидел будущую роль того общественного течения, которое теперь получило название фашизма. Он мог бы примкнуть к этому течению, если бы получил австрийскую визу и уехал на родину, как собирался поступить в 1920 году. В немецкой прессе 1930-х годов публиковались апологетические статьи о нем. Вышла книга Бернда Краутхофа, где на обложке рядом с его именем стояло слово «трагедия». Кайзерлинг поселил душу своего детского приятеля в пустынных областях между небесами и адом, а восхищавшийся им Юлиус Эвола говорил, что великая страсть выжгла в нем все человеческие элементы и осталась только великая сила, стоящая выше жизни и смерти. Эта ледяная надмирная сила – признак идеальной личности в раннефашистской публицистике, но живой интерес к Унгерну в нацистской Германии породила не только она, пусть вместе с его недоверием к христианству, ненавистью к большевизму, отношением к войне как к арене наивысших взлетов человеческого духа, а к верности как к величайшей из добродетелей. Помимо происхождения и борьбы с еврейством, важно было еще и то, что в русле идей Хаусхофера в нем могли увидеть арийца, который с мечом в руке вернулся на свою священную прародину, ведомый тайными силами и мистическим голосом крови. В СССР он тоже стал видным персонажем официальной мифологии, только с обратным знаком. Монархист, мракобес, идеолог террора, Унгерн принял правила игры, согласно которым контрреволюционер должен быть именно таким, и за это ему позволено было остаться в истории с чертами отчасти романтическими, мрачными, но по контрасту оттеняющими светлый романтизм красных героев. В фильме «Исход» 1968 год он, демонстрируя монголам свою к ним любовь, бесстрашно пьет из одной чаши с прокаженным и говорит, что аздзейский немец больше русский, чем сами русские. В конце 1920-х годов поэт Сергей Марков, познакомившись в Ленинграде с Бурдуковым, начал писать роман о Бунгерне под названием «Рыжий Будда», который вполне мог быть напечатан, если бы автора не арестовала ГПУ. Под его пером Унгерн то задумчиво бродит ночью среди скелетов казненных им людей, то, будучи кадетом морского корпуса в Петербурге, бросается в ледяной канал, чтобы спасти тонущего котенка. Спустя много лет после его смерти эмигрантский журналист написал о нем: «Истерик на коне, припадочный самодержец пустыни, теперь из мглистой дали Востока он смотрит на нас своими выпученными глазами страшилища». Эта фраза, для объективной характеристики слишком броская, не выражает ровным счетом ничего, кроме, может быть, чувства, что безумный барон все еще присутствует в мире на правах не только призрака прошлого. Унгерн принадлежит к породе воскресающих мертвецов, время от времени обреченных вставать из могил, с целью напомнить нам, что породившие их обстоятельства имеют продолжение в истории.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: На расстоянии. Глава первая. Унгерн не сумел ни восстановить маньчжурскую династию, ни создать Центральноазиатскую федерацию кочевых народов, но парадоксальным образом ему удалось осуществить часть своей программы. Если бы не он, внешней Монголии суждено было остаться под властью Пекина. В этом случае она разделила бы судьбу Монголии внутренней, где китайцы ныне, большинство населения, а традиционная культура постепенно вытесняется великоханьской. До появления Унгерна в Халхе самое большее, что планировали власти ДВР и Советской России для вовлечения Монголии в орбиту своего влияния, это налаживать в ней ветеринарную службу, ибо путь к сердцу кочевника лежит через здоровье и плодовитость его скота. Советская власть, справедливо писал Тарновский, не только в 1921 году, когда она дышала на ладан, не посмела бы отбирать Монголию у Китая, но и много времени позднее. Монголия, как спелое яблочко, подкатилась ей, разутой, раздетой и болящей России, и это яблочко подкатили ей унгерновцы. Халха Монголия, МНР, превратилась в сателлита СССР. В 1930-х годах пережила период религиозных гонений, о чем барон предупреждал живого Будду и его министров, но при всех потерях стала частью современного мира и сохранилась как национальное государство. Однако сегодня в Монголии вспоминают об Унгерне едва ли не реже, чем в советское время. Раньше говорить о его заслугах мешала идеология, теперь национальная гордость, не позволяющая признать за чужеземцем ключевую роль в монгольской истории. Все рассказы о том, как чтят барона нынешние монголы, — легенда. Когда-то маршал Чойбалсан, монгольский Сталин, писал, что при штурме Урги впереди шли монгольские цирики, а унгерновцы трусливо прятались за их спинами. Сейчас изгнание китайских войск из Халхи объясняется подъемом национально-освободительного движения, а роль азиатской дивизии и ее начальника или замалчивается, или сводится к минимуму. От грозного бога войны в Монголии остался один сапог. Заскорузлый и ссохшийся, он выставлен в одном из залов Музея национальной истории в Улан-Баторе за стеклом маленькой стенной ниши. Это не монгольский ичик, а обыкновенный солдатский сапог. Если он вправду принадлежал Унгерну, размер ноги у него был не больше 41-го. Откуда он тут взялся, неизвестно. Пояснений нет. Рядом помещена фотография его владельца. Воспаленный взгляд барона устремлен в пустоту. Редкие посетители, в основном иностранцы и дети, равнодушно проходят мимо этого сапога, чтобы почтительно замереть перед восковой персоной, восседающего на троне Чингисхана. Потрясатель вселенной изваян в натуральном

За последние два десятилетия в России вышло немало книг о Бунгерне, но, как правило, они опираются на узкий круг источников, носят компилятивный характер и не имеют научной ценности. Единственное исключение, основанное на огромном архивном материале, фундаментальная биография Унгерна, написанная лучшим знатоком темы, монголистом и тибетологом Сергеем Львовичем Кузьминым. Из того, что пишется о бароне в других странах, стоит выделить книгу живущего в Пекине англичанина Джеймса Палмера и в особенности основательный и объективный труд американца Уилларда Сандерленда. С легкой руки Осендовского, чья книга «Звери, люди и боги» до сих пор переиздается на разных европейских языках, Унгерн хорошо известен на Западе. Чуть ли не ежегодно появляются новые его биографии, но люди, которые за них берутся, часто не читают по-русски и имеют туманные представления о предмете своих изысканий. В 2002 году я получил письмо от одного живущего в Испании румынского литератора, решившего написать книгу о Бунгерне. Он прочел французское издание «Самодержца пустыни» и прислал мне список вопросов по теме, предварив его почтительным замечанием. «Ваши ответы, господин Юзефович, будут для меня тем более ценны, что, как я знаю, вы лично сражались под знаменами барона Унгерна». Во Франции Унгерну посвящены три романа. Первый принадлежит перу русского эмигранта Владимира Познера «Кровавый барон» 1929. Автором второго, «Унгерн. Бог войны» 1964, был историк Жан Мабир, изобразивший своего героя как одержимого, но благородного рыцаря. В пику ему Серж Девиль, 4 годами позже, выпустил роман «Солдаты и боги», где представил Унгерна абсолютным чудовищем, насильником и убийцей. В начале 1990-х годов знаменитый режиссер Ларс фон Триер по совету своего тогдашнего продюсера, француза Филиппа Бабера, прочитал эти книги и загорелся желанием снять фильм о Унгерне. Сценарий для него написал эмигрировавший из СССР и живший в Берлине писатель Фридрих Горенштейн, но проект остался неосуществленным. С начала 1980-х годов Унгерн сделался полноправным персонажем массовой культуры, закрепившись в ней как инфернальный злодей с мистическим уклоном. В 1987 году во Франции появился комикс, в котором он срисован с Клауса Кински, Семенов с Юла Бриннера, а в 2000-х барон стал героем одной из серий популярного анимационного фильма Хьюго Пратта. Тогда же разработчики компьютерной игры Iron Storm, созданной фирмой Vanadu Edition в жанре альтернативной истории, сделали Унгерна ее центральной фигурой. Он противостоит западному миру как тиранический правитель могущественной русско-монгольской империи, включающей в себя и германский рейх. Унгерн, естественно, мечтает о мировом господстве и стремится завладеть сверхоружием, призванным воплотить эту мечту в жизнь. Создатели игры кое-что читали о Унгерне. Придуманный ими мегаломаньяк высказывает мысли, навеянные идеями его прототипа. Заявляет, например, «Если моральное разложение и упадок духа на Западе продолжатся, Азиатская империя положит конец этим деструктивным процессам».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгернштерн.

0: Шенберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
1: Глава вторая. В России рубежа тысячелетий Унгерн стал знаменем националистов и неофашистов. В интернете легко можно найти его портреты в лубочно-иконописном или, наоборот, демоническом стиле. В первом случае он изображается как ангелоподобный субъект с кротким взором небесно-голубых глаз, во втором – как апокалиптический воитель, освещенный заревом пожаров. У правых радикалов он приобрел черты святого, патронирующего борьбу с либералами, евреями и мигрантами. В 2001 году существовавшая в Хабаровске маргинальная партия его имени ставила целью очищение евразийского пространства от евреев и китайцев, а двумя годами раньше неонацистское общество НАВИ, оно же Церковь Священной Белой Расы, включило его в свой пантеон и провело в Москве, в музее Маяковского на Лубянке, обряд преклонения перед памятью барона. В маленьком зале, пишет побывавшая на нем журналистка, освещенным красным светом, висел плакат, призывающий применить к недругам смертную казнь разных степеней. Стоял черный алтарь с фотографией Унгерн-Штернберга, дымились благовония и звучала странная музыка, создавая атмосферу мрачноватого мистического действа. Ораторы говорили о закабалении благородных народов чужеродными и высших рас низшими, о христианской чуме, распространяемой враждебными расе силами, и о том, что Унгерн – идеал истинного арийца-мистика, борца с иудаизмом как средоточием мирового зла. Он, по словам одного из выступавших, является собой кристалл, собравший в себе всю энергетику белой борьбы, какой она должна быть на самом деле, очищенной от либерального мусора. Последнее высказывание типично скорее не для неонацистов, а для патриотов правого толка. Они стремятся представить Унгерна центральной фигурой белого движения, стоящей на такой высоте, до которой другие его вожди подняться не сумели. Их задача – очистить репутацию своего кумира от всевозможных наветов, каковыми считаются любые упоминания о его жестокости. Если в 1934 году Исаул Макеев признавал, что даже на фоне жестокой гражданской борьбы Унгерн все-таки переступил черту дозволенного даже в этой красно-белой свистопляске, то теперь все свидетельства современников и соратников барона, не устраивающие его апологетов, объявляются тенденциозными. Выискиваются причины, чтобы уличить того или иного мемуариста в небескорыстном искажении правды, после чего сообщаемые им неудобные факты признаются незаслуживающими доверия. А поскольку полностью отрицать их нельзя, забайкальский и ургинский террор провозглашается чистилищем, через которое должна была пройти Россия, дабы смыть с себя Иудин грех предательства царя, скверну большевизма и обрести утраченный золотой век. Предъявляемые Унгерну обвинения легко снимаются с заявлениями о том, что он – фигура, недоступная пониманию современного человека, поэтому наше зрение, напрочь искаженное оптикой современного мира, видит в рыцаре белой идеи маньяка-убийцу. Единственное, что иногда все-таки ставится ему в вину, это пренебрежение русскими людьми и предпочтение, отдаваемое азиатам. Левые радикалы оправдать Унгерна и не пытаются. Их любовь к нему не требует его реабилитации с точки зрения обывательской морали. Для них он – символ яростного бунтарства против буржуазного миропорядка, что в сущности не так уж далеко от истины. Эдуард Лимонов причислил его к священным монстрам вместе с маркизом де Садом, Мао Цзэдуном, Хлебниковым, Лениным, Фрейдом, Радованом Караджичем и прочими. А в ночь на 1 марта 2005 года в Латвии в Даугавпилсе были расклеены листовки со списком кандидатов в члены городской думы от партии мертвых, нулевой номер в избирательном бюллетене, где фигурировал и Унгерн. Надо думать, поклонников барона из правого лагеря вряд ли порадовали бы его соседи по этому списку. Борис Савенков, Че Гевара, Чапаев, Махно, Яков Блюмкин, Маяковский. Листовку иллюстрировала «Всадница смерть» с флагом национал-большевистской партии в руке. У евразийца, традиционалиста и консервативного революционера Александра Дугина, в числе прочего он написал об Унгерне радиопьесу, где главную роль исполнял Лимонов, идеализация барона приобрела оттенок комический. Для него это предвестник десятого аватара, мстителя-триумфатора грозного судьи, подобно другим избранным и жертвенным людям, ханам по предопределению. Этот герой кшатрий, еще в ранней юности в Петербурге, получил посвящение при посредстве одного из инициатических центров, которые хранили великие секреты Евразии. Его приказ в наказании за пьянство протащить двоих офицеров на веревке через ледяную осеннюю реку, а затем оставить их на ночь на берегу без права развести костер, трактуется как своего рода насильственное обращение казаков в шаманизм, ведь типичной шаманской практикой является купание зимой в реке в одежде и путем внутреннего жара, тапас, высушивание одежды на берегу теплом своего тела. По Дугину в Унгерне заново сошлись воедино те тайные силы, что оживляли высшие формы континентальной сакральности, отголоски древнейшего гота-гуннского союза, русской преданности восточной традиции, сакральной значимости земель Монголии, родины Чингисхана. Сообщается, что руна УР, знак космической полночи, личный штандарт Унгерна, что в часы медитации он созерцал символ свастики, печать великого Чингисхана, знак полюса и неподвижного центра вещей, который стоит вне изменчивого и хаотического потока времени, как последний ориентир судьбы. Эта барабанная мистика вызвала соответствующую реакцию, и в 2003 году в интернете появилась пародия безымянного автора на тексты типа Дугинского. Телецкое озеро было подернуто мелкой рябью. Легенда гласит, что азиатская конная дивизия барона Унгерна была окружена возле этого озера и взята в плен большевиками, решившими всех воинов-буддистов этой дивизии насильно обратить в иудаизм. Однако дух воинов не был сломлен. Барону удалось поднять восстание в лагере пленников и вырвать почти всех на свободу. Понимая безвыходность сложившейся ситуации, Унгерн решил организовать акт массового самоутопления. Он знал, что вода Телецкого озера обладает таинственной силой. Имея не до конца известный химический состав, она постоянно находится на уровне ниже нуля и при этом не превращается в лед. Все болезнетворные бактерии погибают в этой воде. Процессы гниения и разложения в ней не действуют. Человек, погруженный в эту воду, не умирал, а засыпал загадочным сном. Унгерн верил в приближающийся конец света и считал, что главной силой в этом событии будет его конная дивизия, пробудившаяся из вод Телецкого озера. Он хотел создать невидимую армию, подобную терракотовым воинам Цинь Шихуанди. Годом позже в Абакане две журналистки сочинили и опубликовали в первоапрельском номере газеты «Хакасия» историю некой Александры Печерской из Минусинска, будто бы ее мать в Петербурге была прислугой на квартире юного Унгерна, когда тот учился в Павловском училище, и забеременела от него. Родившуюся дочку Сашеньку она увезла в родной Минусинск и никогда больше не видела ее отца, но сохранила подаренный им для девочки золотой нательный крестик. Шли годы. В 17 лет Сашенька превратилась в мечтательную девушку со скрытой, но ощутимой страстностью. Однажды ее увидел режиссер местного театра, угадал в ней талант и сделал из нее актрису. В этом качестве она попалась на глаза Семену Михайловичу Буденному, в 1929 году приехавшему в Минусинск ревизовать ход хлебозаготовок. Он с первого взгляда пленился исполнительницей главной роли в показанном ему спектакле, но не мог прямо на месте дать волю своим чувствам. Государственному деятелю его ранга следовало быть осмотрительным, поэтому пришлось действовать иначе. Для Сашеньки была организована поездка в Москву, после которой она уже знала, что усы у Буденного совсем не колючие, а душистые и вкусно пахнущие одеколоном. Губы у него твердые и требовательные. Таких поездок в столицу было несколько. В итоге Сашенька родила девочку, названную Сталининой. Буденный заботился о ней до конца жизни, но понятия не имел, чьей внучкой является его дочь. До сих пор в шкатулке у Сталинины Семеновны хранится нательный крестик барона Унгерна и два колечка, подаренные ей маршалом Буденным. Одно тонкое, похоже на обручальное, другое — с небольшим изумрудиком. Очень по-женски завершают авторы свою очаровательную мистификацию. Идейные баталии вокруг Унгерна продолжаются и сейчас, хотя в последние годы он все явственнее перемещается в те области массового сознания, где его место рядом не с Семеновым и Колчаком, а с Алистером Кроули и пророчицей Вангой. Ему приписывается пророческий дар, знание будущего, владение секретами восточной магии. Перипетии его биографии трактуются в духе бульварного оккультизма. Свирепость связывается с фамильным проклятием рода Унгерн-Штернбергов, чьи представители страдали вампиризмом, а появление барона в Монголии объясняется тем, что еще мальчиком он расшифровал тайные знаки в дневнике своего деда, указавшие ему путь на восток. При этом имя Унгерна превратилось в успешный коммерческий бренд, способствующий сбыту любой продукции, от телевизионных сериалов до радикального омолаживающего средства, состав которого тибетские мудрецы якобы открыли бывшему офицеру азиатской дивизии. С имени Унгерна давно сняты все табу. Как историческая фигура, он не нуждается ни в панегириках, выдаваемых за объективные исследования, ни в обвинительных вердиктах, столь же бессмысленных, как требования его официальной реабилитации. Осуждать и оправдывать, превозносить и проклинать – прерогатива современников. Одно, несомненно, мрачное обаяние этой фигуры, которая действовала и продолжает действовать на людей самых разных убеждений, не сводится только к обаянию зла. Помимо прочего, Унгерн волнует нас еще и потому, что его жизнь легко укладывается в схему очень важного для 20-го столетия эскапистского мифа о белом вожде, если воспользоваться названием романа Майн Рида «О белом американце», который становится вождем краснокожих и с их помощью мстит своим обидчикам. В более сложном варианте такой герой-одиночка, оказавшись среди якобы дикого, а на самом деле непорочного, благородного и одухотворенного народа, страдающего от вторжения современной цивилизации, но бессильного ей противостоять, приходит к пониманию ценности туземных идеалов и увлекает приютивших его детей природы на праведную борьбу со своим собственным, прогнившим и развращенным миром. Подобный сюжет для западного сознания – едва ли не архетипический, лег в основу многих знаменитых голливудских фильмов. От «Человека по имени Конь» до «Последнего самурая» и «Аватара». Эта красивая история безотказно трогает наши сердца, и Унгерн, если даже и не единственный, то один из редчайших ее фигурантов, чья подлинность доказывает, что такое в принципе возможно.
2: Радиозвезда.
0: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
1: Эпилог. Я не встречал людей, лично знавших или хотя бы видевших Унгерна. Теперь таких не осталось, а те возможности, что у меня бывали прежде, я упустил. Не побывал, например, в русских селениях, существовавших в Монголии до 1980-х годов. Мне рассказывали, что старики там мгновенно откликались на имя Унгерна. Чуть ли не каждый имел родственника, соседа, просто знакомого, кто видел барона в Халхе или в Забайкалье, или в Иркутске, уже в плену у красных. У некоторых имелись и собственные детские воспоминания. О том, например, как рассказчик с другими детьми бегал за околицу, где остановились на привал унгерновцы, и те бросали на землю лепешки или серебряные монеты, но когда дети тянулись за ними без разрешения, били их нагайками по рукам. Потом в стороне какой-то человек проехал на лошади, и все стали говорить «барон, барон». Инесса Ивановна Ломакина, нашедшая в кунсткамере голову Джаламы, обещала познакомить меня с одной старой петербурженкой, которая девочкой видела Унгерна вблизи. В 1921 году она жила с родителями в Урге. Барон приезжал к ним помыться в бане. Но знакомство так и не состоялось. Обиднее всего, что в юности я упустил шанс встретиться с Михаилом Тарновским, самым моим любимым из служивших в азиатской дивизии и писавших о Унгерне мемуаристов. До ареста он работал на Камской ГЭС в Перми, а после лагеря подался на строительство Воткинской ГЭС на той же Каме, но в низовьях. Рядом возник новый город Чайковский, где таким, как он, давали квартиры. Здесь Тарновский прожил до своей смерти в 1963 году. Я был в Чайковском 3 годами позже, когда студентом 2 курса работал в областной комсомольской газете «Молодая гвардия», но мог побывать и раньше. Едва ли я бы сумел познакомиться с Тарновским. Еще менее вероятно, что он стал бы говорить со мной о своем прошлом. Но сейчас мне легко вообразить, как фантастически счастливая случайность из тех, что происходят с нами только в ранней молодости, сводит меня, 16-летнего, с ним, почти 80-летним. Сама возможность такой встречи входит в состав моей жизни. Зато я держал в руках чашку, из которой, может быть, пил Унгерн. В Екатеринбурге, тогда еще Свердловске, мне показала ее поэтесса Майя Никулина. Эта чашка старинного фарфора досталась ей от прибалтийской немки, после войны выселенной из Китая. Она умерла на Урале, но до этого 1/4 века прожила в Харбине. Унгерн бывал там у нее в гостях и пил чай. Они знали друг друга еще по Ревелю. По ее словам, это был очень воспитанный и приятный молодой человек, а все, что о нем рассказывают нехорошего, выдумано большевиками. В 1983 году я написал повесть об Унгерне. Одним из ее героев был выдуманный мной лама Найдан Доржи, наставник барона в вопросах веры. Повесть называется «Песчаные всадники». В ней есть такой эпизод. Дело происходит в Новониколаевске спустя несколько дней после казни Унгерна. В полдень Найдан Доржи вышел из тюрьмы на улицу. Было тепло, бабье лето. Еще в камере ему сказали, что расстрелянных зарывают на пустыре за городом и объяснили, как идти, но он добрался туда лишь к вечеру. По дороге зашел на рынок, приобрел зеркальце с ручкой и горсть конопляного семени. Как везде, на закате здесь тоже подул ветер, остудил голову, чисто выбритую тюремным парикмахером. В недавних домишках розовым закатным огнем полыхали окна. Пустырь служил и кладбищем, и свалкой. Кругом громоздились кучи мусора, поросшие лопухами и крапивой. Пахло чужой травой, чужой осенью И все-таки запах тления витал над пустырем, кажущийся, может быть, проникающий в сознание не через ноздри, а через глаза, которые видят эти подсохшие комья глины над телом Саган-Бурхана. Солдатик-бурят из конвойной команды рассказал, по каким приметам можно найти его могилу. Найдан Доржи думал увидеть хоть какой-нибудь бугорок, но увидел плоское, чуть более светлое, чем земля вокруг, пятно плохо утрамбованной глины с торчащим вместо креста черенком сломанной лопаты. Невдалеке валялся искалеченный венский стул. Найдан Доржи добил его о землю и развел из обломков небольшой костерок. Затем достал свое зеркальце, высыпал на него из кармана немного конопли. Осторожно водя по стеклу пальцем, как делают женщины, когда перебирают на столе крупу, выложил из конопляных зернышек фигурку скорпиона и долго шептал над ней, пока все грехи тела, слова и мысли покойного не переселились в этого скорпиона, хищно темнеющего на поверхности зеркала. Стекло под ним отражало небо с проступающими кое-где звездами. Стемнело. Тогда Найдан Доржи начал сбрасывать коноплю в огонь, но не всего скорпиона разом, а по частям. Сначала левые лапки, потом правые, потом загнутый хвост и тулово. Он сбрасывал их осторожными ловкими щелчками, и грехи его ученика сгорали вместе с конопляным скорпионом, обращались в дым, рассыпались пеплом в этом костре на окраине Новониколаевска. Найдан Доржи сел на землю и запел, раскачиваясь. «Ты — создание рода размышляющих, сын рода ушедших из жизни, послушай. Вот и спустился ты к своему началу. Плоть твоя, подобно пене на воде, власть — туман, слава и власть — гости на ярмарке. Все собранное истощается, высокое падает, живое умирает, соединенное разъединяется. Все обманчиво и лишено сути. Не стремись к лишенному сути, ибо новое твое перерождение будет исполнено ужаса». Его ученик хотел покорить полмира, как Чингис, а теперь лежал в могильной глине, и Найдан Доржи, всегда знавший, как печально любое завершение, наконец смог сказать ему об этом прямо. «Пусть огонь победит деревья, вода победит пламя, ветер победит тучи, боги да укрепятся истиной, истина да правит, а ложь да будет бессильна», — пел Найдан Доржи. Он ждал, что вот сейчас одна звезда над ним вспыхнет ярче прочих, из сердца Будды исторгнется белый луч, ослепительно сияющий и полый внутри божественный тростник, растущий вершиной вниз, пронижет землю, и душа Саган-Бурхана, покинув мертвое тело через правую ноздрю, с тихим свистом, который слышат лишь посвященные, втянется в сердцевину этого луча, умчится по нему к звездам, как пуля по ружейному стволу. Найдан Доржи смотрел вверх, но пусто было в небесах. Все сильнее дул ветер, догорал костер, клочья сухой травы проносились над его синеющими языками и пропадали во тьме. Напоследок одно стихотворение. Оно написано мной в то время, когда я думал, что навсегда расстался с безумным бароном. Там, где желтые облака гонит ночь на погибель птахам, всадник выткался из песка, вздыбил прах и распался прахом, и дыханием зимнего дня в пыль развеяло до рассвета сердце всадника и коня от Байкала и до Тибета. Даже ворону на обед не подаришь желтую вьюгу. Здравствуй, время утрат и бед. Око северу, око югу. Эту степь не совьешь узлом, не возьмешь ее на излом, не удержишь бунчук Чингиза ни по кисти. Не повезло. Что ж, скачи, воплощая зло, по изданиям Учпетгиза. Чтобы мне не сойти с ума, я простился с тобой. Зима. Матереют новые волки, не щенята, как были мы, а на крышу твоей тюрьмы опадают сосен иголки.
0: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Анна Григорьевна Достоевская. Фрагмент из книги «Воспоминания». Читает Наталья из Старого.
1: Забывчивость Федора Михайловича. Приступы эпилепсии чрезвычайно ослабляли память Федора Михайловича и, главным образом, память на имена и лица. И он нажил себе немало врагов тем, что не узнавал людей в лицо, а когда ему называли имя, то совершенно не был в состоянии без подробных вопросов определить, кто именно были говорившие с ним люди. Это обижало людей, которые, забыв или не зная о его болезни, считали его гордецом, а забывчивость – преднамеренной, с целью оскорбить человека. Припоминаю случаи, как раз посещая Майковых, мы встретились на их лестнице с писателем Бергом, который когда-то работал во «Времени», но которого мой муж успел позабыть. Берг очень приветливо приветствовал Федора Михайловича и, видя, что его не узнают, сказал: «Федор Михайлович, вы меня не узнаете? Извините, не могу признать. Я Берг». «Берг?» — вопросительно посмотрел на него Федор Михайлович, которому, по его словам, пришел на ум в эту минуту Берг, типичный немец, зять Ростовых из «Войны и мира». «Поэт Берг», — пояснил тот. «Неужели вы меня не помните?» «Поэт Берг?» — повторил мой муж. «Очень рад, очень рад». Но Берг, принужденный так усиленно выяснять свою личность, остался глубоко убежденным, что Федор Михайлович не узнавал его нарочно и всю жизнь помнил эту обиду. И как много врагов, особенно литературных, Федор Михайлович приобрел своей беспамятностью. Эта забывчивость и неузнавание лиц, которых Федор Михайлович встречал в обществе, ставили подчас и меня в нелепое положение, и мне приходилось приносить за него извинения. Вспоминаю комический случай по этому поводу. Мы с мужем раза 3-4 в году на праздниках бывали в гостях в семье двоюродного брата, Сниткина, очень любившего собирать у себя родных. Почти каждый раз случалось нам встречать там мою крестную мать, Александру Павловну, которую я после своего замужества не посещала, так как ее муж по своим политическим взглядам не подходил к Федору Михайловичу. Она была очень обижена, что мой муж, вежливо поздоровавшись, никогда с нею не беседовал. Она говорила об этом общим родным, а те передавали мне. При первой же поездке к Сниткиным я стала просить моего мужа побеседовать с Александрой Павловной и быть с нею как можно любезнее. «Хорошо, хорошо», — обещал Федор Михайлович, — «ты только покажи, который из дам твоя крестная мать, а я уж найду интересный предмет для разговора. Ты останешься мною довольна». Приехав в гости, я указала Федору Михайловичу на сидевшую на диване даму. Он внимательно посмотрел сначала на нее, потом на меня, затем опять на нее и, вежливо с ней поздоровавшись, во весь остальной вечер так к ней не подошел. Вернувшись домой, я упрекнула мужа, что он не захотел исполнить такой незначительной моей просьбы. «Да скажи мне, пожалуйста, Аня», — смущенно отвечал мне Федор Михайлович, — «кто кому приходится крестной матерью? Ты ее крестила или она тебя?» «Я вас обеих давеча рассматривал. Вы так мало отличаетесь друг от друга. Меня взяло сомнение, и, чтобы не ошибиться, я решил лучше к ней не подходить». Дело в том, что разница лет между мною и крестной была сравнительно небольшая — 16 лет. Но так как я всегда очень скромно одевалась, почти всегда в темном, она же любила наряжаться и носить красивые наколки, то казалась значительно моложе своих лет. Вот эта моложавость и ввела в смущение моего мужа. Но любопытнее всего было то, что через год, опять на Рождестве, зная, что я непременно встречусь у Сниткиных с моей крестной матерью, я обратилась к Федору Михайловичу с той же просьбой, усиленно растолковывая ему степень моей к ней близости. По-видимому, муж выслушал меня очень внимательно, очевидно, думая о чем-нибудь другом. Обещал мне на этот раз с нею побеседовать, но так и не исполнил своего обещания. Прошлогодние сомнения опять к нему вернулись, и он не мог решить вопроса, кто из нас кого крестил. А спросить у меня при чужих счел неудобным. Забывчивость Федора Михайловича на самые обыкновенные и близкие ему имена и фамилии ставила его иногда в неудобные положения. Вспоминаю, как однажды муж пошел в наше Дрезденское консульство, чтобы засвидетельствовать мою подпись на какой-то доверенности. Сама я не могла пойти по болезни. Увидев из окна, что Федор Михайлович поспешно возвращается домой, я пошла к нему навстречу. Он вошел взволнованный и сердито меня спросил: «Аня, как тебя зовут? Как твоя фамилия?» «Достоевская», — смущенно ответила я, удивившись такому странному вопросу. «Знаю, что Достоевская, но как твоя девичья фамилия? Меня в консульстве спросили, чья ты урожденная, а я забыл. И приходится второй раз туда идти. Чиновники, кажется, надо мной посмеялись, что я забыл фамилию своей жены. Запиши мне ее на своей карточке, а то я дорогу опять забуду». Подобные случаи были нередки в жизни Федора Михайловича и, к сожалению, доставляли ему много врагов.
0: Мы читали фрагмент из книги Анны Григорьевны Достоевской «Воспоминания».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские ударные беспилотники уничтожили цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Одесской области. Как сообщили в Министерстве обороны, на пораженных объектах производились и хранились боевые части морских дронов, которые регулярно использовались для атак на российские черноморские города, гражданские суда и критически важные объекты энергетической инфраструктуры. Ведомстве также добавляют, что непосредственно в акватории Черного моря наши вооруженные силы ударили по сухогрузу, который доставлял для ВСУ западное вооружение. Самолет авиакомпании Syrian Airlines впервые за полтора года прибыл из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево. Позднее борт отправился обратно в Арабскую Республику, и таким образом возобновилось прямое авиасообщение между сирийской столицей и Москвой. Добавлю, в субботу авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс из египетского средиземноморского курорта Эль-Аламейн в Москву. Власти Москвы могут закрыть Гёте-институт, расположенный в столице, если власти Германии закроют или экспроприируют Российский дом науки и культуры в Берлине. Об этом рассказал Сергей Нечаев. Посол России в Германии также выразил надежду, что ситуация не дойдет до крайних мер. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
2: Есть прецеденты, связанные с закрытием наших генеральных консульств. То есть, поскольку это наша недвижимость, это наше, поэтому просто так экспроприировать это будет сложно. Ибо, как сказал Владимир Владимирович, это называется пиратство или грабеж. Вот это примерно так. Поэтому я думаю, что до этого не дойдет.
1: Ранее пресс-служба посольства России в Германии подтвердила, что нападки на Российский дом науки и культуры в Берлине возобновились. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что за последние 15 дней почти 6 тысяч мигрантов, прибывших из Марокко в испанский анклав Сеута, получили медицинскую помощь. 2300 из них сейчас находятся в больницах. Глава ведомства подчеркнула, что система здравоохранения города не переживает коллапс, несмотря на наплыв пациентов. Ранее СМИ предупреждали о риске распространения в регионе чесотки и других болезней. Число жертв землетрясения магнитудой 7,7 в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара превысило 50 человек, еще более 100 получили травмы, сообщает Associated Press. Ситуация возникла, когда стихия обрушилась на остров Флорес в субботу. Разрушено более 900 строений, повреждены 450 жилых домов. Власти эвакуировали около 5000 человек из-за угрозы цунами. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тула. Памятник Льву Николаевичу Толстому. Он расположен на проспекте Ленина у самого начала уютного просторного бульвара, ведущего к центральному парку города. Шестиметровая бронзовая фигура писателя словно застыла в движении. По замыслу скульптора, Толстой идет по родной земле.
1: Имя на карте.
2: Все бы хорошо, но... Техническое задание московскому мастеру Буякину звучало примерно так. Изобразить Льва Николаевича как можно ближе к народу. Скульптор прочитал у Максима Горького. Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю. И представил себе Толстого босым. Что тут началось? На календаре 1973 год. Совещание руководящих работников Тулы и представителей творческой интеллигенции. На повестке дня установление памятника к 145-летию со дня рождения великого русского писателя.
3: Товарищи, прошу тишины. Мое мнение такое: все правильно сделал столичный воятель. Как там в песне-то поется? Не ел Толстой он ни рыбы, ни мяса, ходил по аллеям босой. Вот пусть и топает без обуви.
4: Все это выдумки. Наш земляк Лев Николаевич обычно ходил в сапогах и всегда был в опрятном виде.
5: Да ты-то откуда знаешь? Сам что ли видел? Вот тут и оно. Меня другое смущает, товарищи. Это кто ж выбирал место для памятника? Безобразие. Напротив ликероводочного завода. Да вы что?
2: Последний спорный вопрос был снят тогдашним секретарем обкома компартии по идеологии.
6: Пусть будет фигура, идущая в сторону спиртзавода. Но можно поставить ее так, что никакой ассоциации здесь не будет. Я поддерживаю, чтобы Толстой до ликероводочного босой не дотопал.
1: Имя на карте.
2: Сказано, сделано. Власти приказали немедленно обуть писателя. И тогда московский скульптор надел на Толстого ботинки. А их писатель никогда не носил. Но это мелочи. Мелочи, потому что закамуфлировать монументальную композицию так и не удалось. Народ не обманешь. Он все видит. И совсем скоро появились шутки-анекдоты. Они и сегодня популярны. Мол, Лев Толстой спустя много-много лет все еще продолжает движение к ликероводочному заводу, пусть и к бывшему.
3: Бросьте. Памятник мы любим, и это идеальное воплощение Льва Николаевича. В косоворотке. Того и гляди, сейчас сойдет с постамента. Да и пойдет косой махать.
1: Имя на карте.
2: А вот дочери Толстого, Александре Львовне, памятник не понравился вовсе.
7: Это что-то неописуемое по отсутствию всякого сходства и по бездарности. Все неверно. Выражение лица, нос, волосы, одежда. Почему не берут хороших портретов, где Лев Николаевич похож на себя, а не на какого-то странника?
2: Прошли годы, страсти потихоньку улеглись, и сегодня памятник Льву Толстому считается неотъемлемой частью облика Тулы и своеобразной визитной карточкой города. Без него уже трудно представить именно эту часть центрального проспекта. Тула. Памятник Льву Толстому.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Слуги, между тем, продолжали ставить перед каждым гостем красные лакированные подставки величиной со скамеечки, что дамы ставят у нас под ноги. Слуга подходил, ловко и мерно поднимал подставку в знак почтения наравне с головой, падал на колени и ловким мерным движением ставил тихонько перед гостем. 6 раз подходили слуги и поставили 6 подставок. Но никто ничего еще не трогал. Все подставки тесно уставлены были деревянными лакированными чашками, величиной и формой похожими на чайные, только без ручки. Каждая чашка покрыта деревянным же блюдечком. Тут были также синие фарфоровые обыкновенные чашки, все с кушаньем, и еще небольшие с соей. Ко всему этому поданы 2 палочки. «Ну, это значит быть без обеда», — думал я, поглядывая на 2 гладкие, белые, совсем тупые спицы, которыми нельзя взять ни твердого, ни мягкого кушанья. «Как же и чем есть?» На соседа моего Уньковского видно, на что такое же раздумье, а может быть, заговорил и голод, только он взял 2 палочки и грустно разглядывал их. Полномочные рассмеялись и, наконец, решили приняться за обед. В это время вошли 5 слуги, и каждый нес на подносе серебряную ложку и вилку для нас. «В доказательство того, что все поданное употребляется в пищу, — сказал старик, — мы начнем первые. Не угодно ли открыть чашки и кушать? Что кому понравится?» «Ну-ка, что в этой чашке?» — шепнул я соседу, открывая чашку. «Рис вареный, без соли». «Соли нет, не видать, и хлеба тоже нет». Я подержал чашку с рисом в руках и поставил на свое место. «Вот в этой что?» — думал я, открывая другую чашку. «В ней была какая-то темная похлебка. Я взял ложку и попробовал. Вкусно. Вроде наших бураков и коренья есть. Мы употребляем рис при всяком блюде», — заметил 2-й полномочный. «Не угодно ли кому-нибудь переменить, если поданный уже простыл?» Церемонимейстер с широким круглым лицом, с плоским и несколько вздернутым широким же арабским носом, стоял подле возвышения, на котором сидели 2 полномочные. Взглядом и едва заметным жестом распоряжался прислугою. Сзади и носки сидели на 5 слуг. Один с чайником, другой с деревянной лакированной кружкой, в которой был горячий рис. Мы, между тем, переходили от чашки к чашке, изредка перекидываясь друг с другом словом. «Попробуйте», — говорил мне вполголоса пасьет, «как хорош винегрет из раков в синей чашке. Раки посыпаны тертой рыбой или икрой. Там зелень, еще что-то». «Я ее всю съел», — отвечал я. «А вы пробовали сырую рыбу?» «Нет, где она?» «Да вот, нарезана длинными тесьмами». «Ах, неужели это сырая рыба? А я почти половину съел», — говорил он с гримасой. В другой чашке была похлебка с рыбой, вроде нашей селянки. Я открыл, не помню, 5-ю или 6-ю чашку. В ней кусочек рыбы плавал совершенно в чистом и светлом бульоне, как горячая вода. Я думал, что это уха, и проглотил 4 ложки. Но мне показалось невкусно. Это действительно была горячая вода, и больше ничего. Сосед мой старался есть палочками и возбуждал, да и мы все тоже, ни одну улыбку окружавших нас японцев. Не раз многие закрывали рот рукавом, глядя, как недоверчиво и пытливо мы вглядываемся в кушанье и как сначала осторожно пробуем их. Но я с 3-й чашки перестал пробовать и съел остальное без всякого анализа. И все одной и той же ложкой, прибегая часто к рису за недостатком хлеба. Помню, что была жареная рыба, вареные устрицы, а может быть и моллюск какой-нибудь, похожий вкусом на устрицу. Гашкевич сказывал, что тут были 3 панги. Я ел что-то черное, хрупкое и склизкое, но не знаю что. Попадалось мне что-то сладкое. Груша, кажется, облитая красным сладким соусом. Потом хрустела на зубах соленая и моченая. Соленая редька, заменяющая японцам соль. В синей фарфоровой чашке натискано было какое-то тесто, отзывавшееся яичницей. Тут же жареная морковь. Потом в горячей воде плавало крылышко утки с вареной зеленью. Сзади всех подставок поставлена была особо еще одна подставка перед каждым гостем. И на ней лежала целая жареная рыба с загнутыми кверху хвостом и головой. Давно я собирался придвинуть ее к себе и протянул было руку, но второй полномочный заметил мое движение. «Эту рыбу почти всегда подают у нас на обедах», — заметил он. «Но ее никогда не едят тут, а отсылают гостям домой с конфетами. Одно путное блюдо и было, да и то не едят. Ох уж эти мне эмблемы да символы!» Слуга подходил ко всем и протягивал руку. Я думал, что он хочет отбирать пустые чашки. Отдал ему 3, а он через минуту принес мне их 5 с теми же кушаньями. Что мне делать? Я подумал, да и принялся опять за похлебку. Стал было приниматься вторично за вареную рыбу, но собеседники мои перестали действовать, и я унялся. Хозяевам очень нравилось, что мы едим. Старик ласково поглядывал на каждого из нас и от души смеялся усилием моего соседа есть палочками. К концу обеда слуги явились с дымившимися чайниками. Мы с любопытством смотрели, что там такое. «Теперь надо выпить саки», — сказал старик. И слуги стали наливать в красные, почти плоские лакированные чашки разогретый напиток. Мы выпили по чашечке. Нам еще прежде, между прочей провизией, доставлено было несколько кувшинов этого саки. И тогда оно нам не понравилось. Теплый он лучше. Похоже вкусом на слабый выдохшийся ром. Саки — перегнанное вино из риса. Потом налили опять. Мы стали было отговариваться, но старик объявил, что надо выпить до 3 раз. Мы выпили и в 3-й раз, и наши хозяева тоже. Пока мы ели, нам беспрестанно подбавляли горячего риса. После саки вновь принесли дымившийся чайник. Я думал, не опять ли саки, но старик предложил, не хотим ли мы теперь выпить горячей воды. «Это что за шутка? Нашел лакомство». «Нет, не хотим», — отвечали ему. «Однако ж я подумал, что уж если обедать по-японски, так надо вполне обедать, и потому попробовал и горячей воды. Все так же нехорошо, как если бы я попробовал ее и за русским столом». «Ну, не хотите ли полить рис горячей водой и съесть?» — предложил старик. «И этого не хотим». Между тем оба полномочные поставили плоскодонные чашки, им налили кипятку, и они выпили. Они объяснили, что у них утоляют жажду горячей водой.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Хозяева были любезны. Пора назвать их. Старика зовут Цуцуй Хизиноками Сама. Второго — Кавадзи Соемон Ноками. Нет, не Ками, а Дзио-сама. Это все равно. Дзио и Ками означают равный титул. Третий — Алао Тосан-но-ками-сама. Четвертого забыл, после скажу. Впрочем, оба последние приданы только для числа и большей важности, а в сущности они сидели с поникшими головами и молча слушали старших двух. А может быть, и не слушали, а просто заседали. После обеда подали чай с каким-то оригинальным запахом. Гляжу, на дне гвоздичная головка. Какое варварство! И еще в стране чая. Старик поглядывал на нас дружески, с улыбкой. «Мы приехали из-за многих сотен», — начал он мямлить, «а вы из-за многих тысяч миль. Мы никогда друг друга не видали, были так далеки между собою. А вот теперь познакомились, сидим, беседуем, обедаем вместе. Как это странно и приятно. Мы не знали, как благодарить его за это приветливое выражение, общего тогда нам чувства. И у нас были те же мысли, то же впечатление от странности таких сближений. Мы благодарили их за прием, хвалили обед. Я сделал замечание, что нахожу в некоторых блюдах сходство с европейскими. И вижу, что японцы, как люди порядочные, кухней не пренебрегают. В самом деле рыба под белым соусом хоть куда. Если б ко всему этому дать хлеба, так можно даже наесться почти досыта. Без хлеба как-то странно было на желудке. Сыт, не сыт, а есть больше нельзя. После обеда одолевает не дремота, как обыкновенно, а только задумчивость. Но я смеялся, вспомнив, что пишут о японском столе, и, между прочим, что они будто готовят кушанье на касторовом масле. А у них и обыкновенное деревянное масло употребляется редко, и только с зеленью. Все же прочее жарится и варится на воде с примесью саки и сои. Потом сказали мы хозяевам, что из всех народов Крайнего Востока японцы считаются у нас, по описаниям, первыми по умению жить, по утонченности нравов, и что мы теперь видим это на опыте. Наконец, кончился обед. Все унесли, и через 5 минут подали чай и конфеты в знакомых уже нам ящиках. Там были подобие бамбуковых ветвей из леденца, лент, сердец, потом рыбы, этой альфы и омеги японского стола, от нищего до вельможи. Далее какой-то тертый горошек с сахарным песком и рисовые конфеты. Когда убрали, наконец, все, адмирал сказал, что он желал бы сделать полномочным 2 вопроса по делу, которое его привело сюда, и просит отвечать сегодня же. Старик вынул пачку бумаги, тщательно оторвал один листок, высморкался, спрятал бумажку в рукав, потом коротко возразил, что по японским обычаям при первом знакомстве разговоры о делах обыкновенно откладываются, что этого требуют приличия и законы гостеприимства. Адмирал заметил, что это отнюдь не помешает возникшей между ними приязни, что вопросы эти не потребуют каких-нибудь мудреных ответов, а просто 2 слов «да» или «нет». Мы видели, что им лень говорить о деле. Вообще и важные сановники, и неважные после обеда выражались больше междометиями, которых невозможно передать словами. Грудные звуки раздавались из всех углов. О деле неприлично говорить, а это ничего. Адмирал согласился прислать 2 вопроса на другой день, на бумаге, но с тем, чтобы они к вечеру же отвечали на них. «Как же мы можем обещать это?» — возразили они. «Когда не знаем, в чем состоят вопросы. Им сказано, что мы знаем вопросы и знаем, что можно отвечать. Они обещали сделать, что можно, и мы расстались большими друзьями. С музыкой, в таком же порядке, как приехали, при ясной и теплой погоде, воротились

0: Фадеев, бывший в числе наших слуг, сказал, что и их всех угостили, и на этот раз хорошо. «Чего же вам дали?» — спросил я. «Красной и белой каши». «Да что? Ваше высокоблагородие с души рвет. Отчего?» «Да рыба словно кисель, без соли, хлеба нет». Вслед за нами явилось к фрегату множество лодок. И старший чиновник спросил, довольны ли мы. Это только предлог, а, собственно, ему поручено проводить нас и донести, что он доставил нас в целости на фрегат. Случись с нами что-нибудь, несчастье, неприятность, хотя бы от провожатых и не зависело, отвратить ее им бы досталось. Через час каюты наши завалены были ящиками. В большом рыба, что подавали за столом, старая знакомая. В другом сладкий и очень вкусный хлеб. В третьем конфеты. «Вынеси рыбу вон», — сказал я Фадееву. Вечером я спросил, куда он ее дел.
1: «Съел с товарищами», — говорит.
0: «Что же, хороша?»
1: «Есть душок, а хороша», — отвечал он.
0: На другой день, 1 января 1854 года, приехал Эйноски условиться о завтрашнем дне. Увидя нас всех в праздничных платьях, он спросил о причине. Ему сказали, что у нас наступил Новый год. Он поздравил. Мы велели подать шампанского, до которого он, кажется, был большой охотник. И он, и два бывших с ним баниоса подпили. Те покраснели, а Эйноски, смесью английского, голландского и французского языков с нагасакским наречием, извинялся, что много пил, и в подтверждение этого забыл у нас свою мантилью на собачьем меху. Он выучился пить шампанское у американцев, и как скоро, все пробыли всего 6 дней, а свежо, зима в полном разгаре, всего 6 градусов тепла. Небо ясно, ночи светлые, вода сильно искрится. Вообще, судя по тому, что мы до сих пор испытали, можно заключить, что Нагасаки – один из благословенных уголков мира по климату. Ровная погода. Когда ветер с севера ясно и свежо, с юга наносит дождь, но мы видели больше ясного времени. Завтрашнего дня не было, то есть у нас готовился неслыханный и невиданный праздник и не состоялся. Праздник этот – важный факт, доказывающий, что все бессильно перед временем и обстоятельствами. Давно ли все крайние восточные народы, японцы особенно, считали нас, европейцев, немного хуже собак? Не хотели знаться, дичились, чуждались. И нас губернатор хотел принять с таким же, с такой глупостью, следовало бы сказать, с гордостью, скажу учтивее. А теперь 4 японских важных сановника сами едут к нам в гости. Кажется, небывалый еще пример в сношениях японцев с иностранцами. Они просили отсрочки на 2 дня, и вместо пятницы, как обещали, было сначала, назначили воскресенье. У них случились тут какие-то праздники, и оттого они отложили. Да, Эйноски, между прочим, приезжал с Хагивари объясняться насчет салюта. Мы ожидали, что вчера при свидании скажут нам что-нибудь об этом, но ни слова. Хозяева вполне уважали законы гостеприимства. Зато теперь Хагивари приехал с упреком от губернатора за салют. Ему отвечали сначала шуткой, потом заметили, что они сами не сказали ничего решительного о том, принимают ли наш салют или нет. Оттого мы, думая, что они примут его, салютовали и себе. Они стали просить не палить больше. Теперь нет повода и не станем, если только полномочные не хотят, чтобы им палили, отвечал Пассиет. «Не хотят, не хотят!» — подтвердили они. «А если другой адмирал придет сюда?» — спросил Эйноски заботливо. «Тогда будете палить?» «Мы не предвидим, чтобы пришел сюда какой-нибудь адмирал», — отвечали ему. «Оттого и не полагаем, что понадобится палить». В этом вопросе крылся, кажется, другой. «Не придут ли англичане?» Японцы уже выразили однажды предположение, что вслед за нами, вероятно, придут и другие нации с предложениями о торговле. В Новый год вечером, когда у нас все уже легли, приехали 2 чиновника от полномочных с 2 второстепенными переводчиками, с Йозой и Льодой, и привезли ответ на 2 вопроса. Константин Николаевич

Чпасьед спал. Я ходил по палубе и встретил их. В бумаге сказано было, что полномочные теперь не могут отвечать на предложенные им вопросы, потому что у них есть ответ Верховного Совета на письмо из России, и что по прочтении его адмиралу, может быть, ответы на эти вопросы и не понадобятся. Нечего делать, надо было подождать. Мы занялись приготовлениями к встрече невиданных на европейских судах гостей. Сколько возни, хлопот, соображений истратилось в эти дни. Смешать и посадить всех гостей за один стол, как бы сделали в Европе, невозможно. Здесь соблюдается такая строгая постепенность в званиях, что несоблюдением ее как раз наживешь врагов. Вообще нужна большая осторожность в обращении с ними. Тем более, что изучение приличий составляет у них важную науку, за неимением пока других. Наша вежливость у них – невежливость, и наоборот. Например, встать перед гостем говорит у них невежливо, а надо сесть. Мы снимаем шляпу в знак уважения, а они туфли. Мы выходим из дома, надевши плащ, а они широкие панталоны или юбку, которую будто бы снимают при входе в дом. Посещая нас, они не снимали ее. Наши русые волосы и белые зубы им противны. У них женщины сильно чернят зубы. Чернили бы и волосы, если бы они и без того не были чернее сажи. У нас женщины в интересном положении, как это называют некоторые, надевают широкие блузы, а у них сильно стягиваются. По разрешению от бремени у нас и мать, и дитя моют теплой водой, кажется так, а у них холодной. Да, это все так. Эту параллель можно продолжать, пожалуй, еще. Мне, например, не случалось видеть, чтобы японец прямо ходил или стоял, а непременно полусогнувшись. Руки постоянно держат наготове на коленях. Так и смотрит по сторонам, нельзя ли кому поклониться. Лишь только завидит кого-нибудь равного себе, сейчас колени у него начинают сгибаться, он точно извиняется, что у него есть ноги. Потом он быстро наклонится, будто переломится пополам, руки вытянет по коленям и на несколько секунд оцепенеет в этом положении. После вдруг выпрямится и опять согнется, и так до трех раз и больше. А иногда два японца при встрече так и разойдутся в этом положении, то есть согнувшись, если не нужно остановиться и поговорить. Слуги у них бегают тоже полусогнувшись и приложив обе ладони к коленям, чтобы недолго было падать на пол, когда понадобится. Перед высшим лицом японец быстро падает на пол, садится на пятки и поклонится в землю. У самих полномочных тоже голова всегда клонится долу. Все они сидят с поникшими головами по привычке, в свою очередь падать ниц перед высшими лицами. Полномочным, конечно, не приходится упражнять себя в этом, пока не в Нагасаки, а в Едо. Утром 4 января фрегат принял праздничный вид. Вымытая, вытертая песком и камнями, в ущерб моему ночному спокойствию, палуба белела, как полотно. Медь ярко горела на солнце, снасти уложены были красивыми бухтами, из которых в одной поместился общий баловень наш кот Васька. Все нарядились. На юте устроили из сигнальных флагов палатку, и в ней седалище из ковров для четырех полномочных и стулья для их свиты. В адмиральской каюте, роскошной и без того убранной, устроены были также седалища для них же, за особым столом. Другой стол приготовлен был для адмирала и для троих из его свиты. За маленьким столиком особо должен помещаться японский церемониймейстер. Для переводчиков приготовили было два стула, но они ни сесть на них, ни обедать не смели. Расположились на пятках на полу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Часов в 11 приехали баниосы с подарками от полномочных адмиралу. Все вещи помещались в простых деревянных ящиках, а ящики поставлены были на деревянные же подставки, похожие на носилки с ножками. Эти подставки заменяют отчасти наши столы. Японцам кажется неуважительно поставить подарок на пол. На каждом ящике положены сверху свитки бумаги. Опять с символом прилипчивости. Но что за вещи прислали они? Загляденье. Один прислал шкатулку, черную, лакированную, с золотыми рельефами храмов, беседок, гор, деревьев. Лак необыкновенно густ, черен, не сходит, говорят, десятки лет и чист, как зеркало. Таких лакированных вещей нигде нет. Другая коробочка испещрена красно-золотистыми, потонувшими в лаке искрами. При шкатулке были разные безделки. Курительница для порошков, которую японцы носят на поясе, и еще какие-то принадлежности. Другой подарил чернильницу с золотыми украшениями, со всем прибором для письма, с тушью, кистями, с стопой бумаги и даже с восковыми раскрашенными свечами. Но самым замечательным и дорогим подарком была сабля. И по достоинству, и по значению. Подарок сабли у них служит несомненным выражением дружбы. Японские сабельные клинки бесспорно лучшие в свете. Их строго запрещено вывозить. Клинки у них испытываются, если Эйноски не лгал, палачом над преступниками. Мастер отдает их по выделке прямо палачу, а тот пробует, сколько голов можно перерубить разом. Мастер чеканит число голов на клинке. Это будто бы и служит у них оценкою достоинства сабли. Подаренное адмиралу перерубает, как говорит Эйноски, 3 головы. Сабли считаются драгоценностью у японцев. Клинок всегда блестит, как зеркало, на него, как говорят, не надышится. У Эйноски сабля, подаренная ему другом, существует, по словам его, около 500 лет. Я не знаю толку в саблях, но не мог довольно налюбоваться на блеск и отделку клинка подарка Кавадзи. Ножны у ней сделаны, кажется, из кожи акулы и все зашиты в шелк, чтобы предостеречь от ржавчины. Старик Цуцуй подарил дорогие украшения к этой сабле, насечки и тому подобное. Подарок знаменательный, особенно при начале дел наших. Полномочные сами не раз давали понять нам, что подарок этот выражает отношение Японии к России. Оно тем более замечательно, что подарок сделан, конечно, с согласия и даже по повелению правительства, без воли которого ни один японец, кто бы он ни был, ни принять, ни дать, ничего не смеет. Один раз Эйноски тихонько сказал Пассету, что наш матрос подарил одному японцу пустую бутылку. «Ну так что же?» — спросил тот. «Позвольте прислать ее назад», — убедительно просил Эйноски. «Иначе худо будет. Достанется тому, кто принял подарок. Да вы бросьте в воду». «Нельзя. Мы привезем, а вы уж и бросьте, пожалуй, сами». Каков народ? Какова система ограждения от контрабанды всякого рода? Какая бы, кажется, могла быть надежда на торговлю, на ведение христианства, на просвещение, когда так глухо заперто здание и ключ потерян? Как и когда придет все это? А придет, нет сомнения. Хотя и не скоро. В Китае началась и деятельно продолжается. Когда я ехал в Шанхай, я думал, что там, согласно Нанкинскому трактату, далее определенные черты европейцу нельзя и шагу сделать. А между тем, мы исходили все окрестности и знаем их почти как петербургские. Всего 10 лет прошло с открытия 5 портов в Китае, и европейцы почти совсем овладели ими. Все делается исподволь, понемногу. Например, в Китае иностранцам позволено углубляться внутрь страны на такое расстояние, чтобы в один день можно на лошади вернуться домой. А американский консул в Шанхае выстроил себе дачу где-то в горах миль за 80 от моря. Когда губернатор провинции протестовал против этого, консул отвечал, что католические миссионеры в разных местах еще дальше имеют монастыри. Пусть губернатор выгонит их оттуда. Тогда и он откажется от дачи. А выгнать миссионеров нельзя. Они глубоко пустили корни. Католический епископ в Гонконге сказывал, что между китайцами считается до 500 тысяч католиков. Все они тайно покровительствуют миссионерам, укрывают их от взоров правительства, дают селиться среди себя и всячески помогают. Начальство подкуплено, и миссионеры делают свое дело явно. Губернатор знал о миссионерах и потому замолчал на возражение консула. В другой раз к этому же консулу пристал губернатор, зачем он снаряжает судно, да еще, кажется, с опиумом, в какой-то шестой порт, чуть ли не в самый Пекин, когда открыто только 5. «А зачем, — возразил тот опять, — у острова Чусана, который не открыт для европейцев, давно стоят английские корабли? Выгоните их, и я не пошлю судно в Пекин». Губернатор знал, конечно, зачем стоят английские корабли у Чусана, и не выгнал их. Так судно американское и пошло, куда хотело. Сделавши одно послабление, губернатор должен был допустить 10. И молчать, иначе ему не сдобровать. Он сам первый нарушитель закона, а европейцы берут все больше и больше воли. И в Пекине узнают об этом тогда, когда уже они будут под стенами его, и когда помешать разливу чужого влияния будет трудно. Впрочем, этого ожидать скоро нельзя по другим обстоятельствам. Во всяком другом месте жители по ленности и невежеству охотно отдают себя в опеку европейцам, и те скоро делаются хозяевами у них. Китайцы, напротив, сами купцы по преимуществу и по меркантильному духу и спекулятивным способностям превосходят англичан и американцев и не выпустят из своих рук внутренней торговли. Оттого ни те, ни другие не имеют успеха внутри Китая и даже не завязывают там никаких прямых сношений. Торговля производится через китайских комиссионеров, которые и ездят внутрь для закупки товаров от самих плантаторов чая и фабрикантов шелка. Если и Японии суждено отворить настежь ворота перед иностранцами, то это случится еще медленнее. Разве принудит ее к тому войной? Но и в этом отношении она имеет огромное преимущество перед Китаем. Если она переймет у европейцев военное искусство и укрепит свои порты, тогда она безопасна от всякого вторжения. Одна измена может погубить ее, то есть... Если кому-нибудь удастся зажечь в ней междоусобную войну, вооружить удельных князей против метрополии, тогда ей не сдобровать. Но пока она будет держаться нынешней своей системы, увертываясь от влияния иностранцев, уступая им кое-что и держа своих по-прежнему в страхе, не позволяя им брать без позволения даже пустой бутылки, она еще будет жить старыми своими началами. Старой религией, простотой нравов, скромностью и умеренностью образа жизни. В настоящую минуту можно и ее отпереть разом. Она так слаба, что никакой войны не выдержит. Но для этого надо поступить по-английски. То есть пойти, например, в японские порты, выйти без спросу на берег, и когда станут не пускать, начать драку, потом самим же пожаловаться на оскорбление и начать войну. Или другим способом. Привезти опиум. И когда станут принимать против этого строгие меры, тоже объявить войну.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Долго заставили себя ждать полномочные. Мы уже давно расхаживали по юту и по шканцам, раза по два бегали к камбузу съесть по горячему пирожку или по котлетке, а их все нет. В первом часу, наконец, от берега тронулась целая флотилия к нам. Посреди 50 или 60 лодок медленно плыли две огромные крытые лодки или барки, как два гроба, обтянутые, как гробы же, красной материей, утыканные золочеными луками, стрелами, пиками и булавами. Лодки были в два этажа, с галереей для гребцов. Вверху помещалась свита, внизу сами полномочные. Множество мелких лодок вело большие на буксире. На носу большой лодки стоял японец с какой-то белой метелкой и, махая ею, управлял буксиром под медный звук гонга и криков. Шум был страшный. Оба гроба пристали к парадному трапу и стали рядом. Баниосы, переводчики поползли, как из мешка, и затопили палубу. За ними вышло до 60 человек караула. Японцы не хотели уступать нам в церемониале. Для угощения свиты и людей, и для соблюдения порядка назначено было несколько офицеров. Наконец, вышли и полномочные. Пассиет и я встретили их при входе. Адмирал у дверей своей каюты. На шканце был вызван караул с музыкой. Им предложили посмотреть фрегат, и они с удовольствием согласились. Я никак не думал, чтобы старик приехал. Куда бы, кажется, ему, а он оказал удивительную бодрость, обошел палубы, спустился в самую нижнюю, в арсенал и не обнаруживал никаких признаков усталости. Они на всем останавливались, расспрашивали и, если находили что-нибудь покрытое или завешенное, приподнимали и спрашивали, что там такое, зачем. Их повели в адмиральскую каюту. Она была очень ярко убрана. Стены в ней или по морскому переборке и двери были красного дерева. Пол или палуба устлан ковром. На окнах красные и зеленые драпри. Для четырех полномочных приготовлен был широкий и невысокий диван, покрытый пестрыми английскими коврами. Посидев несколько минут, все пошли наверх, в палатку. Полномочные вели себя как тонкие, век жившие в свете люди. Все должно было поражать их, не видавших никогда европейского судна, мебели, украшений, что шаг, то новый для них. Они сознались в этом на другой день, но тут не показали ни жестом, ни взглядом удивления или восторга. Музыку они тоже слышали в первый раз, и только один из них качал головою в такт, как делают у нас меломаны, сидя в опере. Им подали чай. Между тем вся команда выстроилась на палубе. Началось учение ружьем, потом маршировка. 400 человек маршировали вокруг мачт от юта до бака и обратно. Но всего эффектнее было, когда пробили тревогу. Из всех люков сыпались люди и разбегались, как мыши, по своим направлениям, каждый к своему орудию. Я уж привык к этому, но и мне зрелище это показалось интересно. А людям, не видавшим никогда ничего подобного, им показали действия орудиями. Они благодарили адмирала и попросили поблагодарить людей. «Спасибо, ребята!» — сказал адмирал. «Рады стараться!» — раздалось 400 голосов. Опять эффект. Накрыли столы для полномочных и церемонимейстера в гостиной адмиральской каюты. За другим столом сидел адмирал и трое нас. В столовой посадили 11 человек свиты полномочных и еще 10 человек в кают-компании. Для караула отведено было место в батарейной палубе. Хотя японцы и просили устроить обед на европейский лад, однако ж нельзя было заставить их есть вилками и ножами. И потому наделали палочек. Хлеба они не едят, и им беспрестанно ставили горячий рис. С тарелок они тоже не привыкли есть. Им подавали суп и уху в чайных чашках. В столовой, где обедала свита, на столе расставлены были тарелки с вареньем и пирожным. Гости начали с этого и до супа уничтожили все сладкие пирожки и конфеты, полагая, что если поставлено, то медлить нечего. «Что это?» — спрашивали они при каждом блюде и чего-то, казалось, ожидали. Им подавали больше рыбы, но переводчик сказал, что они ждут мяса, которое едят, как редкость. Отвращения они к нему не имеют, напротив, очень любят. Они едят только потому, что не велено. За недостатком скота, который употребляется на работы. У нас из мясных блюд приготовлен был для них нарочно пилав из баранины, ветчина и, кажется, только. Говядины на фрегате в то время не было. Прочие блюда были из рыбы или живности. Они с удовольствием ели баранину, особенно четвертый полномочный. Кончив тарелку, он подал ее человеку сам, знак, что желает повторения. Скатерти, салфетки, солонки — все обращало их внимание. И надо было отдать им справедливость, они так пригляделись к нашему порядку, что едва можно было заметить разницу между ними и европейцами. Только один из них, Кавадзи, на минуту придержался японского обычая. Подали какое-то жидкое пирожное, вроде крема с бисквитами. Он попробовал, должно быть, ему понравилось. Он вынул из кармана бумажку, переложил в нее все, что осталось на тарелке, стиснул и спрятал за пазуху. «Не подумайте, что я беру это для какой-нибудь красавицы», — заметил он. «Нет, это для своих подчиненных». При этом случае разговор незаметно перешел к женщинам. Японцы впали было в легкий цинизм. Они, как все азиатские народы, преданы чувственности. Не скрывают и не преследуют этой слабости. Если хотите узнать об этом что-нибудь подробнее, прочтите Кемпфера или Тунберга. Последний посвятил этому целую главу в своем путешествии. Я не был внутри Японии и не жил с японцами, и потому мог только кое-что уловить из их разговоров об этом предмете. Я и Пассиет беспрестанно выходили из-за стола, то подлить им шампанского, то показать, как надо есть какое-нибудь блюдо, или растолковать, из чего оно приготовлено. Они смущались нашей вежливостью и внимательностью и не знали, как благодарить. Пили они умеренно. Они пробовали с большим любопытством вино, отпивая понемногу, но бокала не доканчивали, кроме, однако ж, четвертого полномочного. Мужчины рослого и полного. Тот выпил бокала четыре. Им намекнули было о деле, о завтрашнем свидании. Но полномочные отвечали, что они увлеклись нашим праздником, сделанным им приемом и приятной беседой, а о деле и забыли совсем. Переводчики ползали по полу. Напрасно я приглашал их в другую комнату. Они и руками, и ногами уклонились от обеда, как от дела совершенно невозможного в присутствии Гроутенхерен, важных особ. Но у них в горле пересохло. Кичибе вертелся на полу во все стороны, как будто его кругом рвали собаки. «Хи! Хи!» — беспрестанно откликался он то тому, то другому. Под конец обеда, в котором не участвовал, он совсем охрип и осовел. Я налил ему и эйноски по бокалу шампанского. Они стали было отнекиваться и от этого, но Кавадзи махнул рукой, и они, поклонившись ему до земли, выпили с жадностью. Потом обратили признательный взгляд ко мне и подняли бокалы ко лбу в знак благодарности. Я заглянул в другую комнату. Там пир был в полном разгаре. Несколько раскрасневшихся лиц и приятных улыбок доказывали, что собеседники тоже пробовали наши вина. Между ними я заметил одну совсем бритую голову, без косички. Это доктор. Доктора и жрецы не носят вовсе волос. Он рекомендовался нашим докторам, был очень вежлив и говорил немного по-голландски. За десертом, в подражании горячему саке, подали им глинтвейн. Полномочные хлебнули понемногу, более из любопытства. Потом мы, подражая тоже их обычаю, поставили перед каждым полномочным по ящику конфет. Они уже тут не могли скрыть своего удовольствия или удивления и ахнули. Так хороши были ящики из дорогого красного дерева с деревянной же мозаикой. Да и конфеты пестротой своей бросались в глаза. Потом им показали и подарили множество раскрашенных гравюр с изображением видов Москвы и Петербурга, наших войск, еще купленных в Англии картинок женских головок, плодов, цветов и тому подобного. Новые ахи, удовольствие и изумление. Наконец, около сумерек, все это нашествие иноплеменных исчезло от нас с просьбой посетить их.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радиозвезда». Роберт Льюис Стивенсон, фрагмент из романа «Остров сокровищ», читает Евгений Терновский.
1: Под тяжелым впечатлением от скелета разбойники говорили шепотом, почти не нарушая окружавшей тишины. Тем резче показался высокий дребезжащий голос, неожиданно раздавшийся из-за деревьев. 15 человек на сундук мертвеца, и йо-хо-хо, и бутылка рома!» Панический ужас овладел пиратами. Краска сбежала с их лиц. Некоторые вскочили, хватаясь друг за друга. Морган упал лицом вниз. «Это Флинт», — пролепетал Мэри. Песня резко оборвалась. Точно певцу зажали рукой рот. «Идемте», — сказал Сильвер, с трудом шевеля побледневшими губами. «Не знаю, кто это пел, а только, наверное, живой человек, с мясом и костями, как и мы с вами». Слова его немного успокоили остальных. Как вдруг снова раздался тот же голос. «Дарби МакГроу! Дарби МакГроу!» — несколько раз выкрикнул он. «Рому! Дарби МакГроу!» Разбойники остановились, точно пригвожденные к месту, и долго стояли еще после того, как голос смолк.
2: «Это были его последние слова», — выговорил, наконец, Морган.
1: Дик вытащил свою Библию из кармана и шептал молитвы. Даже у Сильвера громко стучали зубы. «Никто, кроме нас, не слыхал о Дарби», — пробормотал он, и затем вскричал, сделав над собой усилие. «Товарищи, я пришел сюда за кладом, и никто, будь он человек или сам дьявол, не остановит меня. Я никогда не трусил перед живым Флинтом, не испугаюсь его и мертвого. В какой-нибудь четверти мили отсюда зарыты 700 тысяч фунтов стерлингов. Неужели мы бросим их из-за какого-то пьяного матроса, который притом же давно и умер?» Но его слова не вернули мужества разбойникам. «Перестаньте глумиться над покойником, Джон», — сказал Мэри. Остальные даже не могли найти слов от страха и жались друг к другу, как испуганное стадо баранов. «Так вы думаете, что это пел дух?» — спросил Сильвер. «Ну так я вот что вам скажу. Как никто никогда не видел, чтобы дух отбрасывал от себя тень, так же не может его голос давать и эхо. Разве не верно?» Слова его показались мне очень неубедительными. Но Мэри несколько успокоенным голосом сказал: «Это верно. Ну и голова же у вас, Джон. И при том голос-то не совсем походил на голос Флинта, а как будто больше на... «На Бена Ганна! Вот это так!» — вскричал Сильвер.
3: «И то правда», — сказал Морган, вскакивая на ноги.
1: «Да ведь и Бена Ганна нет уже в живых», — заметил Дик. Но другие накинулись на него. «Очень беспокоит нас Бен Ганн. Будь он жив или мертв, это нам все равно».
4: Разбойники окончательно приободрились и тронулись дальше. Впереди шел Мэри с компасом, чтобы не спутать направление. Один только Дик бросал кругом беспокойные взгляды, прижимая к себе Библию.
1: «Говорил я вам», — подсмеивался над ним Сильвер, — «что напрасно только Библию изрезали. Неужели вы думаете, что привидение испугается ее теперь? Уверяю вас, что нисколько».
4: Дик мучился, как я видел, не одним беспокойством. От жары и усталости у него усилилась лихорадка, и он едва передвигал ноги. Мы шли теперь по открытому месту под горячими лучами солнца среди разбросанных там и сям сосен, мускатного ореха и азалий. Два первых высоких дерева, к которым мы подошли, оказались неподходящими. В шагах в 200 от нас возвышалась третья, гигантская сосна с розовым стволом и огромной шапкой ветвей. Мысль о золоте рассеяла у пиратов последние следы страха. Глаза разгорались жадным огнем, походка сделалась легче и быстрее. Сам Сильвер прибавил шагу, ругался на каждый камешек, подвертывавшийся ему под ногу, и сердито дергал меня за веревку. Временами он оглядывался и бросал на меня взгляды, значение которых было мне вполне понятно. Видно было, что близость золота опьянила его, и он забывал и о том обещании, которое дал доктору, и о предостережениях последнего. Может быть, он надеялся, раздобыв клад и отыскав Испаньолу, уехать с острова, перерезав сначала всех нас. Волнуемый такими тревожными мыслями, я с трудом поспевал за остальными и несколько раз споткнулся о камни,
1: Всякий раз Сильвер нетерпеливо дергал меня и грозно оборачивался назад. За нами еле тащился Дик, которого трясла лихорадка. Это еще увеличивало мое угнетенное настроение. Кроме того, мне невольно вспомнилась та драма, которая разыгралась на этом плоскогорье несколько лет тому назад. Мне чудилось еще, что я слышу жалобные стоны и крики тех шестерых матросов, которых убил Флинт. Мы дошли до опушки рощи. «Ну, товарищи, бегом!» — крикнул Мэри, и все, кто мог, пустились бежать. Но через несколько секунд они остановились, и послышался дружный крик. Сильвер ускорил шаг, и мы догнали остальных. У наших ног чернела яма, видимо, вырытая довольно давно, так как края осыпались, а дно покрылось травой. В ней валялась рукоятка заступа и несколько досок от сломанных ящиков. Было ясно, что кто-то раньше нас нашел клад и похитил его. 700 000 фунтов стерлингов исчезли.
0: Мы читали фрагмент из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска поразили стоянку патрульных катеров украинских боевиков в населенном пункте Вилково, сообщили в Министерстве обороны. Суда привлекались для проводки в порты морских судов с военными грузами и топливом. Ведомстве добавили, что удары по портовой инфраструктуре и кораблям, используемым в интересах ВСУ, продолжаются. За минувшие сутки армия России поразила сухогруз в акватории Черного моря, а также ударила по судам в портах Одесской области. Движение по сухопутному коридору в Крым стабилизировалось благодаря принятым профильными ведомствами мерам. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сейчас по ключевой транспортной артерии ежедневно проходит около 7 тысяч автомобилей, включая почти 3 тысячи грузовиков. Интенсивный трафик подтверждает бесперебойную работу важнейшего логистического маршрута. Российский синхронист Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Отечественный атлет уверенно опередил испанского и казахстанского спортсменов, завоевавших серебро и бронзу. На нынешних международных соревнованиях россияне, напомню, выступают под национальным флагом и гимном. Синтетические бриллианты набирают популярность. Их уже можно найти в 60% камней в помолвочных кольцах в США. По данным газеты Financial Times, еще через пару лет этот показатель может вырасти до 80%. Можно ли отличить настоящий бриллиант от синтетического? В эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт-гемолог, член Национальной гемологической ассоциации Владимир Житков.
2: Отличить, конечно же, визуально можно, допустим, через микроскоп. Но часто бывает так, что мы уже алмазы не видим, да, как таковые. Мы видим уже ограненные бриллианты, да. И задача стоит в том, чтобы нам увидеть ограненный синтетический алмаз, отличить от природного ограненного бриллианта. И если это достаточно чистые камни, в которых нет ни природных диагностических признаков, ни синтетических, то отличить их визуально не представляется возможным. Причем даже опытному специалисту.
1: По данным издания, цена на синтетические драгоценные камни снижается. Оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты составляют $100 за карат, в то время как стоимость естественных бриллиантов – несколько тысяч долларов. И о погоде: в понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса. Во вторник переменная облачность и до 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
4: Часть третья. Теория и служебная практика. 1877-1902. Глава 8. На учебном поприще. 1878-1884. В то время, как я еще лежал больной тифом, ко мне приехал генерал Драгомиров, чтобы предложить мне место правителя дел Николаевской академии генерального штаба. Соответственно, опыту, вынесенному корпусом офицеров генерального штаба, заслуживших прекрасную репутацию в последнюю войну, предстояло расширение Академии. Начальником этого высшего военного заведения был назначен раненый на Шипкинском перевале генерал Драгомиров, имеющий немалый боевой опыт. Его назначение указывало на предстоявшую тогда определенную программу. Как только здоровье мое восстановилось, я явился к своему новому начальнику и переехал в здание Академии. Кроме текущих дел, отнимавших довольно много времени, я продолжал чтение лекций, прерванных войной, в Николаевском кавалерийском училище, и, кроме того, пришлось взять на себя преподавание тактики в старшем классе Пажеского Его Величества корпуса. Одно время мне пришлось руководить занятиями по тактике в Михайловском артиллерийском училище. Кроме того, Драгомиров поручил мне, в дополнение к его лекциям великому князю Павлу Александровичу, проштудировать с его высочеством некоторые разделы. Точно так же мне предложено было преподавание тактики и военной истории великим князьям Петру Николаевичу и Сергею Михайловичу. В результате этих более частного характера занятий получился сборник исторических примеров, которые я приводил в течение целого ряда лет моего преподавания великим князьям. Решено было их издать под личным моим руководством, однако напечатан был только первый том. Даже корректуру его великие князья держали без меня, так как я командовал уже полком в Сувалках. Немало времени уделял я и литературной работе, частью по настоянию Михаила Ивановича Драгомирова. Все это, вместе с 23 лекциями в неделю и работой в академии, составляло труд большой, но хорошо оплаченный, о чем тоскливо приходилось вспоминать, уже будучи в генеральских чинах. В 1878 году едва не совершился переворот в нормальном течении моей жизни, который мог привести к непредвиденным последствиям не только для меня одного. Драгомирову предложено было рекомендовать кого-нибудь из офицеров генерального штаба, который в ближайшем будущем мог бы заменить воспитателя будущего наследника престола Николая Александровича, сильно постаревшего генерала Даниловича. «Я ответил», — сказал мне Михаил Иванович Драгомиров, «что я со спокойной совестью могу рекомендовать только тебя, как, по моему мнению, более или менее подходящего из сравнительно молодых офицеров генерального штаба, которых я знаю. Что ты скажешь на это?» «Я Даниловичу подчеркнул, что лишусь в тебе ценного помощника, но эгоистические побуждения в данном случае были бы преступлением». На это я ответил, что последний заставляет и меня смотреть на дело именно с этой точки зрения. Педагогическая деятельность моя ограничивалась преподаванием исключительно военных наук в Академии, Пажеском корпусе и Николаевском кавалерийском училище. Способностей своих в деле воспитания я не знал и в несамостоятельной роли помощника мог разойтись во взглядах с Даниловичем, с которым я совсем не был знаком. В то время недавно только минуло мне 30 лет, и мой служебный стаж ограничивался 4 годами службы в лейб-гвардии Уланском Его Величества полку, 2,5-летним прохождением курса в Академии, непродолжительным командованием эскадроном в лейб-гвардии Кирасирском Его Величества полку и в качестве офицера генерального штаба участием в походе 1877 и 78 годов. В смысле воспитания, да еще такого в высочайшей степени ответственного, с таким багажом браться за подобный опыт было бы рискованно и легкомысленно с моей стороны. Все это я высказал генералу Драгомирову. Это назначение так и не состоялось. Теперь, спустя 40 лет после тех критических дней, могу лишь одобрить тогдашние мои соображения. В характере будущего царя едва ли я мог бы добиться тех перемен, которые были необходимы для его спасения. При его глубокой привязанности к семейному очагу, своего рода семейной дисциплине, влияние воспитателя могло быть лишь поверхностным, в то время как развитие характера у Николая II по существу происходило под преобладающим влиянием семьи и, как оказалось, во вред России. Предпринятые после войны преобразования в Академии сопряжены были для правителя дел с массой организационных работ. До войны желающих получить высшее военное образование было немного. В самой армии не было к этому благоприятного расположения, так как лишь немногие командиры относились сочувственно к тому, чтобы их офицеры занимались наукой. По их мнению, в этом отношении служебная практика гораздо полезней. Строевые офицеры, прибывавшие в Академию, часто имели большие пробелы в образовании. К тому же между гвардией и армией была большая разница. Армейцам приходилось напрягать все свои силы, чтобы овладеть элементарными знаниями, достававшимися без особого труда гвардейцам в крупных гарнизонах. Дела их шли неуспешно, и лишь единичным армейским офицерам удавалось сделать выдающуюся карьеру. До войны было до того мало желающих поступить в Академию, что пришлось прибегнуть к вербовочным приемам, чтобы заинтересовать академических слушателей. Во время самой войны обучение было нарушено. Количество слушателей существенно уменьшилось. После войны все изменилось, и число поступивших увеличилось настолько, что успешно окончившими являлись тогда до 100 человек. Прибыли и болгарские офицеры, которые были постоянными слушателями нашей академии до тех пор, пока Болгария не изменила свою политику по отношению к России. Создавались неприятности во время пребывания слушателем академии великого князя Николая Михайловича, к которого начальник академии поставил в условия, одинаковые со всеми однокурсниками. Решая заданную мной тактическую задачу, великий князь поставил целый армейский корпус тылом к реке, на которой, судя по устаревшей карте, не было моста. С другой стороны, я не стеснялся при разборе задач критиковать работы великого князя, а в данном случае указал на опасность подобного решения. На следующий день великий князь влетел ко мне в канцелярию, показывая полученную им телеграмму, в которой значилось, что в действительности мост есть, он недавно построен. «Разрешите мне, ваше императорское высочество, ответить вам на это в часы, назначенные для разбора задач», получил он от меня в ответ. Сам он также не рад был своей выходке, потому что мне нетрудно было доказать ему в присутствии всей партии бестактность его поступка. Об этом я обязан был доложить начальнику академии. А через несколько дней Драгомиров получил приглашение вместе со мной пожаловать во дворец к великой княгине Ольге Федоровне, матушке Николая Михайловича. «Надевай мундир и пойдем на расправу», — объявил мне Михаил Иванович. Когда мы вошли, великая княгиня возлежала на кушетке. У ног ее была шкура громадного белого медведя. Она предложила нам сесть. Разговор между Михаилом Ивановичем и великой княгиней был приблизительно такого содержания. Я в нем участия не принимал. «Как вы, довольны, генерал, моим сыном?» «Пока да, ваше высочество. Бог грехи терпит. Но вы его ведь неспособным не считаете?» «Это скажется к выпуску. Тогда его высочество сам выскажется». «Я нахожу, что к нему не совсем справедливо относятся, пристрастно». «А тому, кто вам это сообщил, ваше высочество, вы скажите, что он врет. В этом я вам ручаюсь. Я думаю, что занятия в академии поставлены не совсем правильно. Это дело конференции академии, а мы с вами, ваше императорское высочество, не судьи. Ни вы, ни я изменить ничего не можем». Пользуясь минутным молчанием, Михаил Иванович, тяжело подымаясь и опираясь на палку, на прощание сказал: «Разрешите откланяться. У нас с ним много дела, да и вы, вероятно, пойдете Богу молиться. Слышу звон вашей домашней церкви». Мы удостоились милостивого кивка головой и удалились. Выйдя на набережную Невы, Драгомиров сказал только: «А я думал, она умнее».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
4: Великому князю Николаю Михайловичу была известна склонность Драгомирова хорошо выпить и закусить. Большой знаток хороших вин, редкий гастроном, он охотно принимал предложение разделить трапезу там, где кулинарное искусство процветало. Имея острый зуб против начальника академии, именно эту слабую струну Драгомирова великий князь и задумал сделать орудием мести. С шестью офицерами моей партии и великим князем Николаем Михайловичем я был в тактической полевой поездке в Павловске. Неожиданно получена была телеграмма о том, что начальник академии приедет к нам на эти занятия. К прибытию поезда у вокзала верхом мы встретили Михаила Ивановича. Для него же самого приготовлен был извозчик, так как раненая нога его еще не давала возможности сесть на коня. Работа распределялась так, чтобы можно было продолжительное время оставаться в поле. Поэтому завтракали мы на лоне природы или в какой-нибудь деревне. На этот раз великий князь взял на себя заведование продовольственной частью. После нескольких проверенных задач все мы проголодались, не исключая и нашего начальства, которое даже спросило меня, каким способом мы подкрепляем наши силы. Так как место нашего завтрака было уже недалеко, то, прекратив занятие, вся партия двинулась к оврагу у села Федоровский Посад. Там мы нашли большой зеленый шатер, придворную прислугу и роскошно сервированный стол с обильными закусками, водкой, винами, фруктами. Один вид всего этого привел Михаила Ивановича в оживленное настроение. Николай Михайлович любезно заявил Драгомирову, что он теперь в гостях у великого князя и принялся усиленно угощать вином начальника академии, причем я заметил, что в бокал шампанского последнему подливали коньяк. Николай Михайлович старался напоить и меня, но я предусмотрительно выливал свой бокал в траву под столом. Погода стояла жаркая, и вино одолело Драгомирова. Когда мы вошли на дачу, где была общая квартира партии, Николай Михайлович предложил Драгомирову сыграть партию в винт. Не хватало четвертого партнера, и великий князь предложил пригласить живущего недалеко на даче профессора Кублицкого, человека очень щепетильного. Ему послана была записка в форме приказания начальника академии. «Посланному с этой запиской я дал понять, что лучше всего будет, если Кублицкого дома не окажется». Когда затем доложили, что профессора дома нет, то великий князь сказал, что этого не может быть. Драгомиров решил это проверить лично, и все мы отправились на дачу, находившуюся совсем близко от нашей. Кублицкий оказался дома, и произошла очень неприятная сцена. Начальник академии обвинял профессора в нарушении порядка службы неисполнением письменного приказания. Великий князь торжествовал точно Мефистофель. Было ясно, что из всего этого будет создан грандиозный скандал с прискорбными последствиями. Драгомирова я с трудом увез в Петербург и передал в руки его супруги. Николай Михайлович на тройке помчался к своей матери в Стрельну, где она жила во дворце. Этим путем до государя вся история быстро должна была дойти в форме, весьма неблагоприятной для моего начальника. Надо было дело это немедленно ликвидировать, что мне вполне удалось». В отсутствие великого князя я переговорил с офицерами, и было решено, что Николай Михайлович нас всех так хорошо по-царски угостил, что никто не может дать себе отчета, что вообще происходило. Кублицкого я уговорил помириться с Драгомировым. Когда на следующее утро я приехал к начальнику академии, то застал его в самом угнетенном состоянии. Он действительно не отдавал себе отчета в том, что произошло. Состоялось примирение с Кублицким. И когда при следующей поверке работ великий князь ехидно стал говорить о своей мефистофельской проделке, мне оставалось лишь дать ему понять, что угостил он нас по-царски и такими крепкими винами, что я решительно ничего не помню. Все славные офицеры моей партии слово свое сдержали, и ни один из них на сторону великого князя не перешел. Таким образом, эта палка Николая Михайловича оказалась о двух концах, причем другим концом она угодила... по автору всей этой каверзы. В день храмового праздника лейб-гвардии Уланского Его Величества полка 13 февраля ежегодно как офицеры генерального штаба, бывшие уланы, так и все служившие в полку и уланы, почему-либо находившиеся в этот день в Петербурге, представлялись утром императору Александру II в Зимнем дворце. Государь всех нас знал и многим напоминал при этом, кого и где видел в последний раз. В 1881 году нам в голову не могло прийти, что мы его видим именно в последний раз. 1 марта, проехав по Невскому, Казанский мост, я услышал сильный взрыв на Екатерининском канале и затем второй такой же через несколько минут. На Дворцовой площади после того промчались передо мной сани полицмейстера Дворжицкого. Бежавшая публика повторяла, что государя убили. У подъезда дворца я узнал, что у государя перебиты ноги, и он кончается от потери крови. Я был в Зимнем дворце во время похорон императора Александра II. Вступивший на престол Александр III, мой бывший командир гвардейского корпуса, плакал так, что самые устойчивые в слезах люди не могли удержаться от рыданий. Обстановка, при которой вступил на престол Александр III, была такова, что его нелюдимость и замкнутость от природы еще более возросли. Многочисленные свиты он не признавал, считая, что и той, которую он получил по наследству, достаточно. Будучи колоссального сложения, царь поселился в самых маленьких комнатах Гатчинского дворца, в котором жил замкнутый семейной жизнью хуторянина. Когда ветром сваливало какое-нибудь дерево в парке, он с детьми, вооружившись топорами и пилами, отправлялся разделывать и раскладывать в саженки дрова и ветки. А застенчивость этого сильного, устойчивого, с твердой волей монарха на первых порах можно было судить на представлении ему в Гатчине первого выпуска в его царствовании, окончивших Николаевскую академию генерального штаба. Буквально каждого из 60 офицеров он спросил одно и то же, когда он поступил в академию, не отдавая себе отчета в том, что они все поступили одновременно. То, что ему отвечали, он, очевидно, не воспринимал даже мыслью, а лишь слухом, нервно крутя концы своих аксельбант. В царствовании императора Александра III я пробыл в академии всего 3 года. После производства в полковники в 1880 году я в 1884 году был назначен командиром Павлоградского гусарского полка. В течение этих 3 лет в армии произошли перемены, которые не могли не вызвать тяжелых последствий. Новая форма одежды, равно как и преобразование гусар и улан в армейских драгун, затронули драгоценное чувство в войске, отречься от которого ни одна армия не может без соответствующего в должной мере существенного возмещения за это.
3: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
4: Глава 9. Командование полком. 1884-1886. 5 эскадронов 6-го Драгунского Павлоградского полка размещены были в Сувалках, небольшом еврейском городе на прусской границе, а 1 эскадрон стоял в местечке Сейны, резиденции католического епископа. Полк прибыл из окрестностей Москвы, где павлоградские гусары пользовались большим почетом. В «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой изобразил их особенно красочно и картинно. Наименование «Шонграбинские гусары» они получили за победоносные сражения с французами в ноябре 1805 года под Шонграбином. Я застал их в Сувалках под названием «Павлоградских драгун». Полк пришлось мне принимать от генерала Горденина, получившего назначение бригадным командиром в другой округ. На его долю выпало испытать первые последствия перемещения полка из центра России на западную границу – одновременно с лишением красивой гусарской формы. Катастрофическое бегство состоятельных офицеров. Их осталось так мало, что в эскадроне, расположенном в Сейнах, кроме эскадронного командира, большей частью болевшего, находился всего 1 офицер. Не в меру усердная экономия делала полк неприглядным и затрудняла службу. Гусарскую форму надо было донашивать, но все то, что можно было считать излишним, требовалось сдать в интендантство. Поэтому с гусарских киверов сняли металлические государственные гербы и приказали эти бирюзовые колпаки носить вместо фуражек. Эти совершенно выцветшие головные уборы делали драгун смешными. Печальный вид имел эскадрон в строю. В рядах стояли люди в отменной гусарской форме, а перед ними офицеры в не вполне законченном драгунском обмундировании. Гусарские сабли висели на драгунской

Гордые воротники стесняли его. Ни гусарский доломан, ни уланка не отвечали его сложению. Точно так же и пехотная кепи, которая его отцу придавала элегантный вид, а ему было не к лицу. К несчастью, вопрос этот попал в руки таких чистокровных теоретиков, как Обручев и Сухотин. Тот и другой потеряли всякое единение с войсками и не имели поэтому никакого представления о значении сохранения традиций в отдельных полках. Двигательной силой был Сухотин, черпавший свои основные выводы из истории не русской конницы, а американской кавалерии, трезвость, которую он задумал прививать нашей кавалерии без всякого вреда для нее. Сам он был драгун, и с его точки зрения уланы и гусары — ничто иное, как игрушки, романтическое опьянение. Но в этом он жестоко ошибался. Если распределение русской конницы вдоль западной границы государства в сотни мелких, скверных стоянок в стратегических видах могло быть еще оправдано, то, во всяком случае, весьма опасным экспериментом было подрезание дерева одновременно с пересаживанием его на чуждый грунт. Необходима была многолетняя напряженная работа, предстоявшая армии, чтобы починить изъян, оказавшийся после того, как нашу конницу из родных русских гарнизонов перевели в Литву и Польшу. По платью встречают, по уму провожают. В этой пословице кроется глубокая философия. Мы все это, конечно, глубоко чувствовали, но с большими усилиями могли подавлять вкравшееся в нас уныние. Сердце могло не выдержать у того, кто по этому полку видел, какие результаты получились от осуществления идей Сухотина в нашей кавалерии. Когда я в день приема полка ложился спать, слезы потекли у меня из глаз. Я так и не смог заснуть. Было все гораздо хуже, чем я думал и мог ожидать. Когда в Петербурге я высказывал желание получить полк, мои академические товарищи настойчиво советовали в армию не уходить. Материальное положение мое в академии было прекрасное, лекциями и литературным трудом я много зарабатывал. В должности командира полка в провинции все это в значительной степени отпадало. Мои сослуживцы считали, что в провинции я заглохну и меня забудут. С этим я не был согласен тогда и сейчас сохранил совершенно иной взгляд на это дело. Я признавал некоторые нападки строевых офицеров на генеральный штаб вполне заслуженными. Предпочтение канцелярских должностей строевым заходило уже слишком далеко. Наши офицеры генерального штаба ограничивались наблюдением строя издали. К подобным критикам без личного опыта относились с недоверием, а иногда и с нескрываемым озлоблением, когда какому-нибудь юному академику хотелось притом щегольнуть еще и своей ученостью. Именно как преподаватель и военный писатель я должен был познакомиться поближе с жизнью провинциального гарнизона, его особенными законами на тот случай, если бы моя деятельность для армии могла быть полезной. Куда может завести некомпетентность в этом отношении? Примером могут служить Обручев и Сухотин. Тягостнее было другое следствие недостаточной осведомленности о практической жизни в армии у высших ответственных лиц управления и крупных должностей. Они не знали духа войсковых частей, а поэтому не понимали и не ценили его проявлений в той или другой форме, что опять-таки имело свои последствия. Злостная сплетня и недоверие зачумляли атмосферу, и вредные элементы находили возможность впутываться в судьбу отдельных войсковых частей офицерского корпуса и отдельных офицеров. Когда я явился к военному министру, генерал-адъютанту Вановскому, мне пришлось выслушать такой горький репримант полку. Имейте в виду, что вы получили полк, который позволил себе демонстрацию, устроив парадные похороны гусарского ментика. Потрудитесь взять драгунский полк в руки. Выяснилось, что военный министр был полностью введен в заблуждение. О какой-либо демонстрации по поводу преобразования гусарского полка в драгунский вообще не могло быть и речи. Все дело было вне какой-либо преступности. После кончины Александра II в видах поддержания традиции полку пожалован был почетный дар — ментик покойного государя. Командир полка распорядился принять эту реликвию с надлежащей церемонией. Для почетной встречи при въезде в город выставлен был эскадрон Его Величества при хоре трубачей. Собрались все офицеры полка. Отслужена была панихида по вбозе почившим шефе полка, ментик был принят командиром от прибывшего фельдъегерского офицера и торжественно доставлен в полковую церковь, где и помещен в приготовленную для него витрину.
Усердствуй.

Следующие жандармы донесли об этой церемонии военному министру, сочинив из нее небывалые похороны. В Сувалках же мне пришлось ознакомиться с несоответственной деятельностью жандармских чинов по отношению к войскам. Вскоре после моего прибытия мне было доложено о дурном обращении с нижними чинами молодого офицера. Доклад был сделан не по войсковой команде, а через жандармов. Позднее жандармский полковник позволил себе донести в Петербург какую-то невероятную сказку про меня и моих офицеров по поводу нашего возвращения в город по окончании занятий на плацу. Но об этом я буду говорить дальше, в связи с другими фактами. Командиром корпуса был генерал-барон Дризен, начальником дивизии барон Мейндорф и командиром бригады барон Вольф. Все эти хорошие генералы напомнили мне пословицу «У всякого барона своя фантазия». Действительно, у каждого из моих начальников было именно по такой фантазии. С ними я познакомился на смотрах, которые они мне делали. Барон Дризен, которого я знал еще командиром лейб-гвардии Кирасирского его величества полка, не делал особого смотра, приехав в Сувалки, а посетил занятия, обошел конюшни, казармы. Все шло благополучно, и фантазия проявилась в лейб-эскадроне, где командир корпуса приказал одной шеренге вытянуть для осмотра руки. Остановившись перед одним гусаром, барон спросил его: «Ты грызешь ногти?» «Так точно, ваше превосходительство». Тогда, обратившись к командиру эскадрона, недовольным тоном Дризен сказал подполковнику графу Ребендеру: «Граф, он грызет ногти. Я запрещаю ему, если он будет продолжать, остригите ногти во всем эскадроне и заставьте его скушать». С фантазией начальника дивизии было легко справляться. Барон Мейндорф требовал, чтобы все знали, что такое кокарда на шапках и какой ее смысл. Когда он находил человека, затрудняющегося в ответе, то сам добродушно и образно принимался объяснять. «Вот ты идешь по улице, понимаешь, идешь. Навстречу тебе идет вольный человек, понимаешь, штатский. Он тебе кланяется и шапку снимает, понимаешь, перед тобой шапку ломает, а ты ему прикладываешь руку к кокарде на шапке, знак служил его человек. Стало быть, все равно как бы говоришь, я состою на царской службе и ломать шапку не должен». Что касается моего третьего барона, то у генерала Вольфа фантазия переходила в пунктик и касалась одного лишь командира полка. Этот командир бригады был глубоко убежден, что русский солдат склонен к воровству. Поэтому он рекомендовал мне организовать раздачу фуража таким способом, чтобы ни один гарнец овца не был похищен. Проект барона сводился к постройке особого элеватора, автоматически насыпающего определенную дачу овса в торбу. К одному такому элеватору, общему на весь полк, люди должны были приходить взводами и под конвоем относить отсыпанный автоматическим прибором овес прямо в стойло на конюшне. Получаемый от подрядчика овес после проверки кулей ссыпался в подобный магазин-автомат, приемник запирался на замок и накладывалась печать, подобно денежному ящику. По поводу этой дикой фантазии мы спорили с ним, но убедить барона Вольфа в несостоятельности его проекта я не смог. Но лучше всего это то, что когда я, устав спорить, посоветовал барону Вольфу доложить об этом начальнику дивизии, он ответил, что барон Мейндорф в этом деле неопытен, поэтому он советует мне осуществить его проект самостоятельно и удивить всех необычайной практичностью. Через несколько недель после моего прибытия я уже знал, за что надо приняться, чтобы полк вполне отвечал своему боевому назначению. Прежде всего, необходимо было восстановить дисциплину среди офицерского состава. Один из бывших моих учеников по кавалерийскому училищу подлежал ответственности за дурное обращение с подчиненными. Расследование показало, что должного наблюдения за молодыми офицерами не было. Рядом с алкоголем было спанье, главный враг службы. В полку существовал обычай укладываться спать среди бела дня. Чтобы отучить их от этой привычки, я стал поднимать полк во всякое время дня по тревоге и выводил его за город, в поле, на учение. В первую такую тревогу выехало всего 2-3 офицера, и с вахмистрами вместо эскадронных командиров я вывел полк в поле. Построив резервную колонну лицом к городу, я стал ожидать прибытия господ офицеров. Один за другим они начали появляться, причем имели забавный вид вследствие поспешного подъема, спросонья. Трудно было удержаться от хохота, когда несколько человек, больше всего опоздавших,
чтобы не появляться поодиночке, проскакали группой все расстояние от города до полковой колонны. Командиру кавалерийского полка нетрудно было вообще культивировать среди офицерского состава хороший воинский дух, боеспособность и товарищество. Кавалерийская служба во всех ее отделах и занятиях способствует развитию спорта, телесных и духовных сил и здравому соревнованию без стремления к карьере. От молодых офицеров я требовал лишь применения плодов моего уланского опыта в Варшаве, от эскадронных командиров и вахмистров, упорядоченного хозяйства и ухода за конем. Таким образом, в офицерском составе установилась жизнь, отвечавшая моим желаниям. Дальние пробеги, охоты по искусственному следу, испытания по манежной выездке лошадей восполняли пустоту офицерской жизни глухой стоянки малого гарнизона.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Конечно, товарищеская жизнь требовала особой о ней заботы, для того чтобы достигнутые результаты служебной работы опять не сошли на нет. Мой полк страдал, как я уже сказал, от последствий перевода из Московского округа на западную границу. Многие офицеры вышли в отставку. Пополнение из Николаевского кавалерийского училища, насколько оно могло влиять на преуспевание полка, не могло еще восполнить всего того существенного, что было потеряно. Когда я принял полк, среди офицеров не было единения. Недовольство грызло каждого в отдельности и превращало в угрюмого отшельника. А какой же отшельник на коне кавалерист? Истинным кавалеристом может быть лишь бодрый духом и телом человек. Я знакомился с моими офицерами на служебной работе, ездил сам в манеже, целыми часами присутствовал на конных и пеших занятиях, а затем с моими сослуживцами отправлялся завтракать в собрание. Вечером собирал часть офицеров у себя или в полковом собрании, где устраивал военную игру и тактические сообщения, после которых мы продолжали частную беседу. Вскоре офицерский состав принял приветливый вид. Это сказывалось ясно во всем — во внешности, одежде, манерах, общем настроении. На тревоге, месяца через два после первой, опоздавших уже не было. Вообще, чтобы быть справедливым по отношению к личному составу полка, я должен сказать, что под правильным руководством все чины его работали добросовестно. По мере сил каждый выполнял свой долг, чтобы поддержать блестящую славу бывшего гусарского полка. С католическим духовенством у меня, к сожалению, произошло небольшое недоразумение. Умер гусар 4-го эскадрона, католик. Похороны нижних чинов в полку не обставлялись вообще с подобающим этому обряду приличием. Командиру эскадрона, подполковнику Паевскому, тоже католику, я приказал устроить похороны с соблюдением как религиозного обряда, так и почестей по воинскому уставу, заявив, что сам буду присутствовать на похоронах. В назначенное время у покойницкой полкового лазарета собрались офицеры, прибыл почетный караул, но не было ксёндза. Командир эскадрона доложил мне, что настоятелю католической церкви послана официальная бумага. После целого часа ожидания в костел был послан вахмистр и, возвратившись, доложил, что все кругом там заперто, а достучаться он не мог. Тогда я приказал поднять гроб на носилки и отправиться всей церемонией к костелу. Гроб был поставлен на ступеньках перед церковными дверьми, и я просил самого Паевского добиться ксёндза и заявить, что покойник и караул останутся на площади, пока обряд погребения не будет совершен. Через полчаса, по крайней мере, отворились врата костела, вышел ксёндз с причетником, произнес над гробом несколько латинских слов, сухим крапилом мотнул два раза по крышке и ушел обратно. Мы все ожидали, что затем последует внесение тела в храм, поэтому не трогались с места. Через некоторое время мы убедились, что ждать больше нечего. Поэтому, покинув храм, в котором нас так неприветливо встретили, мы в сопровождении толпы любопытных, жаждавших знать, чем это закончится, отправились на кладбище. Эскадронный командир, католик, был возмущен этим демонстративно враждебным поведением ксёндза. На кладбище, где была приготовлена нашими же павлоградцами могила, после прочитанных наших же православных молитв, тело предано было земле. Пришлось донести об этом начальнику дивизии через командующего войсками Виленского военного округа, также и генералу Гурко в Варшаву. С Иосифом Владимировичем Гурко шутки были плохи, и последовало, должно быть, сильное воздействие с его стороны, потому что в один прекрасный день к подъезду моего дома подкатила запряженная цугом с форейтером впереди старинного фасона карета, в которой приехал епископ, живший в Сейнах. С покорным видом, сложенными накрест руками на груди, в лиловой рясе вошел ко мне начальник епархии и начал извинения на русском языке о случившемся недоразумении на похоронах. При этом он выразил сожаление, что не узнал о таком прискорбном случае от меня непосредственно. По его словам, все дело лишь в том, что привратник получил пакет и не передал его настоятелю костела. От этого, шитого белыми нитками объяснения, у меня сложилось очень неблагоприятное впечатление о представителе католического духовенства. Поэтому я ему заявил, что не имею права допустить, чтобы устами такой духовной особы мне сообщалась ложь. Оставляя в стороне вопрос о переписке, я не мог не выразить своего удивления, до какой степени жалок и бесцветен обряд погребения у католиков. По-видимому, от него скрыли все то безобразие, которое имело место на паперти костела, когда мы принесли гроб. Но когда на его вопрос, почему я считаю обряд жалким, он узнал от меня, что произошло, то сперва смущение, а затем гнев были у него, казалось, искренними. Пришлось затем отдавать епископу визит в Сейнах, где стоял второй эскадрон, куда я и отправился. Прием я встретил самый предупредительный, полный утонченной вежливости и гостеприимства. Католический владыка не знал, чем только меня угостить. Появилась старая-престарая древнего фасона бутылочка с венгерским вином, покрытая плесенью времен, измеряемых многими десятками лет. Соответственно, цели, с которой сопряжен был перевод полка на границу, наша мобилизация ограничивалась сроком в 24 часа. Тем не менее, принимая полк, никакого мобилизационного плана я не нашел. В течение первого же лета он был разработан и представлен по команде. А перед началом лагерного сбора начальник дивизии на пробной мобилизации мог лично убедиться, что в назначенное время полк был готов для вторжения в Пруссию. Летом полк выступал обыкновенно в специальный кавалерийский сбор в лагерь под Аранами Гродненской губернии, а затем в общий сбор с пехотой под город Гродно. Поход совершался по присланному маршруту, а по пути назначалась дневка в Друскениках. Этот очень хороший курорт, расположенный на обрывистом и лесном берегу Немана, мы проходили в разгар сезона. В честь нашего прибытия принято было устраивать в казино большой бал. Благодаря очень раннему приходу накануне дневки и позднему выступлению после бала мы провели почти 2 дня в Друскениках. Дальнейший поход наш надо было совершать с военными предосторожностями, так как части дивизии, уже прибывшие в Араны, должны были атаковать нас во время похода. На последнем переходе я воспользовался случаем устроить внезапное нападение на псковских драгун, которые хотели устроить нам засаду, что внесло не только очень большое оживление, но и испытание радостного чувства в деле нашего кавалерийского ремесла. Поле, на котором предстояли наши дивизионные учения, было сплошь песчаное, оканчивавшееся довольно большим озером, очевидно, когда-то покрывавшим все это песчаное пространство, бывшее его дном. Весь наш специально кавалерийский сбор прошел благополучно, кроме одного бригадного учения, которое производил генерал-барон Вольф. В достаточной мере бестолковые эволюции, которые он заставлял нас проделывать, завершились направлением атаки Павлоградского полка на целый ряд предательских ям и различных углубленных укрытий во время артиллерийской стрельбы. Там же оставалось еще достаточно и не разорвавшихся снарядов. Опасное место это было нам хорошо известно. Поэтому, когда я доложил бригадному командиру о тех вероятных последствиях, которые могут быть при маневрировании в этом районе, то получил на это ответ: «Полковник, на войне может быть гораздо хуже. Прошу атаковать». Атаковали. И могли любоваться картиной боя действительно не хуже, чем на войне. Самое скверное место пришлось на долю первого эскадрона, в котором выбыло из строя более 40 лошадей. Один взвод вместе с офицером провалился в блиндированный навес, совершенно незаметный со стороны атаки. Понеслись лазаретные линейки с докторами, началась перевязка раненых, и неоконченное учение прекратилось. Бригадный командир поехал с докладом о происшествии к начальнику дивизии, на учении не присутствовавшему. Зная кратчайший путь вброд через реку Меричанку, я поскакал тоже к барону Мейндорфу и прибыл раньше бригадного командира. Спокойный и уравновешенный начальник дивизии, выслушав мой доклад, высказал сожаление, что на этот раз отсутствовал на учении, так как не допустил бы бессмысленной порчи конского материала только потому, что на войне его будут тоже уничтожать. Я дождался прибытия барона Вольфа, который стал докладывать о том, что произошло, не упустив упомянуть и своего мнения о том, что на войне бывает гораздо хуже. На это барон Мейндорф уже с улыбкой заметил: «Ну, знаете, барон, если мы будем работать с вашими взглядами, нам не с чем будет выступить в поход». Второй год моего командования был несравненно для меня легче и приятнее. Я мог смело уже бить в шляпку гвоздя, не рискуя попадать по пальцам. То, что в ближайшем будущем может предстоять какая-либо перемена, мне и в голову не приходило. При моем назначении командиром полка я думал, что в Сувалках пробуду долго. Но великий князь Николай Николаевич Старший решил иначе. Совершенно неожиданно, в апреле 1886 года, я получил от него телеграмму о моем назначении начальником офицерской кавалерийской школы, а вскоре затем приказание сдать полк старшему штаб-офицеру и, не ожидая прибытия моего преемника, прибыть в Петербург.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Неживой зверь». Читает Анастасия Бусыгина.
1: На елке было весело. Наехало много гостей, и больших, и маленьких. Был даже один мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это было так интересно, что Катя почти весь вечер не отходила от него, все ждала, что он что-нибудь особенное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но высеченный мальчик вел себя как самый обыкновенный, выпрашивал пряники, трубил в трубу и хлопал хлопушками, так что Кате, как ни горько, пришлось разочароваться и отойти от него. Вечер уже подходил к концу, и самых маленьких, громко ревущих ребят стали снаряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок — большого шерстяного барана. Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой и человеческими глазами, пах кислой шерсткой и, если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчиво. «Мэээ!» Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже для очистки совести спросила у матери: «Он ведь не живой?» Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила. Она уже давно ничего Кате не отвечала. Ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана молоком. Сунула ему морду прямо в молочник, так что он намок до самых глаз. Подошла чужая барышня, покачала головой. «Ай-яй-яй, что ты делаешь? Разве можно неживого зверя живым молоком поить? Он от этого пропадет. Ему нужно пустышного молока давать. Вот так». Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану и почмокала губами. «Поняла?»
2: «Поняла. А почему кошки настоящие?»
1: «Так уж надо. Для каждого зверя свой обычай. Для живого — живое. Для неживого — пустышное». Зажил шерстяной баран в детской, в углу, за нянькиным сундуком. Катя его любила, и от любви этой делался он с каждым днем грязнее и хохлатее. И все тише говорил ласковое «мэээ». И от того, что он стал грязный, мама не позволяла сажать его с собой за обедом. За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Никто даже не оборачивался, когда Катя после пирожного делала реверанс и говорила тоненьким голосом умной девочке: «Мерси, папа, мерси, мама». Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой уже после супа и громко кричала еще из передней, что на катке было очень много народа. А когда она подошла к столу, папа взглянул на нее и вдруг треснул графин об пол. «Что с вами?» — крикнула мама. «А то, что у вас кофточка на спине расстегнута!» Он закричал еще что-то, но нянька схватила Катю со стула и потащила в детскую. После этого много дней не видела Катя ни папы, ни мамы. И вся жизнь пошла какая-то ненастоящая. Приносили из кухни прислуги на обед, приходила кухарка, шепталась с няней. «Ой, а он ей, а она ему!» «Да ты, — говорит, — вон, а она ему, а он ей!» Шептали, шуршали. Стали приходить из кухни какие-то бабы с лисьими мордами. Моргали на Катю, спрашивали у няньки, шептали, шуршали. «А он ей? Вон, вон! А она ему?» Нянька часто уходила со двора. Тогда лисьи бабы забирались в детскую, шарили по углам и грозили Кате корявым пальцем. А без баб было еще хуже. Страшно. В большие комнаты ходить было нельзя. Пусто, гулко. Портьеры на дверях отдувались, часы на камине тикали строго, и везде было это. «А он ей, а она ему». В детской перед обедом углы делались темнее, точно шевелились, а в углу трещала огневица, Печкина дочка. Щелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала дрова. Подходить к ней было нельзя. Она злющая укусила раз Катю за палец. Больше не подманит. Все было неспокойное. Не такое, как прежде. Жилось тихо только за сундуком, где поселился шерстяной баран, неживой зверь. Питался он карандашами, старой ленточкой, нянькиными очками. Что Бог пошлет. Смотрел на Катю кротко и ласково. Не перечил ей ни в чем. И все понимал. Раз как-то расшалилась она, и он туда же. Хоть морду отвернула, а видно, что смеется. А когда Катя завязала ему горло тряпкой, он хворал так жалостно, что она сама потихоньку поплакала. Ночью бывало очень худо. По всему дому поднималась возня, пескотня. Катя просыпалась, звала няньку. «Кыш, спи! Крысы бегают! Вот они тебе уже нос откусят!» Катя натягивала одеяло на голову, думала про шерстяного барана, и когда чувствовала его родного, неживого, близко, засыпала спокойно. А раз утром смотрели они с бараном в окошко, вдруг видят, бежит через двор мелкой трусцой бурый кто-то облезлый, вроде кота, только хвост длинный. «Няня, няня, смотри, какой кот поганый!» Нянька подошла, вытянула шею.
3: «Крыса это, а не кот.
1: Крыса!
3: Ишь, здоровенная! Этакая любого кота загрызет. Крыса!»
1: Она так противно выговаривала это слово, растягивая рот, и как старая кошка щерила зубы, что у Кати от отвращения и страха заныло под ложечкой. А крыса, переваливаясь брюхом, деловито и хозяйственно притрусила к соседнему амбару и, присев, подлезла под ставень подвала. Пришла кухарка, рассказала, что крыс столько развелось, что скоро голову отъедят.
3: «В кладовке у бариного чемодана все углы отгрызли. Нахальные такие. Я вхожу, а она сидит и не крянется».
1: Вечером пришли лисьи бабы. Принесли бутылку и вонючую рыбу. Закусили, угостили няньку и потом все что-то смеялись.
3: «А ты все с бараном», — сказала Кате баба потолще. «Пора его на живодерню. Вон нога болтается и шерсть облезла. Капут ему скоро, твоему барану».
1: «Ну, брось дразнить», — остановила нянька.
3: «Чего к сироте приметываешься?» «Я не дразню, а дело говорю. Мочало из него вылезет и капут. Живое тело. Ест и пьет, потому и живет. А тряпку сколько ни сусли, все равно развалится. И вовсе она не сирота. А маменька ейная, может быть, мимо дома едет, да в кулак смеется».
1: Бабы от смеха совсем распарились, а нянька, обмакнув в свою рюмку кусочек сахара, дала Кате пососать. У Кати от нянькина сахару в горле зацарапало, в ушах зазвенело, и она дернула барана за голову. «Он непростой. Он, слышишь, мычит».
2: «Эх ты, глупая!»
1: — захюкала опять толстая баба.
3: «Дверь дерни, и та заскрипит. Кабы настоящий был, сам бы пищал».
1: Бабы выпили еще и стали говорить шепотом старые слова. А он ей, вон она ему. А Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться. «Не живуч баран, погибнет. Начало вылезет и капут. Хотя бы как-нибудь». Немножко мог бы есть. Она достала с подоконника сухарь, сунула барану под самую морду, а сама отвернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко. Подождала, обернулась. Нет, сухарь не тронутый. А вот я сама надкушу, а то ему, может быть, начинать совестно. Откусила кончик, опять к барану подсунула, отвернулась, подождала, и опять баран не притронулся к сухарю. «Что, не можешь? Не живой ты, не можешь». А шерстяной баран, неживой зверь, отвечал всей своей мордой, кротко и печальный. «Не могу я, не живой я зверь, не могу». «Ну, позови меня сам, скажи мы, ну, мы, не можешь?» «Не можешь».
4: И от жалости и любви к бедному, неживому, так сладко мучилась и тосковала душа.
1: Уснула Катя на мокрой от слез подушке и сразу пошла гулять по зеленой дорожке. И баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам кричал и смеялся. Ух, какой был здоровый, всех переживет. Утро было скучное, темное, беспокойное, и неожиданно объявился папа. Пришел весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел из-под лобья по-козлиному. Ткнул Кате руку для целований и велел няньке все прибрать, потому что придет учительница. Ушел. На другой день звякнула на парадный. Нянька выбежала, вернулась, засуетилась.
3: «Пришла твоя учительница. Морда как у собачища. Будет тебе уже».
1: Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку. Она действительно похожа была на старого умного цепного пса. Даже около глаз были у нее какие-то желтые подпалины, а голову поворачивала она быстро и прищелкивала при этом зубами, словно муху ловила. Осмотрела детскую и сказала няньке:
3: Вы нянька? Так, пожалуйста, все эти игрушки заберите и вон куда-нибудь подальше, чтобы ребенок их не видел. Всех этих ослов, баранов, вон. К игрушкам надо приступать последовательно и рационально, иначе болезненность фантазии и проистекающий отсюда вред. Катя, подойдите ко мне. Она вынула из кармана мячик на резине и, щелкнув зубами, стала вертеть мячик и припевать. Прыг-скок, туда-сюда, сверху вниз, сбоку прямо. Повторяйте за мной. Прыг-скок. Ах, какой неразвитой ребенок. Катя молчала и жалко улыбалась, чтобы не заплакать. Нянька уносила игрушки, и баран мэкнул в дверях. Обратите внимание на поверхность этого мяча. Что вы видите? Вы видите, что она двуцветная? Одна сторона голубая, другая белая. Укажите мне голубую. Старайтесь сосредоточиться. Она ушла, протянув снова Кате руку. Завтра будем плести корзиночки. Катя дрожала весь вечер, ничего не могла есть. Все думала про барана, но спросить про него боялась. Худо неживому. Ничего не может. Сказать не может, позвать не может. А она сказала «вон». От этого ужасного слова вся душа ныла и холодела. Вечером пришли бабы, угощались, шептались, а он ее, она его, и снова вон, вон. Проснулась Катя на рассвете от ужасного небывалого страха и тоски, точно позвал ее кто-то. Села, прислушалась. Мэ, мэ. Так жалобно, настойчиво баран зовет. Неживой зверь кричит. Она спрыгнула с постели, вся холодная, кулаки крепко к груди прижала, слушает. Вот опять. Мэ, мэ. Откуда ты из коридора? Он, значит, там. Открыла дверь. Мэ. Из кладовки. Толкнулась туда, не заперто. Рассвет мутный, тусклый, но видно уже все. Какие-то ящики, узлы. Мэ, мэ. У самого окна пятна темные копошились. И баран тут. Вот прыгнула темная, ухватила его за голову, тянет. Мэ, мэ. А вот еще две рвут бока, трещит шкура. Крысы, крысы. Вспомнила Катя нянькины ощеренные зубы. Задрожала вся, крепче кулачки прижала. А он больше не кричит. Его больше уже не было. Бесшумно таскала жирная крыса серые клочья. Мягкие куски. Трепала мочалку. Катя забилась в постель, закрылась с головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснется, ощерится по-кошачьи и насмеется с лисьими бабами над шерстяной смертью неживого зверя. Затихла вся, сжалась в комочек. Тихо будет жить. Тихо, чтоб никто ничего не узнал.
0: Мы читали рассказ Стефи «Неживой зверь». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская армия нанесла массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины. Под огонь попали места сборки дальнобойных дронов и безэкипажных катеров, а также пункты дислокации украинских боевиков. Атакованы Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и металлургический комбинат в Кривом Роге. Ударами поврежден стратегический мост Преображенского через реку Днепр в городе Запорожье. Продажи первичного жилья в России резко упали. За июль граждане оформили порядка 42 тысяч договоров, что почти на 8% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН. В крупных городах-миллионниках спрос сократился еще сильнее, достигнув отметки почти 11%. Рынок недвижимости снова начал падать после короткого июньского оживления, когда покупатели спешили закрыть сделки из-за слухов о скором ужесточении условий семейной ипотеки. Впрочем, Министерство финансов перенесло реформу на октябрь. Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив ирландца Йена Герри на турнире в Филадельфии. Эта победа стала для спортсмена 17-й подряд, что позволило ему установить абсолютный рекорд промоушена, превзойдя историческое достижение Андерсона Силвы. Махачев, владеющий поясом с ноября прошлого года, довел свой профессиональный рекорд до 29 побед, уверенно сохранив статус сильнейшего бойца организации. Набор специалистов для работы в Антарктиде объявил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. На станциях ждут не только узких специалистов, но и медиков, механиков-водителей, инженеров-электромехаников, а также диспетчеров и поваров. Как именно проходит отбор специалистов, в эфире «Радио Звезда» рассказал полярник Павел Лунев.
2: У нас все полярники проходят медкомиссию как для плавсостава. Ну, не просто там анализ сдали крови, да, ну, все нормально. Нет, достаточно глубокое обследование. Взаимодействие важно. Люди все, в принципе, часто бывают нормальные. Часто бывает абсолютно нормальный человек. Ему комфортно работать там, если он ходит на работу в офис там до 5 часов вечера. Потом приходит домой, про всех забывает. А когда он 24/7 находится в коллективе, от которого он не может избавиться, у него бывает абсолютно непредсказуемое свойство личности проявляются.
1: Прошедшим конкурс кандидатам обещает работу на станциях Беллинсгаузен, Новолазаревская и Прогресс, Восток, Мирный. И коротко о погоде. В понедельник в Москве преимущественно без осадков и 24 градуса, а самая холодная ночь в Москве ожидается с 19 на 20 августа. Температура может упасть до 9 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Глава третья. Уже временная жизнь моя старостью кончается, безгласием и глухотою и слепотою. Того ради милости прошу уволить меня от ключарства, отпустить на покой во святую обитель. Погруженный в воспоминания, царевич не слышал однообразно журчащих слов отца Ивана, который, выйдя из кельи, сел снова рядом с ним на лавочку. Еще и домишко мой, и домовые пожитчонки, и рухлядишко излишний продал бы, и двух сироток у меня живущих, племянниц моих безродных, управить бы в какой монастырь. А что приданого соберется, то принести бы вкладу в обитель, дабы мне грешному ни ту, ни ясти монастырские хлеба, и дабы то от меня прията было, как от вдовицы евангельской две лепты. И пожить бы мне еще малое время в безмолвии и в покаянии, доколе Божьим повелением не взят буду от здешней в грядущую жизнь. А лета мои мню быть при смерти моей, понеже и родитель мой в сих летах бы в приставился. Очнувшись, как от глубокого сна, Царевич увидел, что давно уже ночь. Белые башни соборов сделались воздушно-голубыми, еще более похожими на исполинские цветы, райские лилии. Золотые главы тускло серебрились в черно-синем звездном небе. Млечный путь слабо мерцал. И в дуновении горней свежести, ровным, как дыхание спящего, сходило на землю предчувствие вечного сна. Тишина бесконечная. И с тишиной сливались медленно журчавшие слова отца Ивана. «Отпустили б меня на покой во святую обитель, пожить бы в безмолвии, доколе не взят буду от здешней в грядущую жизнь». Он говорил еще долго, умолкал, опять говорил, уходил, возвращался, звал царевича ужинать. Но тот ничего не видел и не слышал. Опять смежил глаза и погрузился в забвенье, в ту темную область между явью и сном, где обитают тени прошлого. Опять проходили перед ним воспоминания, видения, образ за образом, как длинная цепь, звено за звеном. И над всеми царил один ужасающий образ — отец. И как путник, озираясь ночью с высоты при блеске молнии, вдруг видит весь пройденный путь, так он при страшном блеске этого образа видел всю свою жизнь. Ему 17 лет. Те годы, когда на прежних московских царевичей, только что объявленных, люди съезжались смотреть, как на дивовище. А на Алешу уже взвален труд непосильный. Ездит из города в город, закупает провиант для войска, рубит, сплавляет лес для флота, строит фортеции, печатает книги, льет пушки, пишет указы, набирает полки, отыскивает кроющихся недорослей под страхом смертной казни. Почти ребенок над такими же ребятами, как он, без всякого пардона чинит экзекуцию. Сам накрепко смотрит за всем, дабы фальшиво не было, и посылает батюшке точнейшие реляции. От немецких склонений к болверкам, крепостным валам, от болверков к попойкам, от попоек к сыску беглых, голова кругом идет. Чем больше старается, тем больше требует. Ни сроку, ни отдыху, кажется, и сдохнет от усталости, как загнанная лошадь, и знает, что напрасно все. На батюшку не угодит никто ничем. В то же время учится, как школьник. Недели две будем твердить одного немецкого языка, чтобы склонением в твердость было, а потом будем учить французского и арифметики. А учение бывает по вся дни. Наконец надорвался. В январе 1709 года, в Великие Морозы, когда отводил из Москвы к отцу в Украину, в город Сумы, 5 полков, которые сам набрал и которые должны были участвовать в полтавском бою, по дороге простудился, заболел и несколько недель пролежал без памяти. Отчаян был в смерти. Очнулся в солнечный день ранней весны. Вся комната залита косыми лучами желтого света, за окнами еще снежные сугробы, но с ледяных сосулек уже падают капли. Журчат весенние воды, и в небесах звенит, как колокольчик, песня жаворонка. Алеша видит над собой склоненное лицо батюшки, прежнее, милое, полное нежностью. «Светик мой родненький, легче ли?» Не имея сил ответить, Алеша только улыбается. «Ну, слава Богу, крестится отец благоговейно, помиловал Господь, услышал молитвы мои. Теперь, небось, поправишься». Царевич узнал впоследствии, что батюшка не отходил от него во время болезни, забросил все свои дела, ночей не спал. Когда становилось ему хуже, назначал молебствие и дал обет построить церковь во имя святого Алексия, человека Божия. Наступили радостные, медленные дни выздоровления. Алёше казалось, что ласки отца, как солнечный свет и тепло, исцеляют его. В блаженной истоме со сладостной слабостью в теле целыми днями лежал неподвижно, смотрел и не мог насмотреться на простое величавое лицо батюшки, на светлые страшные милые очи, на прелестную, как будто немного лукавую улыбку женственно-тонких извилистых губ. Отец не знал, как приласкать Алешу, как угодить ему. Однажды подарил собственного изделия точеную из слоновой кости табакерку с надписью «Малое только от доброго сердца». Царевич хранил ее долгие годы, и каждый раз бывало, как взглянет на нее, что-то острое, жгучее, подобное безмерной жалости к отцу пронзит ему сердце. В другой раз, тихонько гладя сыну волосы, Петр проговорил, смущенный и робко, точно извиняясь: «Ежели сказал я тебе или сделал что огорчительное, то для Бога не имей о том печали. Прости, Алеша. В трудном житии малая противность приводит в сердце. А житие мое истинно трудно. Не с кем ни о чем подумать. Ни единого помощника». Алеша, как бывало в детстве, обвил отцу шею руками и, весь дрожа замирая от стыдливой нежности, шепнул ему на ухо: «Батя, милый, родненький, люблю, люблю». Но по мере того, как возвращался он к жизни, отец уходил от него. Словно положен был на них беспощадный зарок быть вечно друг другу родными и чуждыми, тайно друг друга любить, явно ненавидеть. И все пошло опять по-старому: сбор провианта, сыск беглых, литье пушек, рубка лесов, строение болверков, скитание из города в город, опять работает как каторжный. А батюшка все недоволен, все ему кажется, сын ленится, дела ставя входит за бездельем. Иногда Алёше хочется напомнить ему о том, что было в Сумах, но язык не поворачивается. «Зон, объявляем вам ехать в Дрезден. Между тем приказываем, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам». В чужих краях жил покинутый всеми изгнанником. Отец опять забыл о нем. Вспомнил, чтобы женить. Невеста, дочь вольфенбютельского герцога Шарлотта, не нравилась царевичу. Ему не хотелось жениться на иноземке. «Вот жену мне на шею чертовку навязали», — ругался он пьяный. Перед свадьбой должен был вести унизительный торг о приданом. Царь старался оттягать у немцев каждый грош. Прожив с женою полгода, покинул ее для новой волокиты. Из Штеттина в Мекленбург, из Мекленбурга в Абу, из Абу в Новгород, из Новгорода в Ладогу. Опять бесконечная усталость, бесконечный страх. Этот страх перед каждым свиданием с отцом возрастал до безумного ужаса. Подходя к дверям батюшкиной комнаты, царевич шептал, крестясь: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Бессмысленно твердил урок навигации, не в силах запомнить варварских слов: «Крупкамеры», «Балквегерсы», «Гагенблокены», «Анкерштоки». И щупал на груди ладанку, подарок няни, с наговоренную травкою, вмятую в воск, и бумажкой, на которой написан был древний заговор для вмягчения сердца родительского. «На велик день я родился, тыном железным оградился, и пошел я к своему родимому батюшке. Загневался мой родимый родушка, ломал мои кости, щипал мое тело, топтал меня в ногах, пил мою кровь. Солнце ясное, звезды светлые, море тихое, поля желтые. Все вы стоите смирно и тихо. Так был бы тих и смирен мой родимый батюшка по вся дни, по вся часы, в нощи и полунощи». «Ну, брат, нечего сказать», — изрядная фортеция, разглядывая поданный сыном чертеж, пожимал плечами отец. — Многому ты, видно, в чужих краях научился». Алеша окончательно терялся, пугался, как провинившийся школьник перед розгою. Чтобы избавиться от этой пытки, принимал лекарства, притворял себя больным. Ужас превращался в ненависть.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Перед прудским походом царь тяжело заболел, не чаял живота себе. Когда царевич узнал об этом, у него впервые промелькнула мысль о возможной смерти отца вместе с радостью. Он испугался этой радости, отогнал ее, но истребить не мог. Она притаилась где-то в самой глубине души его, как зверь в засаде. Однажды во время попойки, когда царь по обыкновению ссорил пьяных, чтобы узнать из перебранки тайные мысли своих приближенных, царевич, тоже пьяный, заговорил о делах государственных, об угнетении народа. Все притихли, даже шуты перестали галдеть. Царь слушал внимательно. У Алеши сердце замирало от надежды, что, если поймет, послушает.
5: «Но полно врать!»
3: Вдруг остановил его царь с той усмешкой, которая была так знакома и ненавистна Алёше.
5: «Вижу, брат, что ты политичные и гражданские дела столь остро знаешь, сколь медведь играть на органах!»
3: И, отвернувшись, сделал знак шутам. Они опять загалдели. Князь Меньшиков, пьяный с другими вельможами, пустился в пляс. Царевич все еще что-то говорил, кричал срывающимся голосом, но отец, не обращая на него внимания, притопывал, прихлопывал, подсвистывал пляшущим. Тары-бары, растабары, белые снеги выпадали, серые зайцы выбегали. «Ой, жги, ой, жги!» И лицо у него было солдатское, грубое, лицо того, кто писал: «Неприятелю от нас добрый трактамент был, что и младенцев немного оставили». Запыхавшийся от пляски Меньшиков остановился вдруг перед царевичем, руки в боки, с наглой усмешкою, в которой отразилась усмешка царя. «Эй, царевич!» — крикнул светлейший, произнося «царевич» по своему обыкновению, так что выходило «псаревич». «Эй, царевич Федул, что ты губы надул? Ну-ка с нами попляши!» Алеша побледнел, схватился за шпагу, но тотчас опомнился и, не глядя на него, проговорил сквозь зубы: «Смерть!»
5: «Что? Что ты сказал, щенок?»
3: Царевич обернулся, посмотрел ему прямо в глаза и произнес громко: «Я говорю, смерть! Смерть, да взгляд хуже брани!» В то же мгновение мелькнуло перед Алешей искаженное судорогой лицо батюшки. Он ударил сына по лицу так, что кровь полилась изо рта и из носу, потом схватил его за горло, повалил на пол и начал душить. Старые сановники, Рамадановский, Шереметьев, Долгорукий, которым царь сам поручил удерживать его в припадках бешенства, бросились к нему, ухватили за руки, оттащили от сына, боялись, что убьет. Дабы учинить сатисфакцию светлейшему, царевича выгнали из дома и поставили на караул у дверей, как ставят в угол школьника. Была зимняя ночь, мороз и вьюга. Он в одном кафтане, без шубы, на лице слезы и кровь замерзали. Вьюга выла, кружилась, точно пела и плясала пьяная. И за освещенными окнами дома тоже плясала и пела пьяная старая шутиха, князь игумень Ржевская. С диким воем вьюги сливалась дикая песня: «Меня матушка плясамша родила, окрестили во царевом кабаке, окупали во зеленой им вине». Такая тоска напала на Алешу, что он готов был размозжить себе голову о стену. Вдруг в темноте кто-то сзади подкрался к нему, накинул на плечи шубу, потом опустился перед ним на колени и начал целовать им руки. Точно лизал их ласковый пес. То был старый солдат Преображенской гвардии, случайный товарищ Алеши по караулу, тайный раскольник. Старик смотрел ему в глаза с такой любовью, что, видно, готов был за него отдать душу свою. И плакал, и шептал, словно молился за него: «Государь-царевич, свет ты наш, батюшка, солнышко красное! Сиротка бедненький, ни отца, ни матери, сохрани тебя, Отец Небесный, Матерь Пречистая!» Отец сбивал Алешу не раз. И без чинов, кулаками, и по чину, дубинкой. Царь делал все по-новому, а сына бил по-старому. По домострою отца Сильвестра, советника царя Грозного, сыноубийцы. «Не дай сыну власти в юности, но сокруши ребро, да не лежа растет. Аще Боже злом его биеши, то не умрет, но здравие будет». Алеша чувствовал животный страх побоев. Убьет, искалечит, но к душевной боли и стыду привык. Порой загоралась в нем злобная радость. «Ну что ж, бей, не меня, себя срамишь», как будто говорил он отцу, глядя на него бесконечно покорным, бесконечно дерзким взглядом. Но, должно быть, отец догадался об этом. Он прекратил побои и придумал злейшее. Перестал говорить с ним вовсе. Когда Алеша сам заговаривал, молчал, точно не слышал, и глядел на него, как на пустое место. Молчание длилось недели, месяцы, годы. Он чувствовал его всегда, везде, и с каждым днем оно становилось все нестерпимее. Оскорбительнее всякой брани, страшнее всяких побоев. Оно казалось ему медленным убийством, такой жестокостью, которой не простят ни люди, ни Бог. Это молчание было конец всего. Дальше ничего, кроме мрака, и во мраке мертвое, неподвижное, точно каменная маска лицо батюшки, каким видел он его в последний раз. И мертвые слова из мертвых уст, яко уд гангренный отсеку, как со злодеем поступлю. Нить воспоминания оборвалась. Он очнулся и открыл глаза. Ночь все так же тиха, так же синеют белые башни соборов, золотые главы тускло серебрятся в черном звездном небе, Млечный путь слабо мерцает, и в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, с неба на землю сходит предчувствие вечного сна. Тишина бесконечная. Царевич испытывал в это мгновение как будто усталость всей своей жизни. Спину, руки, ноги, все члены ломило, кости ныли от усталости. Хотел встать, но не было сил. Только руки поднял к небу и простонал, точно позвал того, кто мог ответить. «Боже мой! Боже мой!» Но никто не ответил. Молчание было на земле и на небе, как будто и Отец Небесный покинул его так же, как земной. Он закрыл лицо руками, склонился головой на каменную лавку и заплакал. Сначала тихо, жалобно, как плачут братья.

0: «Отец! Отец!» — мог только простонать Алеша. Старик понял все. Тяжело вздохнул, помолчал. Потом зашептал с такой безнадежной покорностью, что, казалось, устами его говорит самая дряхлая мудрость веков. «Что делать, Алешенька? Смирись, смирись, дитятка, плетью обуха не перешибешь, с царем не поспоришь. Бог на небе, царь на земле. Несудима воля царская. Одному Богу государь ответ держит, а он тебе не только царь, но и отец богоданный. Не отец, а злодей, мучитель, убийца!» — крикнул Алеша. Будь он проклят, изверг!» «Государь, царевич, ваше высочество, не гневи Бога, не говори слов неистовых. Велика власть отчия, и в Писании сказано: чти отца своего». Царевич перестал вдруг плакать, быстро обернулся и посмотрел на старика долго, пристально. «А ведь и другое тоже, батька, в Писании сказано: не придох вложите мир, но рать и нож, придох разлучите человека сына от отца. Слышишь, старик, Господь разлучил меня от отца моего. От Господа я рать и нож в сердце родшего мя, я суд и казнь ему от Господа. Не за себя я восстал, а за церковь, за царство, за весь народ христианский. Ревнуя, поревновала Господи, и не смирюсь, не покорюсь ему даже до смерти. Тесно нам обоим в мире, или он, или я». С лицом искаженным судорогой, с трясущейся нижней челюстью, с глазами, горящими грозным огнем, он стал похож на отца внезапным, точно призрачным сходством. Старик смотрел на него в ужасе, как на одержимого, и крестил его, и сам крестился, и качал головой, и шамкал дряхлыми устами слова дряхлой мудрости: «Смирись, смирись, дитятка, покорись отцу». И, казалось, древние стены Кремля, и дворцы, и соборы, и самая земля с гробами отцов здесь все повторяло: «Смирись, смирись».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Когда царевич вошел в дом ключеря Благовещенского, сестра его, Алешина кормилица, старушка Марфа Афанасьевна, взглянув на лицо его, подумала, что он болен. Она еще больше перепугалась, когда он отказался от ужина и пошел прямо в спальню. Старушка хотела было напоить его липовым цветом и натереть камфорой с винным духом. Чтобы успокоить ее, он должен был принять водки апоплектики. Собственными руками она уложила его в постель, мягкую-примягкую, с целую горою пуховиков и подушек. В такой он уже давно не спал. Так мирно теплилась лампада перед образом, веяло таким знакомым запахом сушеных лекарственных трав, кипариса и ладана. Так усыпителен был шепот старушки, которая сказывала старые детские сказки об Иване Царевиче и сером волке, о петушке золотом гребешке, о лапте пузыре да соломинке, что хотели вместе реку перейти. Соломинка сломалась, лапоть потонула, а пузырь дулся и лопнул. Что Алёше казалось сквозь дремоту, будто бы он, маленький мальчик, лежит в своей постельке у бабушки в тереме. И всего, что было, не было. И не Марфа Афанасьевна, а бабушка склоняется над ним, укрывает его, укутывает, укручивает, и крестит, и шепчет: «Спи, Светолешенька, спи с Богом, дитятка». И тихо-тихо, и сирен, птица райская, поет песни царские, и, слушая сладкое пение, он точно умирает, засыпает вечным сном без сновидений. Но перед утром приснилось ему, будто бы идет он в Кремле по Красной площади среди народа, совершая шествие на ослятии в неделю Ваи, воскресенье вербное. В большом царском наряде, в золотой парфюме,

сапфире, золотом венце и бармах Мономаха, ведет за повод осля, на котором сидит патриарх, старенький-старенький, седенький, весь белый, светлый от седины. Но, вглядевшись пристальнее, Алеша видит, что это не старик, а юноша в одежде белой, как снег, с лицом, как солнце, сам Христос. Народ не видит или не узнает его. У всех лица страшные, серые, землистые, как у покойников, и все молчат. Такая тишина, что Алеша слышит, как бьется его собственное сердце. И небо тоже страшное, полное трупную серостью, как перед затмением солнца. А под ногами у него все вертится горбун в треуголке с глиняную трубкой в зубах и дымит ему прямо в нос вонючим голландским канастером и что-то лопочет и нагло ухмыляется, указывая пальцем туда, откуда доносится растущий приближающийся гул, подобный гулу урагана. И видит Алеша, что это встречное шествие протодиакон Всепьянейшего собора, царь Петр Алексеевич ведет за повод вместо осляти невиданного зверя. На звере сидит некто с темным ликом. Алеша рассмотреть его не может, но кажется, что он похож на Плута Федоску и на Петьку Вора, Петьку Хама, только страшнее, гнуснее обоих. А перед ними бесстыжая голая девка, не то Афроська, не то петербургская Венус. Встречные шествия звонят во все колокола и в самый большой на Иване Великом, называемый Ревутом. И народ кричит, как на бывшей свадьбе князя-папы Никиты Зотова: «Патриарх женился! Патриарх женился! Да здравствует патриарх с патриаршию!» И, падая ниц, поклоняется зверю, блуднице и хаму грядущему. «Осанна! Осанна! Благословен гряды!» Покинутый всеми, Алеша один со Христом среди обезумевшей черни и дикое шествие мчится прямо на них с криком и гиком, с мраком и смрадом, от которого чернеет золото царских одежд и самое солнце лика Христова. Вот налетят, раздавят, растопчут, все сметут и станет на месте святом мерзость запустения. Вдруг все исчезло. Он на берегу широкой пустынной реки, как будто на большой дороге из Польши в Украину. Поздний вечер, поздней осени, мокрый снег, черная грязь. Ветер срывает последние листья с дрожащих осин. Нищий в лохмотье, озябший, посиневший, просит жалобно: «Христа ради, копеечку!» «Вишь, клейменный, — думает Алеша, глядя на руки и ноги его с кровавыми язвами, — должно быть, беглый из рекрут. И так жалеет малого озяблого, что хочет дать ему не копеечку, а 7 гульденов. Вспоминает во сне, что записал в путевом дневнике среди прочих расходов 22 ноября за перевоз через реку 3 гульдена, за постой в жидовской корчме 5 гульденов, малому озяблому 7 гульденов. Уже протягивают руку нищему. Вдруг чья-то грубая рука ложится на плечо Алеши, и грубый голос, должно быть, караульного солдата при шлагбауме, говорит: «За подаяние милостыни штрафу 5 рублев, а нищих, бив батажьем и ноздри рвав, ссылать на Рогервик». «Смилуйся, — молит Алеша, — лисицы имеют норы и птицы гнезда, а сей не имеет где преклонить голову». И, вглядываясь в малого озяблого, видит, что лицо его как солнце, что это сам Христос.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава 4. Мой сын,

0: Понеже, когда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостью своею и что в монастырь удобнее желаешь, но я тогда тебе говорил, чтобы еще ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего я ждал 7 месяцев. Но по сей поры ничего о том не пишешь. Того для ныне, понеже время довольное на размышление имел, по получении сего письма немедленно резолюцию возьми или первое, или другое. И буди первое возьмешь, что более недели не мешкай, приезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть. Буди же другое возьмешь, что отпиши, куды и в которое время и день, дабы я покой имел в своей совести, чего от тебя ожидать могу. А сего доносителя пришли с окончанием. Буди по первому, то когда выйдешь из Петербурга, буди же другое, то когда совершишь, о чем паки подтверждаем, чтобы сие конечно учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии. Курьер Сафонов привез письмо из Копенгагена на мызу Рождественна, куда царевич вернулся из Москвы. Он ответил отцу, что едет к нему тотчас, но никакой резолюции не взял. Ему казалось, что тут не выбор одного из двух — или постричься, или исправить себя к наследству, а только двойная ловушка. Постричься с мыслью, что клобук, где не гвоздем к голове прибит, значило дать Богу лживую клятву, погубить душу. А для того, чтобы исправить себя к наследству, как требовал батюшка, нужно было снова войти в утробу матери и снова родиться. Письмо не огорчило и не испугало царевича. На него нашло то бесчувственное и бессмысленное оцепенение, которое в последнее время все чаще находило на него. В таком состоянии он говорил и делал все, как во сне, сам не зная, что скажет и сделает в следующую минуту. Страшная легкость и пустота были в сердце, не то отчаянная трусость, не то отчаянная дерзость. Он поехал в Петербург, остановился в доме своем и церкви всех скорбящих и велел камердинеру Ивану Афанасьевичу Большому убрать, что надобно, в путь против прежнего, как в немецких краях с ним было. «К батюшке изволишь ехать?» «Еду, Бог знает, к нему или в сторону», — проговорил Алексей вяло. «Государь-царевич, куда в сторону?» — испугался или притворился Афанасьич испуганным. «Хочу посмотреть Венецию», — усмехнулся было царевич, но тотчас прибавил уныло и тихо, как будто про себя. «Я не ради чего иного, только бы мне себя спасти. Однако ж ты молчи. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин». «Я тайну твою хранить готов», — ответил старик со своей обычной угрюмостью, под которой, однако, светилась теперь в глазах его бесконечная преданность. «Только нам беда будет, когда ты уедешь. Осмотрись, что делаешь». «Я от батюшки не чаял к себе присылки быть», — продолжал царевич, все так же сонно и вяло, — «и в уме моем того не было. А теперь вижу, что мне путь правит Бог. А сей и сон я ныне видел, будто в церкви стою. А то, значит, путь достроить». И зевнул. «Многие ваши братья, — заметил Афанасьич, — спасались бегством. Однако в России того не бывало, и никто не запомнит». Прямо из дому царевич поехал к Меншикову и сообщил ему, что едет к отцу. Князь говорил с ним ласково, под конец спросил: «А где ж ты Афросинью оставишь?» «Возьму до Риги, а потом отпущу в Петербург», — ответил царевич наугад, почти не думая о том, что говорит. Он потом сам удивился этой безотчетной хитрости. «Зачем отпускать?» — молвил князь, заглянув ему прямо в глаза. «Лучше возьми с собою». Если бы царевич был внимательнее, он удивился бы. Не мог не знать Меншиков, что сыну, который желал исправить себя к наследству, нельзя было явиться к батюшке в лагерь для обучения воинских действий с непотребную девкой Афроськой. Что же значили эти слова? Когда впоследствии узнал о них Кикин, то внушил царевичу благодарить князя письмом за совет. «Может где быть, что отец найдет письмо твое у князя и будет иметь о нем суспект, подозрение в твоем побеге». На прощание Меншиков велел ему зайти в сенат, чтобы получить паспорт и деньги на дорогу. В сенате все старались на перерыв услужить царевичу, как будто желали тайно выразить сочувствие, в котором нельзя было признаться. Меншиков дал ему на дорогу 1000 червонных. Господа сенат назначили от себя 1000 и тут же устроили заем 5000 золотом и 2 мелкими деньгами у оберкомиссаров Риги. Никто не спрашивал. Все точно сговорились молчать о том, на что царевичу может понадобиться такая куча денег. После заседания князь Василий Долгорукий отвел его в сторону. «Едешь к батюшке?» «А как же быть, князь?» Долгорукий осторожно оглянулся, приблизил свои толстые мягкие старушечьи губы к самому уху Алексея и шепнул: «Как? А вот как! Взявший шлык, да в подворотню шмык, поминай, как звали, был не был, а и след простыл. По пусту месту хоть обухом бей». И, помолчав, прибавил все так же на ухо шепотом: «Кабы не государев жестокий нрав, да не царица, я бы в Штеттин первый изменил, лытка бы задал». Он пожал руку царевичу, и слезы навернулись на хитрых и добрых глазах старика. «Ежели в чем могу впредь служить, то рад хотя бы и живот за тебя положить». «Пожалуй, не оставь, князенька», — проговорил Алексей без всякого чувства и мысли, только по старой привычке. Вечером он узнал, что вернейший из царских слуг князь Яков Долгорукий посылал ему сказать стороной, чтобы он к отцу не ездил, худо де ему там готовиться.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: На следующее утро, 26 сентября 1716 года, царевич выехал из Петербурга в почтовой карете с Афросиньей, братом ее, бывшим крепостным человеком Иваном Федоровым. Он так и не решил, куда едет. Из Риги, однако, взял с собою Афросинью дальше, сказав, что велено ему ехать тайно в Вену для делания альянсу против турка, и чтобы там жить тайно, дабы не сведал турок. В Либаве встретил его Кикин, возвращавшийся из Вены. «Нашел ты мне место какое?» — спросил его царевич. «Нашел. Поезжай к цесарю, там не выдадут. Сам цесарь сказал вице-канцлеру Шенборну, что примет тебя как сына». Царевич спросил: «Когда ко мне будут присланы в Данцик от батюшки, что делать?» «Уйди ночью», — ответил Кикин, — «или возьми детину одного, а багаж и людей брось. А ежели 2 присланы будут, то притвори себе болезнь, из тех одного пошли наперед, а от другого уйди». Заметив его нерешительность, Кикин сказал: «Попомни, царевич, отец не пострижет тебя ныне, хотя б ты и хотел. Ему друзья твои, сенаторы, приговорили, чтоб тебя ему при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже де труда не понесешь». И отец сказал: «Хорошо де так». И рассуждал ему князь Меншиков, что в чернечестве тебе покой будет, и можешь долго жить. И по сему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли. А может быть, и то сделают, как будешь в датской земле, и отец под протекстом обучения, посадя на 1 воинский свой корабль, даст указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости. чтобы тебя убить, о чем из Копенгагена есть ведомость. Для того тебя ныне и зовут. И кроме побегу тебе спастись ничем нельзя. А самому лезть в петлю сие было бы глупее всякого скота, заключил Кикин и посмотрел на царевича пристально. Да что ты такой сонный, ваше высочество? Словно не в себе, а не можется. Устал я очень, ответил царевич просто. Когда они уже простились и разошлись, Кикин вдруг вернулся, догнал его, остановил и, глядя ему прямо в глаза, проговорил, медленно упирая на каждое слово. И такая уверенность была в этих словах, что у царевича, несмотря на все его равнодушие, мороз пробежал по телу. «Буди, отец, к тебе пришлет, кого тебя уговаривать, чтоб ты вернулся, и простить обещает, то не езди. Он тебе голову отсечет публично». При отъезде из Либавы Алексей точно так же ничего не решил, как при отъезде из Петербурга. Он, впрочем, надеялся, что и решать не придется, потому что в Данциге ждут посланные от батюшки. С Данцига дорога разделялась на две, одна на Копенгаген, другая через Бреславль на Вену. Посланных не оказалось. Нельзя было медлить с решением. Когда хозяин Вирцгауза, постоялого двора, где царевич остановился на ночь, пришел вечером спросить, куда ему угодно заказать лошадей на завтра, он посмотрел на него с минуту рассеянно, как будто думал о другом, потом произнес, почти не сознавая, что говорит, «В Бреславль». И тотчас же сам испугался этого слова, которое решало судьбу его, но подумал, что можно перерешить утром. Утром лошади были поданы, оставалось сесть и ехать. Он отложил решение до следующей станции. На следующей станции до Франкфурта на Одере, во Франкфурте до Цибингена, в Цибингене до Гроссена, и так без конца. Ехал все дальше и уже не мог остановиться, точно сорвался и катился вниз по скользкой круче. Та же сила страха, которая прежде его удерживала, теперь гнала вперед. И по мере того, как он ехал, страх возрастал. Он понимал, что бояться нечего. Отец еще не мог знать о побеге, но страх был слепой, бессмысленный. Кикин снабдил его ложными пасами. Царевич выдавал себя то за польского кавалера Кременецкого, то за полковника Каханского, то за поручика Балка, то за купца из русской армии. Но ему казалось, что хозяева Вирцгаузов, ландкучера, фурманы, почтмейстеры все знают, что он русский царевич и бежит от отца. На ночевках просыпался и вскакивал в ужасе от каждого шороха, скрипа шагов и треска половицы. Когда однажды в полутемную столовую, где он ужинал, вошел человек в сером кафтане, похожем на дорожное платье отца, и почти такого же роста, как батюшка, царевичу едва не сделалось дурно. Всюду мерещились ему шпионы. Щедрость, с которой он сыпал деньгами, действительно внушала подозрение бережливым немцам, что они имеют дело с особою царственной кровью. На экстрапочтах давали ему лучших лошадей, и кучера гнали их во весь опор. Раз в сумерки, когда он увидел ехавшую сзади карету, ему представилось, что это погоня. Он пообещал фурману на водку 10 гульденов. Тот поскакал, сломя голову, на повороте ось зацепило за камень, колесо отскочило. Должны были остановиться и вылезти. Ехавшие сзади настигали. Царевич так перепугался, что хотел бросить все и уйти с Афросиньей пешком в лес, чтобы спрятаться. Он уже тащил ее за руку. Она едва его удержала. Проехав Бреславль, он уже почти нигде не останавливался. Скакал днем и ночью без отдыха, не спал, не ел, горло сжимало судорога, когда он старался проглотить кусок. Стоило ему задремать, чтобы тотчас проснуться, вздрогнув всем телом и обливаясь холодным потом. Хотелось умереть или сразу быть пойманным, только бы избавиться от этой пытки. Наконец, после 5 бессонных ночей, заснул мертвым сном. Проснулся в карете ранним, еще темным утром. Сон освежил его, он чувствовал себя почти бодрым. Рядом с ним спала Афросинья, было холодно. Он укутал ее теплее и поцеловал спящую. Они проезжали неизвестный маленький город с высокими узкими домами и тесными улицами, в которых отдавался гулко грохот колес. Ставни были заперты, должно быть, все спали. Посредине рыночной площади перед ратушей журчали струи фонтана, стекая с краев зеленом шистой каменной раковины, которую поддерживали плечи сгорбленных тритонов. Лампада теплилась в углублении стены перед Мадонною. Проехав город, поднялись на холм. С холма дорога спускалась на широкую, слегка отлогую равнину. Карета, запряженная шестеркой цугом, мчалась, как стрела. Колеса мягко шуршали по влажной пыли. Внизу еще лежал ночной туман, но вверху уже светлело, и туман, оставляя на сухих былинках цепкие нити паутины, унизанные каплями росы, точно бисером, подымался, как занавес. Открылось голубое небо. Там осенняя станица журавлей, озаренная первым лучом на земле еще не взошедшего солнца, летела с призывными криками. На краю равнины синели горы. То были горы Богемии. Вдруг сверкнул из-за них ослепляющий луч прямо в глаза царевичу. Солнце всходило, и радость подымалась в душе его, ослепляющая, как солнце. Бог спас его, никто, как Бог. Он смеялся и плакал от радости, как будто в первый раз видел землю и небо, и солнце, и горы. Смотрел на журавлей, и ему казалось, что у него тоже крылья, и что он летит. Свобода. Свобода!
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I» и «Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Айзек Азимов. Рассказ «Бессмертный бард». Читает Егор Серов.
1: «О да», — сказал доктор Финес Уэлч, — «я могу вызывать души знаменитых покойников». Он был слегка под мухой, иначе бы он этого не сказал. Конечно, в том, что он напился на рождественской вечеринке, ничего предосудительного не было. Скотт Робертсон, молодой преподаватель английского языка и литературы, поправил очки и стал озираться. Он не верил своим ушам. «Вы серьезно, доктор Уэлч?»
2: «Совершенно серьезно. И не только души, но и тела».
1: «Не думаю, чтобы это было возможно», — сказал Робертсон, поджав губы.
2: «Почему же? Простое перемещение во времени».
1: «Вы хотите сказать путешествие по времени, но это несколько необычно».
2: «Все получается очень просто, если знаешь, как делать».
1: «Ну, тогда расскажите, доктор Уэлч, как вы это делаете».
2: «Так я вам и рассказал».
1: Физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал.
2: «А я уже многих переносил к нам», — продолжал Уэлч. «Архимеда, Ньютона, Галилея, бедняги».
1: «Разве им не понравилось у нас? Наверное, они были потрясены достижениями современной науки», — сказал Робертсон.
2: «Конечно, они были потрясены, особенно Архимед. Сначала я думал, что он с ума сойдет от радости, когда я объяснил ему кое-что на том греческом языке, который когда-то меня заставляли зубрить, но ничего хорошего из этого не вышло».
1: «А что случилось?»
2: «Ничего, только культуры разные. Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одинокими, им было страшно. Мне приходилось отсылать их обратно».
1: Это очень жаль, да».
2: «Да, умы великие, но плохо приспосабливающиеся, да, не универсальные. Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира».
1: «Что?» — вскричал Робертсон. Это было уже по его специальности.
2: «Ой, не кричите, юноша», — сказал Уэлч. «Это неприлично».
1: «Вы сказали, что перенесли к нам Шекспира».
2: «Да, Шекспира. Мне был нужен кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который хорошо знал бы людей, что мог бы жить с ними, уйдя на века от своего времени. Шекспир и был таким человеком. У меня есть его автограф, я взял на память».
1: «А он у вас с собой?» — спросил Робертсон, глаза его блестели.
2: «С собой!» Уэлч пошарил по карманам. «А, вот он!»
1: Он протянул Робертсону маленький кусочек картона. На одной стороне было написано: «Л. Клейн и сыновья. Оптовая торговля с кабинными товарами». На другой стояла размашистая подпись: «Уилл Шекспир». Ужасная догадка ошеломила Робертсона. «А как он выглядел?» — спросил преподаватель.
2: «Совсем не так, каким его изображают. Совершенно, совершенно лысый, с безобразными усами. Он говорил на сочном диалекте. Конечно, я сделал все, чтобы наш век ему понравился. Я сказал ему, что мы высоко ценим его пьесы и до сих пор ставим их. Я сказал, что мы считаем их величайшими произведениями не только английской, но и мировой литературы».
1: «Хорошо, хорошо», — сказал Робертсон, слушавший, затаив дыхание.
2: «Я сказал, что люди написали тома и тома комментариев к его пьесам. Естественно, он захотел посмотреть какую-нибудь книгу о себе, и мне пришлось взять ее в библиотеке. И он был потрясен. Конечно, он не всегда понимал наши идиомы и ссылки на события, случившиеся, после 1600 года. Но я помог ему, бедняга. Наверное, он не ожидал, что его так возвеличат. Он все говорил: господи, и что только не делали со словами эти 5 веков. Дай человеку волю, и он, по моему разумению, даже из сырой тряпки выжмет целый потоп».
1: «Нет, он не мог этого сказать».
2: «Почему? Он писал свои пьесы очень быстро. Он говорил, что у него были сжатые сроки. Он написал «Гамлета» меньше, чем за полгода. Сюжет был старый, он только обработал его».
1: «Обработал», — с возмущением сказал преподаватель английского языка и литературы. «После обработки обыкновенное стекло становится линзой мощнейшего телескопа». Физик не слушал. Он заметил нетронутый коктейль и стал бочком протискиваться к нему.
2: «Я сказал бессмертному барду, что в колледжах есть даже специальные курсы по Шекспиру».
1: «Ну, я веду такой курс».
2: «Знаю. Я записал его на ваш дополнительный вечерний курс».
1: «Никогда не видел человека, который больше бедняги Билла стремился бы узнать, что о нем думают потомки. Он здорово поработал над этим».
2: «Вы записали Уильяма Шекспира на мой курс?» — пробормотал Робертсон.
1: «Даже если это пьяный бред, все равно голова идет кругом. Но бред ли это?» Робертсон начал припоминать лысого человека с необычным произношением.
2: «Конечно! Я записал его под вымышленным именем», — сказал доктор Уэлч. «Стоит ли рассказывать, что ему пришлось перенести? Это была ошибка, большая ошибка, бедняга!»
1: Он, наконец, добрался до коктейля и погрозил Робертсону пальцем.
3: «Почему ошибка? Что случилось?»
2: «Ах, я отослал его обратно в 1600 год».
1: Уэлч от возмущения повысил голос.
2: «Как вы думаете, сколько унижений может вынести человек?»
1: «О каких унижениях вы говорите?» Доктор Уэлч с залпом выпил коктейль.
2: «О каких? Бедный простачок! Вы провалили его!»
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Бессмертный бард». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские ударные беспилотники уничтожили цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Одесской области. Как сообщили в Министерстве обороны, на пораженных объектах производились и хранились боевые части морских дронов, которые регулярно использовались для атак на российские черноморские города, гражданские суда и критически важные объекты энергетической инфраструктуры. Ведомстве также добавляют, что непосредственно в акватории Черного моря наши вооруженные силы ударили по сухогрузу, который доставлял для ВСУ западное вооружение. Самолет авиакомпании Syrian Airlines впервые за полтора года прибыл из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево. Позднее борт отправился обратно в Арабскую Республику, и таким образом возобновилось прямое авиасообщение между сирийской столицей и Москвой. Добавлю, в субботу авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс из египетского средиземноморского курорта Эль-Аламейн в Москву. Власти Москвы могут закрыть Гёте-институт, расположенный в столице, если власти Германии закроют или экспроприируют Российский дом науки и культуры в Берлине. Об этом рассказал Сергей Нечаев. Посол России в Германии также выразил надежду, что ситуация не дойдет до крайних мер. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
2: Есть прецеденты, связанные с закрытием наших генеральных консульств. То есть, поскольку это наша недвижимость, это наше, поэтому просто так экспроприировать это будет сложно. Ибо, как сказал Владимир Владимирович, это называется пиратство или грабеж. Вот это примерно так. Поэтому я думаю, что до этого не дойдет.
1: Ранее пресс-служба посольства России в Германии подтвердила, что нападки на Российский дом науки и культуры в Берлине возобновились. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что за последние 15 дней почти 6 тысяч мигрантов, прибывших из Марокко в испанский анклав Сеута, получили медицинскую помощь. 2300 из них сейчас находятся в больницах. Глава ведомства подчеркнула, что система здравоохранения города не переживает коллапс, несмотря на наплыв пациентов. Ранее СМИ предупреждали о риске распространения в регионе чесотки и других болезней. Число жертв землетрясения магнитудой 7,7 в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара превысило 50 человек, еще более 100 получили травмы, сообщает Associated Press. Ситуация возникла, когда стихия обрушилась на остров Флорес в субботу. Разрушено более 900 строений, повреждены 450 жилых домов. Власти эвакуировали около 5000 человек из-за угрозы цунами. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Герберт Уэллс. Рассказ «Яблоко». Читает Игорь Тарадайкин.

Я должен от него отделаться», — проговорил сидевший в углу купе человек, неожиданно нарушая молчание. Мистер Хинклифф плохо расслышал и поднял голову. Он поглощен был восторженным созерцанием привязанной к его портпледу форменной фуражки, видимого и осязаемого знака только что полученной им должности в колледже. Поглощен был восторженной оценкой красот фуражки и приятными мечтами, которые она пробуждала в нем. Ибо мистер Хинклифф только что выдержал из